0: чувстве благословенно испытывают огромное наслаждение.
1: А все его знакомые, не идущие путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах. Ни одного мгновения не могут вздохнуть полной грудью, страдают от болезни, терпят множество страданий и вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми и жестокими людьми, лицемерами, наполненными ложью до такой степени, что ему противно находиться в их обществе.
0: Часть, которая есть в нас, каждая часть, одинарное скрытие, скрытие, скрытие, даже раскрытие лика есть внутри нас. Мы должны только привести это в действие, только помочь друг другу, как пойти по Баласуламу. Сейчас и схватить именно это высшее, что такое раскрытие лика, оттуда быть.
1: Да, статья краткая, но мощная. Там есть, очевидно, такое требование к высшей силе, насколько мы хотим, чтобы она раскрылась в каждом состоянии, в каждом человеке. И все скрытие формирует в нас вот этот хиссарон.
0: Да, в части описания раскрытия лика поиск Творца усиливается во время скрытия. Просто как можно просить время скрытия, как можно вообще прийти к состоянию, что человек выходит из этого состояния, когда он думает, что так Творец уже оставил его и не управляет ему, даже не показывает ему свое умение плохую сторону.
1: Да, и в двойном скрытии. Я все-таки чувствую, что я в скрытии есть Творец, но он скрыт от меня. Здесь мы работаем над верой выше знания.
0: Да, картинка состояния, когда он получает воздействие высшего света и не видит, в каком состоянии он находится.
1: Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 мая 2004 года. Доброе утро, мировое Кли. Мы начинаем читать статью «Скрытие и раскрытие Творца». Скрытие и раскрытие Творца. Двойное скрытие, скрытие внутри скрытия. Человек не чувствует, что Творец оставил его, не ведет себя с ним согласно своему имени добрый, творящий добро, и наоборот, получает от него страдания, или не имеет заработка. И многочисленные теряют веру.
0: Я добавил здесь также, что мы видим внутри этого описания Бааля Сулама. Он сокращенно, это не всем Бааля Сулам, это переработано. То есть человек не чувствует даже обратную сторону Ахураим Творца. То есть совершенно оторван. Но чувствует ли он, что он даже не чувствует обратную сторону Творца? Нет, он не чувствует. Если бы он чувствовал обратную сторону Творца, то он здесь бы было написано иначе. Обратная сторона Творца называется, что мы чувствуем негатив от него, потому что Творец добрый, творящий добро. Если человек чувствует доброго, творящего добро, и связывает его с Творцом, это называется, что он знаком с паним, с ликом. В лике тоже есть открытый лик и неоткрытый лик. Но даже неоткрытый, нераскрытый лик, в любом случае, это ощущение, что у меня есть что-то хорошее, и это добро приходит от Творца.

0: от высшей силы, с которым у меня есть связь, и он обращается ко мне, так он относится ко мне. Тоже в состояниях дома, также в состояниях дома сома мы удостоимся иногда ощутить так. Тогда как, когда человек чувствует себя, на себе страдания, ощущение страданий тоже может быть таким, что он чувствует, что эти страдания приходят к нему от Творца, но тогда называется, что он чувствует Творца через Ахураем, обратную сторону, то есть не согласно отношению Творца к нему правильному, как он добрый, творящий добро, а Ахураем. Что значит Ахураем, обратная сторона? Есть Творец, от которого, от его лика исходят хорошие вещи, а от его задней стороны Ахор исходят плохие вещи. Он что такое, двуличный? Нет. Можно сказать, что Паним и Ахураем — это мы делаем в восприятии ощущения Творца. Когда я нахожусь с ним в подобии, по форме, когда я понимаю его, когда я считываю его правильно, это называется, что я и он находимся Паним бы Паним. Он в отдаче, я в отдаче. И тогда, когда у нас есть те же по ним отдачи друг к другу, я начинаю ощущать, согласно этому, действительно добро, которое он имеет в виду ко мне. И тогда действительно называется, что он светит мне своим ликом. Тогда как, если я чувствую страдания и чувствую, что они исходят от него, это называется, что я не нахожусь в точности по ним к нему. То есть мое отношение к нему не согласно подобию по форме. То есть что я не нахожусь в отдающих килим. Если бы я был в отдающих килим над моим желанием получать, я бы вообще не чувствовал, что приходит что-то плохое от него никогда. Поэтому называется, что Творец, он всегда ликом ко мне, по ним. Только я нахожусь к нему сейчас в Ахураем, обратной стороне. Не в отдаче, а в получении. Но из-за того, что мы говорим со стороны человека, мы не говорим о том, что человек изменяется своих по ним, то есть в отдаче, в подобии по форме к Творцу, или в своем Ахураем, в неподобии по форме к Творцу, и из этого чувствует или добро, или зло. А человек как будто всегда смотрит на реальность, которая приходит к нему, и поэтому определяет, что Творец хорош к нему или плох к нему. Не связывает это с тем, что он сам находится в Паним Ахураем по отношению к Творцу. Он говорит, что этот Творец находится к нему или хорошей стороной, или плохой стороной. Далее. Так двойное скрытие, что он вообще не чувствует что-то, что это истекает от Творца. Он чувствует, что Творец покинул его и не обращает внимания на него. А свои страдания он приписывает к природе, приписывает судьбе в слепой природе. А из-за того, что отношение Творца к нему он чувствует как очень запутанное отношение, он теряет веру. То есть страдания приходят, доходят до таких больших состояний, что они путают человека. Так что он теряет вообще связь с Творцом и связывает тогда свое состояние с природой и со случаем. С природой это называется, что все, что угодно, кроме Творца, потому что нет никого, кроме него. Творец является корнем всего. Но если этот корень исчезает, то вместо этого корня мы начинаем видеть всю реальность, другую, которую он создал, кроме него. Это называется природа. А кроме него есть 1001 фактор, который может представляться по отношению ко мне, выглядеть по отношению ко мне как причина моих состояний. Почему страдания скрывают Творца, а наслаждения также могут скрывать Творца, а могут не скрывать его? Со стороны Творца или со стороны творения приходит к нам это скрытие? У нас есть закон, который вытекает еще от существования первой стадии, четырех стадий прямого света. В кли раскрывается наслаждение, а внутри этого наслаждения раскрывается корень наслаждения, свойство корня. В первой стадии раскрывается. А мы говорим, что первая стадия, кроме того, что чувствует наслаждение, свет, который наполняет ее, также начинает ощущать корневую стадию, более высокую, высокое свойство, высокую стадию. Начинает чувствовать, кто наполняет ее, хозяин. То есть Творец раскрывается внутри наслаждение, как источник этого наслаждения. И тогда из этого кли, желание получать, начинает гнаться за Создателем, за корнем. Это уже заложено в нас, отпечатано в нас. Что желание получать, когда чувствует корень, как более возвышенный, более важный, видит в этом еще большее наслаждение, видит в этом еще более высокие, большие вещи, и начинает стремиться к корню. До такой степени, что уподобиться корню, быть связанным с ним, это большее наслаждение, чем наслаждение, которое наполняет желание получать, чистое желание получать само. А если, допустим, у нас есть вторая стадия, то есть кли хочет быть как Творец, подобным Творцу. И из этого начало, ощутило, что Творец наполняет его как источник наслаждения. Но если, допустим, сейчас, когда я получаю наслаждение от хозяина, я чувствую самого хозяина, если я начинаю сейчас ощущать, что наслаждения уменьшаются, исчезают, начинаю ли я также в соответствии с этим обращать меньше внимания на хозяина? И, соответственно, тому, насколько наслаждения постепенно исчезают из моего ощущения, также и образ хозяина, как доброго, творящего добро, как властвующего, великого, высокого, тоже исчезает у меня. Или я могу в каком-то усилии оставаться, даже если наслаждение исчезает, в осознании добра хозяина, и сказать, с хозяином я не готов расстаться, я хочу, чтобы корневая стадия оставалась во мне навечно. А наслаждение могут ощущаться во мне или не ощущаться, или даже когда не ощущаются, с них будут ощущаться страдания. На это я готов. Я даже заинтересован, может быть, чтобы это было так, чтобы проверить себя, что я не завишу от наслаждения. Пусть исчезнут. Пусть будут наоборот относительно моего желания получать. Возможно ли это? Или иначе, можно спросить, возможно ли это со стороны творения желать, чтобы это было так? Возможно ли с нашей стороны получить такие силы, чтобы мы не зависели вообще от ощущения желания получать, а образ хозяина, образ Творца будет наполнять нас вместо наслаждений силой и наслаждением, гораздо большим, чем предшествующие наслаждения. И тогда, после того, как я совершенно не завишу от ощущения наслаждений или страданий, для меня вообще это то же самое. Это называется, что я умерщвляю мое желание получать, как будто его нет. Я обрел свойство бины, веры, высшее преодоление, изгабрут, над желанием получать. После этого я могу вновь сказать, я готов играть с моим желанием получать в направлении минус наслаждения, в направлении плюс наслаждения, неважно как, только ради хозяина. Что он хочет? Он хочет, чтобы я наслаждался, я буду наслаждаться. Он хочет, чтобы я не зависел от наслаждений. Пусть их не будет. И тогда я начинаю быть свободным, как он, и видеть творение, как сказано, все, что создал хозяин, он создал для меня. Чтобы взять все творение, которое он создал, все желание получать, всю реальность, и сделать из нее все только для того, чтобы уподобиться ему, то есть отдавать ему. Отдавать ему. Так он пока что рассказал нам о том, что человек находится в состоянии двойного скрытия. Если он находится в двойном скрытии, что называется двойным скрытием? Это все люди, которые находятся в мире, могут сказать так, что они находятся тоже в двойном скрытии? Нет. Это человек, который был в каком-то как бы раскрытии и в определенных ощущениях развития. После того, как у него есть решимот от разных вещей, уже отпечатались у него разные впечатления от Творца, его отбрасывают из разных состояний, и в разные состояния, и одно из этих состояний — это двойное скрытие. Верно, что он в том состоянии сейчас совершенно опустошился от ощущения Творца. Верно, что он не чувствует источника, чувствует только страдания. Но если он сейчас возьмет книгу или послушает из какого-то источника, или получит какое-то как бы напоминание, в его разуме вдруг возникнет какая-то мысль о его состоянии. И тогда он сможет расшифровать правильным образом свое состояние и понять, что он был в двойном скрытии. В тот момент, когда он начнет различать, это уже не будет как скрытие. Но он будет знать, в чем он был, из-за того, что в нем раскрылись решимот от нескольких состояний, которые были до этого. Не в двойном скрытии, потом он вошел в двойное скрытие, в бессознательное состояние, а сейчас как бы возвращается к жизни. То есть он осознает, к чему он возвращается, и из этого определяет, что он был в бессознательном состоянии. Ладно, посмотрим дальше описание. Что происходит с человеком, который начал ощущать состояние двойного скрытия. Еще раз, человек, который входит из раскрытия или из простого скрытия в двойное скрытие. Что он чувствует? Описание. Когда он молится о своих бедах и делает добрые дела, то есть он знает, что он собирается делать добрые дела и молиться, и хочет в каком-то виде, благодаря или внутреннему, или внешнему, улучшить свое состояние. То есть он знает в каком-то виде, то есть он слышал, помнит, или ему напомнили, что стоит тебе сделать какие-то добрые дела, они приведут тебя к хорошей реакции. Потому что он чувствует беды. И так ты сможешь, может быть, избавиться от этих бед. Он не получает ответ. Может быть, наоборот даже. Если он делает хорошие вещи, добрые дела, и видит от этого негативные результаты. Когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. То есть наоборот, прекращает соединяться с помощью возвращения, сюда возвращения к связи с Творцом. То есть оставляет учебу, оставляет у товарищей, отдаляется от группы. Разные вещи, как бы необходимые для продвижения, когда он оставляет их, как раз видит себя преуспевающим. Когда он преодолевает себя и верит в высшее управление, и исправляет свои дела. То есть хочет в любом случае просто всеми силами войти в группу, и то, что в твоих силах делать, делай. Тогда успех обращается к нему обратной стороной, и его отбрасывают обратно. Безжалостно. То есть мы видим здесь, со стороны Творца, направленное отношение к человеку, согласно совершенно другой формуле. То есть человек старается приблизиться, а Творец как будто отталкивает его в соответствии с тем, насколько он пытается приблизиться. Когда он прекращает верить, и делает плохие дела, лишь тогда он видит успех и покой. Деньги свои он не достигает честным путем, а только обманом. И кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Это ощущение человека. Мы видим так. Человек, допустим, оставляет группу. Я помню, у нас был кто-то, кто жил в Бет-Шемеш, и так начал ощущать в конце своего пути. Вы помните, о ком я говорю? То есть, что мне делать рядом с этими ребятами? Я немножечко с ними был. Они не великие, не высокие, не уважаемые, не особо культурные, не философы, ученые, люди культуры, вообще кто они по специальности, по своим достижениям в жизни. Нет в них ничего особых достижений в никаких областях, которые человечество уважает. А так он начинает измерять свое окружение. Кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Мы чувствуем это на себе и чувствуем это на людях, которые проходят у нас и так утверждают. Кажется ему, что те, кто не идет путем Творца, преуспевают, здоровые, спокойные, умные, добрые сердцем, милые, уверенные в себе. Можно сказать, что каждый человек находится до того, как он переходит Махсом, всегда какой-то частью своих состояний, также и в двойном скрытии, может пробудить в себе это ощущение и понять, что это существует. А когда высшее управление пробуждает в человеке такое чувство, он предпочитает убежать от мыслей и страданий, приходящих к нему от Творца. И это приводит его к потере веры. Значит, к потере веры, что Творец вообще управляет творением. Это называется, что он прекращает верить. В вере — это ощущение Творца как управляющего моим состоянием и всей реальностью. Это называется вера. Он говорит нам это в статье в книге Шамати, что вера — это ощущение Творца. Пятая или шестая статья, не помню. Так здесь человек совершенно прекращает верить, прекращает ощущать, что Творец вообще управляет творениями. А он верит, что все, что приходит к нему, это только в руках судьбы и природы. Кроме Творца, это называется судьба или природа. Есть вопросы об этом? Пожалуйста. Это все описание состояния двойного скрытия. Я не вижу всего зала. Жаль, покажи. Еще больше. Я не вижу рук. Да, Гилад, вижу, что он. Да, пожалуйста.
1: Раф, вы слышите?
0: Да.
1: Слышите вопрос? Вопрос такой. Кажется, что это очень высокое состояние, вот это двойное скрытие, дает возможность человеку, несмотря на все сопротивление, все-таки придерживаться Творца.
0: Нет. Прежде всего, я хочу снова пройти, поговорить к вопросу, что состояние двойного скрытия — это очень высокое состояние, которое помогает в любой возможности снова вернуться к ощущению Творца. Это неверно. Это двойное скрытие. Одинарное скрытие называется лик. Еще раз, я начал с этого объяснения. Может быть, я не совсем дал точное определение. По ним лик — это называется добро. Я чувствую хозяина и чувствую от него добро. Одинарное скрытие — это называется, что я верю в хозяина. Я не вижу его в точности, но я только знаю, что он существует, и чувствую, что от него исходят разные путаницы. Но я эту путаницу тоже связываю с ним. Мое кли не исправлено. Я не могу ощутить, что я нахожусь в связи с ним и что я получаю от него все благо. У меня нет экрана на мои желания. У меня нет на все мои желания наслаждаться намерения ради отдачи. И тогда я, с одной стороны, чувствую, что Творец управляет реальностью, но с другой стороны, я не чувствую этого. Я как будто ощущаю, как сказать, это называется обычное скрытие. Я все-таки не вижу управления в ясном виде, но у меня есть понимание, что это исходит от него. Это называется обычное скрытие. Мы можем в течение дня, допустим, быть в разных состояниях, в разных ситуациях, не очень приятных, и тем не менее думать, что мы находимся в них в управлении Творца, что благодаря этому у него есть разные планы относительно нас. Он хочет, чтобы я был оторван от моего желания получать, он посылает мне разные помехи, чтобы я поднялся благодаря им от моего желания получать. Не хочу зависеть от него, зависеть от них и так далее. То есть обычное скрытие, это называется, что я не отрываю себя ни в мысли, ни в ощущении, в мысли, что есть хозяин, и у меня есть от него какие-то как бы страдания. Я иногда могу сказать, что эти страдания вызываются тем, что я нахожусь в недостаточном исправлении, а иногда я могу сказать, что нет. Эти страдания приходят от хозяина для того, чтобы запутать меня, исправить меня. Есть у него в этом какое-то хорошее намерение. Но если я все-таки не оторван от Творца в мысли, по крайней мере, это признак того, что я думаю о нем хорошо. Это признак, что все-таки я оправдываю его не в моем ощущении. Ощущение мое нехорошее. Я не могу сказать, что я получаю от него наслаждение, но я говорю, я получаю от него вещи нехорошие из-за того, что этим он хочет вырастить меня. Или я могу сказать, что от него приходят вещи хорошие, но эти вещи мне представляются плохими из-за того, что я нахожусь в противоположности по форме от него. То есть хорошая вещь, которая исходит от него, ощущается у меня как противоположное, плохое. И все это называется одинарное скрытие, обычное скрытие. Когда я прекращаю совершенно думать о Творце в плохом ощущении. Допустим, я находился в обычном скрытии. Я говорил, да, Творец посылает мне разные беды и проблемы для того, чтобы воспитать меня, чтобы сделать меня более мудрым, больше понимающим, сильнее. Но если эти беды усиливаются, и просто я вхожу в состояние, когда я забываю о Творце. Эти беды просто захватывают меня. И тогда это называется двойное скрытие. То есть есть ноль, и от нуля к минус один это в ощущении бед – это обычное скрытие, а минус два – это двойное скрытие. Что определяет, что это обычное скрытие или двойное скрытие? Величина бед. Есть какой-то уровень определенный в человеке, когда он готов терпеть страдания, и внутри них, допустим, сказать, что это приходит мне из-за того, что я не нахожусь в подобии по форме с Творцом, из-за того, что Творец добрый, творящий добро, но хочет также привести меня к этому состоянию, когда я буду добрый, творящий добро, и так далее, то он оправдывает в каком-то виде не свое состояние, а для Творца. И это все еще называется обычным скрытием. Если он совершенно пребывает в страданиях настолько больших, что они не способны дать ему быть в связи с какой-то причиной этих страданий, он не может оправдать Творца ни в каком виде. У него исчезает тогда связь с Творцом. И тогда все зависит от случая, судьбы, природы, окружения.
2: Ицек.
0: Да, Ицек.
1: Когда человек входит в двойное скрытие, это когда страдание усиливается или также и в наслаждениях? От минус один к минус двум мы можем войти в двойное скрытие, или от плюс одного к плюс два мы можем войти в двойное скрытие. Что это значит? Двойное скрытие — это когда я совершенно не ощущаю Творца, а я ставлю это в зависимость от судьбы. Или, и неважно тогда, большие наслаждения или большие страдания. То есть есть у нас состояние в кли, когда кли, скажем, в первой стадии, в четырех стадиях прямого света, когда кли ощущает себя как наслаждающийся, больше или меньше, или даже страдает, то есть чувствует наполнение, и кли чувствует также стадию шорыш в первой стадии. Шорыш, корень, создатель, того, кто наполняет его. И тогда мы должны как-то относиться к этому кли, отношение между ними, насколько наполнение или отсутствие наполнения влияет на то, что я обращаю внимание на хозяина или не обращаю внимания, настолько, что он просто исчезает, и я нахожусь только в ощущении кли. И это отношение кли, насколько оно наполнено, или насколько его не хватает, или хозяин, насколько ощущается во мне или не ощущается, это говорит об уровне человека, на каком уровне я нахожусь. И, конечно же, и страдания, и наслаждения, когда они выше ощущения хозяина, в данный определенный момент, они отрывают меня от хозяина. Я вижу миллион долларов, я забываю о Творце и краду. Я, не дай Бог, нахожусь совершенно в противоположном состоянии, потерял миллион долларов. Я забываю о Творце и плачу. И нет у меня ничего в мире, кроме этой потери. Также врачи, физиологи говорят, что внутри тела нет разницы между тем, когда человек плачет или смеется. Работа, тело — та же работа. Мы говорим по модулю. Вы знаете, да, в математике, что такое модуль? То есть не учитывая, это положительное или отрицательное, мы говорим об уровне воодушевление, насколько воодушевление внутри, желание получать большое, неважно, положительное или отрицательное, которое отрывает меня от хозяина. И вот это воодушевление, вот это впечатление, оно управляет мной. Еще вопрос Авиу, по-моему, да?
0: Когда человек находится в двойном скрытии, что переводит его в одинарное скрытие? Когда он находится в одинарном скрытии, что переводит его в двойное скрытие? Где поворотная точка между этими состояниями?
1: Когда человек находится в двойном скрытии, как он может перейти в одиночное скрытие, с помощью чего? Когда он находится там в простом скрытии или в двойном скрытии также. То есть это уже относится к высшему управлению. Мы говорим только о том, что происходит с нами, и то, как мы впечатляемся от того, что находится в нас. Есть в нас как в кли, которая создана, и нет, кроме этого, есть только два понятия. Есть наполнение и тот, кто наполняет. Нет другого. Об этом мы говорим. И о наполнении мы можем говорить отдельно, о Творце мы можем говорить отдельно, который является корнем, наполняющим, и отношения между ними. Мера исправления человека называется, насколько он не зависит от наполнения. И не то, что не зависит от наполнения вначале, пока он не зависит от наполнения, это называется, что он обретает гагальт и вейнаем, отдающий келим, намерение ради отдачи, а затем даже использует свое наполнение как негативное или позитивное. Это очень тяжело. В ради отдачи. Здесь мы, может быть, даже можем сказать немного, какой уровень трудности в нахождении получения бесконечных наслаждений и быть в намерении ради отдачи. Почему мы вообще способны находиться в огромных страданиях, как страдания Йова? Говорят, что это не создано, потому что невозможно выйти из них. Они настолько велики, что кли совершенно пусто. Это как пропасть мира бесконечности после сокращения, но в ощущении, что этого не достает ему. В мире бесконечности там все-таки сокращение было в совершенстве того, что он хотел приблизиться, уподобиться Творцу. И вопрос: работать ради отдачи. Из того, что кли совершенно пустое, и ощущать себя в бесконечных страданиях. Или работать ради отдачи. В том, что кли полностью наполнено в бесконечных наслаждениях и готово обратить их также в отдачу. Где большая работа? Мы пройдем эту статью. Может быть, отсюда мы поймем, почему самые большие ступени работы ради отдачи, то есть преданность буквально, она приходит от самых больших наслаждений. Одним словом, если мы не дойдем до этого, я скажу, где ключик. Наша проблема в том, что мы не созданы желанием бежать от страданий, а мы созданы как желание наслаждаться наслаждениями. То есть изначально желание оно наслаждаться. И отсутствие наслаждения ощущается у нас уже как страдание. Поэтому настоящая работа ради отдачи, она из наслаждений. Еще раз. Почему вообще есть этот вопрос? Потому что мы на пути к исправлению отрываемся совершенно и от наслаждений, или от страданий, и появляется как бы этот вопрос. Может быть, я иду на страдания, несмотря на них, я поднимаю себя на уровне ради отдачи, когда я думаю о Творце, и все равно нахожусь в слиянии с Ним. Я могу это делать, но это только половина пути. Это только знак исправления келим, но мне нечего давать. И действительно, мое желание получать, тогда оно не работает как желание получать. Ладно, продолжим. Одиночное скрытие, обычное скрытие. Творец скрыт. Что это значит? Он не раскрывается как абсолютное добро. Творец называется добром, у нас нету иначе в нем никакого постижения. Добрый и посылающий свое добро, наслаждение, миру, то есть мера его блага раскрывается, и мы говорим, то, что мы знаем о нем, он добрый и творит добро. И только об этом можно сказать, что это Творец. Имя Творец Боре называется добрый, творящий добро. И нет никакого другого определения. Но он не раскрывается как абсолютное добро, а как доставляющий страдания. Но раскрывается как доставляющий страдания. То есть это может быть такое или нет? Это Творец, если он раскрывается как источник страданий? Конечно, не Творец, потому что он не может быть добрым и творящим добро. Но здесь есть посередине что-то, что портит мне правильное ощущение его, потому что если это исходит от него, то должно быть хорошо. Если это ощущается во мне как зло, но я все-таки чувствую, что это приходит от него, то что-то портит. Кто может испортить, если есть только я и он? Так я пока еще в своих неисправленных свойствах настолько неисправлен, что то, что приходит от него, ощущается во мне как плохое. Но мы знаем, допустим, ребенок, не дай бог, болен, приходит мама, хочет дать ему лекарство. Настоящее лекарство, оно всегда горькое. Но сейчас мы в нашем лживом мире, нам удается делать лекарства вкусными, но на самом деле лекарство, оно невкусно. И ребенок думает, что мама, она плохая, она причиняет ему зло, плачет, обратно бьет ее в ответ, не хочет принимать это лекарство. Ему трудно поверить, что у мамы есть добрые намерения к нему, потому что ему не хватает познания мамы. Это называется, что он не раскрывается как абсолютное добро. Мама не совсем хорошая, иногда может быть плохой. Ну, как доставляющий страдания. То есть у меня нет выбора. Я думаю о Творце из своих келим. То, что раскрывается в них от Него. Это называется, что человек видит обратную сторону, Ахураим Творца, поскольку он видит, что он получает от Него страдания. Видит, что получает от Него страдания. Но, несмотря на это, он верит, что все не приходит к нему от слепой судьбы или природы, а это Творец, который так к нему относится. Почему Творец к нему относится так? Либо это приходит как наказание за его действие. Нужно понимать, что такое наказание. Конечно, такого нет в наших отношениях с Творцом. Это только в нашем мире есть наказание. И эти наказания, они никогда ничего не исправляют, мы это видим. Потому что невозможно исправить прошлое. Если я сделал в прошлом, когда я был в другом духовном состоянии, некое действие, исходя из того, что я был неисправлен, то сейчас я готов исправить прошлое состояние и быть исправленным. А прошлое состояние тогда, с помощью того, что мне раскрылось зло, раскрылись страдания. И сейчас я как раз-таки поэтому именно понимаю их и исправляю. И тогда благодаря этому прошлое состояние сейчас становится исправленным. Но что может быть наказанием? Если я исправляю себя, то я исправил себя. Наказание может быть только как помощь свыше, что если я сделал что-то нехорошее, и я не вижу в этом нехорошее, то может быть в качестве помощи свыше, что в этом нехорошем действии мне дают ощущение еще более нехорошее, и тогда я чувствую, что я нахожусь в этом зле, и я его исправляю. Тогда это называется наказание, это называется помощь. Это называется исправление. То есть не может быть, чтобы свыше приходило к нам что-то, кроме исправлений, которые ощущаются вследствие нашего неисправленного состояния как наказание. Итак, как наказание за его действия, он думает, что это приходит к нему, потому что изначально он был неисправленным, и поэтому он видит, что то, что приходит от Творца, это сейчас как наказание, как добавка зла. И тогда, может быть, с помощью этого он входит из обычного скрытия в двойное скрытие, или чтобы привести его к хорошему. Тогда он правильно читает это. Он говорит, это не наказание, это исправление, которое приходит к Творцу. Он колет меня еще больше, чтобы я почувствовал горечь в этом, и чтобы я не остался в этом состоянии, чтобы я пошел на исправление. И теперь здесь поворотная точка. Либо наказание за действие, либо чтобы не привести к добру. Как в этой точке, на этих весах человек стоит, и как он склоняет себя на какую чашу? На чашу заслуг или чашу вины? Он думает о Творце. Это наказание, Творец не обращает на меня внимания, еще больше страданий и проблем. И так он еще больше отдаляется от того, чтобы оправдывать это ощущение, падает двойное скрытие, либо говорит, нет, это приходит для того, чтобы укрепить меня, поддержать, пробудить меня, чтобы я вышел из этого. Я должен войти в группу к товарищам, чтобы помогли мне, чтобы подействовали на меня, чтобы быстрее начали воздействовать на меня, и тогда я выйду из этого. Либо, может, с помощью учебы. Как человек способен ли он вообще в этом состоянии определить, на какую сторону он склонится, когда страдание усиливается? Либо сказать, что это наказание за его действие, либо сказать, что это помощь, чтобы вытащить его из плохого состояния. Это зависит от подготовки. В то время человек ничего не может определить. Но в предварительной подготовке, если он вокруг себя приготовил группу, учебу, когда приходит каждый день, каждое утро, будильник его будет, какие-то там телефоны, которые он получает от товарищей в течение дня, как бы там ни было. Все это окружение, и главное, это группа, которая все время думает о том, чтобы продвигаться все больше и больше, и она излучает ему эту мысль, эту силу, которая помогает человеку в той мере, в которой он влияет на группу. Он также тоже укрепляет группу в своих хороших состояниях. Тогда группа влияет на него и может здесь, вместо того, чтобы сказать, что это наказание за его действия, он говорит, что это приходит, чтобы вызволить, спасти его от падения. И тогда он укрепляется в своей вере. Что значит в какой своей вере? Что это то, как Творец управляет им. Описание состояния. Его заработок человек, ему не достает его, недостаточно. Он не может закончить месяц. Творец держит нас так, на коротке. Он полон забот, беспокойств, этот человек. Страдает от болезни. Люди его не уважают. У него ничего не получается, и он не находит покоя. То есть все, что мы можем сказать, что это относится к наполнению кли, в том, в чем человек находится. Здесь наслаждение, семья, деньги, почести, знания. Там он чувствует себя буквально в состоянии неудовлетворенном, так мягко говоря. Но вместе с этим он знает, не то что чувствует, но знает, что Творец управляет им. Он только относится к нему так. Это состояние большинства тех, которые находятся перед Махсомом, и это состояние, в котором мы должны воевать. Воевать против него, воевать с ним. То есть, снова я повторю это, как наказание за его действия или для того, чтобы привести его к добру. Здесь поставьте акцент. Человек должен ощущать себя, что он находится всегда в выборе. В выборе. Именно оправдывает себя весь мир. Да? Что от Творца получает только благо. И все время старается быть праведником в оправдании, несмотря на неприятное ощущение всего, что есть у него в жизни, благодаря тому, что старается это делать, он тогда приходит к раскрытию. Есть вопросы? Ребята, есть вопросы? Да, там Юваль в конце я вижу.
0: По сути дела, ощущение воспринимают как страдание или как наказание, как подготовка. Это тоже мы направляем цель страданий с помощью группы, как вы сейчас сказали.
1: Мы не можем сейчас войти в больший анализ этих состояний. Когда мы будем в этом чуть больше, и у нас будет то, что называется инструменты, вот эти рабочие, мы сможем больше говорить об этом и сделать из этого буквально исследования, поработать в этом и показать все богатство, которое есть в человеке, в ощущении Творца. Люди начинают ощущать страдания или наслаждение. Это называется животное. Что значит животное? Оно оторвано от ощущения Творца, от мысли о Творце. Я не говорю о людях верующих, то, что называется, религиозные, в разных религиях. Я говорю, у нас это тоже называется, что у них нет связи с Творцом. Связано с его управлением, что это может быть только через приближение, через то, чтобы уподобиться Творцу. Люди чувствуют либо хорошо, либо плохо, когда начинают с помощью науки Каббала стараться отыскать источник добра и зла, тогда можно начинать говорить о раскрытии, скрытии, двойном или простом. Тогда мы уже говорим о внутренней работе человека, о том, как связать ощущение добра и зла, или то, что у нас называется правда и ложь, с реальностью Творца, с присутствием Творца. То, что есть у меня в моем кли, с тем, кто дает мне это. Это все, что есть в нашей реальности. У нас нет ничего другого, кроме этого. Только это мы, в сущности, исследуем. Ну, я вижу, что мы снова, у нас связь наладилась. Я надеюсь, что мы усилим связь между нами, и тогда у нас и технических тоже падений не будет. Мы продолжим завтра с Божьей помощью описание раскрытия лик. Хотел бы сказать еще раз, на чем мы закончили выяснение наше, как наказание за его действия, или для того, чтобы дать ему благо. То есть вот этот отрывок, часть этого предложения мы должны узнать. И зависит от нас, насколько мы стремимся в течение дня. Это называется входы и выходы. Оправдывать Творца за все, что происходит с нами, неважно, в каком состоянии мы находимся. Пытаться, стараться помнить о нем, что он тот, кто делает все, что я и все, что во мне,

0: Тот, кто любит, стремится к источнику своей любви, пока что не дает ему покоя и сна, и после того, как человек, как он описывает в письмах, наполняет свою меру, достигает своей меры тем, что все время, насколько может, в каждом случае, в каждом состоянии он связывает его с Творцом, что только он организует ему весь внутренний мир в разуме, в сердце, в ощущении и в мысли. В этом человек постепенно приходит к состоянию, как он пишет здесь в начале, раскрытия лика, то есть укрепление в вере во время скрытия, что Творец управляет всем миром. Это приводит его к книгам. Оттуда он получает свечение, свет исправления, понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И тогда он действительно приходит к тому, что Творец дает ему веру. Что такое вера? Ощущение себя. Что Творец открывает человеку себя, и тогда человек уже связан с корнем доброго и творящего добро. Не получает от него благо и может получать как бы зло, якобы, а в том, что он старается всегда оправдать Творца, который посылает добро, и в этом не то, что он хочет чувствовать себя хорошо, но он начинает ощущать, что он не хочет злословить на Творца, что он хочет любить его. И вот это ощущение плохое, оно мешает ему. Тут есть много разных описаний, отношений. Главное, это придет, когда человек работает, стремится, тогда Творец раскрывает себя, и человек уже находится в раскрытии, то есть он обретает ощущение Творца как источник блага, и тогда он не может никогда ощущать зло. Мы будем говорить тогда, что такое работа клипот, и переходит Максон. И тогда начинает входить в мир полного добра. Там тоже есть разные состояния: падение, подъемы, левая линия, правая линия, клипот. Много. Все настоящие состояния, которые начинаются тогда и далее. Но это уже другие состояния. После того, как человек обретает некую степень веры. На этом мы завершим первую часть нашего урока. И завтра с Божьей помощью мы будем читать о раскрытии лика. И снова я напоминаю, что 15 минут перед учебой, может быть, 5 минут, не 15, но должны быть и думать, для чего предназначена учеба, а не просто так, сама учеба.
1: Друзья, подытожим, что мы получили на уроке и как мы готовимся, что можно взять из этого урока к реализации на конгрессе. 6 минут, подытоживаем конгресс.
2: Действительно, очень сильный урок. Мы учили, что такое вера, что такое работа в десятке. Это как раз то, что мы хотим строить. Мы хотим строить сильное окружение не собственными силами, я почувствовал высшую силу, а именно товарищи дали мне пример и величие Творца, и так далее, и так далее. И мы строим такое окружение, что мы только на связи с Ним через объединение.
1: Со стороны человека Творец не меняется. Он смотрит на реальность

0: и отмерять, насколько Творец несет ему добро или зло. Если брать это по отношению к Конгрессу, то я воспринимаю реальность, насколько участвует в ней Творец, насколько есть молитва, насколько усиливаю веру в Творца во время скрытия.
1: Паним Вестер, ваше Рава Марш.
2: Паним Вестер, лик и обратная сторона, то, что Рав сказал, это мое восприятие, метод восприятия Творца. Творец всегда ко мне обращен лицом. Это я к нему могу повернуться спиной. Почему спиной? Потому что я забочусь о себе. Когда я начинаю заботиться о товарищах, как вот мы сейчас и готовимся к Конгрессу, то я начинаю переходить из состояния, когда я тоже обращаюсь лицом к нему.
0: Но эта статья как внутренняя карта, насколько творение и человек могут раскрыть Творца в мире. Что значит раскрыть его? Это видеть его управление как доброго творящего добро. И что он может сделать для того, чтобы продвигать себя к тому, чтобы больше это видеть, то, что Творец есть, нет никого, кроме Него, Он добр, творящий добро. И так, как творение, можем прийти к этому только через объединение, тем более на Конгрессе, можем прилагать усилия в этом направлении. Как усиливать связи между нами в Его управлении, как доброго и творящего добро, и нет никого, кроме Него. Все наши усилия, чтобы раскрыть все это.
2: И все эти состояния, неважно какие, мы можем распознать как помощь от Творца, и тогда мы держимся за веру. И вопрос только в том, что как в тот момент, когда ко мне что-то приходит, как я вообще это все воспринимаю, но это определяется подготовкой. Это результат подготовки, и это то, что мы в десятке делаем все время, что насколько я вкладываюсь в группу, то группа помогает мне в таких состояниях, когда мне тяжело. И надо только давать и вкладывать как можно больше.
0: Отличие между двойным скрытием и одиночным — количество страданий, которое передает Творец. Если слишком много, тело человека не в состоянии принять и правильно на это отреагировать. Творец всегда обращается к творению. А творение иногда чувствует, что Творец приближается или удаляется. То есть Творец своим отношением к Творцу может это почувствовать. Творец открыться все время со своей стороны и раскрывается как вознаграждение или наказание. Так человек может прийти к исправлению, и только тогда может увидеть, что Творец несет лишь доброе. Все это сделаем, и тогда будем готовы к Конгрессу.
2: Но мы в десятке помогаем друг другу удерживать связь с Творцом. В течение дня все время быть связанными. И не зависит от наполнения. Как Рав сказал, в мере исправления, насколько мы вообще независим от ощущения наполнения, от состояния, всегда стремимся к тому, чтобы усилить связь, работу с Творцом.
0: Интересный урок этот проходил 20 лет назад, но насколько он остался актуален и сегодня. Можно взять его на всю жизнь. Если уменьшается наслаждение, означает ли это, что хозяин исчезает? Или своими усилиями я должен оставить присутствие хозяина? То есть это основа для ощущения Творца. Потом я тоже делаю выяснение, по какой причине все это. Это важнее или то, что я беру за основу, когда исчезают наслаждения, как я отношусь к такому состоянию.
2: Ну, а если речь идет о Конгрессе, то нам надо сейчас готовиться так, что все состояния, которые мы пройдем, конечно же, это против желания получать. Мы ведь не захотим давать воодушевление товарищам, а все зависит от подготовки. будем готовить себя, получим окружающий свет.
0: Концеров сказал красиво, вся цель — приобрести некоторую меру веры. И тогда мы будем то, что называется, на коне. Возможно это сделать только если десятка и группа помогут, окружение поможет. Как я буду направлять все свои усилия на то, чтобы почувствовать, что Творец — Он добрый, творящий добро? Только если окружение на меня подействует, потому что я чувствую разного вида страдания.
2: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
2: Мы приветствуем всех. Мы должны поблагодарить Творца за то, что у нас есть учитель, великий такой учитель. И вот этот конкретный урок, который мы видели сегодня, это урок 2004 года. Это то время, когда Рав был в Москве. И урок этот тоже из Москвы. Да, когда Рав делал докторскую диссертацию, мы это как бы статьи изучали, как бы научные статьи, может быть, люди так ощущали. И ту статью, которую Рав читал, он сам это обработал. Есть целая серия статей, которые Рав обработал, так как он считал, как их необходимо обработать. Мы будем читать вот эту вот обработанную статью. И вообще мы постараемся сегодня реализовать тот совет, который мы много лет получали от Рава, пытаться работать с текстом. Каждый, кто слушает уроки Рава и слышит, как Рав рассказывает, то, как он работает с текстом, запятые расставляет, знаки препинания, редактирует какие-то вещи для того, чтобы соединиться с текстом. И вот эта вот связь — это то, что каждый из нас хочет тоже попробовать построить и выстроить для себя. Поэтому мы постараемся это сделать сегодня. Мы читали статью «Раскрытие скрытия лика Творца». Там есть две части, первая и вторая. Сегодня мы видели первую часть. И вот эта статья очень сложная. Сложная статья. Мы изучали много раз в течение многих лет, и Рав придает этому огромную важность и относится, да, в разных, соотносится с этим во многих местах. И всегда, когда мы это изучали, были, в общем-то, такие вызовы. Ну, Бальсулям, то, как Бальсулям, это очень такой точный и однозначный путь. И тот, кто еще не является Бальсулямом, ему это кажется все очень сложным. И Рав помогает нам соединиться с этой статьей. То, что мы постараемся сделать сегодня. У нас есть время сегодня. Мы сейчас будем работать со статьей. Так вот, что особенного в этом процессе?
0: Да, думаю, неделю назад Рав на одном из уроков, которые мы смотрим, сказал, для кого он делал эти статьи. Мы думаем сейчас, как их использовать. То есть он сам обработал статьи. Наши товарищи перевели эти статьи на иврит в оригинале. Рав делал это на русском языке. Но брал религиозные термины и сократил. Он оставил суть. И мы сегодня постараемся сделать упражнение. Мы почитаем часть статьи, почитаем источник, как он есть. И мы постараемся выполнить ту работу, которую сделал Рав, переработать эту статью, затем сравним. Каждый сможет сравнить с тем, что делал Рав, и то, как он это сделает. Можно будет представить себе аудиторию учеников, так же, как Рав это сделал, что он сделал это для учеников, и мы будем обращаться с нашей работой к ученикам. И пусть каждый проверит себя, насколько его версия похожа на версию, которую сделал Рав.
2: Так, то, что мы сейчас будем делать, то, чего мы не особенно делали в последнее время, как в прошлом мы это делали, Рав нам давал такое задание, мы постараемся использовать его совет. Сейчас возьмем 10 минут и попросим каждого открыть эту статью, первоисточник, у кого есть труды Бальсулама, это 766-я страница. У кого книги нет, то понятно, что это есть в учебном материале. Открывать учебный материал. Мы читаем первую часть, которая называется «Одинарное скрытие». Каждый берет лист бумаги, карандаш, и постарается обработать ту часть, то, как он это чувствует, как он это понимает, как ему кажется правильным, что неправильно для него. 10 минут для каждого. Каждый делает это сейчас сам. Это не 10, работа в десятке. Работа в десятке — это как бы мы все вместе, но каждый сейчас будет работать сам с текстом, берет бумагу, ручку, неважно, или это он будет работать с компьютером или таблетом, и постарается обработать эту часть. Что значит обработать? Переработать. То есть перед вами сидит ученик, новичок. Это не то, что там статья куда-то там в газете, это не для улицы. Да, одинарное скрытие не волнует человека с улицы, а ученика волнует. Поэтому он старается как-то это переработать. Взять всю вот эту вот часть, не одну строчку, а всю вот эту часть. Давайте 10 минут и посмотрим, как мы продвигаемся. Итак, такой семинар, работа с текстом, одинарное скрытие и перерабатывает. Каждый пишет на своем удобном ему языке. Пожалуйста, 10 минут.
3: Эстер Алеф. Циор. שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו, שאין השם יתברך מתנהג עמו.
0: Раскрытие, скрытие Творца.
3: הטוב ומטיב. אלא חס ושלום להפך.
0: Двойное скрытие. Не ощущай даже обратную сторону.
2: Первое скрытие. Одинарное скрытие. Когда лик Творца не раскрыт, Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый, творящий добро, а наоборот, получает от него страдания, нет у него заработка, многочисленные кредиторы огорчают его жизнь, весь день он полон забот и хлопот, или он не ровен час страдает от болезней, не пользуется уважением людей. За какой бы план бы он ни взялся, у него не получается завершить, и целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Ну, разумеется, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает, подстраивает ему все эти вещи, или в виде наказания за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает, наставляет. Также и праведники в начале их же страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы или от природы, страшно сказать, без расчета и знания. Но он укрепляется, верит, что Творец устраивает ему все это своим управлением, и получается, что как бы то ни было, он видит обратную сторону Ахураим Творца. Второе скрытие, двойное скрытие. Второе скрытие, что называется в книгах скрытие, внутри скрытие, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураим Творца, но говорит, что Творец покинул его, не наблюдает и не управляет им, а все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получает от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными. Настолько, что таким образом доводят вплоть до, страшно сказать, полного отрицания веры. Описание, то есть он молится, занимается благотворительностью, добрыми делами, на свои беды не получает никакого ответа, а как раз прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. И всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление, поступает хорошо, удача поворачивается к нему спиной и еще с большей жестокостью отбрасывает назад. А когда он, страшно сказать, перестает верить, начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью. Ему не удается зарабатывать по-честному, но только лишь обманывая людей или нарушая субботу и тому подобное. Или же все его знакомые, соблюдающие Тору, заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, вызывают огромное презрение людей. И вот они, все соблюдающие заповеди, ему кажется, что они невежливы, глупы от рождения, лицемеры до такой степени, что ему противно быть их в обществе даже на секунду. И все его знакомые, грешники, которые насмехаются над его верой, как раз они и являются самыми успешными, совершенно здоровы, не знают никакой болезни, умны, обладают хорошими свойствами, симпатичны во всех отношениях. Нет у них ни забот, и они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия. И вот тогда не ровен час он падает под своей ношей и не может больше продолжать укрепляться, чтобы верить, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает, теряет веру, говоря, не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, страшно подумать, это от судьбы и природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны. Ахураим. Теперь описание лика, раскрытие лика. Поиск человека, как укрепиться в вере и в то, как Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книг и Торы, чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И вот этот свет и это понимание, которое он получает благодаря Торе, называются Тора приправа, пока они не достигнут определенной меры, и Творец не сжалится над ним и не прольет дух свыше, то есть высший свет. Однако, после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек пропитывается всем своим телом благодаря укреплению веры Творца, когда становится готов к управлению раскрытием лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своего имени, добрый и творящий добро. Где имя Творца показывает нам, что Он добр, творит добро со всеми своими творениями, то есть всеми способами сотворения Твоего добра, достаточными для разных получателей в общности Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение блага одного не похоже на наслаждение блага другого. Например, тот, кто занимается наукой, он не получит наслаждения от почести, богатства. А тот, кто не занимается наукой, не получит наслаждения от постижений, великих открытий в этой науке. Но, разумеется, одному он дает богатство и почести, а другому дает замечательные постижения в науке. Описание. Получается, что он получает от Творца великое благо и покой, и постоянно испытывает душевное удовлетворение. Ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением людей, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за что бы ни взялся, он преуспевает. А когда ему чего-либо не хватает, он молится, получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. И когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере, а когда неусерден, находит, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают, не знают болезней, и пользуются огромным уважением людей. Нет у них никаких забот. Целый день он постоянно пребывает в покое и великом спокойствии. Они умны, честны, красиво. Так что находящийся в их обществе благословения испытывает огромное наслаждение. А все его знакомые, которые не идут путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах, ни одного мгновения не могут вдохнуть полной грудью, страдают от болезней, терпят множество страданий, вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми, жестокими с людьми, лицемерами, полны лжи до такой степени, что ему противно находиться в их обществе. Конец статьи.

0: На одном из уроков, когда Раф объяснял, как работать со статьей, так он сказал следующее. То, что тебе непонятно, какая-то статья, да прочитай 10 раз, 20 раз. Читай только его со всем терпением. Читай, читай, читай. И каждый раз постараться прочитать как-то по-новому. Вначале с карандашом, с листом бумаги, потом на компьютере. Постарайся выстроить слова в разные моменты. И он сказал, я также работаю тоже так с текстами. У меня, то есть я порчу первоисточник, пока я не вернусь к нему уже, пройдя очень большой круг. И Рав сказал, это называется усердием, усилием. Я хочу соединиться с автором, прочувствовать его, понять его, войти в его разум, в его ощущения. Вот так я хочу. Вот мы тоже хотим соединиться с автором, соединиться с Равом, который дал нам этот совет и ведет нас тому и учит нас, как учиться. Мы сейчас вместе почитаем вот эту вот обработанную часть, то, что Рав сделал со статьей. Где это у нас есть? Избранные отрывки. Избранные отрывки, можно открыть учебный материал, избранные отрывки, там есть линк туда. Рав, когда сделал вот эту вот обработанную статью Бальсуляма, это начинается с первого. А когда он сделал эту статью, он начал со второго скрытия, потом первое скрытие. Поэтому попадем с обычного скрытия, это обработанная часть статьи, первой части. Итак, одинарное скрытие. Пишет Рав, творец скрыт, не проявляется как абсолютно добрый, но источник страданий. И значит, что считается, что человек видит обратную сторону Творца, Ахурайм Творца, так как он видит, получает от него страдания. Русский перевод не совсем точный. Но несмотря на это, человек верит, что все приходит к нему не по воле слепого случая или природы, а это то, что Творец, а то, что это Творца, который так относится к нему. Наказание за совершенное или чтобы привести его к добру. И он укрепляется в вере таким образом, что Творец так управляет им. Потом описание идет, и Рав написал так. «Человеку не хватает заработка, он полон забот и хлопот, страдает от болезней, люди его не уважают, ничего у него не получается, и нет у него покоя». Давайте прочитаем еще раз. Это как бы обработка Рава. Одинарное скрытие. В учебном материале есть это третий абзац после двойного скрытия. Творец скрыт, то есть не проявляется как абсолютно добрый, но как источник страданий. Это называется, что человек видит противоположную сторону, обратную сторону Творца, так как он видит, что получает от него страдания. Но несмотря на это, человек верит, что все приходит к нему не по воле слепого случая или от природы, а то, что это Творец, который так относится к нему, в наказание за совершенное или чтобы привести его к добру. И он укрепляется в вере, что Творец таким образом управляет им. И описание. Человеку не хватает заработка. Он полон забот и хлопот, страдает от болезней, люди не уважают его, ничего у него не получается, и нет у него покоя. Давайте посмотрим клип номер один, где Рав дает нам немножко так ориентацию по отношению к статье, и потом продолжим работу со статьей. Так, клип номер один.
1: Человек находится
2: маком шейникра буре.
1: в месте, которое называется Творец, природа. Элоким в числовом значении гематрия означает природа. Мы находимся внутри природы, не выше, как может нам казаться, находясь в нашем мире, что мы хозяева всему, всей природе. Нет, мы находимся внутри природы, внутри Творца. Вопрос, насколько нам это раскрыто и насколько нет. И если это природа, Творец, не раскрыты, в той же мере человек получает страдания. Что значит раскрывает или нет? Раскрываются планы творения, раскрывается действующая сила, причины для действий. Сами по себе действия, как они проходят на все, через все творение и проходят через время и место, от края до края. Цель для чего и почему? И если все это не раскрыто, а это называется раскрытие Творца, то что все исходит, исходя из блага, из доброго творящего добро, или человек чувствует противоположность, потому что у него противоположные качества. Он противоположен дающему. И то, что дает ему Творец, ему кажется, что что-то наоборот. По мере исправления своих качеств в подобии дающему, он начинает чувствовать дающего более правильно. То, что Творец дает ему только добро. Тогда человек, все еще находящийся в противоположных свойствах Творцу, чувствует Творца скрытым или вообще чувствуешь, что Творца нет, ощущая лишь себя и этот мир, то есть все это скрытие Творца. И тогда его жизнь ему кажется именно так, что плохо, болезни, не хватает всего, ему тяжело. То есть все идет плохо. Он не видит, для чего он живет и ради какой цели. Вообще ничто. Просто несчастный. Такое состояние называется скрытие, одиночным скрытием. Есть несколько видов скрытий.
2: Рав
1: говорил о одиночном скрытии, и мы сейчас в десятках хотим прояснить, что такое одиночное скрытие, опираясь на объяснение Рава, на то, что мы услышали, что такое одиночное скрытие в десятке. Приведите конкретные примеры. Что такое в десятке одиночное скрытие? 6 минут, пожалуйста.
0: Так что такое одинарное скрытие в десятке? То, что мы раскрываем в соответствии с нашим желанием, то, как товарищи как бы ведут себя, то за ними Творец. Тут вопрос, берем ли мы это в расчет все время, или это находится за пределами нашего восприятия. И это очень важно для того, чтобы мы могли исправлять наши свойства относительно Творца.
1: Написано очень просто, что Творец не добрый, творящий добро, потому что получает человек страдания. Мы ощущаем страдания. И это его скрывает. И так же, как сказал Гадим, у нас критика по отношению к товарищам. Мы от них получаем страдания, хотя мы видим, что Творец стоит за каждым из товарищей вдруг, мы не принимаем товарищей. И это называется скрытием, одиночным скрытием.
0: Да, вопрос тяжелый. Одиночное скрытие, что нет достаточно таких сил видеть, что действует Творец, что наше соединение еще не совершенно, это то, что мы чувствуем в нашем объединении.
1: И если это в десятке, то чувствуется, что каждый из товарищей хочет сделать что-то хорошее всей десятке. А если нет, то, по-видимому, от меня что-то скрыто.
0: Да, всегда есть ощущение, что я делаю что-то серьезное, а товарищи недостаточно серьезно работают. То есть требования, чтобы работали еще сильнее, лучше работали.
1: Ступень одиночного скрытия. Ну, тут еще говорится про вознаграждение и наказание. И то, что то, в чем находится большинство людей. Есть два состояния. Или наказание за все, что я сделал. Или Творец хочет меня приблизить к добру, таким образом действует. Тем не менее, человек не может увидеть в таком состоянии управление его как доброго и творящего добро, как нет никого, кроме него. И вот тут одиночное скрытие. Мы должны или продвигаться к этому, или... Затем двойное скрытие, когда Творец скрыт вообще, исчезает полностью его управление миром. Мы всегда говорим про человека и уровни отношения человека к управлению Творца.
0: Если продолжать примеры в десятке, я, скажем, недоволен каким-то товарищем, то я понимаю. Ну, скажем, то, как он говорит, или там его поведение, ну, мне неприятно. Так я понимаю, что вот это вот раздражение — это то, что посылает мне Творец, чтобы я поднялся над этим, чтобы увидеть, что это именно игры Творца, чтобы подняться над эгоизмом.
1: Одиночное скрытие, когда я понимаю, что Творец всем управляет, и то, что цель объединения между нами достичь его, но практически чувствую противоположное, чувствую изнутри, что это не то, чего я хочу, что не так должно быть, что все приходит от него, но чувствую реально, что я противоположен.
0: Ну да, и работа в том, как вести Творца, несмотря на то, что он в скрытии, все равно его надо завести туда, потому что он приводит нам все состояния, все, что происходит в десятке, и то, как ведет себя как товарищ. И хотя я этого не чувствую, но я делаю усилия, чтобы связать, да, вот с таким вот отношением, с управлением Творца. Насколько удается, то тогда, товарищи...
1: Опираясь на объяснение Рава, одиночное скрытие — это его доброе отношение неявно. Человек чувствует страдания. Может, считает, что это или наказание, или чтобы продвигать его с обратной стороны, но тем не менее он верит, что Творец все это ему устроил, такое состояние. А в десятке кто-то что-то сказал, и я очень обиделся, и чувствую, что сейчас страдание, чувствую сейчас какое-то опустошение в теле. Я ощущаю, принимаю это или как наказание, или как то, что должен ему ответить.
0: А то, что нам раскрывает, он раскрывает свои свойства. Яков сказал, тогда есть такой уровень, когда мы можем ощутить этот вот уровень, чтобы мы не впали в двойное скрытие. Зависит от того, сколько ты вкладываешь в десятку.
1: Я вижу, что это обратная сторона Творца, и то, что это не слепая судьба.
0: Мы сейчас продолжим наше упражнение, перейти к следующей части, которая называется «Двойное скрытие». Постараемся тоже его так обработать. Да, чтобы... Давайте послушаем Рава, почему важна эта работа, работа с текстом. Мы слышали это, конечно же, на протяжении долгих лет. Ну, давайте просто вот пару строчек. Рав называет это «прожевывать текст». И он говорит так, то, что мы сейчас читаем, необходимо прочитать даже 10 раз, пока мы не начинаем понимать, о чем идет речь. И главным образом в понимании из того, что мы будем говорить друг с другом и будем вместе читать статью, перепрожевываем его все больше и больше. Прожевываем зубами. Знаете, что такое прожевать, жевать? Да, берется из кусочка еды, ты делаешь то, что ты можешь потом проглотить, впитать, что этим ты, на этом ты можешь потом жить. И вот то, что мы хотим сделать, да, вместе проживать эту статью, да, притянуть свет, возвращающий к источнику, соединиться с Рам, с Бальсулямом. Еще 12 минут. Двойное скрытие. Этого времени достаточно или это мало времени? Достаточно? Ну, хорошо. Я надеюсь, что и ребятам по всему миру достаточно. Итак, вы на своем языке, у вас есть там компьютер, у вас есть там ручка, бумага. Итак, двойное скрытие. Это вторая колонка в книге. Заголовок «Двойное скрытие». Давайте постараемся это тоже обработать. Насколько мы понимаем, как Рав нас учит, как постараться проживать текст, чтобы найти связь с автором. Как Рав сказал, это есть усилие, и мы с помощью этого усилия хотим привлечь свет в защиту к источнику. Неважно, насколько я умный такой, сколько я понимаю, опытный, умею писать, не умею. Главное — желание. Итак, «Двойное скрытие», постараемся это поработать над этим, пожалуйста. Тихонечко. 12 минут.

Прочитаем еще раз статью «Скрытие раскрытия Творца». Описание. Лик Творца не раскрыт. То есть Творец ведет с ним, не ведет в соответствии с его именем. Добрый, несущий добро, но наоборот, и он получает от него страдания или не имеет заработка. Многочисленные кредиторы огорчают его, делают его жизнь горькой. Весь день он полон забот и хлопот. Или же он не ровен час, страдает от болезни, не пользуется уважением твоих людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. Целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким вот образом человек не видит доброго лика Творца. Ну, разумеется, если он верит, что как бы то ни было Творец устраивает ему все эти вещи, или как результат наказания за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает, наставляет. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это приходит к нему от слепой природы, слепой судьбы или природы, страшно сказать, без расчета и знания, но укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. И получается, что он, как бы то ни было, видит обратную сторону, все-таки видит Ахурайм, Творца. Двойное скрытие, то, что в книгах называется скрытие внутри скрытия, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахурайм, Творца. Но говорит, что Творец покинул его, не управляет им, а все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получает их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до того, страшно сказать, отрицание веры, описание, то есть он молится, занимается добрыми делами, молится на свои беды, не получает никакого ответа. А когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление, поступает хорошо, удача оборачивается к нему спиной и еще с большей жестокостью отбрасывает назад. А когда он, страшно сказать, перестает верить, начинает поступать плохо, начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью. Ему не удается зарабатывать по-честному, но только лишь обманывая людей или нарушая субботу или тому подобное. Или же все его знакомые, те, кто соблюдает Тору, заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, вызывают огромное презрение людей, и они, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы, глупы от рождения, большие лицемеры, до такой степени, что ему противно быть в обществе даже секунду. А вот все его знакомые грешники, которые насмехаются над его верой, как раз и являются самыми успешными, совершенно здоровы, не знают никаких болезней, умны, обладают хорошими свойствами, симпатичны во всех отношениях. Нет у них ни заботы, они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И вот когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытием внутри скрытия, ибо тогда не ровен час,
он падает под своей ношей и не может больше продолжать укрепляться, видеть, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает и теряет веру, говоря не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями. А все, что выпадает на его долю, страшно подумать, это от судьбы и от природы. И это потому, что он не видит даже обратной стороны Творца, Ахураим. Описание раскрытия лика. Поиск человека, как укрепиться в вере в то, что Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книги Торы. Чтобы взять оттуда свет и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот этот свет, и вот это вот понимание, которое он получает благодаря Торе, называется Тора приправа, пока не достигнут определенной меры. Творец не жалится над ним и не зальет дух свыше, то есть высший свет. Однако это после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек пропитал все свое тело благодаря укреплению веры в Творца, тогда он становится готов к управлению, к раскрытию лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своего имени. Добрый, творящий добро. А имя Творца показывает нам, что Он добрый, творит добро всем своим творением, то есть всеми способами добра, достаточными для разных, получающих в обществе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение блага одного не похоже на наслаждение блага другого. Например, тот, кто занимается наукой, он не будет получать наслаждение от почести и богатства. А кто не занимается наукой, не получит наслаждение от постижений и великих открытий в этой науке. Но, разумеется, этому дает ему богатство и почести, а тому дает замечательное постижение в науке. Описание. Получается, что получать от Творца великое благо и покой, постоянно испытывает это душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна,

0: никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением людей, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за что бы ни взялся, преуспевает. Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу же. Итак, мы сейчас хотим прочитать обработанный текст Рава, той части, которая называется «Двойное скрытие». Обработанный текст Рава, это можно показать также в титрах, это избранные отрывки, это есть в лайнапе ведущих. Итак, давайте почитаем. Нам Рав говорит так, двойное скрытие, в скобках, скрытие в скрытии. Человек не ощущает даже обратную сторону Творца, что вообще что-либо исходит от Творца. Ощущает, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Страдания относят за счет судьбы и слепой природы, поскольку отношение Творца к нему ощущается крайне спутанным, приходит к неверию. Теперь описание. Рав всегда делит на объяснение и на описание. Описание. Когда молится о своих бедах, совершает хорошие поступки, но не получает ответа. Когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. Когда преодолевает себя, верит в высшее управление, исправляет свои действия, нет удач, безжалостно отбрасывается назад. Когда перестает верить, совершает плохие поступки, приходит удача и покой. Деньги приходят не честным путем, а только обманом. Кажется, что идущие путем Творца бедны, больны, презренны, некультурны, глупы, лицемерны. Кажется, что не идущие путем Творца, преуспевающие, здоровы, спокойны, умные, добры, симпатичны, уверены. Когда высшее управление вызывает такое ощущение, человек стремится уйти от мыслей, что страдания приходят от Творца. Это ведет к потере веры в то, что Творец вообще управляет творениями, и верит, что все, что приходит к нему, приходит по воле судьбы и природы.
1: Статья для нас очень релевантна. Это как раз те состояния, которые мы проходим перед раскрытием, двойное скрытие, одиночное скрытие. Давайте сейчас поработаем над вопросами. Не уверен, что будут ответы, но, по крайней мере, давайте пробудим вопросы. Я помню, что эта статья всегда пробуждает много вопросов, потому что это близко к тому, что мы проходим, к нашим состояниям. И в зале, и в системе Арвут, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы.
0: Я в первую очередь хочу сказать, что вы вообще это, да, пробудили вы нас, да, во мне. Потому что я как бы не привычен к исследованиям, к анализу, да и язык не очень-то понятный. И в обоих было написано «ощутить». Ощутить и в первой части, и во второй. Человек должен почувствовать. Теперь я понимаю, что человек, который ощущает Творца, ну, уже ощущает его. Так вот, мне кажется, что это уже постижение. Так что значит «ощутить»?
1: Смотри, человек, он чувствительное существо. Все что угодно он чувствует, даже если нам кажется, что это только в разуме. Разум только анализирует чувства, ты прежде всего чувствуешь. Может, по каким углом?

0: тело, то невозможно сказать, что можно сказать, что это вскрытие одиночное. Ты все еще оправдать Творца не можешь. Но все-таки ты связываешь все с ним. Ну, конечно, на нашем уровне под Максомом. Но всегда речь о чувствах. И то, что ты сказал по тексту. Да, мы очень рекомендуем найти, ну, может, разошлем еще, найти эти статьи и, конечно, всем начинающим лет 10 в пути просто обязательно читать статьи, которые обрабатывал Рав. Для этого он это и делал, чтобы человек прежде всего воспринял суть дела в статье. Потому что очень непросто пробиться в тексты, которые пишет Бааль Сулам. Если еще это не твой родной язык, а даже если и знаешь язык, то все равно очень тяжело. Рав даже потреблял такое слово «мост». Ты прочел статью, более-менее понял. Намного проще понять то, что написал Рав. А потом уже ты можешь читать источник. Там ты уже сможешь лучше проводить свет, возвращающий к источнику, потому что иначе не понимаешь, что это. Но понимание тоже важно. Поэтому почитайте обработанные статьи.
1: Я бы добавил, вообще, то, что это родной язык, это не добавляет вообще к пониманию. Потому что каждый думает, что он говорит на этом языке, думает, что он это чувствует и понимает. Только вот небольшая добавка. Рав как бы объяснил на уроке, что ощущение — это вера Творца. То есть вера в Творца — это ощущение. Да, это есть. Он рекомендовал статью в Шамате. Так мы хотим... Вена, там, ага, собрались в Вене, и вчера был сбор. Давайте, пожалуйста, Вена.
2: Ребята, здравствуйте, доброе утро. Мы собрались вместе, чтобы объединяться на подготовку на конгресс, который стоит в конце октября. Наш вопрос такой, просто статья Бааль Сулама выходит, что много товарищей в нашей группе, которые были, участвовали, вкладывали много усилий, старались оправдать Творца, как-то Творца им не раскрылся, и они как-то это их сбили из пути. Как мы можем, как группа десятка, помогать каждому в нашей обществе, в нашей группе, и тоже в них, чтобы они остались дальше на пути и просто могли всегда видеть не охрану Творца, а наоборот, его обратная сторона. Спасибо.
3: Паним.
0: Да, для того, чтобы оправдать Творца, нам необходимо поручительство между нами в десятке. Без поручительства оправдать Творца невозможно. В одиночку человек не сможет. Дело возьмет силы. Оправдать Творца имеется в виду, что ты уже находишься в подобии по свойствам с ним. То, что ты воспринимаешь, нет никого, кроме него, есть одна действующая сила, и эта сила, она добрая, действующая и несущая добро. Это означает, ты оправдываешь. И это возможно в раскрытии. А раскрытие возможно только, когда у тебя твои свойства в подобии. Это, в свою очередь, возможно через поручительство, когда товарищи поддерживают эту идею, поддерживают тебя, связывают. Ты можешь быть уверен, что ты уже не заботишься о себе. Вот такое состояние.
1: Где-то в конце своего объяснения Рав говорил о принятии окончательного решения. То есть человек должен прийти к решению, к точке принятия решения. Он говорил о войне, что человек должен воевать состоянием. И какие средства у нас есть, чтобы принять решение? И он сказал, что это решение, средство — это окружение, другого средства нет. Рав, наш учитель, тексты. Сегодня мы делали работу с текстами, со статьей Бааль Сулама. И это вообще не важно, легко это, тяжело ли, раздражает ли это, или наоборот радует. Люблю я это, не люблю. Вот это вот усилие, это притягивает свет, силу, которая называется светом, за щечку к источнику. Мы делаем работу не для того, чтобы там наслаждаться или не наслаждаться. А товарищи, я не знаю, что значит, что у товарищей получается, не получается, но товарищи — это средства, которые толкают человека и строят в нем окружение, строят защиту

0: перед всякими этими личными состояниями. То есть как будто бы мы видим тут, что вот это противостояние человека с Творцом. Мы видим, что человек не может там противостоять. То есть полная невозможность оправдать Творца раз за разом. Он падает в скрытие, в одинарное или в двойное скрытие. Но единственное, что может помочь ему, когда он находится в скрытии, это окружение, это товарищи, это рамки, это постоянная учеба, это роль, которую он распространение, подготовка конгресса, эти вещи, которые его направляют на цель, без всякого вообще связи с его меняющимися ощущениями. Венгрия, Польша.
1: Good morning, thank you. The question is, what is the root cause of the double concealment, if I may ask? Thank you.
2: Каков корень, приводящий к тому, что есть двойное скрытие?
0: Что корень чего, источник?
1: Как?
0: Ну-ка.
2: Каков источник двойного скрытия?
3: Да, вообще
2: источник скрытия, как мы изучали в течение 10 сферот, это стыд.
3: Стыд.
2: Мы хотим исправить стыд, мы не можем принять раскрытие в прямом виде, иначе почувствуем недостаток подобия по свойствам, почувствуем несвободными себя. Мы не раз слышали, что ощущение стыда — это и есть истинный ад. Человек просто сгорает от недостатка подобия по свойствам, видя, насколько Творец о нем заботится, а он противоположный, то и хочет его использовать. Это ощущение невыносимо, как пишут каббалисты. И поэтому необходимо его покрыть скрытием, и это делает Творец, он себя скрывает, чтобы не было разбиения также. Поэтому мы, когда мы снизу, пробуждение снизу, то, что называется, приобретаем экран и покрываем наше эго самостоятельно от Творца, то мы тогда как бы достойны раскрытие. Почему достойно? Потому что я покрываю свое эго. Вместо того, чтобы Творец скрывал мое эго через скрытие, и я его скрываю с помощью экрана, тогда я могу раскрыть Творца. Процесс очень необходимый. Процесс скрытия.
0: Киев 3.
4: Вітаю, шановні викладачі. Таке запитання. Секунду, перепрошую. Щодо одинарного приховання написано, і увесь день ходить вона, не маючи душевного спокою. Отже, таким
2: относительно первого скрытия сказано, что человек идет без удовлетворения, таким образом человек не видит добрый лик Творца. Но в самом конце написано, что он не устает верить, что Творец обустраивает все. И считается, что в любом случае он видит обратную сторону Творца. Вот в таком состоянии человек уже видит, что за всем стоит Творец.
0: Так в чем вопрос?
2: В таком состоянии человек видит, что это Творец?
0: А, то есть человек видит, что это уже Творец?
2: Ну, то, что он чувствует, верит в это. Нам не совсем понятен вопрос.
0: Ты можешь только как бы вопрос задать, вот сам вопрос.
4: Ну, людина в стані одинарного приховання, вона вже бачить, що це творець спричиняє ці стани, чи вона лише вірить?
2: В первом состоянии скрытий человек чувствует, что Творец все подстраивает. Он это видит или он в это верит?
0: В одиночном скрытии он видит, что Творец это ему все устраивает, или он просто верит?
2: Может, кто-то хочет ответить?
5: Гумнюк, кен вакша.
6: Укотев это бепируш.
0: Он тут пишет одно четко, он пишет, вот он пишет в конце этой части, но он укрепляется, чуть-чуть раньше. Он уже не может говорить, что это приходит от слепой судьбы или природы, а он как раз укрепляется в том, чтобы верить, укрепляется в вере, что Творец устраивает его своим управлением. Все это, да, как вы сказали, тут есть работа, которую надо сделать, укрепляться в вере. А я бы еще добавил с того, что Рав сказал. Рав спрашивает там в конце объяснение, ну, что такое вера? Что такое вера? Вопрос ставит Рав. И Рав же отвечает. Это ощущение, что Творец открывает человеку себя. И тогда Творец уже связан с этим корнем добра. То есть не то, что он может получать от него добро или зло, но тем, что старается все время оправдать Творца, который несет, что он несет добро. И этим не то, что он хочет ощущать себя в хорошем состоянии, а он хочет почувствовать, что он не хочет злословить о Творце, он хочет любить его. А злое, вот это плохое ощущение только мешает ему. То есть Рав полностью отсоединяет ощущение хорошо-плохо человека с желанием человека оправдать Творца. Не обязательно успех, но вот эти вот усилия оправдывать Творца. И даже если Творец еще скрыт, но он уже знает, что если Творец скрыт, но человек уже знает, что Творец, он подстраивает ему все вот эти вот действия. Он понимает, что он его не оправдывает, его, но очень хочет оправдывать. Тут очень много слоев в этом ощущении. Это не что-то такое однозначное, там, да, белое-черное, хорошо-плохо. А вот связь с ним...
2: Тут стоит сказать, что эти состояния двойного и одиночного скрытия, они можно тоже как бы связывать их с состоянием до Махсума и после Махсума, поэтому твой вопрос, он сложный. В любом случае, человек после Махсума, находящийся в одиночном и двойном скрытии, отличается от человека, который находится до Махсума. Но оба этих состояния могут быть и там, и там. Так же, как нам, допустим, предпочтительнее, как относительно до Махсома. Человек верит, и даже написано, что он молится Творцу. То есть он признает то, что Творец — это единственная сила, нет никого кроме него, но он не чувствует, что она добрая, творящая добро.
0: Да, он не может его оправдать еще во всем.
5: Мне
2: кажется, Рав объяснил это, что корень всему этому, то, что уже в первой стадии, первая стадия почувствовала полное наслаждение, но и почувствовала также, что есть дающий, захотела быть как он, быть в подобии. И отсюда всегда эта двойственность. И поэтому не может быть, он вопрос задал, почему Творец не может раскрыться через страдания? Раскрытие. То есть Творец дает наслаждение, и поэтому раскрытие Творца должно быть наслаждением. Не может быть, что ты страдаешь, и это сопровождает раскрытие Творца. И поэтому он говорит, не нужно связывать это с Творцом, связывать это с самим собой. А твое отношение к Творцу еще не исправлено, еще не находишься в подобии по свойствам. И это причина страданий. До тех пор, пока есть страдания, наверняка нет раскрытия. Не может быть иначе. Когда же есть подобие по свойствам, то из подобия можно уже раскрыть, что такое наслаждение, и даже что, как можно ответить наслаждением Творцу. Но все начинается с корня, как первая стадия Бхина Алиф относится к Творцу. И это является началом второй стадии. Да, это хорошее измерение, как можно узнать, есть ли раскрытие. Ты узнаешь очень хорошо, ты не чувствуешь страданий. То есть при раскрытии не может быть, что ты воспринимаешь Творца плохо.
6: Selam öğretmenlerim. Makalede kişi ilahi takdire inanmaya başlayıp eylemlerini ıslah ettikçe acımasızca...
0: Написано в статье, что человек, который начинает верить в управление Творца, начинает получать, как бы его отталкивают. И управление как бы исправляет его действия, когда толкает его назад. И когда человек приходит к такому состоянию, как он может справиться с этим? Снова включиться в десятку к Творцу, чтобы снова не падать в эти отрицательные состояния. Я думаю, что не падая, как вот ты сказал, такого не бывает. Рав говорил о том, что мы все время находимся в состоянии вход-выход, вход-выход. То есть мы все время находимся в процессе. И он говорит так, он говорит, от нас зависит, насколько мы будем стремиться в течение всего дня. Это называется вход-выход. Оправдывать Творца со всем, что с нами происходит, неважно, в каком состоянии мы находимся, пытаться постараться вспоминать о нем, что он — это тот, кто делает все то, что и я, и во мне, пока, насколько мы не станем связаны с корнем, один, единственный, единый, нет никого, кроме него. Это значит, что мы работаем над решением. Решение, перевес. Раф подчеркнул в статье тоже. Все время повторить этот урок. Урок очень глубокий, но как любой урок, но тут очень много слоев. Как можно, не выпадая в негативное состояние, мы ведь не ищем, конечно, отрицательных состояний. Мы ищем, как давать Творцу, чтобы доставить ему наслаждение, а по дороге мы проходим разные состояния. Входы, выходы, уход света. Выход света делает кли, способный к действию. И, как Рав сказал, все начинается с четырех стадий прямого света. Первое сокращение, стыд, там много глубин во всем процессе. Вопрос, о чем мы хотим говорить. Но для того, чтобы ускорить вот эту вот смену входов-выходов, в этом работа человека, насколько он связан со средой, окружением, насколько он связан со своей десяткой, насколько он ищет все время, как видеть своих товарищей как великими, получать их них воодушевление. Тогда личные состояния, которые он проходит, неважно какие, это может быть не очень положительное. Оттуда получает силу для продвижения поверх всех этих состояний. Вчера мы слышали от Рава на уроке, что человек не подменяет желания, он поднимается над ними на более высокий уровень своих личных состояний, страданий, горького, сладкого. Пока он не выходит на этот уровень, он не может подняться над этими состояниями. Тогда мы все время будем зависеть от состояний. Получил наслаждение, все, я туда. Страдания, я убегаю. Мы хотим подняться над всем этим. В истину и ложь. Выяснение, как Раф объясняет. Латинская Америка, 7.
5: Кенни. Да, buenas noches. Partiendo de que el Creador es el bien que hace el bien, ¿cuál es la ventaja
2: de este Творец добрый, творящий добро?
5: De doble ocultación. ¿Cómo este estado ayuda al desarrollo? ¿Cómo podemos usar
2: то, для este чего существует состояние двойного скрытия? Как оно помогает нам развиваться и как им воспользоваться для приближения к Творцу? И десятка, как может помочь Творцу, человеку, находящемуся в двойном скрытии. Вот как раз для этого и существует двойное скрытие. Ты говоришь, Творец добрый, творящий добро. В состоянии двойного скрытия это просто лозунг. Так вот, как ты раскрываешь, что он добрый, творящий добро? При двойном скрытии состояние, когда ты с трудом видишь, что нет никого, кроме него. Как Рав сказал, что ты открываешь книгу и можешь раскрыть Решимо, когда вдруг понимаешь, что нет никого, кроме него. То есть при двойном скрытии ты видишь, что есть пустое, есть слепая природа, и для чего нужны такие состояния? Исправление, нам нужно исправить. Надо завершать урок, это тоже исправление. Наверное, присылайте, попросим Дудя разослать всем. А, нет, вопрос. Насколько так, форма такого урока вам понравилась, подходит? Напишите, пожалуйста, по этому адресу. Нам кажется, что работа с текстами очень важная, потому что на протяжении дня и днем не уверен, что человек в состоянии оторваться от жизни и посвятить время тому, чтобы обработать текст. Может быть, во время урока, часть урока, это то, что мы будем делать. Поэтому отреагируйте.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем изучать урок Я Рава от 12 мая 2004 года. Урок основан на статьях «Скрытие и раскрытие лика Творца первое». Мы вместе будем читать статью в десятке. В нашем распоряжении 10 минут. Начинаем.
1: Скрытие и раскрытие лика Творца 1.
2: Эстер Алеф.
1: Первое скрытие. Описание. Когда лик Творца не раскрыт, то есть Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добро. А страшно сказать наоборот, ведь он получает от него страдания, или он не имеет заработка, и многочисленные кредиторы огорчают его жизнь, и весь день он полон забот и хлопот, или он неровен час страдает от болезней и не пользуется уважением людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. И целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Разумеется, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает ему все эти вещи, или как наказание за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы и от природы, страшно сказать, без расчета и знания. А он укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. Получается, что как бы то ни было, он видит обратную сторону Ахураем Творца.
0: Второе скрытие, то есть то, что называется в книгах скрытием внутри скрытия, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураем Творца, а говорит, что Творец оставил его и не наблюдает за ним. А все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получил их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до отрицания веры. То есть он молится и занимается благотворительностью на все виде реакции на все свои беды и не получает совершенно никакого ответа. И как раз, когда он прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление и поступать хорошо, удача поворачивается к нему спиной, и он с большой жестокостью отбрасывается назад. А когда он перестает верить и начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью.
1: Ему не удается зарабатывать по-честному, а получается только обманывая людей или оскверняя субботу и тому подобное. Или все его знакомые, соблюдающие Тору и заповеди, страдают от бедности и многочисленных болезней и вызывают огромное презрение людей. И эти его знакомые, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы и глупы от рождения и большие лицемеры до такой степени, что ему противно быть в их обществе даже мгновение.
0: А все его знакомые грешники, которые издеваются над его верой, как раз-таки являются самыми успешными и совершенно здоровыми, не знающими и никакой болезни, умными, обладающими хорошими свойствами и симпатичными во всех отношениях. Нет у них заботы, они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия, ибо тогда не ровен час он ляжет под своей ношей и не сможет больше продолжать укрепляться, чтобы верить, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает и теряет веру, говоря, не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, от судьбы и от природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны, Ахураим.
1: Описание раскрытия лика. Поиск человека, как укрепиться в вере в то, что Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книг и Торы, чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот это свечение, это понимание, которое он получает благодаря Торе, называется словами Тора «приправа», пока они не достигнут определенные меры, и Творец не сжалится над ним и не изольет Дух свыше, то есть высшее благо. Однако это происходит после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек притягивает в свое тело благодаря укреплению в вере в Творца, ибо тогда он становится готов к управлению раскрытием лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добро.
0: Имя Творца показывает нам, что Творец добрый, творит добро всем своим творением, то есть всеми способами сотворения добра, достаточными для разных получателей в народе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение и благо одного не похоже на наслаждение и благо другого. Например, занимающийся наукой не получит наслаждения от почести и богатства, а не занимающийся наукой не получит наслаждения от постижений и великих изобретений в этой науке. И, разумеется, этому Творец дает богатство и почести, а тому дает замечательные постижения в науке. Получается, что он получает от Творца великое благо и покой, и постоянно испытывает душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за то, за что бы ни взялся, он преуспевает.
1: Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. И когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере. А когда не усерден, находим, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают и не знают болезни. И они пользуются огромным уважением людей, и нет у них никаких забот, и целый день они постоянно пребывают в покое и великом спокойствии. И они умные, честные и красивые, так что находящиеся в их обществе благословенно испытывают огромное наслаждение.
0: А все его знакомые, не идущие путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах. Ни одного мгновения не могут вздохнуть полной грудью, страдают от болезни, терпят множество страданий и вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми и жестокими людьми, лицемерами, наполненными ложью до такой степени, что ему противно находиться в их обществе.
3: Часть,
1: которая есть в нас, каждая часть, одинарное скрытие, скрытие, скрытие, даже раскрытие лика есть внутри нас. Мы должны только привести это в действие, только помочь друг другу, как пойти по Барасуламу. Сейчас и схватить именно это высшее, что такое раскрытие лика, оттуда быть.
0: Да, статья краткая, но мощная. Там есть, очевидно, такое требование к высшей силе, насколько мы хотим, чтобы она раскрылась в каждом состоянии, в каждом человеке. И все скрытие формирует в нас вот этот хиссарон.
1: Да, в части описания раскрытия лика поиск Творца усиливает во время скрытия. Просто как можно просить во время скрытия, как можно вообще прийти к состоянию, что человек выходит из этого состояния, когда он думает, что так Творец уже оставил его и не управляет ему, даже не показывает ему свое умение плохую сторону.
0: Да, и в двойном скрытии. Я все-таки чувствую, что я в скрытии есть Творец, но он скрыт от меня. Здесь мы работаем над верой выше знания.
1: Да, картинка состояния, когда он получает воздействие высшего света, и не видит, в каком состоянии он находится.
0: Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 мая 2004 года. Доброе утро, мировое Кли. Мы начинаем читать статью «Скрытие и раскрытие Творца». Скрытие и раскрытие Творца. Двойное скрытие, скрытие внутри скрытия. Человек не чувствует, человек не чувствует, что Творец оставил его, не ведет себя с ним согласно своему имени добрый, творящий добро, и наоборот, получает от него страдания, или он не имеет заработка и многочисленные теряет веру.
1: Я добавил здесь также, что мы видим внутри этого описания Барасулама, он сокращенно отнесен Барасулам, это переработано. То есть человек не чувствует даже обратную сторону Ахураим Творца, то есть совершенно оторван. Но чувствует ли он, что он даже не чувствует обратную сторону Творца? Нет, он не чувствует. Если бы он чувствовал обратную сторону Творца, то он здесь бы было написано иначе. Обратная сторона Творца называется, что мы чувствуем негатив от него, потому что Творец добрый, творящий добро. Если человек чувствует доброго, творящего добро, и связывает его с Творцом, это называется, что он знаком с Паним, с ликом. В лике тоже есть открытый лик и неоткрытый лик. Но даже неоткрытый нераскрытый лик. В любом случае, это ощущение, что у меня есть что-то хорошее, и это добро приходит от Творца, от высшей силы, с которой у меня есть связь, и он обращается ко мне, так он относится ко мне. Тоже в состояниях домах, также в состояниях домах сома мы удостаиваемся иногда ощутить так. Тогда как, когда человек чувствует себя, на себе страдания, ощущение страданий тоже может быть таким, что он чувствует, что эти страдания приходят к нему от Творца, но тогда называется, что он чувствует Творца через Ахураем, обратную сторону, то есть не согласно отношению Творца к нему правильному, как он добрый, творящий добро, а Ахураем. Что значит Ахураем, обратная сторона? Есть Творец, от которого, от его лика исходят хорошие вещи, а от его задней стороны Ахор исходят плохие вещи. Он что такое, двуличный? Нет. Можно сказать, что Паним и Ахураем — это мы делаем в восприятии ощущения Творца. Когда я нахожусь с ним в подобии, по форме, когда я понимаю его, когда я считываю его правильно, это называется, что я и он находимся по ним бы по ним. Он в отдаче, я в отдаче. И тогда, когда у нас есть те же по ним отдачи друг к другу, я начинаю ощущать, согласно этому, действительно добро, которое он имеет в виду ко мне. И тогда действительно называется, что он светит мне своим ликом. Тогда как, если я чувствую страдания и чувствую, что они исходят от него, это называется, что я не нахожусь в точности по ним к нему. То есть мое отношение к нему не согласно подобию по форме. То есть что я не нахожусь в отдающих келим. Если бы я был в отдающих келим над моим желанием получать, я бы вообще не чувствовал, что приходит что-то плохое от него никогда. Поэтому называется, что Творец, он всегда ликом ко мне, по ним. Только я нахожусь к нему сейчас в Ахураем, обратной стороне. Не в отдаче, а в получении. Но из-за того, что мы говорим со стороны человека, мы не говорим о том, что человек изменяется в своих по ним, то есть в отдаче, в подобии по форме к Творцу, или в своем Ахураем, в неподобии по форме к Творцу, и из этого чувствует или добро или зло. А человек как будто всегда смотрит на реальность, которая приходит к нему, и поэтому определяет, что Творец хорош к нему или плох к нему. Не связывает это с тем, что он сам находится в Паним Ахураем по отношению к Творцу. Он говорит, что этот Творец находится к нему или хорошей стороной, или плохой стороной. Далее. Так, двойное скрытие, что он вообще не чувствует что-то, что это истекает от Творца. Он чувствует, что Творец покинул его и не обращает внимания на него. А свои страдания он приписывает к природе, приписывает судьбе в слепой природе. А из-за того, что отношение Творца к нему он чувствует как очень запутанное отношение, он теряет веру. То есть страдания приходят, доходят до таких больших состояний, что они путают человека. Так что он теряет вообще связь с Творцом и связывает тогда свое состояние с природой и со случаем. С природой это называется, что все, что угодно, кроме Творца, потому что нет никого, кроме него. Творец является корнем всего. Но если этот корень исчезает, то вместо этого корня мы начинаем видеть всю реальность, другую, которую он создал, кроме него. Это называется природа. А кроме него есть 1001 фактор, который может представляться по отношению ко мне, выглядеть по отношению ко мне как причина моих состояний. Почему страдания скрывают Творца, а наслаждения также могут скрывать Творца, а могут не скрывать его? Со стороны Творца или со стороны творения приходит к нам это скрытие? У нас есть закон, который вытекает еще от существования первой стадии, четырех стадий прямого света. В кли раскрывается наслаждение, а внутри этого наслаждения раскрывается корень наслаждения, свойство корня. В первой стадии раскрывается. А мы говорим, что первая стадия, кроме того, что чувствует наслаждение, свет, который наполняет ее, также начинает ощущать корневую стадию, более высокое свойство, высокую стадию. Начинает чувствовать, кто наполняет ее, хозяин. То есть Творец раскрывается внутри наслаждение, как источник этого наслаждения. И тогда из этого кли, желание получать, начинает гнаться за Создателем, за корнем. Это уже заложено в нас, отпечатано в нас. Желание получать, когда чувствует корень, как более возвышенный, более важный, видит в этом еще большее наслаждение, видит в этом еще более высокие, большие вещи, и начинает стремиться к корню. До такой степени, что уподобиться корню, быть связанным с ним, это большее наслаждение, чем наслаждение, которое наполняет желание получать, чистое желание получать само. А если, допустим, у нас есть вторая стадия, то есть кли хочет быть как Творец, подобным Творцу. И из этого начало, ощутило, что Творец наполняет его как источник наслаждения. Но если, допустим, сейчас, когда я получаю наслаждение от хозяина, я чувствую самого хозяина, если я начинаю сейчас ощущать, что наслаждения уменьшаются, исчезают, начинаю ли я также в соответствии с этим обращать меньше внимания на хозяина? И, соответственно, тому, насколько наслаждения постепенно исчезают из моего ощущения, также и образ хозяина, как доброго, творящего добро, как властвующего, великого, высокого, тоже исчезает у меня. Или я могу в каком-то усилии оставаться, даже если наслаждения исчезают, в осознании добра хозяина. И сказать, с хозяином я не готов расстаться. Я хочу, чтобы корневая стадия оставалась во мне навечно. А наслаждение могут ощущаться во мне или не ощущаться, или даже когда не ощущаются, вместо них будут ощущаться страдания. На это я готов. Я даже заинтересован, может быть, чтобы это было так, чтобы проверить себя, что я не завишу от наслаждения. Пусть исчезнут. Пусть будут наоборот относительно моего желания получать. Возможно ли это? Или иначе, можно спросить, возможно ли это со стороны творения желать, чтобы это было так? Возможно ли с нашей стороны получить такие силы, чтобы мы не зависели вообще от ощущения желания получать, а образ хозяина, образ Творца будет наполнять нас вместо наслаждений силой и наслаждением гораздо большим, чем предшествующие наслаждения. И тогда, после того, как я совершенно не завишу от ощущения наслаждений или страданий, для меня вообще это то же самое. Это называется, что я умерщвляю мое желание получать, как будто его нет. Я обрел свойство бины, веры, высшее преодоление, итгабрут, над желанием получать. После этого я могу вновь сказать, я готов играть с моим желанием получать в направлении минус наслаждения, в направлении плюс наслаждения, неважно как, только ради хозяина. Что он хочет? Он хочет, чтобы я наслаждался, я буду наслаждаться, он хочет, чтобы я...

не зависел от наслаждений, пусть их не будет. И тогда я начинаю быть свободным, как он, и видеть творение, как сказано, все, что создал хозяин, он создал для меня. Чтобы взять все творение, которое он создал, все желание получать, всю реальность, и сделать из нее все только для того, чтобы уподобиться ему, то есть отдавать ему. Отдавать ему. Так он пока что рассказал нам о том, что человек находится в состоянии двойного скрытия. Если он находится в двойном скрытии, что называется двойным скрытием? Это все люди, которые находятся в мире, могут сказать так, что они находятся тоже в двойном скрытии? Нет. Это человек, который был в каком-то как бы раскрытии и в определенных ощущениях развития. Поскольку у него есть решимот от разных вещей, уже отпечатались у него разные впечатления от Творца, его отбрасывают из разных состояний, и в разные состояния, и одно из этих состояний — это двойное скрытие. Верно, что он в том состоянии сейчас совершенно опустошился от ощущения Творца. Верно, что он не чувствует источника, чувствует только страдания. Но если он сейчас возьмет книгу или послушает из какого-то источника, или получит какое-то как бы напоминание, в его разуме вдруг возникнет какая-то мысль о его состоянии. И тогда он сможет расшифровать правильным образом свое состояние и понять, что он был в двойном скрытии. В тот момент, когда он начнет различать, это уже не будет как скрытие, но он будет знать, в чем он был, из-за того, что в нем раскрылись решимот от нескольких состояний, которые были до этого. Не в двойном скрытии, потом он вошел в двойное скрытие, в бессознательное состояние, а сейчас как бы возвращается к жизни, то есть он осознает, к чему он возвращается, и из этого определяет, что он был в бессознательном состоянии. Ладно, посмотрим дальше описание. Что происходит с человеком, который начал ощущать состояние двойного скрытия? Еще раз, человек, который входит из раскрытия или из простого скрытия в двойное скрытие, что он чувствует? Описание. Когда он молится о своих бедах и делает добрые дела, то есть он знает, что он собирается делать добрые дела и молиться, и хочет в каком-то виде, благодаря или внутреннему, или внешнему, улучшить свое состояние. То есть он знает в каком-то виде, то есть он слышал, помнит, или ему напомнили, что стоит тебе сделать какие-то добрые дела, они приведут тебя к хорошей реакции. Потому что он чувствует беды. И так ты сможешь, может быть, избавиться от этих бед. Он не получает ответ. Может быть, наоборот даже. Если он делает хорошие вещи, добрые дела, и видит от этого негативные результаты. Когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. То есть, наоборот, прекращает соединяться с помощью возвращения
Сюда возвращение к связи с Творцом. То есть оставляет учебу, оставляет у товарищей, отдаляется от группы. Разные вещи, как бы необходимые для продвижения, когда он оставляет их, как раз видит себя преуспевающим. Когда он преодолевает себя и верит в высшее управление, и исправляет свои дела. То есть хочет в любом случае просто всеми силами войти в группу, и то, что в твоих силах делать, делай. Тогда успех обращается к нему обратной стороной, и его отбрасывают обратно. Безжалостно. То есть мы видим здесь, со стороны Творца, направленное отношение к человеку, согласно совершенно другой формуле. То человек старается приблизиться, а Творец как будто отталкивает его в соответствии с тем, насколько он пытается приблизиться. Когда он прекращает верить, и делает плохие дела, лишь тогда он видит успех и покой. Деньги свои он не достигает честным путем, а только обманом. И кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Это ощущение человека. Мы видим так. Человек, допустим, оставляет группу. Я помню, у нас был кто-то, кто жил в Бет-Шемеш, и так начал ощущать в конце своего пути. Вы помните, о ком я говорю? То есть, что мне делать рядом с этими ребятами? Я немножечко с ними был. Они не великие, не высокие, не уважаемые, не особо культурные, не философы, ученые, люди культуры, вообще кто они по специальности, по своим достижениям в жизни. Нет в них ничего особых достижений в никаких областях, которые человечество уважает. Так он начинает измерять свое окружение. Кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Мы чувствуем это на себе и чувствуем это на людях, которые проходят у нас и так утверждают. Кажется ему, что те, кто не идет путем Творца, преуспевают, здоровые, спокойные, умные, добрые сердцем, милые, уверенные в себе. Можно сказать, что каждый человек находится до того, как он переходит махсом, всегда в какой-то частью своих состояний, также и в двойном скрытии. Может пробудить в себе это ощущение и понять, что это существует. А когда высшее управление пробуждает в человеке такое чувство, он предпочитает убежать от мыслей и страданий, приходящих к нему от Творца. И это приводит его к потере веры. Значит, к потере веры, что Творец вообще управляет творением. Это называется, что он прекращает верить. В вере — это ощущение Творца как управляющего моим состоянием и всей реальностью. Это называется вера. Он говорит нам это в статье в книге Шамати, что вера — это ощущение Творца. Пятая или шестая статья, не помню. Так

0: ангела. Вижу, что он. Да, пожалуйста.
1: Раф, вы слышите?
0: Да.
1: Слышите вопрос? Вопрос такой. Кажется, что это очень высокое состояние, вот это двойное скрытие, дает возможность человеку, несмотря на все сопротивление, все-таки придерживаться Творца.
0: Нет, прежде всего, я хочу снова пройти по к вопросу, что состояние двойного скрытия — это очень высокое состояние, которое помогает в любой возможности снова вернуться к ощущению Творца. Это неверно. Это двойное скрытие. Одинарное скрытие называется лик. Еще раз, я начал с этого объяснения. Может быть, я не совсем дал точное определение. По ним лик — это называется добро. Когда я чувствую хозяина и чувствую от него добро. Одинарное скрытие — это называется, что я верю в хозяина. Я не вижу его в точности, но я только знаю, что он существует, и чувствую, что от него исходят разные путаницы. Но я эту путаницу тоже связываю с ним. Мое кли не исправлено. Я не могу ощутить, что я нахожусь в связи с ним и что я получаю от него все благо. У меня нет экрана на мои желания. У меня нет на все мои желания наслаждаться намерения ради отдачи. И тогда я, с одной стороны, чувствую, что Творец управляет всей реальностью, но с другой стороны, я не чувствую этого. Я как будто ощущаю, как сказать, это называется обычное скрытие. Я все-таки не вижу управления в ясном виде, но у меня есть понимание, что это исходит от него. Это называется обычное скрытие. Мы можем в течение дня, допустим, быть в разных состояниях, в разных ситуациях, не очень приятных, и тем не менее думать, что мы находимся в них, в управлении Творца, что благодаря этому у него есть разные планы относительно нас. Он хочет, чтобы я был оторван от моего желания получать. Он посылает мне разные помехи, чтобы я поднялся благодаря им от моего желания получать. Не хочу зависеть от него, зависеть от них и так далее. То есть
2: Эстер Рагиль —
0: обычное скрытие, это называется, что я не отрываю себя ни в мысли, ни в ощущении, в мысли, что есть хозяин, и у меня есть от него какие-то как бы страдания. Я иногда могу сказать, что эти страдания вызываются тем, что я нахожусь в недостаточном исправлении. А иногда я могу сказать, что нет, эти страдания приходят от хозяина для того, чтобы запутать меня, исправить меня. Есть у него в этом какое-то хорошее намерение. Но если я все-таки не оторван от Творца в мысли, по крайней мере, это признак того, что я думаю о нем хорошо. Это признак, что все-таки я оправдываю его не в моем ощущении, ощущение мое нехорошее. Я не могу сказать, что я получаю от него наслаждение, но я говорю, я получаю от него вещи нехорошие из-за того, что этим он хочет вырастить меня. Или я могу сказать, что от него приходят вещи хорошие, но эти вещи мне представляются плохими из-за того, что я нахожусь в противоположности по форме от него. То есть хорошая вещь, которая исходит от него, ощущается у меня как противоположное, плохое. И все это называется одинарное скрытие, обычное скрытие.
2: Они мавсик.
0: Когда я прекращаю
2: легамре лахшов аля буре,
0: совершенно

0: подумать о Творце. В плохом ощущении. Допустим, я находился в обычном скрытии. Я говорил, да, Творец посылает мне разные беды, проблемы для того, чтобы воспитать меня, чтобы сделать меня более мудрым, больше понимающим, сильнее. Но если эти беды усиливаются, и просто я вхожу в состояние, когда я забываю о Творце. Эти беды просто захватывают меня. И тогда это называется двойное скрытие. То есть есть ноль, и от нуля к минус один — это в ощущении бед, это обычное скрытие, а минус два — это двойное скрытие. Что определяет, что это обычное скрытие или двойное скрытие? Величина бед. Есть какой-то уровень определенный в человеке, когда он готов терпеть страдания, и внутри них, допустим, сказать, что это приходит мне из-за того, что я не нахожусь в подобии по форме с Творцом, из-за того, что Творец добрый, творящий добро, но хочет также привести меня к этому состоянию, когда я буду добрый, творящий добро, и так далее, то он оправдывает в каком-то виде не свое состояние, а для Творца. И это все еще называется обычным скрытием. Если он совершенно пребывают в страданиях настолько больших, что они не способны дать ему быть в связи с какой-то причиной этих страданий. Он не может оправдать Творца ни в каком виде. У него исчезает тогда связь с Творцом. И тогда все зависит от случая, судьбы, природы, окружения. Да, Ицек.
1: Когда человек входит в одно скрытие, это когда страдание усиливается или также и в наслаждениях? От минус один к минус двум мы можем войти в двойное скрытие, или от плюс одного к плюс два мы можем войти в двойное скрытие. Что это значит? Двойное скрытие — это когда я совершенно не ощущаю Творца, а я ставлю это в зависимость от судьбы. Или, и неважно тогда, большие наслаждения или большие страдания. То есть есть у нас состояние в кли, когда кли, скажем, в первой стадии, в четырех стадиях прямого света, когда кли ощущает себя как наслаждающийся, больше или меньше, или даже страдает, то есть чувствует наполнение, и кли чувствует также стадию шорыш в первой стадии. Шорыш — корень, создатель, того, кто наполняет его. И тогда мы должны как-то относиться к этому кли, отношения между ними, насколько наполнение или отсутствие наполнения влияет на то, что я обращаю внимание на хозяина или не обращаю внимания настолько, что он просто исчезает, и я нахожусь только в ощущении кли. И это отношение кли, насколько оно наполнено, или насколько его не хватает, или хозяин, насколько ощущается во мне или не ощущается, это говорит об уровне человека, на каком уровне я нахожусь. И, конечно же, и страдания, и наслаждения, когда они выше ощущения хозяина, в данный определенный момент, они отрывают меня от хозяина. Я вижу миллион долларов, я забываю о Творце и краду. Я, не дай бог, нахожусь совершенно в противоположном состоянии, потерял миллион долларов. Я забываю о Творце и плачу. И нет у меня ничего в мире, кроме этой потери. Также врачи, физиологи говорят, что внутри тела нет разницы между тем, когда человек плачет или смеется. Работа, тело, та же работа. Мы говорим по модулю. Вы знаете, да, в математике, что такое модуль? То есть не учитывая, это положительное или отрицательное, мы говорим об уровне воодушевления. Насколько воодушевление внутри, желание получать большое, неважно, положительное или отрицательное, которое отрывает меня от хозяина. И вот это воодушевление, вот это впечатление, оно управляет мной. Еще вопрос Авиу, по-моему, да?
0: Когда человек находится, в двойном скрытии, что переводит его в одинарное скрытие? Когда находится в одинарном скрытии, что переводит его в двойное скрытие? Где поворотная точка между этими состояниями?
1: Когда человек находится в двойном скрытии, как он может перейти в одиночное скрытие, с помощью чего? Когда он находится там в простом скрытии или в двойном скрытии также. То есть это уже относится к высшему управлению. Мы говорим только о том, что происходит с нами, и то, как мы впечатляемся от того, что находится в нас. Есть в нас как в кли, которое создано, и нет, кроме этого, есть только два понятия. Есть наполнение и тот, кто наполняет. Нет другого. Об этом мы говорим. И о наполнении мы можем говорить отдельно, о Творце мы можем говорить отдельно, который является корнем, наполняющим, и отношения между ними. Мера исправления человека называется, насколько он не зависит от наполнения. И не то, что не зависит от наполнения вначале, пока он не зависит от наполнения, это называется, что он обретает гагальт и вейнаем, отдающий келим, намерение ради отдачи, а затем даже использует свое наполнение как негативное или позитивное. Это очень тяжело. В ради отдачи. Здесь мы, может быть, даже можем сказать немного, какой уровень трудности в нахождении получения бесконечных наслаждений и быть в намерении ради отдачи. Почему мы вообще способны находиться в огромных страданиях, как страдания Йова? Говорят, что это не создано, потому что невозможно выйти из них. Они настолько велики, что кли совершенно пусто. Это как пропасть мира бесконечности после сокращения, но в ощущении, что этого не достает ему. В мире бесконечности там все-таки сокращение было в совершенстве того, что он хотел приблизиться, уподобиться Творцу. И вопрос: работать ради отдачи. Из того, что кли совершенно пустое, и ощущать себя в бесконечных страданиях. Или работать ради отдачи. В том, что кли полностью наполнено в бесконечных наслаждениях. и готова обратить их также в отдачу, где большая работа. Мы пройдем эту статью. Может быть, отсюда мы поймем, почему самые большие ступени работы ради отдачи, то есть преданность буквально, она приходит от самых больших наслаждений. Одним словом, если мы не дойдем до этого, я скажу, где ключик. Наша проблема в том, что мы не созданы желанием бежать от страданий, а мы созданы как желание наслаждаться наслаждениями. То есть изначально желание, оно наслаждаться. И отсутствие наслаждения ощущается у нас уже как страдание. Поэтому настоящая работа ради отдачи, она из наслаждений. Еще раз. Почему вообще есть этот вопрос? Потому что мы на пути к исправлению отрываемся совершенно и от наслаждений, или от страданий, и появляется как бы этот вопрос. Может быть, я иду на страдания, несмотря на них, я поднимаю себя на уровень ради отдачи, когда я думаю о Творце, и все равно нахожусь в слиянии с Ним. Я могу это делать, но это только половина пути. Это только знак исправления Килим, но мне нечего давать. И действительно, мое желание получать, тогда оно не работает как желание получать. Ладно, продолжим. Одиночное скрытие, обычное скрытие. Творец скрыт. Что это значит? Он не раскрывается как абсолютное добро. Творец называется добром. У нас нету иначе в нем никакого постижения. Добрый и посылающий свое добро, наслаждение миру, то есть мера его блага раскрывается, и мы говорим, то, что мы знаем о нем, он добр и творит добро. И только об этом можно сказать, что это Творец. Имя Творец Боре называется добрый, творящий добро. И нет никакого другого определения. Но он не раскрывается как абсолютное добро, а как доставляющий страдания. Но раскрывается как доставляющий страдания. То есть это может быть такое или нет? Это Творец, если он раскрывается как источник страданий? Конечно, не Творец, потому что он не может быть добрым и творящим добро. Но здесь есть посередине что-то, что портит мне правильное ощущение его, потому что если это исходит от него, то должно быть хорошо. Если это ощущается во мне как зло, но я все-таки чувствую, что это приходит от него, то что-то портит. Кто может испортить, если есть только я и он? Так я пока еще в своих неисправленных свойствах настолько неисправлен, что то, что приходит от него, ощущается во мне как плохое. Но мы знаем, допустим, ребенок, не дай бог, болен, приходит мама, хочет дать ему лекарство. Настоящее лекарство, оно всегда горькое. Но сейчас мы в нашем лживом мире. Нам удается делать лекарства вкусными, но на самом деле лекарство, оно невкусно. И ребенок думает, что мама, она плохая, она причиняет ему зло, плачет, обратно бьет ее в ответ, не хочет принимать это лекарство. Ему трудно поверить, что у мамы есть добрые намерения к нему, потому что ему не хватает познания мамы. Это называется, что он не раскрывается как абсолютное добро. Мама не совсем хорошая, иногда может быть плохой. Ну, как доставляющий страдания. То есть у меня нет выбора. Я думаю о Творце из своих келим. То, что раскрывается в них от Него. Это называется, что человек видит обратную сторону, Ахураим Творца, поскольку он видит, что он получает от Него страдания. Видит, что получает от Него страдания. Но, несмотря на это, он верит, что все не приходит к нему от слепой судьбы или природы, а это Творец, который так к нему относится. Почему Творец к нему относится так? Либо это приходит как наказание за его действие. Нужно понимать, что такое наказание. Конечно, такого нет в наших отношениях с Творцом. Это только в нашем мире есть наказание. И эти наказания, они никогда ничего не исправляют, мы это видим. Потому что невозможно исправить прошлое. Если я сделал в прошлом, когда я был в другом духовном состоянии, некое действие, исходя из того, что я был неисправлен, то сейчас я готов исправить прошлое состояние и быть исправленным. А прошлое состояние тогда, с помощью того, что мне раскрылось зло, раскрылись страдания, и сейчас я как раз-таки поэтому именно понимаю их и исправляю, и тогда благодаря этому прошлое состояние сейчас становится исправленным. Но что может быть наказанием? Если я исправляю себя, я исправил себя. Наказание может быть только как помощь свыше, что если я сделал что-то нехорошее, и я не вижу в этом нехорошее, то может быть в качестве помощи свыше, что в этом нехорошем действии мне дают ощущение еще более нехорошее, и тогда я чувствую, что я нахожусь в этом зле, и я его исправляю. Тогда это называется наказание, это называется помощь. Это называется исправление. То есть не может быть, чтобы свыше приходило к нам что-то, кроме исправлений, которые ощущаются вследствие нашего неисправленного состояния как наказание. Итак, как наказание за его действия, он думает, что это приходит к нему, потому что изначально он был неисправленным, и поэтому он видит, что то, что приходит от Творца, это сейчас как наказание, как добавка зла. И тогда, может быть, с помощью этого он входит из обычного скрытия в двойное скрытие, или чтобы привести его к хорошему. Тогда он правильно читает это. Он говорит, это не наказание, это исправление, которое приходит к Творцу. Он колет меня еще больше, чтобы я почувствовал горечь в этом, и чтобы я не остался в этом состоянии, чтобы я пошел на исправление. И теперь здесь поворотная точка. Либо наказание за действие, либо чтобы не привести к добру. Ведь как в этой точке, на этих весах человек стоит, и как он склоняет себя на какую чашу? На чашу заслуг или чашу вины? Он думает о Творце. Это наказание, Творец не обращает на меня внимания, еще больше страданий и проблем. И так он еще больше отдаляется от того, чтобы оправдывать это ощущение, и падает двойное скрытие, либо говорит, нет, это приходит для того, чтобы укрепить меня, поддержать, пробудить меня, чтобы я вышел из этого. Я должен войти в группу, к товарищам, чтобы помогли мне, чтобы подействовали на меня, чтобы быстрее начали воздействовать на меня, и тогда я выйду из этого. Либо, может, с помощью учебы. Как человек, способен ли он вообще в этом состоянии определить, на какую сторону он склонится, когда страдание усиливается. Либо сказать, что это наказание за его действие, либо сказать, что это помощь, чтобы вытащить его из плохого состояния. Это зависит от подготовки. В то время человек ничего не может определить. Но в предварительной подготовке, если он вокруг себя приготовил группу, учебу, когда приходит каждый день, каждое утро, будильник его будет, какие-то там телефоны, которые он получает от товарищей в течение дня, как бы там ни было, все это окружение, и главное, это группа, которая все время думает о том, чтобы продвигаться все больше и больше, и она излучает ему эту мысль, эту силу, которая помогает человеку в той мере, в которой он влияет на группу. Он также тоже укрепляет группу в своих хороших состояниях. Тогда группа влияет на него и может здесь, вместо того, чтобы сказать, что это наказание за его действия, он говорит, что это приходит, чтобы вызволить, спасти его от падения. И тогда он укрепляется в своей вере. Что значит «в какой своей вере»? Что это то, как Творец управляет им. Описание состояния. Его заработок человек, ему не достает его, недостаточно. Он не может закончить месяц. Творец держит нас так, на коротке. Он полон забот, беспокойств, этот человек. Страдает от болезни. Люди его не уважают. У него ничего не получается, и он не находит покоя. То есть все, что мы можем сказать, что это относится к наполнению кли, в том, в чем человек находится. Здесь наслаждение, семья, деньги, почести, знания. Там он чувствует себя буквально в состоянии неудовлетворенном, так мягко говоря. Но вместе с этим он знает, не то, что чувствует, но знает, что Творец управляет им. Он только относится к нему так. Это состояние большинства тех, которые находятся перед Махсомом, и это состояние, в котором мы должны воевать. Воевать против него, воевать с ним. То есть, снова я повторю это, как наказание за его действия или для того, чтобы привести его к добру. Здесь поставьте акцент. Человек должен ощущать себя, что он находится всегда в выборе. В выборе. Именно оправдывает себя весь мир. Да? Что от Творца получает только благо. И все время старается быть праведником в оправдании, несмотря на неприятное ощущение всего, что есть у него в жизни, благодаря тому, что старается это делать. Он тогда приходит к раскрытию. Есть вопросы? Ребята, есть вопросы? Да, там. Юваль в конце, я вижу.
2: По сути дела, ощущение воспринимали это как страдание или как наказание, как подготовка. Это тоже мы направляем цель страданий с помощью группы, как вы сейчас сказали.
1: Мы не можем сейчас войти в больший анализ этих состояний, когда мы будем в этом чуть больше, и у нас будет то, что называется инструменты, вот эти рабочие, мы сможем больше говорить об этом и сделать из этого буквально исследование, поработать в этом и показать все богатство, которое есть в человеке, в ощущении Творца. Люди начинают ощущать страдание или наслаждение. Это называется животное. Что значит животное? Оно оторвано от ощущения Творца, от мысли о Творце. Я не говорю о людях верующих, то, что называется, религиозные, в разных религиях. Я говорю, у нас это тоже называется, что у них нет связи с Творцом. Связано с его управлением, что это может быть только через приближение, через то, чтобы уподобиться Творцу. Люди чувствуют либо хорошо, либо плохо, когда начинают с помощью науки Каббала стараться отыскать источник добра и зла, тогда можно начинать говорить о раскрытии, скрытии, двойном или простом. Тогда мы уже говорим о внутренней работе человека, о том, как связать ощущение добра и зла, или то, что у нас называется правда и ложь, с реальностью Творца, с присутствием Творца. То, что есть у меня в моем кли, с тем, кто дает мне это. Это все, что есть в нашей реальности. У нас нет ничего другого, кроме этого. Только это мы в сущности исследуем. Ну, я вижу, что мы снова, у нас связь наладилась. Я надеюсь, что мы усилим связь между нами, и тогда у нас и технических тоже падений не будет. Мы продолжим завтра с Божьей помощью описание раскрытия лика. Хотел бы сказать еще раз, на чем мы закончили выяснение наше, как наказание за его действия или для того, чтобы дать ему благо. То есть вот этот отрывок, часть этого предложения мы должны узнать. И зависит от нас, насколько мы стремимся в течение дня. Это называется входы и выходы. Оправдывать Творца за все, что происходит с нами, неважно, в каком состоянии мы находимся. Пытаться, стараться помнить о нем, что он тот, кто делает все, что я и все, что во мне, насколько мы будем связаны в корне один, единый, единственный, что нет никого, кроме него. Это называется, что мы работаем над выбором, над решением, которое приводит нас к раскрытию. И только после того, как человек все время стремится раскрыть Творца как доброго и начинает стремиться к Нему как к источнику наслаждений, как к источнику управления. Согласно как, тому, как Бааль Сулам описывает в письме с 70-й страницы, в письмах, тот, кто любит, стремится к источнику своей любви, пока что не дает ему покоя и сна. И после того, как человек, как он описывает в письмах, наполняет свою меру, достигает своей меры тем, что все время, насколько может, в каждом случае, в каждом состоянии он связывает его с Творцом, что только он организует ему весь внутренний мир в разуме, в сердце, в ощущении и в мысли в этом человек постепенно приходит к состоянию, как он пишет здесь в начале, раскрытия лика, то есть укрепление в вере во время скрытия, что Творец управляет всем миром. Это приводит его к книгам. Оттуда он получает свечение, свет исправления, понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И тогда он действительно приходит к тому, что Творец дает ему веру. Что такое вера? Ощущение себя. Что Творец открывает человеку себя, и тогда человек уже связан с корнем доброго и творящего добро. Не получает от него благо и может получать как бы зло, якобы, а в том, что он старается всегда оправдать Творца, который посылает добро, и в этом не то, что он хочет чувствовать себя хорошо, но он начинает ощущать, что он не хочет злословить на Творца, что он хочет любить его. И вот это ощущение плохое, оно мешает ему. Тут есть много разных описаний, отношений. Главное, это придет, когда человек работает, стремится, тогда Творец раскрывает себя, и человек уже находится в раскрытии, то есть он обретает ощущение Творца как источник блага, и тогда он не может никогда ощущать зло. Мы будем говорить тогда, что такое работа клипот, и переходит Максон. И тогда начинает входить в мир полного добра. Там тоже есть разные состояния: падение, подъемы, левая линия, правая линия, клипот. Много. Все настоящие состояния, которые начинаются тогда и далее. Но это же другие состояния. После того, как человек обретает некую степень веры. На этом мы завершим первую часть нашего урока. И завтра, с Божьей помощью, мы будем читать о раскрытии лика. И снова я напоминаю, что 15 минут перед учебой, может быть, 5 минут, не 15, но должны быть и думать, для чего предназначена учеба, а не просто так сама учеба.
3: Друзья, подытожим,
4: что мы получили на уроке и как мы готовимся. Что можно взять из этого урока к реализации на Конгрессе? 6 минут, подытоживаем Конгресс.
5: Действительно, очень сильный урок. Мы учили, что такое вера, что такое работа в десятке. Это как раз то, что мы хотим строить. Мы хотим строить сильное окружение не собственными силами, я почувствовал высшую силу, а именно товарищи дали мне пример и величие Творца, и так далее, и так далее. И мы строим такое окружение, что мы только на связи с Ним, через объединение.
4: Со стороны человека Творец не меняется. Он смотрит на реальность и отмеряет, насколько Творец несет ему добро или зло. Если брать это по отношению к Конгрессу, то я воспринимаю реальность, насколько участвует в ней Творец, насколько есть молитва, насколько усиливаю веру в Творца во время скрытия.
6: Паним Вестер, ваше Рава Марш,
5: Паним Вестер, лик и обратная сторона, то, что Рав сказал, это мое восприятие, метод восприятия Творца. Творец всегда ко мне обращен лицом. Это я к нему могу повернуться спиной. Почему спиной? Потому что я забочусь о себе, когда я начинаю заботиться о товарищах. Как вот мы сейчас и готовимся к конгрессу, то я начинаю переходить из состояния, когда я тоже обращаюсь лицом к нему.
4: Но эта статья как внутренняя карта, насколько творение и человек могут раскрыть Творца в мире. Что значит раскрыть его? Это видеть его управление как доброго творящего добро. И что он может сделать для того, чтобы продвигать себя к тому, чтобы больше это видеть, то, что Творец есть, нет никого, кроме Него, Он добр, творящий добро. И так, как творение, можем прийти к этому только через объединение, тем более на Конгрессе, можем прилагать усилия в этом направлении. Как усиливать связи между нами в Его управлении, как доброго и творящего добро, и нет никого, кроме Него. Все наши усилия, чтобы раскрыть все это.
5: И все эти состояния, неважно какие, мы можем распознать как помощь от Творца, и тогда мы держимся за веру. И вопрос только в том, что как в тот момент, когда ко мне что-то приходит, как я вообще это все воспринимаю, но это определяется подготовкой. Это результат подготовки, и это то, что мы в десятке делаем все время, что насколько я вкладываюсь в группу, то группа помогает мне в таких состояниях, когда мне тяжело, и надо только давать и вкладывать как можно больше.
4: Отличие между двойным скрытием и одиночным — количество страданий, которое передает Творец. Если слишком много, тело человека не в состоянии принять и правильно на это отреагировать. Творец всегда обращается к творению. А творение иногда чувствует, что Творец приближается или удаляется. То есть Творец своим отношением к Творцу может это почувствовать. Творец открыться все время со своей стороны и раскрывается как вознаграждение или наказание. Так человек может прийти к исправлению, и только тогда может увидеть, что Творец несет лишь доброе. Все это сделаем, тогда будем готовы к Конгрессу.
5: Но мы в десятке помогаем друг другу удерживать связь с Творцом. В течение дня все время быть связанными. И не зависит от наполнения. Как Раф сказал, в мере исправления, насколько мы вообще не зависим от ощущения наполнения, от состояния, всегда стремимся к тому, чтобы усилить связь, работу с Творцом.
4: Интересный урок этот проходил 20 лет назад, но насколько он остался актуален и сегодня. Можно взять его на всю жизнь. Если уменьшается наслаждение, означает ли это, что хозяин исчезает? Или своими усилиями я должен оставить присутствие хозяина? То есть это основа для ощущения Творца. Потом я тоже делаю выяснение, по какой причине все это. Это важнее или то, что я беру за основу. Когда исчезают наслаждения, как я отношусь к такому состоянию?
5: Ну, а если речь идет о конгрессе, то нам надо сейчас готовиться так, что все состояния, которые мы пройдем, конечно же, это против желания получать. Мы ведь не захотим давать воодушевление товарищам, а все зависит от подготовки. Будем готовить себя, получим окружающий свет.
4: Концеров сказал красиво, вся цель — приобрести некоторую меру веры. И тогда мы будем то, что называется, на коне. Возможно это сделать только если десятка и группа помогут, окружение поможет. Как я буду направлять все свои усилия на то, чтобы почувствовать, что Творец — Он добрый, творящий добро? Только если окружение на меня подействует. потому что я чувствую разного вида страдания.
5: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим. Анахну,
2: мы приветствуем всех. Мы должны поблагодарить Творца за то, что у нас есть учитель, великий такой учитель. И вот этот конкретный урок, который мы видели сегодня, это урок 2004 года. Это то время, когда Рав был в Москве. И урок это тоже из Москвы. Да, когда Рав делал докторскую диссертацию, мы это как бы статьи изучали, как бы научные статьи, может быть, люди так ощущали. И ту статью, которую Рав читал, он сам это обработал. Есть целая серия статей, которые Рав обработал, так как он считал, как их необходимо обработать. Мы будем читать вот эту вот обработанную статью. И вообще мы постараемся сегодня реализовать тот совет, который мы много лет получали от Рава, пытаться работать с текстом. Каждый, кто слушает уроки Рава и слышит, как Рав рассказывает, то, как он работает с текстом, запятые расставляет, знаки препинания, редактирует какие-то вещи для того, чтобы соединиться с текстом. И вот эта вот связь — это то, что каждый из нас хочет тоже попробовать, построить и выстроить для себя. Поэтому мы постараемся это сделать сегодня. Мы читали статью о раскрытии скрытия лика Творца. Там есть две части, первая и вторая. Сегодня мы видели первую часть. И вот эта статья очень сложная. Сложная статья. Мы изучали много раз в течение многих лет. И Рав придает этому огромную важность и относится, да, в разных, соотносится с этим во многих местах. И всегда, когда мы это изучали, были, в общем-то, такие вызовы. Ну, Бальсулям, то как Бальсулям, это очень такой точный и однозначный путь. И тот, кто еще не является Бальсулямом, ему это кажется все очень сложным. И Рав помогает нам соединиться с этой статьей. То, что мы постараемся сделать сегодня. У нас есть время сегодня. Мы сейчас будем работать со статьей. Так вот, что особенного в этом процессе?
0: Да, думаю, неделю назад Рав на одном из уроков, которые мы смотрим, сказал, для кого он делал эти статьи. Мы думаем сейчас, как их использовать. То есть он сам обработал статьи.

0: статьи. Наши товарищи перевели эти статьи на иврит в оригинале. Правда, делал это на русском языке. Но брал религиозные термины и сократил. Он оставил суть. И мы сегодня постараемся сделать упражнение. Мы почитаем часть статьи. Почитаем источник, как он есть. И мы постараемся выполнить ту работу, которую сделал Рав. Переработать эту статью. И затем сравним. Каждый сможет сравнить с тем, что делал Рав, и то, как он это сделает. Можно будет представить себе аудиторию учеников. Так же, как Рав это сделал, что он сделал это для учеников, и мы будем обращаться с нашей работой к ученикам. И пусть каждый проверит себя, насколько его версия похожа на версию, которую сделал Рав.
1: Так, то, что мы сейчас будем делать, то, чего мы не особенно делали в последнее время, в прошлом мы это делали, Рав нам давал такое задание. Мы постараемся использовать его совет. Сейчас возьмем 10 минут и попросим каждого открыть эту статью, первоисточник, у кого есть труды Бааль Сулама, это 766-я страница. У кого книги нет, то понятно, что это есть в учебном материале. Открывает учебный материал. Мы читаем первую часть, которая называется «Одинарная скрытия». Каждый берет лист бумаги, карандаш, и постарается обработать ту часть, то, как он это чувствует, как он это понимает, как ему кажется правильным, что неправильно для него. 10 минут для каждого. Каждый делает это сейчас сам. Это не 10, работа в десятке. Работа в десятке — это как бы мы все вместе, но каждый сейчас будет работать сам с текстом, берет бумагу, ручку, неважно, или это он будет работать с компьютером или таблетом, и постарается обработать эту часть. Что значит обработать? Переработать. То есть перед вами сидит ученик, новичок. Это не то, что там статья куда-то там в газете, это не для улицы. Да, одинарное скрытие не волнует человека с улицы, а ученика волнует. Поэтому он старается как-то это переработать. Взять всю вот эту вот часть, не одну строчку, а всю вот эту часть. Давайте 10 минут и посмотрим, как мы продвигаемся. Итак, такой семинар, работа с текстом, одинарное скрытие и перерабатывает. Каждый пишет на своем удобном ему языке. Пожалуйста, 10 минут.
2: Эстер Алеф. Циур. שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו, שאין השם מתנהג עמו.
0: Раскрытие, скрытие Творца.
2: הטוב ומטיב. אלא חס ושלום
0: להפך. Двойное скрытие. Не ощущай даже обратную сторону.
1: Первое скрытие. Одинарное скрытие. Когда лик Творца не раскрыт, Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый, творящий добро, а наоборот, получает от него страдания, нет у него заработка, многочисленные кредиторы огорчают его жизнь. Весь день он полон забот и хлопот. Или он не ровен час страдает от болезней, не пользуется уважением людей. За какой бы план бы он ни взялся, у него не получается завершить, и целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Ну, разумеется, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает, подстраивает ему все эти вещи, или в виде наказания за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает, наставляет. Также и праведники вначале вначале их же страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы или от природы, страшно сказать, без расчета и знания. Но он укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением, и получается, что как бы то ни было, он видит обратную сторону Ахураим Творца. Второе скрытие, двойное скрытие. Второе скрытие, что называется в книгах скрытие, внутри скрытие, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураим Творца, но говорит, что Творец покинул его, не наблюдает и не управляет им, а все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получает от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными. Настолько, что таким образом доводит вплоть до, страшно сказать, полного отрицания веры. Описание, то есть он молится, занимается благотворительностью, добрыми делами, на свои беды не получает никакого ответа, а как раз прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. И всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление, поступает хорошо, удача поворачивается к нему спиной и еще с большей жестокостью отбрасывает назад. А когда он, страшно сказать, перестает верить, начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью. Ему не удается зарабатывать по-честному, но только лишь обманывая людей или нарушая субботу и тому подобное. Или же все его знакомые, соблюдающие Тору, заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, вызывают огромное презрение людей. И вот они, все соблюдающие заповеди, ему кажется, что они невежливы, глупы от рождения, лицемеры до такой степени, что ему противно быть их в обществе даже на секунду. И все его знакомые, грешники, которые насмехаются над его верой, как раз они и являются самыми успешными, совершенно здоровы, не знают никакой болезни, умны, обладают хорошими свойствами, симпатичны во всех отношениях. Нет у них ни забот, и они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия. Ибо тогда не ровен час он падает под своей ношей и не может больше продолжать укрепляться, чтобы верить, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает, теряет веру, говоря, не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, страшно подумать, это от судьбы и природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны Ахураим. Теперь описание лика, раскрытие лика. Поиск человека, как укрепиться в вере и в то, как Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книг и Торы, чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И вот этот свет и это понимание, которое он получает благодаря Торе, называются Тора приправа, пока они не достигнут определенной меры, и Творец не сжалится над ним и не прольет дух свыше, то есть высший свет. Однако, после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек пропитывается всем своим телом благодаря укреплению веры Творца, когда становится готов к управлению, раскрытию лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своего имени, добрый и творящий добро. Где имя Творца показывает нам, что Он добрый, творит добро со всеми своими творениями, то есть всеми способами сотворения этого добра, достаточными для разных получателей в общности Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение и благо одного не

людей, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за что бы ни взялся, он преуспевает. А когда ему чего-либо не хватает, он молится, получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. И когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере, а когда неусерден, находит, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают, не знают болезней и пользуются огромным уважением людей. Нет у них никаких забот. Целый день он постоянно пребывает в покое и великом спокойствии. Они умны, честны, красивы, так что находящийся в их обществе благословенен испытывает огромное наслаждение. А все его знакомые, которые не идут путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах, ни одного мгновения не могут вдохнуть полной грудью, страдают от болезней, терпят множество страданий, вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми, жестокими с людьми, лицемерами, полны лжи до такой степени, что ему противно находиться в их обществе. Конец статьи.

На одном из уроков, когда Раф объяснял, как работать со статьей, так он сказал следующее. То, что тебе непонятно, какая статья, да прочитай 10 раз, 20 раз. Читай только его со всем терпением. Читай, читай, читай. И каждый раз постараться прочитать как-то по-новому. Вначале с карандашом, с листом бумаги, потом на компьютере, постарайся выстроить слова в разные моменты. И он сказал, я также работаю тоже так с текстами. У меня, то есть я порчу первоисточник, пока я не вернусь к нему, уже пройдя очень большой круг. И Рав сказал, это называется усердием, усилием. Я хочу соединиться с автором, прочувствовать его, понять его, войти в его разум, в его ощущения. Вот так я хочу. Вот мы тоже хотим соединиться с автором, соединиться с Равом, который дал нам этот совет и ведет нас тому, и учит нас, как учиться. Мы сейчас вместе почитаем вот эту вот обработанную часть, то, что Рав сделал со статьей. Где это у нас есть? Избранные отрывки. Избранные отрывки, можно открыть учебный материал, избранные отрывки, там есть линк туда. Рав, когда сделал вот эту вот обработанную статью Бальсуляма, это начинается с первого. А когда он сделал эту статью, он начал со второго скрытия, потом первое скрытие. Поэтому попадем с обычного скрытия, это обработанная часть статьи, первой части. Итак, одинарное скрытие. Пишет Рав, творец скрыт не проявляется как абсолютно добрый, но источник страданий. И значит, что считается, что человек видит обратную сторону Творца, Ахурайм Творца, так как он видит, получает от него страдания. Русский перевод не совсем точный. Но несмотря на это, человек верит, что все приходит к нему не по воле слепого случая или природы.

0: а это то, что Творец, это Творца, который так относится к Нему. Наказание за совершенное или чтобы привести его к добру. И он укрепляется в вере таким образом, что Творец так управляет им. Потом описание идет. И Рав написал так. Человеку не хватает заработка, он полон забот и хлопот, страдает от болезней, люди его не уважают, ничего у него не получается и нет у него покоя. Давайте прочитаем еще раз. Это как бы обработка Рава. Одинорное скрытие. В учебном материале есть это третий абзац после двойного скрытия. Творец скрыт, то есть не проявляется как абсолютно добрый, но как источник страданий. Это называется, что человек видит противоположную сторону, обратную сторону Творца, так как он видит, что получает от него страдания. Но несмотря на это, человек верит, что все приходит к нему не по воле слепого случая или от природы, а то, что это Творец, который так относится к нему, в наказание за совершенное или чтобы привести его к добру. И он укрепляется в вере, что Творец таким образом управляет им. И описание. Человеку не хватает заработка. Он полон забот и хлопот, страдает от болезней, люди не уважают его, ничего у него не получается, и нет у него покоя. Давайте посмотрим клип номер один, где Рав дает нам немножко так ориентацию по отношению к статье, и потом продолжим работу со статьей. Так, клип номер один.
1: Человек находится в месте, которое называется Творец, природа. Элоким в числовом значении гематрия означает природа. Мы находимся внутри природы, не выше, как может нам показаться, находясь в нашем мире, что мы хозяева всему, всей природе. Нет, мы находимся внутри природы, внутри Творца. Вопрос, насколько нам это раскрыто и насколько нет. И если это природа, Творец, не раскрыты, в той же мере человек получает страдания. Что значит раскрывает или нет? Раскрываются планы творения, раскрывается действующая сила, причины для действий. Сами по себе действия, как они проходят на все, через все творение и проходят через время и место, от края до края. Цель для чего и почему? И если все это не раскрыто, а это называется раскрытие Творца, то что все исходит, исходя из блага, из доброго творящего добро, или человек чувствует противоположность, потому что у него противоположные качества. Он противоположен дающему. И то, что дает ему Творец, ему кажется, что что-то наоборот. По мере исправления своих качеств в подобии дающему, он начинает чувствовать дающего более правильно. То, что Творец дает ему только добро. Тогда человек, все еще находящийся в противоположных свойствах Творцу, чувствует Творца скрытым или вообще чувствует, что Творца нет, ощущая лишь себя и этот мир. То есть все это скрытие Творца. И тогда его жизнь ему кажется именно так, что плохо, болезни, не хватает всего, ему тяжело. То есть все идет плохо. Он не видит, для чего он живет и ради какой цели. Вообще ничто. Просто несчастный. Такое состояние называется скрытие, одиночным скрытием. Есть несколько видов скрытий. Рав говорил о одиночном скрытии, и мы сейчас в десятку хотим прояснить, что такое одиночное скрытие, опираясь на объяснение Рава, на то, что мы услышали. Что такое одиночное скрытие в десятке? Приведите конкретные примеры. Что такое в десятке одиночное скрытие? 6 минут, пожалуйста.
0: Так что такое одиночное скрытие в десятке? То, что мы скрываем в соответствии с нашим желанием, то, как товарищи как бы ведут себя, то за ними Творец. Тут вопрос, берем ли мы это в расчет все время, или это находится за пределами нашего восприятия. И это очень важно для того, чтобы мы могли исправлять наши свойства относительно Творца.
1: Написано очень просто, что Творец не добрый, творящий добро, потому что получает человек страдания. Мы ощущаем страдания. И это его скрывает. Так же, как сказал Гадим, у нас критика по отношению к товарищам. Мы от них получаем страдания, хотя мы видим, что Творец стоит за каждым из товарищей вдруг, мы не принимаем товарищей. И это называется скрытием, одиночным скрытием.
0: Да, вопрос тяжелый. Одиночное скрытие, что нет достаточно таких сил видеть, что действует Творец, что наше соединение еще не совершенно, это то, что мы чувствуем в нашем объединении.
1: И если это в десятке, то чувствуется, что каждый из товарищей хочет сделать что-то хорошее, все десятки. А если нет, то, по-видимому, от меня что-то скрыто.
0: Да, всегда есть ощущение, что я делаю что-то серьезное, а товарищи недостаточно серьезно работают. То есть требования, чтобы работали еще сильнее, лучше работали.
1: Ступень одиночного скрытия. Ну, тут еще говорится про вознаграждение наказания. И то, что то, в чем находится большинство людей. Есть два состояния. Или наказание за все, что я сделал. Или Творец хочет меня приблизить к добру, таким образом действует. Тем не менее, человек не может увидеть в таком состоянии управление его как доброго и творящего добро, как нет никого, кроме него. И вот тут одиночное скрытие. Мы должны или продвигаться к этому, или... Затем двойное скрытие, когда Творец скрыт вообще, исчезает полностью его управление миром. Мы всегда говорим про человека и уровни отношения человеку к управлению Творца.
0: Если продолжать примеры в десятке, я, скажем, недоволен каким-то товарищем, то я понимаю. Ну, скажем, то, как он говорит, или там его поведение, ну, мне неприятно. Так я понимаю, что вот это вот раздражение — это то, что посылает мне Творец, чтобы я поднялся над этим, чтобы увидеть, что это именно игры Творца, чтобы подняться над эгоизмом.
1: Одиночное скрытие, когда я понимаю, что Творец всем управляет, и то, что цель объединения между нами достичь его, но практически чувствую противоположное, чувствую изнутри, что это не то, чего я хочу, что не так должно быть, что все приходит от него, но чувствую реально, что я противоположен.
0: Ну да, и работа в том, как вести Творца, несмотря на то, что он в скрытии, все равно его надо завести туда. Потому что он приводит нам все состояния, все, что происходит в десятке, и то, как ведет себя как товарищ. И хотя я этого не чувствую, но я делаю усилия, чтобы связать, да, вот с таким вот отношением, с управлением Творцом.

0: удается, насколько удается, то тогда товарищи.
1: Опираясь на объяснение Рава, одиночное скрытие — это его доброе отношение неявно. Человек чувствует страдания. Может, считает, что это или наказание, или чтобы продвигать его с обратной стороны, но тем не менее он верит, что Творец все это ему устроил, такое состояние. А в десятке кто-то что-то сказал, и я очень обиделся, и чувствую, что сейчас страдание, чувствую сейчас какое-то опустошение в теле. Я ощущаю, принимаю это или как наказание, или как то, что должен ему ответить.
0: А то, что нам раскрывает, он раскрывает свои свойства. И Рав сказал, тогда есть такой уровень, когда мы можем ощутить этот вот уровень, чтобы мы не впали в двойное скрытие. Зависит от того, сколько ты вкладываешь в десятку.
1: Я вижу, что это обратная сторона Творца, и то, что это не слепая судьба.
0: Мы сейчас продолжим наше упражнение, перейти к следующей части, которая называется «Двойное скрытие». Постараемся тоже его так обработать, да, чтобы... Давайте послушаем Рава, почему важна эта работа, работа с текстом. Мы слышали это, конечно же, нам на протяжении долгих лет. Ну, давайте просто вот пару строчек. Рав называет это «прожевывать текст». И он говорит так, то, что мы сейчас читаем, необходимо прочитать даже 10 раз, пока мы не начинаем понимать, о чем идет речь. И главным образом в понимании из того, что мы будем говорить друг с другом и будем вместе читать статью, перепрожевываем его все больше и больше. Прожевываем зубами. Знаете, что такое прожевать, жевать? Да, берется из кусочка еды, ты делаешь то, что ты можешь потом проглотить, впитать, что этим ты на этом ты можешь потом жить. И вот то, что мы хотим сделать, да, вместе проживать эту статью, да, притянуть свет, возвращающий к источнику, соединиться с Рамом, с Бальсулямом. Еще 12 минут. Двойное скрытие. Этого времени достаточно или это мало времени? Достаточно? Ну, хорошо. Я надеюсь, что и ребятам по всему миру достаточно. Итак, вы на своем языке, у вас есть там компьютер, у вас есть там ручка, бумага. Итак, двойное скрытие. Это вторая колонка в книге. Заголовок «Двойное скрытие». Давайте постараемся это тоже обработать. Насколько мы понимаем, как Рав нас учит, как постараться проживать текст, чтобы найти связь с автором. Как Рав сказал, это есть усилие, и мы с помощью этого усилия хотим привлечь свет в защиту к источнику. Неважно, насколько я умный такой, сколько я понимаю, опытный, умею писать, не умею. Главное — желание. Итак, двойное скрытие, постараемся это поработать над этим, пожалуйста. Тихонечко, 12 минут.

0: נקרא שוב את המאמר אסתר וגילוי פנים של השם מתברך א'
1: прочитаем еще раз статью «Скрытие и раскрытие Творца», описание «Лик Творца не раскрыт», то есть имя Творца, то есть Творец ведет с ним, не ведет в соответствии с его именем «Добрый», несущий добро, но наоборот, и он получает от него страдания или не имеет заработка, многочисленные кредиторы огорчают его, делают его жизнь горькой, весь день он полон забот и хлопот, или же он не ровен час, страдает от болезни, не пользуется уважением твоих людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. Целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким вот образом человек не видит доброго лика Творца. Ну, разумеется, если он верит, что как бы то ни было Творец устраивает ему все эти вещи, или как результат наказания за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает, наставляет. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это приходит к нему от слепой природы, слепой судьбы или природы, страшно сказать, без расчета и знания, но укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. И получается, что он, как бы то ни было, видит обратную сторону, все-таки видит Ахурайм, Творца. Двойное скрытие, то, что в книгах называется «скрытие внутри скрытия», означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахурайм, Творца. Но говорит, что Творец покинул его, не управляет им, а все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получает их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до того, страшно сказать, отрицание веры, описание, то есть он молится, занимается добрыми делами, молится на свои беды, не получает никакого ответа. А когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление, поступает хорошо, удача оборачивается к нему спиной и еще с большей жестокостью отбрасывает назад. А когда он, страшно сказать, перестает верить, начинает поступать плохо, начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью. Ему не удается зарабатывать по-честному, но только лишь обманывая людей или нарушая субботу или тому подобное. Или же все его знакомые, те, кто соблюдает Тору в заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, вызывают огромное презрение людей, и они, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы, глупы от рождения, большие лицемеры, до такой степени, что ему противно быть в обществе даже секунду. А вот все его знакомые грешники, которые насмехаются над его верой, как раз и являются самыми успешными, совершенно здоровы, не знают никаких болезней, умны, обладают хорошими свойствами, симпатичны во всех отношениях. Нет у них ни заботы, они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И вот когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытием внутри скрытия, ибо тогда не ровен час, Он падает под своей ношей и не может больше продолжать укрепляться, видеть, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает и теряет веру, говоря не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями. А все, что выпадает на его долю, страшно подумать, это от судьбы и от природы. И это потому, что он не видит даже обратной стороны Творца, Ахураим. Описание раскрытия лика. Поиск человека, как укрепиться в вере в то, что Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книги Торы. Чтобы взять оттуда свет и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот этот свет, и вот это вот понимание, которое он получает благодаря Торе, называется Тора приправа, пока не достигнут определенной меры. Творец не жалится над ним и не зальет дух свыше, то есть высший свет. Однако это после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек пропитал все свое тело благодаря укреплению веры в Творца, тогда он становится готов к управлению, к раскрытию лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своего имени. Добрый, творящий добро. А имя Творца показывает нам, что он добрый, творит добро всем своим творением, то есть всеми способами добра, достаточными для разных получающих в обществе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение блага одного не похоже на наслаждение блага другого. Например, тот, кто занимается наукой, он не будет получать наслаждение от почести и богатства. А кто не занимается наукой, не получит наслаждение от постижений великих открытий в этой науке. Но, разумеется, этому дает ему богатство и почести, а тому дает замечательное постижение в науке. Описание. Получается, что получает от Творца великое благо и покой, постоянно испытывает это душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением людей, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за что бы ни взялся, преуспевает. Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу же. Итак, мы сейчас хотим прочитать обработанный текст Рава к той части, которая называется «Двойное скрытие». Обработанный текст Рава, это можно показать также в титрах, это избранные отрывки, это есть в лайнапе ведущих. Итак, давайте почитаем. Нам Рав говорит так, двойное скрытие, в скобках, скрытие в скрытии. Человек не ощущает даже обратную сторону Творца, что вообще что-либо исходит от Творца. Ощущает, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Страдания относят за счет судьбы и слепой природы, поскольку отношение Творца к нему ощущается крайне спутанным, приходит к неверию. Теперь описание. Рав всегда делит на объяснение и на описание. Описание. Когда молится о своих бедах, совершает хорошие поступки, но не получает ответа. Когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. Когда преодолевает себя, верит в высшее управление, исправляет свои действия, нет удач, безжалостно отбрасывается назад. Когда перестает верить, совершает плохие поступки, приходит удача и покой. Деньги приходят не честным путем, а только обманом. Кажется, что идущие путем Творца бедны, больны, презренны, некультурны, глупы, лицемерны. Кажется, что не идущие путем Творца, преуспевающие, здоровы, спокойны, умные, добры, симпатичны, уверены. Когда высшее управление вызывает такое ощущение, человек стремится уйти от мыслей, что страдания приходят от Творца. Это ведет к потере веры в то, что Творец вообще управляет творениями, и верит, что все, что приходит к нему, приходит по воле судьбы и природы.
2: Статья для нас очень релевантна. Это как раз те состояния, которые мы проходим перед раскрытием, двойное вскрытие, одиночное вскрытие. Давайте сейчас поработаем над вопросами. Не уверен, что будут ответы, но, по крайней мере, давайте пробудим вопросы. Я помню, что эта статья всегда пробуждает много вопросов, потому что это близко к тому, что мы проходим, к нашим состояниям. И в зале, и в системе Арвут, пожалуйста, пожалуйста, вопросы.
1: Я в первую очередь хочу сказать, что вы вообще это, да, пробудили вы нас, да, во мне. Потому что я как бы непривычен к исследованиям, к анализу, да и язык не очень-то понятный. И в обоих было написано «ощутить». Ощутить и в первой части, и во второй. Человек должен почувствовать. Теперь я понимаю, что человек, который ощущает Творца, ну, уже ощущает его. Так вот, мне кажется, что это уже постижение. Так что значит ощутить?
2: Смотри, человек, он чувствительное существо. Все что угодно он чувствует, даже если нам кажется, что только в разуме. Разум только анализирует чувства, ты прежде всего чувствуешь. Может, каким углом? Проверь. То, что нет никого, кроме него, и то, что он добр, творящий добро. Это два подхода. И есть состояние, когда ты чувствуешь, что нет никого, кроме него. То, что существует одна действующая сила. Например, как сейчас товарищи в фокус-группе говорили, в десятке ты вдруг видишь, что товарищ за товарищем находится Творец. Ты в разуме, тебе удается это понять. Но оправдать товарища ты не можешь. Ты не думаешь, что Творец, он добрый, творящий добро. То, что эта сила действует тебе во благо. Потому что если ты видишь, что и нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро, это уже раскрытие. Если же ты видишь, что да, нет никого, кроме него, есть только одна сила, то невозможно сказать, что можно сказать, что это скрытие одиночное. Ты все еще оправдать Творца не можешь. Но все-таки ты связываешь все с ним. Ну, конечно, на нашем уровне под Максомом. Но всегда речь о чувствах. И то, что ты сказал по тексту. Да, мы очень рекомендуем найти, ну, может, разошлем еще, найти эти статьи и, конечно, всем начинающим, лет 10 в пути, просто обязательно читать статьи, которые обрабатывал Рав. Для этого он это и делал, чтобы человек прежде всего воспринял суть дела в статье. Потому что очень непросто пробиться в тексты, которые пишет Бааль Сулам. Если еще это не твой родной язык, а даже если и знаешь язык, то все равно очень тяжело. Рав даже употреблял такое слово «мост». Ты прочел статью, более-менее понял. Намного проще понять то, что написал Рав. А потом уже ты можешь читать источник. Там ты уже сможешь лучше проводить свет, возвращающий к источнику, потому что иначе не понимаешь, что это. Но понимание тоже важно. Поэтому почитайте обработанные статьи.
1: Я бы добавил, вообще, то, что это родной язык, это не добавляет вообще к пониманию. То, что каждый думает, что он говорит на этом языке, думает, что он это чувствует и понимает. Только вот небольшая добавка, Рав как бы объяснил на уроке, что ощущение — это вера Творца. То есть вера в Творца — это ощущение. Да, это есть. Он рекомендовал статью в Шамате. Так мы хотим... Вена, там, ага, собрались в Вене, и вчера был сбор. Давайте, пожалуйста, Вена.
3: Ребят, здравствуйте, доброе утро. Мы собрались вместе, чтобы объединяться на подготовку на конгресс, который стоит в конце октября. Наш вопрос такой, просто статья Баласулама выходит, что, что много товарищей в нашей группе, которые были, участвовали, вкладывали много усилий, старались оправдать Творца, как-то Творца им не раскрылся, и они как-то это сбило из пути. Как мы можем, как группа десятка, помогать каждому в нашей обществе, в нашей группе и тоже в них, чтобы они остались дальше на пути и просто могли всегда видеть не охрану Творца, а наоборот, его обратная сторона. Спасибо.
2: Паним.
3: Да.
4: Да,
2: для того, чтобы оправдать Творца, нам необходимо поручительство между нами в десятке. Без поручительства оправдать Творца невозможно. В одиночку человек не сможет делать взмет силы. Оправдать Творца имеется в виду, что ты уже находишься в подобии по свойствам с ним. То, что ты воспринимаешь, нет никого, кроме него, есть одна действующая сила, и эта сила, она добрая, действует и несущая добро. Это означает, ты оправдываешь. И это возможно в раскрытии. А раскрытие возможно только, когда у тебя твои свойства в подобии. Это, в свою очередь, возможно через поручительство, когда товарищи поддерживают эту идею, поддерживают тебя, связывают. Ты можешь быть уверен, что ты уже не заботишься о себе. Вот такое состояние.
1: Где-то в конце своего объяснения Рав говорил о принятии окончательного решения. То есть человек должен прийти к решению, к точке принятия решения. Он говорил о войне, что человек должен воевать состоянием. И какие средства у нас есть, чтобы принять решение? И он сказал, что это решение, средство — это окружение, другого средства нет. Рав, наш учитель, тексты. Сегодня мы делали работу с текстами, со статьей Бальсулама. И это вообще не важно, легко это, тяжело ли, раздражает ли это, или наоборот радует. Люблю я это, не люблю. Вот это вот усилие, это притягивает свет, силу, которая называется свет, возвращаясь к источнику. Мы делаем работу не для того, чтобы там наслаждаться или не наслаждаться. А товарищи, я не знаю, что значит, что у товарищей получается, не получается, но товарищи — это средства, которые толкают человека и строят в нем окружение, строят защиту перед всякими этими личными состояниями. То есть как будто мы видим тут, что вот это противостояние человека с Творцом. А мы видим, что человек не может там противостоять. То есть полная невозможность оправдать Творца раз за разом. Он падает в скрытие, в одинарное или в двойное скрытие. Но единственное, что может помочь ему, когда он находится в скрытии, это окружение, это товарищи, это рамки, это постоянная учеба, это роль, которую он распространение, подготовка конгресса, эти вещи, которые его направляют на цель, без всякого вообще связи с его меняющимися ощущениями. Венгрия, Польша.
5: Good morning, thank you. The question is, what is the root cause of the double concealment, if I may ask? Thank you.
2: Каков корень, приводящий к тому, что есть двойное скрытие?
6: Ма шоре шегурем лошем?
1: Что корень чего, источник?
5: Как?
1: Ну-ка.
2: Каков источник двойного скрытия?
4: Да,
2: вообще источник скрытия, как мы изучали в течение 10 сферот, это стыд. стыд. Мы хотим исправить стыд, мы не можем принять раскрытие в прямом виде, иначе почувствуем недостаток подобия по свойствам, почувствуем несвободными себя. Мы не раз слышали, что ощущение стыда — это и есть истинный ад. Человек просто сгорает от недостатка подобия по свойствам, видя, насколько Творец о нем заботится, а он противоположный, то и хочет его использовать. Это ощущение невыносимо, как пишут каббалисты. И поэтому необходимо его покрыть скрытием, и это делает Творец, он себя скрывает, чтобы не было разбиения также. Поэтому мы, когда мы снизу, пробуждение снизу, то, что называется, приобретаем экран и покрываем наше эго самостоятельно от Творца, то мы тогда как бы достойны раскрытие. Почему достойно? Потому что я покрываю свое эго. Вместо того, чтобы Творец скрывал мое эго через скрытие, и я его скрываю с помощью экрана, тогда я могу раскрыть Творца. Процесс очень необходимый. Процесс скрытия.
1: Киев 3.
4: Вітаю, шановні викладачі. Таке запитання. Секунду, перепрошую. Щодо одинарного приховання написано, і увесь день ходить вона, не маючи душевного спокою. Отже, таким
2: чином. Относительно первого скрытия сказано, что человек идет без удовлетворения, таким образом человек не видит добрый лик Творца. Но в самом конце написано, что он не устает верить, что Творец обустраивает все. И считается, что в любом случае он видит обратную сторону Творца. Вот в таком состоянии человек уже видит, что за всем стоит Творец.
1: Так в чем вопрос?
2: В таком состоянии человек видит, что это Творец?
1: А, то есть человек видит, что это уже Творец?
2: Ну, то, что он чувствует, верит в это. Нам не совсем понятен вопрос.
1: Ты можешь только как бы вопрос задать, вот сам вопрос.
4: Ну, людина в стані одинарного приховання, вона вже бачить, що це творець спричиняє ці стани, чи вона лише вірить?
2: В первом состоянии скрытия человек чувствует, что творец все подстраивает. Он это видит или он в это верит?
1: В одиночном скрытии он видит, что Творец это ему все устраивает, или он просто верит?
2: Может, кто-то хочет ответить?
6: Гумник, кен вакша.
7: Укотев это бепируш.
1: Он тут пишет, одно четко он пишет, вот он пишет в конце этой части, но он укрепляется, чуть-чуть раньше. Он уже не может говорить, что это приходит от слепой судьбы или природы, а он как раз укрепляется в том, чтобы верить, укрепляется в вере, что Творец устраивает его своим управлением. Все это, да, как вы сказали, тут есть работа, которую надо сделать, укрепляться в вере. А я бы еще добавил с того, что Рав сказал. Рав спрашивает там в конце объяснения, ну, что такое вера. Что такое вера? Вопрос ставит Рав. И Рав же отвечает. Это ощущение, что Творец открывает человеку себя. И тогда Творец уже связан с этим корнем добра. То есть не то, что он может получать от него добро или зло, но тем, что старается все время оправдать Творца, который несет, что он несет добро. И этим не то, что он хочет ощущать себя в хорошем состоянии, а он хочет почувствовать, что он не хочет злословить о Творце, он хочет любить его. А злое, вот это плохое ощущение только мешает ему. То есть Рав полностью отсоединяет ощущение хорошо-плохо человека с желанием человека этом оправдать Творца. Не обязательно успех, но вот эти вот усилия оправдывать Творца. И даже если Творец еще скрыт, но он уже знает, что если Творец скрыт, но человек уже знает, что Творец, он подстраивает ему все вот эти вот действия. Он понимает, что он его не оправдывает, его, но очень хочет оправдывать. Тут очень много слоев в этом ощущении. Это не что-то такое однозначное, там, да, белое-черное, хорошо-плохо, а вот связь с ним.
2: Тут стоит сказать, что эти состояния двойного и одиночного скрытия, они можно тоже как бы связывать их с состоянием до Махсома и после Махсома, поэтому твой вопрос, он сложный. В любом случае, человек после Махсома, находящийся в одиночном и двойном скрытии, отличается от человека, который находится до Махсома. Но оба этих состояния могут быть и там, и там. Так же, как нам, допустим, предпочтительнее, как относительно до Махсома, человек верит, и даже написано, что он молится Творцу. То есть он признает то, что Творец — это единственная сила, нет никого, кроме него, но он не чувствует, что она добрая, творящая добро.
1: Да, он не может его оправдать еще во всем.
7: Мне
2: кажется, Раф объяснил это, что корень всему этому то, что уже в первой стадии, первая стадия почувствовала полное наслаждение, но и почувствовала также, что есть дающий, захотела быть как он, быть в подобии. И отсюда всегда эта двойственность. И поэтому не может быть, он вопрос задал, почему Творец не может раскрыться через страдания? Раскрытие. То есть Творец дает наслаждение, и поэтому раскрытие Творца должно быть наслаждением. Не может быть, что ты страдаешь, и это сопровождает раскрытие Творца. И поэтому он говорит, не нужно связывать это с Творцом, связывать это с самим собой. А твое отношение к Творцу еще не исправлено, еще не находишься в подобии по свойствам. И это причина страданий. До тех пор, пока есть страдания, наверняка нет раскрытия. Не может быть иначе. Когда же есть подобие по свойствам, то из подобия можно уже раскрыть, что такое наслаждение, и даже что, как можно ответить наслаждением Творцу. Но все начинается с корня, как первая стадия Бхина Алиф относится к Творцу. И это является началом второй стадии. Да, это хорошее измерение, как можно узнать, есть ли раскрытие. Ты узнаешь очень хорошо, ты не чувствуешь страданий. То есть при раскрытии не может быть, что ты воспринимаешь Творца плохо.
8: Selam öğretmenlerim. Makalede kişi ilahi takdire inanmaya başlayıp eylemlerini ıslah ettikçe acımasızca...
1: Написано в статье, что человек, который начинает верить в управление Творца, начинает получать, как бы его отталкивают. И управление как бы исправляет его действия, когда толкает его назад. И когда человек приходит к такому состоянию, как он может справиться с этим, снова включиться в десятку к Творцу, чтобы снова не падать в эти отрицательные состояния? Я думаю, что не падая, как вот ты сказал, такого не бывает. Рав говорил о том, что мы все время находимся в состоянии вход-выход, вход-выход. То есть мы все время находимся в процессе. И он говорит так, как он говорит, от нас зависит, насколько мы будем стремиться в течение всего дня. Это называется вход-выход. Оправдывать Творца со всем, что с нами происходит, неважно, в каком состоянии мы находимся, пытаться постараться вспоминать о нем, что он — это тот, кто делает все то, что и я, и во мне. Пока, насколько мы не станем связаны с корнем, один, единственный, единый, нет никого, кроме него, это значит, что мы работаем над решением. Решение, перевес. Раф подчеркнул в статье тоже. Все время повторить этот урок. Урок очень глубокий, но как любой урок, но тут очень много слоев. Как можно, не выпадая в негативное состояние, мы ведь не ищем, конечно, отрицательных состояний. Мы ищем, как давать Творцу, чтобы доставить ему наслаждение, а по дороге мы проходим разные состояния, входы, выходы, уход света. Выход света делает кли, способный к действию. И как Рав сказал, все начинается с четырех стадий прямого света. Первое сокращение — стыд, там много глубины во всем процессе. Вопрос, о чем мы хотим говорить. Но для того, чтобы ускорить вот эту вот смену входов-выходов, в этом

0: Работа человека, насколько он связан со средой, окружением, насколько он связан со своей десяткой, насколько он ищет все время, как видеть своих товарищей как великими, получать от них воодушевление. Тогда личные состояния, которые он проходит, неважно какие, это может быть не очень положительное. Оттуда получает силу, силу для продвижения поверх всех этих состояний. Вчера мы слышали от Рава на уроке, что человек не подменяет желания, он поднимается над ними на более высокий уровень своих личных состояний, страданий, горького, сладкого. Пока он не выходит на этот уровень, он не может подняться над этими состояниями. Тогда мы все время будем зависеть от состояний. Получил наслаждение, все, я туда. Страдания, я убегаю. Мы хотим подняться над всем этим в истину и ложь. Выяснение, как Раф объясняет. Латинская Америка, 7.
1: Kenny.
2: Ken.
1: Ya, buenas noches. Partiendo de que el creador es el bien que hace el bien, ¿cuál es la ventaja
3: de este estado
1: de doble ocultación? ¿Cómo este estado ayuda al desarrollo? ¿Cómo podemos usar
3: esto для чего? Существует состояние двойного скрытия. Как оно помогает нам развиваться и как им воспользоваться для приближения к Творцу. И десятка, как может помочь Творцу, человеку, находящемуся в двойном скрытии. Вот как раз для этого и существует двойное скрытие. Ты говоришь, Творец добрый, творящий добро. В состоянии двойного скрытия это просто лозунг. Так вот, как ты раскрываешь, что он добрый, творящий добро? При двойном скрытии состояние, когда ты с трудом видишь, что нет никого, кроме него. Как Рав сказал, что ты открываешь книгу и можешь раскрыть Эришимо, когда вдруг понимаешь, что нет никого, кроме него. То есть при двойном скрытии ты видишь, что есть пустое, есть слепая природа, и для чего нужны такие состояния? Исправление, нам нужно исправиться. Надо завершать урок, это тоже исправление. Наверное, присылайте, попросим Дудя разослать всем. А, нет, вопрос. Насколько форма такого урока вам понравилась, подходит? Напишите, пожалуйста, по этому адресу. Нам кажется, что работа с текстами очень важная, потому что на протяжении дня и днем не уверен, что человек в состоянии оторваться от жизни и посвятить время тому, чтобы обработать текст. Может быть, во время урока, часть урока, это то, что мы будем делать. Поэтому отреагируйте.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем изучать урок «Я Рава» от 12 мая 2004 года. Урок основан на статьях «Скрытие и раскрытие лика Творца Первое». Мы вместе будем читать статью в десятке. В нашем распоряжении 10 минут. Начинаем.
1: Скрытие и раскрытие лика Творца 1.
2: Эстер Алеф.
1: Первое скрытие. Описание. Когда лик Творца не раскрыт, то есть Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добро. А страшно сказать наоборот, ведь он получает от него страдания, или он не имеет заработка, и многочисленные кредиторы огорчают его жизнь, и весь день он полон забот и хлопот. Или он неровен час страдает от болезней и не пользуется уважением людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. И целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Знаете, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает ему все эти вещи, или как наказание за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы и от природы, страшно сказать, без расчета и знания. А он укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. Получается, что как будто ни было, он видит обратную сторону Ахурая, Творца.
2: Эстер Бет.
0: Второе скрытие. Второе скрытие, то есть то, что называется в книгах скрытием внутри скрытия, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахурая Творца, а говорит, что Творец оставил его и не наблюдает за ним. А все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получил их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до отрицания веры. То есть он молится и занимается благотворительностью на все виде реакции на все свои беды и не получает совершенно никакого ответа. И как раз, когда он прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление и поступать хорошо, удача поворачивается к нему спиной, и он с большой жестокостью отбрасывается назад. А когда он перестает верить и начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью.
1: Ему не удается зарабатывать по-честному, а получается только обманывая людей или оскверняя субботу и тому подобное. Или все его знакомые, соблюдающие Тору и заповеди, страдают от бедности и многочисленных болезней и вызывают огромное презрение людей. И эти его знакомые, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы и глупы от рождения и большие лицемеры до такой степени, что ему противно быть в их обществе даже мгновение.
0: А все его знакомые грешники, которые издеваются над его верой, как раз-таки являются самыми успешными и совершенно здоровыми, не знающими никакой болезни, умными, обладающими хорошими свойствами и симпатичными во всех отношениях. Нет у них заботы, они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия, ибо тогда не ровен

0: чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот это свечение, это понимание, которое он получает благодаря Торе, называется словами Тора «приправа», пока они не достигнут определенные меры, и Творец не сжалится над ним и не изольет Дух свыше, то есть высшее благо. Однако это происходит после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек притягивает в свое тело благодаря укреплению в вере в Творца, ибо тогда он становится готов к управлению раскрытием лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добром.
1: Имя Творца показывает нам, что Творец добр и творит добро всем своим творением, то есть всеми способами сотворения добра, достаточными для разных получателей в народе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение и благо одного не похоже на наслаждение и благо другого. Например, занимающийся наукой не получит наслаждения от почести и богатства, а не занимающийся наукой не получит наслаждения от постижений и великих изобретений в этой науке. И, разумеется, этому Творец дает богатство и почести, а тому дает замечательные постижения в науке. Получается, что он получает от Творца великое благо и покой, и постоянно испытывает душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот и притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за то, за что бы ни взялся, он преуспевает.
0: Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. Когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере, а когда не усерден, находим, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают и не знают болезни, и они пользуются огромным уважением людей, и нет у них никаких забот, и целый день они постоянно пребывают в покое и великом спокойствии. И они умные, честные и красивые, так что находящиеся в их обществе благословенно испытывают огромное наслаждение.
1: А все его знакомые, не идущие путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах, ни одного мгновения не могут вздохнуть полной грудью, страдают от болезней, терпят множество страданий и вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми и жестокими людьми, лицемерами, наполненными ложью до такой степени, что ему противно находиться в их обществе.
2: Дубар аль-Халаким Шешбану, Коля Хелек, Нистар Эхат.
0: Это часть, которая есть в нас, каждая часть, одинарное скрытие, скрытие, скрытие, даже раскрытие лика есть внутри нас. Мы должны только привести это в действие, только помочь друг другу, как пойти по Баласуламу. Сейчас и схватить именно это высшее, что такое раскрытие лика, оттуда быть.
1: Да, статья краткая, но

0: мощная. Там есть, очевидно, такое требование к высшей силе, насколько мы хотим, чтобы она раскрылась в каждом состоянии, в каждом человеке. И все скрытие формирует в нас вот этот хиссарон.
1: Да, в части описания раскрытия лика, поиск Творца усиливается во время скрытия. Просто как можно просить время скрытия, как можно вообще прийти к состоянию, что человек выходит из этого состояния, когда он думает, что так Творец уже оставил его и не управляет ему, даже не показывает ему свое умение плохую сторону.
0: Да, и в двойном скрытии. Я все-таки чувствую, что я в скрытии есть Творец, но Он скрыт от меня. Здесь мы работаем над верой выше знания.
1: Да, картинка состояния, когда он получает воздействие высшего света и не видит, в каком состоянии он находится.
0: Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 мая 2004 года. Доброе утро, мировое Кли. Мы начинаем читать статью «Скрытие и раскрытие Творца». Скрытие и раскрытие Творца. Двойное скрытие, скрытие внутри скрытия. Человек не чувствует, человек не чувствует, что Творец оставил его, не ведет себя с ним согласно своему имени добрый, творящий добро, и наоборот, получает от него страдания, или он не имеет заработка. И многочисленные теряют веру.
1: Я добавил здесь также, что мы видим внутри этого описания Бааля Сулама. Он сокращенно, это не всем Бааля Сулам. Это переработано. То есть человек не чувствует даже обратную сторону Ахураим Творца. То есть совершенно оторван. Но чувствует ли он, что он даже не чувствует обратную сторону Творца? Нет, он не чувствует. Если бы он чувствовал обратную сторону Творца, то он здесь бы было написано иначе. Обратная сторона Творца называется, что мы чувствуем негатив от него, потому что Творец добрый, творящий добро. Если человек чувствует доброго, творящего добро, и связывает его с Творцом, это называется, что он знаком с паним, с ликом. В лике тоже есть открытый лик и неоткрытый лик. Но даже неоткрытый, нераскрытый лик, в любом случае, это ощущение, что у меня есть что-то хорошее, и это добро приходит от Творца, от высшей силы, с которой у меня есть связь, и он обращается ко мне, так он относится ко мне. Тоже в состояниях дома, также в состояниях дома сома мы удостоимся иногда ощутить так. Тогда как, когда человек чувствует себя, на себе страдания, ощущение страданий тоже может быть таким, что он чувствует, что эти страдания приходят к нему от Творца, но тогда называется, что он чувствует Творца через Ахураим, обратную сторону, то есть не согласно отношению Творца к нему правильному, когда он добрый, творящий добро, а Ахураим. Что значит Ахураим, обратная сторона? Есть Творец, от которого, от его лика исходят хорошие вещи, а от его задней стороны Ахур исходят плохие вещи. Он что такое, двуличный? Нет. Можно сказать, что Паним и Ахураим — это мы делаем в восприятии ощущения Творца. Когда я нахожусь с ним в подобии по форме, когда я понимаю его, когда я считываю его правильно, это называется, что я и он находимся Паним бы Паним. Он в отдаче, я в отдаче. И тогда, когда у нас есть те же по ним отдачи друг к другу, я начинаю ощущать, согласно этому, действительно, добро, которое он имеет в виду ко мне. И тогда действительно называется, что он светит мне своим ликом. Тогда как, если я чувствую страдания и чувствую, что они исходят от него, это называется, что я не нахожусь в точности по ним к нему. То есть мое отношение к нему не согласно подобию по форме. То есть я не нахожусь в отдающих килим. Если бы я был в отдающих килим над моим желанием получать, я бы вообще не чувствовал, что приходит что-то плохое от него никогда. Поэтому называется, что Творец, он всегда ликом ко мне, по ним. Только я нахожусь к нему сейчас в Ахураем, обратной стороне. Не в отдаче, а в получении. Но из-за того, что мы говорим со стороны человека, мы не говорим о том, что человек изменяется своих по ним, то есть в отдаче, в подобии по форме к Творцу, или в своем Ахураем, в неподобии по форме к Творцу, и из этого чувствует или добро или зло. А человек как будто всегда смотрит на реальность, которая приходит к нему, и поэтому определяет, что Творец хорош к нему или плох к нему. Не связывает это с тем, что он сам находится в Паним Ахураим по отношению к Творцу. Он говорит, что этот Творец находится к нему или хорошей стороной, или плохой стороной. Далее. Так, двойное скрытие, что он вообще не чувствует что-то, что это истекает от Творца. Он чувствует, что Творец покинул его и не обращает внимания на него. А свои страдания он приписывает к природе, приписывает судьбе в слепой природе. А из-за того, что отношение Творца к нему он чувствует как очень запутанное отношение, он теряет веру. То есть страдания приходят, доходят до таких больших состояний, что они путают человека. Так что он теряет вообще связь с Творцом и связывает тогда свое состояние с природой и со случаем. С природой это называется, что все, что угодно, кроме Творца, потому что нет никого, кроме него. Творец является корнем всего. Но если этот корень исчезает, то вместо этого корня мы начинаем видеть всю реальность, другую, которую он создал, кроме него. Это называется природа. А кроме него есть 1001 фактор, который может представляться по отношению ко мне, выглядеть по отношению ко мне как причина моих состояний. Почему страдания скрывают Творца, а наслаждения также могут скрывать Творца, а могут не скрывать его? Со стороны Творца или со стороны творения приходит к нам это скрытие? У нас есть закон, который вытекает еще от существования первой стадии, четырех стадий прямого света. В кли раскрывается наслаждение, а внутри этого наслаждения раскрывается корень наслаждения, свойство корня. В первой стадии раскрывается. А мы говорим, что первая стадия, кроме того, что чувствует наслаждение, свет, который наполняет ее, также начинает ощущать корневую стадию, более высокую, высокое свойство, высокую стадию. Начинает чувствовать, кто наполняет ее, хозяин. То есть Творец раскрывается внутри наслаждение как источник этого наслаждения. И тогда из этого кли, желание получать, начинает гнаться за Создателем, за корнем. Это уже заложено в нас, отпечатано в нас. Желание получать, когда чувствует корень, как более возвышенный, более важный, видит в этом еще большее наслаждение, видит в этом еще более высокие, большие вещи и начинает стремиться к корню. До такой степени, что уподобиться корню, быть связанным с ним, это большее наслаждение, чем наслаждение, которое наполняет желание получать, чистое желание получать само. А если, допустим, у нас есть вторая стадия, то есть кли хочет быть как Творец, подобным Творцу. И из этого начало, ощутило, что Творец наполняет его как источник наслаждения. Но если, допустим, сейчас, когда я получаю наслаждение от хозяина, я чувствую самого хозяина. Если я начинаю сейчас ощущать, что наслаждения уменьшаются, исчезают. Начинаю ли я также в соответствии с этим обращать меньше внимания на хозяина? И, соответственно, тому, насколько наслаждения постепенно исчезают из моего ощущения, также и образ хозяина, как доброго творящего добро, как властвующего, великого, высокого, тоже исчезает у меня. Или я могу в каком-то усилии оставаться, даже если наслаждение исчезает, в осознании добра хозяина, и сказать, с хозяином я не готов расстаться, я хочу, чтобы корневая стадия оставалась во мне навечно. А наслаждения могут ощущаться во мне или не ощущаться, или даже когда не ощущаются, с них будут ощущаться страдания. На это я готов. Я даже заинтересован, может быть, чтобы это было так, чтобы проверить себя, что я не завишу от наслаждения. Пусть исчезнут. Пусть будут наоборот относительно моего желания получать. Возможно ли это? Или иначе, можно спросить, возможно ли это со стороны творения желать, чтобы это было так? Возможно ли с нашей стороны получить такие силы, чтобы мы не зависели вообще от ощущения желания получать, а образ хозяина, образ Творца будет наполнять нас вместо наслаждений силой и наслаждением гораздо большим, чем предшествующие наслаждения. И тогда, после того, как я совершенно не завишу от ощущения наслаждений или страданий, для меня вообще это то же самое. Это называется, что я умерщвляю мое желание получать, как будто его нет. Я обрел свойство бины, веры, высшее преодоление, эдгабрут, над желанием получать. После этого я могу вновь сказать, я готов играть с моим желанием получать в направлении минус наслаждения, в направлении плюс наслаждения, неважно как, только ради хозяина. Что он хочет? Он хочет, чтобы я наслаждался, я буду наслаждаться. Он хочет, чтобы я не зависел от наслаждений. Пусть их не будет. И тогда я начинаю быть свободным, как он, и видеть творение, как сказано, все, что создал хозяин, он создал для меня. Чтобы взять все творение, которое он создал, все желание получать, всю реальность, и сделать из нее все только для того, чтобы уподобиться ему, то есть отдавать ему. Отдавать ему. Так он пока что рассказал нам о том, что человек находится в состоянии двойного скрытия. Если он находится в двойном скрытии, что называется двойным скрытием? Это все люди, которые находятся в мире, могут сказать так, что они находятся тоже в двойном скрытии? Нет. Это человек, который был в каком-то как бы раскрытии и в определенных ощущениях развития. Поскольку у него есть решимот от разных вещей, уже отпечатались у него разные впечатления от Творца, его отбрасывают из разных состояний, и в разные состояния, и одно из этих состояний — это двойное скрытие. Верно, что он в том состоянии сейчас совершенно опустошился от ощущения Творца. Верно, что он не чувствует источника, чувствует только страдания. Но если он сейчас возьмет книгу или послушает из какого-то источника, или получит какое-то как бы напоминание, в его разуме вдруг возникнет какая-то мысль о его состоянии. И тогда он сможет расшифровать правильным образом свое состояние и понять, что он был в двойном скрытии. В тот момент, когда он начнет различать, это уже не будет как скрытие, но он будет знать, в чем он был, из-за того, что в нем раскрылись решимот от нескольких состояний, которые были до этого. Не в двойном скрытии, потом он вошел в двойное скрытие, в бессознательное состояние, а сейчас как бы возвращается к жизни, то есть он осознает, к чему он возвращается, и из этого определяет, что он был в бессознательном состоянии. Ладно, посмотрим дальше описание. Что происходит с человеком, который начал ощущать состояние двойного скрытия? Еще раз, человек, который входит из раскрытия или из простого скрытия в двойное скрытие, что он чувствует? Описание. Когда он молится о своих бедах, и делает добрые дела. То есть он знает, что он собирается делать добрые дела и молиться, и хочет в каком-то виде, благодаря или внутреннему, или внешнему, улучшить свое состояние. То есть он знает в каком-то виде, то есть он слышал, помнит, или ему напомнили, что стоит тебе сделать какие-то добрые дела, они приведут тебя к хорошей реакции. Потому что он чувствует беды. И так ты сможешь, может быть, избавиться от этих бед. Он не получает ответ. Может быть, наоборот даже. Если он делает хорошие вещи, добрые дела, и видит от этого негативные результаты. Когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. То есть, наоборот, прекращает соединяться с помощью возвращения, с возвращения к связи с Творцом, То есть оставляет учебу, оставляет товарищей, отдаляется от группы. Разные вещи, как бы необходимые для продвижения, когда он оставляет их, как раз видит себя преуспевающим. Когда он преодолевает себя и верит в высшее управление, и исправляет свои дела. То есть хочет в любом случае просто всеми силами войти в группу, и то, что в твоих силах делать, делай. Тогда успех обращается к нему обратной стороной, и его отбрасывают обратно. Безжалостно. То есть мы видим здесь, со стороны Творца, направленное отношение к человеку, согласно совершенно другой формуле. То есть человек старается приблизиться, а Творец как будто отталкивает его в соответствии с тем, насколько он пытается приблизиться. Когда он прекращает верить, и делает плохие дела, лишь тогда он видит успех и покой. Деньги свои он не достигает честным путем, а только обманом. И кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Это ощущение человека. Мы видим так. Человек, допустим, оставляет группу. Я помню, у нас был кто-то, кто жил в Бет-Шемеш, и так начал ощущать в конце своего пути. Вы помните, о ком я говорю? То есть, что мне делать рядом с этими ребятами? Я немножечко с ними был. Они не великие, не высокие, не уважаемые, не особо культурные, не философы, ученые, люди культуры, вообще кто они по специальности, по своим достижениям в жизни. Нет в них ничего особых достижений в никаких областях, которые человечество уважает. Так он начинает измерять свое окружение. Кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Мы чувствуем это на себе и чувствуем это на людях, которые проходят у нас и так утверждают. Кажется ему, что те, кто не идет путем Творца, преуспевают, здоровые, спокойные, умные, добрые сердцем, милые, уверенные в себе. Можно сказать, что каждый человек находится до того, как он переходит махсом, всегда в какой-то частью своих состояний, также и в двойном скрытии, может пробудить в себе это ощущение и понять, что это существует. А когда высшее управление пробуждает в человеке такое чувство, он предпочитает убежать от мыслей и страданий, приходящих к нему от Творца. И это приводит его к потере веры. Значит, к потере веры, что Творец вообще управляет творением. Это называется, что он прекращает верить. В вере — это ощущение Творца как управляющего моим состоянием и всей реальностью. Это называется вера. Он говорит нам это в статье в книге Шамати, что вера — это ощущение Творца. Пятая или шестая статья, не помню. Так здесь человек совершенно прекращает верить, прекращает ощущать, что Творец вообще управляет творениями. А он верит, что все, что приходит к нему, это только в руках судьбы и природы. Кроме Творца, это называется судьба или природа. Есть вопросы об этом? Пожалуйста. Это все описание состояния двойного скрытия. Я не вижу всего зала. Жаль, покажи. Еще больше. Я не вижу рук. Да, Гилад, вижу, что он. Да, пожалуйста.
0: Раф, вы слышите?
1: Да.
0: Слышите вопрос? Вопрос такой. Кажется, что это очень высокое состояние, вот это двойное скрытие, дает возможность человеку, несмотря на все сопротивление, все-таки придерживаться Творца.
1: Нет. Прежде всего, я хочу снова пройти, поговорить к вопросу, что состояние двойного скрытия — это очень высокое состояние, которое помогает в любой возможности снова вернуться к ощущению Творца. Это неверно. Это двойное скрытие. Одинарное скрытие называется лик. Еще раз, я начал с этого объяснения. Может быть, я не совсем дал точное определение. По ним лик — это называется добро. Я чувствую хозяина и чувствую от него добро. Одинарное скрытие — это называется, что я верю в хозяина. Я не вижу его в точности, но я только знаю, что он существует, и чувствую, что от него исходят разные путаницы. Но я эту путаницу тоже связываю с ним. Мое кли не исправлено. Я не могу ощутить, что я нахожусь в связи с ним и что я получаю от него все благо. У меня нет экрана на мои желания. У меня нет на все мои желания наслаждаться намерения ради отдачи. И тогда я, с одной стороны, чувствую, что Творец управляет всей реальностью, но с другой стороны, я не чувствую этого. Я как будто ощущаю, как сказать, это называется обычное скрытие. Я все-таки не вижу управления в ясном виде, но у меня есть понимание, что это исходит от него. Это называется обычное скрытие. Мы можем в течение дня, допустим, быть в разных состояниях, в разных ситуациях, не очень приятных, и тем не менее думать, что мы находимся в них в управлении Творца, что благодаря этому у него есть разные планы относительно нас. Он хочет, чтобы я был оторван от моего желания получать. Он посылает мне разные помехи, чтобы я поднялся благодаря им от моего желания получать. Я не хочу зависеть от него, зависеть от них и так далее. То есть
2: Эстер Рагиль.
1: Обычное скрытие — это называется, что я не отрываю себя ни в мысли, ни в ощущении, в мысли, что есть хозяин, и у меня есть от него какие-то как бы страдания. Я иногда могу сказать, что эти страдания вызываются тем, что я нахожусь в недостаточном исправлении. А иногда я могу сказать, что нет, эти страдания приходят от хозяина для того, чтобы запутать меня, исправить меня. Есть у него в этом какое-то хорошее намерение. Но если я все-таки не оторван от Творца в мысли, по крайней мере. Это признак того, что я думаю о нем хорошо. Это признак, что все-таки я оправдываю его не в моем ощущении. Ощущение мое нехорошее. Я не могу сказать, что я получаю от него наслаждение. Но я говорю, я получаю от него вещи нехорошие из-за того, что этим он хочет вырастить меня. Или я могу сказать, что от него приходят вещи хорошие, но эти вещи мне представляются плохими из-за того, что я нахожусь в противоположности по форме от него. То есть хорошая вещь, которая исходит от него, ощущается у меня как противоположное, плохое. И все это называется одинарное скрытие, обычное скрытие. Когда я прекращаю совершенно думать о Творце в плохом ощущении. Допустим, я находился в обычном скрытии, и я говорил, да, Творец посылает мне разные беды, проблемы для того, чтобы воспитать меня, чтобы сделать меня более мудрым, больше понимающим, сильнее. Но если эти беды усиливаются, и просто я вхожу в состояние, когда я забываю о Творце. Эти беды просто захватывают меня. И тогда это называется двойное скрытие. То есть есть ноль, и от нуля к минус один — это в ощущении бед, это обычное скрытие, а минус два — это двойное скрытие. Что определяет, что это обычное скрытие или двойное скрытие? Величина бед. Есть какой-то уровень определенный в человеке, когда он готов терпеть страдания, и внутри них, допустим, сказать, что это приходит мне из-за того, что я не нахожусь в подобии по форме с Творцом, из-за того, что Творец добрый, творящий добро, но хочет также привести меня к этому состоянию, когда я буду добрый, творящий добро, и так далее, то он оправдывает в каком-то виде не свое состояние, а для Творца. Это все еще называется обычным скрытием. Если он совершенно пребывает в страданиях настолько больших, что они не способны дать ему быть в связи с какой-то причиной этих страданий, он не может оправдать Творца ни в каком виде. У него исчезает тогда связь с Творцом. И тогда все зависит от случая, судьбы, природы, окружения. Да, Ицек.
0: Когда человек входит в двойное скрытие, это когда страдание усиливается или также и в наслаждениях?
2: Аим гамми ми минус эхат ли минус штайм.
0: От минус один к минус двум мы можем войти в двойное скрытие, или от плюс одного к плюс два мы можем войти в двойное скрытие. Что это значит? Двойное скрытие — это когда я совершенно не ощущаю Творца, а я ставлю это в зависимости от судьбы. Или, и неважно тогда, большие наслаждения или большие страдания. То есть есть у нас состояние в кли, когда кли, скажем, в первой стадии, в четырех стадиях прямого света, когда кли ощущает себя как наслаждающийся, больше или меньше, или даже страдает, то есть чувствует наполнение, и кли чувствует также стадию шорыш в первой стадии. Шорыш — корень, создатель, того, кто наполняет его. И тогда мы должны как-то относиться к этому кли, отношения между ними, насколько наполнение или отсутствие наполнения влияет на то, что я обращаю внимание на хозяина или не обращаю внимания, настолько, что он просто исчезает, и я нахожусь только в ощущении кли. И это отношение кли, насколько оно наполнено, или насколько его не хватает, или хозяин, насколько ощущается во мне или не ощущается, это говорит об уровне человека, на каком уровне я нахожусь. И, конечно же, и страдания, и наслаждения, когда они выше ощущения хозяина, в данный определенный момент, они отрывают меня от хозяина. Я вижу миллион долларов, я забываю о Творце и краду. Я, не дай Бог, нахожусь совершенно в противоположном состоянии, потерял миллион долларов. Я забываю о Творце и плачу. И нет у меня ничего в мире, кроме этой потери.
2: А Гамкин Рофим...
0: Также врачи и физиологи говорят, что внутри тела нет разницы между тем, когда человек плачет или смеется. Работа, тело — та же работа. Мы говорим по модулю. Вы знаете, да, в математике, что такое модуль? То есть не учитывая это положительное или отрицательное, мы говорим об уровне воодушевление, насколько воодушевление внутри, желание получать большое, неважно, положительное или отрицательное, которое отрывает меня от хозяина. И вот это воодушевление, вот это впечатление, оно управляет мной. Еще вопрос Авиу, по-моему, да?
1: Когда человек находится, в двойном скрытии, что переводит его в одинарное скрытие? Когда он находится в одинарном скрытии, что переводит его в двойное скрытие? Где поворотная точка между этими состояниями?
0: Когда человек находится в двойном скрытии, как он может перейти в одиночное скрытие, с помощью чего? Когда он находится там в простом скрытии или в двойном скрытии также. То есть это уже относится к высшему управлению. Мы говорим только о том, что происходит с нами, и то, как мы впечатляемся от того, что находится в нас. Есть в нас как в кли, которое создано, и нет, кроме этого, есть только два понятия. Есть наполнение и тот, кто наполняет. Нет другого. Об этом мы говорим. И о наполнении мы можем говорить отдельно. О Творце мы можем говорить отдельно, который является корнем, наполняющим, и отношения между ними. Мера исправления человека называется, насколько он не зависит от наполнения. И не то, что не зависит от наполнения вначале. Пока он не зависит от наполнения, это называется, что он обретает гагальт и вейнаем, отдающий келим, намерение ради отдачи, а затем даже использует свое наполнение как негативное или позитивное. Это очень тяжело. В ради отдачи. Здесь мы, может быть, даже можем сказать немного, какой уровень трудности в нахождении получения бесконечных наслаждений и быть в намерении ради отдачи. Почему мы вообще способны находиться в огромных страданиях, как страдания Иова. Говорят, что это не создано, потому что невозможно выйти из них. Они настолько велики, что кли совершенно пусто. Это как пропасть мира бесконечности после сокращения, но в ощущении, что этого не достает ему. В мире бесконечности там все-таки сокращение было в совершенстве того, что он хотел приблизиться, уподобиться Творцу. И вопрос: работать ради отдачи. Из того, что кли совершенно пустое, и ощущать себя в бесконечных страданиях. Или работать ради отдачи. В том, что кли полностью наполнено в бесконечных наслаждениях и готово обратить их также в отдачу. Где большая работа? Мы пройдем эту статью. Может быть, отсюда мы поймем, почему самые большие ступени работы ради отдачи, то есть преданность буквально, она приходит от самых больших наслаждений. Одним словом, если мы не дойдем до этого, я скажу, где ключик. Наша проблема в том, что мы не созданы желанием бежать от страданий, а мы созданы как желание наслаждаться наслаждениями. То есть изначально желание оно наслаждаться. И отсутствие наслаждения ощущается у нас уже как страдание. Поэтому настоящая работа ради отдачи, она из наслаждений. Еще раз. Почему вообще есть этот вопрос? Потому что мы на пути к исправлению отрываемся совершенно и от наслаждений, или от страданий, и появляется как бы этот вопрос. Может быть, я иду на страдания, несмотря на них, я поднимаю себя на уровень ради отдачи, когда я думаю о Творце, и все равно нахожусь в слиянии с Ним. Я могу это делать, но это только половина пути. Это только знак исправления килим, но мне нечего давать. И действительно, мое желание получать, тогда оно не работает как желание получать. Ладно, продолжим. Одиночное скрытие, обычное скрытие. Творец скрыт. Что это значит? Он не раскрывается как абсолютное добро. Творец называется добром. У нас нету иначе в нем никакого постижения. Добрый и посылающий свое добро, наслаждение миру, то есть мера его блага раскрывается, и мы говорим, то, что мы знаем о нем, он добр и творит добро. И только об этом можно сказать, что это Творец. Имя Творец Боре называется добрый, творящий добро. И нет никакого другого определения. Но он не раскрывается как абсолютное добро, а как доставляющий страдания, но раскрывается как доставляющий страдания. То есть это может быть такое или нет? Это Творец, если он раскрывается как источник страданий? Конечно, не Творец, потому что он не может быть добрым и творящим добро. Но здесь есть посередине что-то, что портит мне правильное ощущение его, потому что если это исходит от него, то должно быть хорошо. Если это ощущается во мне как зло, но я все-таки чувствую, что это приходит от него, то что-то портит. Кто может испортить, если есть только я и он? Так я пока еще в своих неисправленных свойствах настолько неисправлен, что то, что приходит от него, ощущается во мне как плохое. Ну, мы знаем, допустим, ребенок, не дай бог, болен, приходит мама, хочет дать ему лекарство. Настоящее лекарство, оно всегда горькое. Но сейчас мы в нашем лживом мире, нам удается делать лекарства вкусными, но на самом деле лекарство, оно невкусно. И ребенок думает, что мама, она плохая, она причиняет ему зло, плачет, обратно бьет ее в ответ, не хочет принимать это лекарство. Ему трудно поверить, что

0: у мамы есть добрые намерения к нему, потому что ему не хватает познания мамы. Это называется, что он не раскрывается как абсолютное добро. Мама не совсем хорошая, иногда может быть плохой. Ну, как доставляющий страдания. То есть у меня нет выбора. Я думаю о Творце из своих келим. То, что раскрывается в них от Него. Это называется, что человек видит обратную сторону, Ахураим Творца, поскольку он видит, что он получает от Него страдания. Видит, что получает от Него страдания. Но, несмотря на это, он верит, что все не приходит к нему от слепой судьбы или природы, а это Творец, который так к нему относится. Почему Творец к нему относится так? Либо это приходит как наказание за его действие. Нужно понимать, что такое наказание. Конечно, такого нет в наших отношениях с Творцом. Это только в нашем мире есть наказание. И эти наказания, они никогда ничего не исправляют, мы это видим. Потому что невозможно исправить прошлое. Если я сделал в прошлом, когда я был в другом духовном состоянии, некое действие, исходя из того, что я был неисправлен, то сейчас я готов исправить прошлое состояние и быть исправленным. А прошлое состояние тогда, с помощью того, что мне раскрылось зло, раскрылись страдания, и сейчас я как раз-таки поэтому именно понимаю их и исправляю, и тогда благодаря этому прошлое состояние сейчас становится исправленным. Но что может быть наказанием? Если я исправляю себя, я исправил себя, наказание может быть только как помощь свыше, что если я сделал что-то нехорошее, и я не вижу в этом нехорошее, то может быть в качестве помощи свыше, что в этом нехорошем действии мне дают ощущение еще более нехорошее, и тогда я чувствую, что я нахожусь в этом зле, и я его исправляю. Тогда это называется наказание, это называется помощь. Это называется исправление. То есть не может быть, чтобы свыше приходило к нам что-то, кроме исправлений, которые ощущаются вследствие нашего неисправленного состояния как наказание. Итак, как наказание за его действия, он думает, что это приходит к нему, потому что изначально он был неисправленным, и поэтому он видит, что то, что приходит от Творца, это сейчас как наказание, как добавка зла. И тогда, может быть, с помощью этого он входит из обычного скрытия в двойное скрытие, или чтобы привести его к хорошему. Тогда он правильно читает это. Он говорит, это не наказание, это исправление, которое приходит к Творцу. Он колет меня еще больше, чтобы я почувствовал горечь в этом, и чтобы я не остался в этом состоянии, чтобы я пошел на исправление. И теперь здесь поворотная точка. Либо наказание за действие, либо чтобы не привести к добру. Ведь как в этой точке, на этих весах человек стоит, и как он склоняет себя на какую чашу? На чашу заслуг или чашу вины? Он думает о Творце. Это наказание, Творец не обращает на меня внимания, еще больше страданий и проблем. И так он еще больше отдаляется от того, чтобы оправдывать это ощущение, и падает двойное скрытие, либо говорит, нет, это приходит для того, чтобы укрепить меня, поддержать, пробудить меня, чтобы я вышел из этого. Я должен войти в группу, к товарищам, чтобы помогли мне, чтобы подействовали на меня, чтобы быстрее начали воздействовать на меня, и тогда я выйду из этого. Либо, может, с помощью учебы. Как человек, способен ли он вообще в этом состоянии определить, на какую сторону он склонится, когда страдание усиливается? Либо сказать, что это наказание за его действие, либо сказать, что это помощь, чтобы вытащить его из плохого состояния. Это зависит от подготовки. В то время человек ничего не может определить. Но в предварительной подготовке, если он вокруг себя приготовил группу, учебу, когда приходит каждый день, каждое утро, будильник его будет, какие-то там телефоны, которые он получает от товарищей в течение дня, как бы там ни было. Все это окружение, и главное, это группа, которая все время думает о том, чтобы продвигаться все больше и больше, и она излучает ему эту мысль, эту силу, которая помогает человеку в той мере, в которой он влияет на группу. Он также тоже укрепляет группу в своих хороших состояниях. Тогда группа влияет на него и может здесь, вместо того, чтобы сказать, что это наказание за его действия, он говорит, что это приходит, чтобы вызволить, спасти его от падения. И тогда он укрепляется в своей вере. Что значит «в какой своей вере»? Что это то, как Творец управляет им. Описание состояния. Его заработок человек, ему и не достает его недостаточно. Он не может закончить месяц. Творец держит нас так, на коротке. Он полон забот, беспокойств, этот человек. Страдает от болезней. Люди его не уважают. У него ничего не получается, и он не находит покоя. То есть все, что мы можем сказать, что это относится к наполнению кли, в том, в чем человек находится. Здесь наслаждение, семья, деньги, почести, знания. Там он чувствует себя буквально в состоянии неудовлетворенном, так мягко говоря. Но вместе с этим он знает, не то, что чувствует, но знает, что Творец управляет им. Он только относится к нему так. Это состояние большинства тех, которые находятся перед Махсомом, и это состояние, в котором мы должны воевать. Воевать против него, воевать с ним. То есть, снова я повторю это, как наказание за его действия или для того, чтобы привести его к добру. Здесь поставьте акцент. Человек должен ощущать себя, что он находится всегда в выборе. В выборе. Именно оправдывает себя весь мир. Да? Что от Творца получает только благо. И все время старается быть праведником в оправдании, несмотря на неприятное ощущение всего, что есть у него в жизни, благодаря тому, что старается это делать. Он тогда приходит к раскрытию. Есть вопросы? Ребята, есть вопросы? Да, там. Юваль в конце я вижу.
1: По сути дела, ощущение воспринимали это как страдание или как наказание, как подготовка. Это тоже мы направляем цель страданий с помощью группы, как вы сейчас сказали.
0: Мы не можем сейчас

0: о Творце.
1: Я не говорю
0: о людях верующих, то, что называется, религиозных, в разных религиях. Я говорю, у нас это тоже называется, что у них нет связи с Творцом. Связан с его управлением, что это может быть только через приближение, через то, чтобы уподобиться Творцу. Люди чувствуют либо хорошо, либо плохо, когда начинают с помощью науки Каббала стараться отыскать источник добра и зла, тогда можно начинать говорить о раскрытии, скрытии, двойном или простом. Тогда мы уже говорим о внутренней работе человека, о том, как связать ощущение добра и зла, или то, что у нас называется правда и ложь, с реальностью Творца, с присутствием Творца. То, что есть у меня в моем кли, с тем, кто дает мне это. Это все, что есть в нашей реальности. У нас нет ничего другого, кроме этого. Только это мы в сущности исследуем. Ну, я вижу, что мы снова, у нас связь наладилась. Я надеюсь, что мы усилим связь между нами, и тогда у нас и технических тоже падений не будет. Мы продолжим завтра с Божьей помощью описание раскрытия лика. Хотел бы сказать еще раз, на чем мы закончили выяснение наше, как наказание за его действия или для того, чтобы дать ему благо. То есть вот этот отрывок, часть этого предложения мы должны узнать. И зависит от нас, насколько мы стремимся в течение дня. Это называется входы и выходы. Оправдывать Творца за все, что происходит с нами, неважно, в каком состоянии мы находимся. Пытаться, стараться помнить о нем, что он тот, кто делает все, что я и все, что во мне, насколько мы будем связаны в корне один, единый, единственный, что нет никого, кроме него. Это называется, что мы работаем над выбором, над решением, которое приводит нас к раскрытию. И только после того, как человек все время стремится раскрыть Творца как доброго и начинает стремиться к Нему как к источнику наслаждений, как к источнику управления, согласно как, тому, как Бааль Сулам описывает в письме с 70-й страницы, в письмах, тот, кто любит, стремится к источнику своей любви, пока что не дает ему покоя и сна. И после того, как человек, как он описывает в письмах, наполняет свою меру, достигает своей меры тем, что все время, насколько может, в каждом случае, в каждом состоянии он связывает его с Творцом, что только он организует ему весь внутренний мир в разуме, в сердце, в ощущении и в мысли. И в этом человек постепенно приходит к состоянию, как он пишет здесь в начале раскрытия лика, то есть укрепление в вере во время скрытия, что Творец управляет всем миром. Это приводит его к книгам. Оттуда он получает свечение, свет исправления, понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И тогда он действительно приходит к тому, что Творец дает ему веру. Что такое вера? Ощущение себя. Что Творец открывает человеку себя, и тогда человек уже связан с корнем доброго и творящего добро. не получает от него.

0: благо и может получать как бы зло, якобы, а в том, что он старается всегда оправдать Творца, который посылает добро, и в этом не то, что он хочет чувствовать себя хорошо, но он начинает ощущать, что он не хочет злословить на Творца, что он хочет любить его. И вот это ощущение плохое, оно мешает ему. Тут есть много разных описаний, отношений. Главное, это придет, когда человек работает, стремится, тогда Творец раскрывает себя, и человек уже находится в раскрытии, то есть он обретает ощущение Творца как источник блага, и тогда он не может никогда ощущать зло. Мы будем говорить тогда, что такое работа клипот, и переходит Максон. И тогда начинает входить в мир полного добра. Там тоже есть разные состояния: падение, подъемы, левая линия, правая линия, клипот. Много. Все настоящие состояния, которые начинаются тогда и далее. Но это уже другие состояния. После того, как человек обретает некую степень веры.
1: На
0: этом мы завершим первую часть нашего урока. И завтра, с Божьей помощью, мы будем читать о раскрытии лика. И снова я напоминаю, что 15 минут перед учебой, может быть, 5 минут, не 15, но должны быть и думать, для чего предназначена учеба, а не просто так, сама учеба.
2: Подытожим, что мы получили на уроке и как мы готовимся. Что можно взять из этого урока к реализации на конгрессе? 6 минут подытоживаем конгресс.
3: Действительно, очень сильный урок. Мы учили, что такое вера, что такое работа в десятке. Это как раз то, что мы хотим строить. Мы хотим строить сильное окружение не собственными силами, я почувствовал высшую силу. А именно товарищи дали мне пример и величие Творца, и так далее, и так далее. И мы строим такое окружение, что мы только на связи с Ним, через объединение.
2: Со стороны человека Творец не меняется. Он смотрит на реальность и отмеряет, насколько Творец несет ему добро или зло. Если брать это по отношению к Конгрессу, то я воспринимаю реальность, насколько участвует в ней Творец, насколько есть молитва, насколько усиливаю веру в Творца во время скрытия.
4: Паним и Эстер, ваши Рава Марш.
3: Паним и Эстер, лик и обратная сторона, то, что Рав сказал, это мое восприятие, метод восприятия Творца. Творец всегда ко мне обращен лицом. Это я к нему могу повернуться спиной. Почему спиной? Потому что я забочусь о себе. Когда я начинаю заботиться о товарищах, как вот мы сейчас и готовимся к конгрессу, то я начинаю переходить из состояния, когда я тоже обращаюсь лицом к нему.
2: Но эта статья как внутренняя карта, насколько творение и человек могут раскрыть Творца в мире. Что значит раскрыть его? Это видеть его управление как доброго творящего добро. и что он может сделать для того, чтобы продвигать себя к тому, чтобы больше это видеть, то, что Творец есть, нет никого, кроме Него, Он добр, творящий добро. И так, как творение, можем прийти к этому только через объединение, тем более на Конгрессе, можем прилагать усилия в этом направлении. Как усиливать связи между нами в Его управлении, как доброго и творящего добро, и нет никого, кроме Него. Все наши усилия, чтобы раскрыть все это.
3: И все эти состояния, неважно какие, мы можем распознать как помощь от Творца, и тогда мы держимся за веру. И вопрос только в том, что как в тот момент, когда ко мне что-то приходит, как я вообще это все воспринимаю, но это определяется подготовкой. Это результат подготовки, и это то, что мы в десятке делаем все время, что насколько я вкладываюсь в группу, то группа помогает мне в таких состояниях, когда мне тяжело, и надо только давать и вкладывать как можно больше.
2: Отличие между двойным скрытием и одиночным — количество страданий, которое передает Творец. Если слишком много, тело человека не в состоянии принять и правильно на это отреагировать. Творец всегда обращается к творению. А творение иногда чувствует, что Творец приближается или удаляется. То есть Творец своим отношением к Творцу может это почувствовать. Творец открыться все время со своей стороны и раскрывается как вознаграждение или наказание. Так человек может прийти к исправлению, и только тогда может увидеть, что Творец несет лишь доброе. Все это сделаем, тогда будем готовы к Конгрессу.
3: Но мы в десятке помогаем друг другу удерживать связь с Творцом. В течение дня все время быть связанными. И не зависит от наполнения. Как Раб сказал, в мере исправления, насколько мы вообще не зависим от ощущения наполнения, от состояния, всегда стремимся к тому, чтобы усилить связь, работу с Творцом.
2: Интересный урок этот проходил 20 лет назад, но насколько он остался актуален и сегодня. Можно взять его на всю жизнь. Если уменьшается наслаждение, означает ли это, что хозяин исчезает? Или своими усилиями я должен оставить присутствие хозяина? То есть это основа для ощущения Творца. Потом я тоже делаю выяснение, по какой причине все это. Это важнее или то, что я беру за основу, когда исчезают наслаждения, как я отношусь к такому состоянию.
3: Ну, а если речь идет о Конгрессе, то нам надо сейчас готовиться так, что все состояния, которые мы пройдем, конечно же, это против желания получать. Мы ведь не захотим давать воодушевление товарищам, а все зависит от подготовки. Будем готовить себя, получим окружающий свет.
2: Концеров сказал красиво, вся цель — приобрести некоторую меру веры. И тогда мы будем то, что называется, на коне. Возможно это сделать только если десятка и группа помогут, окружение поможет. Как я буду направлять все свои усилия на то, чтобы почувствовать, что Творец Он добрый, творящий добро? Только если окружение на меня подействует, потому что я чувствую разного вида страдания.
3: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
2: Мы приветствуем всех. Мы должны поблагодарить Творца за то, что у нас есть учитель, великий такой учитель. И вот этот конкретный урок, который мы видели сегодня, это урок 2004 года. Это то время, когда Рав был в Москве. И урок этот тоже из Москвы. Да, когда Рав делал докторскую диссертацию, мы это как бы статьи изучали, как бы научные статьи, может быть, люди так ощущали. И ту статью, которую Рав читал, он сам это обработал. Есть целая серия статей, которые Рав обработал, так как он считал, как их необходимо обработать. Мы будем читать вот эту вот обработанную статью. И вообще мы постараемся сегодня реализовать тот совет, который мы много лет получали от Рава, пытаться работать с текстом. Каждый, кто слушает уроки Рава и слышит, как Рав рассказывает, то, как он работает с текстом, запятые расставляет, знаки препинания, редактирует какие-то вещи для того, чтобы соединиться с текстом. И вот эта вот связь — это то, что каждый из нас хочет тоже попробовать, построить и выстроить для себя. Поэтому мы постараемся это сделать сегодня. Мы читали статью «Раскрытие скрытия лика Творца». Там есть две части, первая и вторая. Сегодня мы видели первую часть. И вот эта статья очень сложная. Сложная статья. Мы изучали много раз в течение многих лет, и Рав придает этому огромную важность и относится, да, в разных, соотносится с этим во многих местах. И всегда, когда мы это изучали, были, в общем-то, такие вызовы. Ну, Бальсулям, то, как Бальсулям, это очень такой точный и однозначный путь. И тот, кто еще не является Бальсулямом, ему это кажется все очень сложным. И Рав помогает нам соединиться с этой статьей. То, что мы постараемся сделать сегодня. У нас есть время сегодня. Мы сейчас будем работать со статьей. Так что особенного в этом процессе?
0: Да, думаю, неделю назад Рав на одном из уроков, которые мы смотрим, сказал, для кого он делал эти статьи. Мы думаем сейчас, как их использовать. То есть он сам обработал статьи, наши товарищи перевели эти статьи на иврит, в оригинале. Рав делал это на русском языке. Но брал религиозные термины и сократил. Он оставил суть. И мы сегодня постараемся сделать упражнение. Мы почитаем часть статьи, почитаем источник, как он есть. И мы постараемся выполнить ту работу, которую сделал Рав, переработать эту статью, и затем сравним. Каждый сможет сравнить с тем, что делал Рав, и то, как он это сделает. Можно будет представить себе аудиторию учеников, так же, как Рав это сделал, что он сделал это для учеников, и мы будем обращаться с нашей работой к ученикам. И пусть каждый проверит себя, насколько его версия похожа на версию, которую сделал Рав.
2: Так, то, что мы сейчас будем делать, то, чего мы не особенно делали в последнее время, как в прошлом мы это делали, Рав нам давал такое задание. Мы постараемся использовать его совет. Сейчас возьмем 10 минут и попросим каждого открыть эту статью, первоисточник, у кого есть труды Бальсуляма, это 766-я страница. У кого книги нет, то понятно, что это есть в учебном материале. Открывает учебный материал. Мы читаем первую часть, которая называется «Одинарное скрытие». Каждый берет лист бумаги, карандаш, и постарается обработать ту часть, то, как он это чувствует, как он это понимает, как ему кажется правильным, что неправильно для него. 10 минут для каждого. Каждый делает это сейчас сам. Это не 10, работа в десятке. Работа в десятке — это как бы мы все вместе, но каждый сейчас будет работать сам с текстом, берет бумагу, ручку, неважно, или это он будет работать с компьютером или таблетом, и постарается обработать эту часть. Что значит обработать? Переработать. То есть перед вами сидит ученик, новичок. Это не то, что там статья куда-то там в газете, это не для улицы. Да, наверное, скажите, не волнует человека с улицы, а ученика волнует. Поэтому он старается как-то это переработать. Взять всю вот эту вот часть, не одну строчку, а всю вот эту часть. Давайте 10 минут и посмотрим, как мы продвигаемся. Итак, такой семинар, работа с текстом, одинарное скрытие и перерабатывает. Каждый пишет на своем удобном ему языке. Пожалуйста, 10 минут.
3: Эстер Алеф. Цио. שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו, שאין השם יתברך מתנהג עמו.
0: Раскрытие, скрытие Творца.
3: הטוב ומטיב. אלא חס ושלום
0: להפך. Двойное скрытие. Не ощущая даже обратную сторону.
2: Первое скрытие. Одинарное скрытие. Когда лик Творца не раскрыт, Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый, творящий добро, а наоборот, получает от него страдания, нет у него заработка, многочисленные кредиторы огорчают его жизнь, весь день он полон забот и хлопот, или он не ровен час страдает от болезней, не пользуется уважением людей. За какой бы план бы он ни взялся, у него не получается завершить, и целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Ну, разумеется, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает, подстраивает ему все эти вещи, или в виде наказания за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает, наставляет. Также и праведники в начале их же страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы или от природы, страшно сказать, без расчета и знания. Но он укрепляется, верит, что Творец устраивает ему все это своим управлением, и получается, что как бы то ни было, он видит обратную сторону Ахураим Творца. Второе скрытие, двойное скрытие. Второе скрытие, что называется в книгах скрытие, внутри скрытие, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураим Творца, но говорит, что Творец покинул его, не наблюдает и не управляет им, а все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получает от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными. Настолько, что таким образом доводят вплоть до, страшно сказать, полного отрицания веры. Описание, то есть он молится, занимается благотворительностью, добрыми делами, на свои беды не получает никакого ответа, а как раз прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. И всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление, поступает хорошо, удача поворачивается к нему спиной и еще с большей жестокостью отбрасывает назад. А когда он, страшно сказать, перестает верить, начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью. Ему не удается зарабатывать по-честному, но только лишь обманывая людей или нарушая субботу и тому подобное. Или же все его знакомые, соблюдающие Тору, заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, вызывают огромное презрение людей. И вот они, все соблюдающие заповеди, ему кажется, что они невежливы, глупы от рождения, лицемеры до такой степени, что ему противно быть их в обществе даже на секунду. И все его знакомые, грешники, которые насмехаются над его верой, как раз они и являются самыми успешными, совершенно здоровы, не знают никакой болезни, умны, обладают хорошими свойствами, симпатичны во всех отношениях. Нет у них ни забот, и они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия. И вот тогда не ровен час он падает под своей ношей и не может больше продолжать укрепляться, чтобы верить, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает, теряет веру, говоря «не ровен час», что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, страшно подумать, это от судьбы и природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны. Ахураим. Теперь описание лика, раскрытие лика. Поиск человека, как укрепиться в вере и в то, как Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книг и Торы, чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И вот этот свет и это понимание, которое он получает благодаря Торе, называются Тора приправа, пока они не достигнут определенной меры, и Творец не сжалится над ним и не прольет дух свыше, то есть высший свет. Однако, после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек пропитывается всем своим телом благодаря укреплению веры Творца, когда становится готов к управлению раскрытием лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своего имени «Добрый и творящий добро», где имя Творца показывает нам, что Он добр, творит добро со всеми своими творениями, то есть всеми способами сотворения этого добра, достаточными для разных получателей в общности Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение блага одного не похоже на наслаждение блага другого. Например, тот, кто занимается наукой, он не получит наслаждения от почести, богатства, а тот, кто не занимается наукой, не получит наслаждения от постижений, великих открытий в этой науке. Но, разумеется, одному он дает богатство и почести, а другому дает замечательные постижения в науке. Описание. Получается, что он получает от Творца великое благо и покой, и постоянно испытывает душевное удовлетворение. Ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением людей, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за что бы ни взялся, он преуспевает. А когда ему чего-либо не хватает, он молится, получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. И когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере, а когда неусерден, находит, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают, не знают болезней и пользуются огромным уважением людей. Нет у них никаких забот. Целый день он постоянно пребывает в покое и великом спокойствии. Они умны, честны, красивы, так что находящийся в их обществе благословения испытывает огромное наслаждение. А все его знакомые, которые не идут путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах, ни одного мгновения не могут вдохнуть полной грудью, страдают от болезней, терпят множество страданий, вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми, жестокими с людьми, лицемерами, полны лжи до такой степени, что ему противно находиться в их обществе. Конец статьи.

0: На одном из уроков, когда Раф объяснял, как работать со статьей, так он сказал следующее. То, что тебе непонятно, какая статья, да прочитай 10 раз, 20 раз. Читай только его со всем терпением. Читай, читай, читай. И каждый раз постараться прочитать как-то по-новому. Вначале с карандашом, с листом бумаги, потом на компьютере. Постарайся выстроить слова в разные моменты. И он сказал, я также работаю тоже так с текстами. У меня, то есть я порчу первоисточник, пока я не вернусь к нему, уже пройдя очень большой круг. И Рав сказал, это называется усердием, усилием. Я хочу соединиться с автором, прочувствовать его, понять его, войти в его разум, в его ощущения. Вот так я хочу. Вот мы тоже хотим соединиться с автором, соединиться с Равом, который дал нам этот совет и ведет нас тому и учит нас, как учиться. Мы сейчас вместе почитаем вот эту вот обработанную часть, то, что Рав сделал со статьей, где это у нас есть избранные отрывки. Избранные отрывки, можно открыть учебный материал, избранные отрывки, там есть линк туда. Рав, когда сделал вот эту вот обработанную статью Бальсулама, это начинается с первого. А когда он сделал эту статью, он начал со второго скрытия, потом первое скрытие. Поэтому попадем с обычного скрытия. Это обработанная часть статьи, первой части. Итак, одинарное скрытие. Пишет Рав, творец скрыт, не проявляется как абсолютно добрый, но источник страданий. И значит, что считается, что человек видит обратную сторону Творца, Ахурам Творца, так как он видит, получает от него страдания. Русский перевод не совсем точный. Но несмотря на это, человек верит, что все приходит к нему не по воле слепого случая или природы, а это то, что Творец, что это Творца, который так относится к нему. Наказание за совершенное или чтобы привести его к добру. И он укрепляется в вере таким образом, что Творец так управляет им. Потом описание идет, и Рав написал так. «Человеку не хватает заработка, он полон забот и хлопот, страдает от болезней, люди его не уважают, ничего у него не получается, и нет у него покоя». Давайте прочитаем еще раз. Это как бы обработка Рава, одинарное скрытие. В учебном материале есть это третий абзац после двойного скрытия. Творец скрыт, то есть не проявляется как абсолютно добрый, но как источник страданий. Это называется, что человек видит противоположную сторону, обратную сторону Творца, так как он видит, что получает от него страдания. Но несмотря на это, человек верит, что все приходит к нему не по воле слепого случая или от природы, а то, что это Творец, который так относится к нему, в наказание за совершенное или чтобы привести его к добру. И он укрепляется в вере, что Творец таким образом управляет им. И описание. Человеку не хватает заработка. Он полон забот и хлопот, страдает от болезней. Люди не уважают его, ничего у него не получается, и нет у него покоя. Давайте посмотрим клип номер один, где Рав дает нам немножко так ориентацию по отношению к статье, и потом продолжим работу со статьей. Так, клип номер один.
1: Человек находится
2: маком шейникра буре. в месте, которое называется Творец, природа.
0: Элоким
2: в числовом значении гематрия означает природа. Мы находимся внутри природы, не выше, как может нам показаться, находясь в нашем мире, что мы хозяева всему, всей природе. Нет, мы находимся внутри природы, внутри Творца. Вопрос, насколько нам это раскрыто и насколько нет. И если это природа, Творец, не раскрыты, в той же мере человек получает страдания. Что значит раскрывает или нет? Раскрываются планы творения, раскрывается действующая сила, причины для действий. Сами по себе действия, как они проходят на все, через все творение и проходят через время и место, от края до края. Цель для чего и почему? И если все это не раскрыто, а это называется раскрытие Творца, то что все исходит, исходя из блага, из доброго творящего добро, или человек чувствует противоположность, потому что у него противоположные качества. Он противоположен дающему. И то, что дает ему Творец, ему кажется, что что-то наоборот, по мере исправления своих качеств, в подобии дающему, он начинает чувствовать дающего более правильно, то, что Творец дает ему только добро. Тогда человек, все еще находящийся в противоположных свойствах Творцу, чувствует Творца скрытым или вообще чувствуешь, что Творца нет, ощущая лишь себя и этот мир, то есть все это скрытие Творца. И тогда его жизнь ему кажется именно так, что плохо, болезни, не хватает всего, ему тяжело. То есть все идет плохо. Он не видит, для чего он живет и ради какой цели. Вообще ничто. Просто несчастный. Такое состояние называется скрытие, одиночное скрытие. Есть несколько видов скрытий. Рав говорил о одиночном скрытии, мы сейчас в десятках хотим прояснить, что такое одиночное скрытие, опираясь на объяснение Рава, на то, что мы услышали, что такое одиночное скрытие в десятке. Приведите конкретные примеры. Что такое в десятке одиночное скрытие? 6 минут, пожалуйста.
0: Так что такое одинарное скрытие в десятке? То, что мы скрываем в соответствии с нашим желанием, то, как товарищи как бы ведут себя, то за ними Творец. Тут вопрос, берем ли мы это в расчет все время, или это находится за пределами нашего восприятия. И это очень важно для того, чтобы мы могли исправлять наши свойства относительно Творца.
2: Написано очень просто, что Творец не добрый, творящий добро, потому что получает человек страдания. Мы ощущаем страдания. И это его скрывает. И так же, как сказал Гади, у нас критика по отношению к товарищам. Мы от них получаем страдания, хотя мы видим, что Творец стоит за каждым из товарищей. Вдруг мы не принимаем товарищей. И это называется скрытием, одиночным скрытием.
0: Да, вопрос тяжелый. Одиночное скрытие, что нет достаточно таких сил видеть, что действует Творец, что наше соединение еще не совершенно, это то, что мы чувствуем в нашем объединении.
2: И если это в десятке, то чувствуется, что каждый из товарищей хочет сделать что-то хорошее всей десятке. А если нет, то, по-видимому, от меня что-то скрыто.
0: Да, всегда есть ощущение, что я делаю что-то серьезное, а товарищи недостаточно серьезно работают. То есть требования, чтобы работали еще сильнее, лучше работали.
2: Ступень одиночного скрытия. Ну, тут еще говорится про вознаграждение, наказание. И то, что то, в чем находится большинство людей. Есть два состояния. Или наказание за все, что я сделал. Или Творец хочет меня приблизить к добру, таким образом действует. Тем не менее, человек не может увидеть в таком состоянии управление его как доброго и творящего добро, как нет никого, кроме него. И вот тут одиночное скрытие. Мы должны или продвигаться к этому, или... Затем двойное скрытие, когда Творец скрыт вообще, исчезает полностью его управление миром. Мы всегда говорим про человека и уровни отношения человека к управлению Творца.
0: Если продолжать примеры в десятке, я, скажем, недоволен каким-то товарищем, то я понимаю, ну, скажем, то, как он говорит, или там его поведение, ну, мне неприятно. Так я понимаю, что вот это вот раздражение — это то, что посылает мне Творец, чтобы я поднялся над этим, чтобы увидеть, что это именно игры Творца, чтобы подняться над эгоизмом.
2: Одиночное скрытие, когда я понимаю, что Творец всем управляет, и то, что цель объединения между нами — достичь его, но практически чувствую противоположное, чувствую изнутри, что это не то, чего я хочу, что не так должно быть, что все приходит от него, но чувствую реально, что я противоположен.
0: Ну да, и работа в том, как вести Творца, несмотря на то, что он в скрытии, все равно его надо завести туда. Потому что он приводит нам все состояния, все, что происходит в десятке, и то, как ведет себя как товарищ. И хотя я этого не чувствую, но я делаю усилия, чтобы связать, да, вот с таким вот отношением, с управлением Творца. Насколько удается, то тогда, товарищи.
2: Опираясь на объяснение Рава, одиночное скрытие — это его доброе отношение неявно. Человек чувствует страдания, потому что считает, что это или наказание, или чтобы продвигать его с обратной стороны, но тем не менее он верит, что Творец все это ему устроил, такое состояние. А в десятке кто-то что-то сказал, и я очень обиделся, и чувствую, что сейчас страдание, чувствую сейчас какое-то опустошение в теле. Я ощущаю, принимаю это или как наказание, или как то, что должен ему ответить.
0: А то, что нам раскрывает, он раскрывает свои свойства. Я сказал, тогда есть такой уровень, когда мы можем ощутить этот вот уровень, чтобы мы не впали в двойное скрытие. Зависит от того, сколько ты вкладываешь в десятку.
2: Я вижу, что это обратная сторона Творца, и то, что это не слепая судьба.
0: Мы сейчас продолжим наше упражнение, перейти к следующей части, которая называется «Двойное скрытие». Постараемся тоже его так обработать, да, чтобы... Давайте послушаем Рава, почему важна эта работа, работа с текстом. Мы слышали это, конечно же, нам на протяжении долгих лет. Ну, давайте просто вот пару строчек. Рав называет это «прожевывать текст». И он говорит так: то, что мы сейчас читаем, необходимо прочитать даже 10 раз, пока мы не начинаем понимать, о чем идет речь. и главным образом в понимании из того, что мы будем говорить друг с другом и будем вместе читать статью, перепрожевываем его все больше и больше, прожевываем зубами. Знаете, что такое прожевать, жевать? Да, берется из кусочка еды, ты делаешь то, что ты можешь потом проглотить, впитать, что этим ты, на этом ты можешь потом жить. И вот то, что мы хотим сделать, да, вместе проживать эту статью, да, притянуть свет, возвращающий к источнику, соединиться с Рам, с Бальсулямом. Еще 12 минут. Двойное скрытие. Этого времени достаточно или это мало времени? Достаточно? Ну, хорошо. Я надеюсь, что и ребятам по всему миру достаточно. Итак, вы на своем языке, у вас есть там компьютер, у вас есть там ручка, бумага. Итак, двойное скрытие. Это вторая колонка в книге. Заголовок «Двойное скрытие». Давайте постараемся это тоже обработать. Насколько мы понимаем, как Рав нас учит, как постараться проживать текст, чтобы найти связь с автором. Как Рав сказал, это есть усилие, и мы с помощью этого усилия хотим привлечь свет, возвращаясь к источнику. Неважно, насколько я умный такой, сколько я понимаю, опытный, умею писать, не умею. Главное — желание. Итак, двойное скрытие. Постараемся это поработать над этим, пожалуйста. Тихонечко. 12 минут.

Прочитаем еще раз статью «Скрытие раскрытия Творца». Описание. Лик Творца не раскрыт. То есть Творец ведет с ним, не ведет в соответствии с его именем. Добрый, несущий добро, но наоборот, и он получает от него страдания или не имеет заработка. Многочисленные кредиторы огорчают его, делают его жизнь горькой. Весь день он полон забот и хлопот. Или же он не ровен час, страдает от болезни, не пользуется уважением твоих людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. Целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким вот образом человек не видит доброго лика Творца. Ну, разумеется, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает ему все эти вещи, или как результат наказания за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает, наставляет. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это приходит к нему от слепой природы, слепой судьбы или природы, страшно сказать, без расчета и знания, но укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. И получается, что он, как бы то ни было, видит обратную сторону, все-таки видит Ахурайм, Творца. Двойное скрытие, то, что в книгах называется «скрытие внутри скрытия», означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахурайм, Творца. Но говорит, что Творец покинул его, не управляет им, а все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получает их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными. Настолько, что таким образом доводят вплоть до того, страшно сказать, отрицание веры. Описание, то есть он молится, занимается добрыми делами, молится на свои беды, не получает никакого ответа. А когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление, поступает хорошо, удача оборачивается к нему спиной и еще с большей жестокостью отбрасывает назад. А когда он, страшно сказать, перестает верить, начинает поступать плохо, начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью. Ему не удается зарабатывать по-честному. Но только лишь обманывая людей или нарушая субботу или тому подобное, или же все его знакомые, те, кто соблюдает Тору и заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, вызывают огромное презрение людей, и они, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы, глупы от рождения, большие лицемеры, до такой степени, что ему противно быть в обществе даже секунду. А вот все его знакомые грешники, которые насмехаются над его верой, как раз и являются самыми успешными, совершенно здоровы, не знают никаких болезней, умны, обладают хорошими свойствами, симпатичны во всех отношениях. Нет у них ни заботы, они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И вот когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытием внутри скрытия, ибо тогда не ровен час,
Он падает под своей ношей и не может больше продолжать укрепляться, видеть, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает и теряет веру, говоря не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями. А все, что выпадает на его долю, страшно подумать, это от судьбы и от природы. И это потому, что он не видит даже обратной стороны Творца, Ахураим. Описание раскрытия лика. Поиск человека, как укрепиться в вере в то, что Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книги Торы. Чтобы взять оттуда свет и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот этот свет, и вот это вот понимание, которое он получает благодаря Торе, называется Тора приправа, пока не достигнут определенной меры. Творец не жалится над ним и не зальет дух свыше, то есть высший свет. Однако это после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек пропитал все свое тело благодаря укреплению веры в Творца, тогда он становится готов к управлению, к раскрытию лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своего имени. Добрый, творящий добро. А имя Творца показывает нам, что он добрый, творит добро всем своим творением, то есть всеми способами добра, достаточными для разных получающих в обществе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение блага одного не похоже на наслаждение блага другого. Например, тот, кто занимается наукой, он не будет получать наслаждение от почести и богатства. А кто не занимается наукой, не получит наслаждение от постижений великих открытий в этой науке. Но, разумеется, этому дает ему богатство и почести, а тому дает замечательное постижение в науке. Описание. Получается, что получать от Творца великое благо и покой, постоянно испытывает это душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением людей, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за что бы ни взялся, преуспевает. Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу же. Итак, мы сейчас хотим прочитать обработанный текст Рава к той части, которая называется «Двойное скрытие». Обработанный текст Рава, это можно показать также в титрах, это избранные отрывки, это есть в лайнапе ведущих. Итак, давайте почитаем. Нам Рав говорит так, двойное скрытие, в скобках, скрытие в скрытии. Человек не ощущает даже обратную сторону Творца, что вообще что-либо исходит от Творца. Ощущает, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Страдания относят за счет судьбы и слепой природы. Поскольку отношение Творца к нему ощущается крайне спутанным,

0: и покой. Деньги приходят не честным путем, а только обманом. Кажется, что идущие путем Творца бедны, больны, презренны, некультурны, глупы, лицемерны. Кажется, что не идущие путем Творца, преуспевающие, здоровы, спокойны, умные, добры, симпатичны, уверены. Когда высшее управление вызывает такое ощущение, человек стремится уйти от мыслей, что страдания приходят от Творца. Это ведет к потере веры в то, что Творец вообще управляет творениями, и верит, что все, что приходит к нему, приходит по воле судьбы и природы.
1: Статья для нас очень релевантна. Это как раз те состояния, которые мы проходим перед раскрытием, двойное вскрытие, одиночное вскрытие. Давайте сейчас поработаем над вопросами. Не уверен, что будут ответы, но, по крайней мере, давайте пробудим вопросы. Я помню, что эта статья всегда пробуждает много вопросов, потому что это близко к тому, что мы проходим, к нашим состояниям. И в зале, и в системе Арвут, пожалуйста, пожалуйста, вопросы.
0: Я в первую очередь хочу сказать, что вы вообще это, да, пробудили вы нас, да, во мне. Потому что я как бы не привычен к исследованиям, к анализу, да и язык не очень-то понятный. И в обоих было написано «ощутить». И в первой части, и во второй. Человек должен почувствовать. Теперь я понимаю, что человек, который ощущает Творца, ну, уже ощущает его. Так вот, мне кажется, что это уже постижение. Так что значит «ощутить»?
1: Смотри, человек, он чувствительное существо. Все что угодно он чувствует, даже если нам кажется, что это только в разуме. Разум только анализирует чувства, ты прежде всего чувствуешь. Может, по каким углом? Проверь. То, что нет никого, кроме него, и то, что он добрый, творящий добро. Это два подхода. И есть состояние, когда ты чувствуешь, что нет никого, кроме него. То, что существует одна действующая сила. Например, как сейчас товарищ в фокус-группе говорили в десятке, ты вдруг видишь, что товарищ за товарищем находится Творец. Ты в разуме, тебе удается это понять. Но оправдать товарища ты не можешь. Ты не думаешь, что Творец, он добрый, творящий добро. То, что эта сила действует тебе во благо. Потому что если ты видишь, что и нет никого, кроме него, и добр, творящий добро, это уже раскрытие. Если же ты видишь, что да, нет никого, кроме него, есть только одна сила, то невозможно сказать, что можно сказать, что это скрытие одиночное. Ты все еще оправдать Творца не можешь. Но все-таки ты связываешь все с ним. Ну, конечно, на нашем уровне под Максомом. Но всегда речь о чувствах. И то, что ты сказал по тексту. Да, мы очень рекомендуем найти, ну, может, разошлем еще, найти эти статьи и, конечно, всем начинающим, лет 10 в пути, просто обязательно читать статьи, которые обрабатывал Рав. Для этого он это и делал, чтобы человек прежде всего воспринял суть дела в статье. Потому что очень непросто пробиться в тексты, которые пишет Бааль Сулам. Если еще это не твой родной язык, а даже если и знаешь язык, то все равно очень тяжело. Рав даже потреблял такое слово «мост». Ты прочел статью, более-менее понял. Намного проще понять то, что написал Рав. А потом уже ты можешь читать источник. Там ты уже сможешь лучше проводить свет, возвращающий к источнику, потому что иначе не понимаешь, что это. Но понимание тоже важно. Поэтому почитайте обработанные статьи.
2: Я бы добавил.

0: Павел, вообще то, что это родной язык, это не добавляет вообще к пониманию. Потому что каждый думает, что он говорит на этом языке, думает, что он это чувствует и понимает. Только вот небольшая добавка. Рав как бы объяснил на уроке, что ощущение — это вера Творца. То есть вера в Творца — это ощущение. Да, это есть. Он рекомендовал статью в Шамате. Так мы хотим... Вена, там, ага, собрались в Вене, и вчера был сбор. Давайте, пожалуйста. Вена.
1: Ребята, здравствуйте, доброе утро. Мы собрались вместе, чтобы объединяться на подготовку на конгресс, который стоит в конце октября. Наш вопрос такой, просто статья Бааля Сулама выходит, что, что много товарищей в нашей группе, которые были, участвовали, вкладывали много усилий, старались оправдать Творца, как-то Творца им не раскрылся, и они как-то это их сбили из пути. Как мы можем, как группа десятка, помогать каждому в нашей обществе, в нашей группе и тоже в них, чтобы они остались дальше на пути и просто могли всегда видеть не охраняемого Творца, а наоборот, его обратная сторона. Спасибо.
2: Паним.
1: Да.
3: Кен, аз...
4: Для того, чтобы оправдать Творца, нам необходимо поручительство между нами в десятке. Без поручительства оправдать Творца невозможно. В одиночку человек не сможет. Дело измер силы. Оправдать Творца имеется в виду, что ты уже находишься в подобии по свойствам с Ним. То, что ты воспринимаешь, нет никого, кроме него, есть одна действующая сила, и эта сила, она добрая, действующая и несущая добро. Это означает, ты оправдываешь. И это возможно в раскрытии. А раскрытие возможно только, когда у тебя твои свойства в подобии. Это, в свою очередь, возможно через поручительство, когда товарищи поддерживают эту идею, поддерживают тебя, связывают. Ты можешь быть уверен, что ты уже не заботишься о себе. Вот такое состояние.
0: Где-то в конце своего объяснения Рав говорил о принятии окончательного решения. То есть человек должен прийти к решению, к точке принятия решения. Он говорил о войне, что человек должен воевать состоянием. И какие средства у нас есть, чтобы принять решение? И он сказал, что это решение, средство — это окружение, другого средства нет. Рав, наш учитель, тексты. Сегодня мы делали работу с текстами, со статьей Бааля Сулама. И это вообще не важно, легко это, тяжело ли, раздражает ли это, или наоборот радует. Люблю я это, не люблю. Вот это вот усилие, это притягивает свет, силу, которая называется светом, за щечку источнику. Мы делаем работу не для того, чтобы там наслаждаться или не наслаждаться. А товарищи, я не знаю, что значит, что у товарищей получается, не получается, но товарищи, это средство, которое толкает человека и строит в нем окружение, строит защиту перед всякими этими личными состояниями. То есть как будто бы мы видим тут, что вот это противостояние человека с Творцом. А мы видим, что человек не может там противостоять. То есть полная невозможность оправдать Творца раз за разом. Он падает в скрытие, в одинарное или в двойное скрытие. Но единственное, что может помочь ему, когда он находится в скрытии, это окружение, это товарищи, это рамки, это постоянная учеба, это роль, которую он распространение, подготовка конгресса, эти вещи, которые его направляют на цель, без всякого вообще связи с его меняющимися ощущениями. Венгрия, Польша.
5: Good morning, thank you. The question is, what is the root cause of the double concealment, if I may ask? Thank you.
4: Каков корень, приводящий к тому, что есть двойное скрытие?
0: Что корень чего, источник?
5: Как?
0: Ну-ка.
4: Каков источник двойного скрытия?
3: Да,
4: вообще источник скрытия, как мы изучали в течение 10 сферот, это стыд.
3: Стыд.
4: Мы хотим исправить стыд, мы не можем принять раскрытие в прямом виде, иначе почувствуем недостаток подобия по свойствам, почувствуем несвободными себя. Мы не раз слышали, что ощущение стыда — это и есть истинный ад. Человек просто сгорает от недостатка подобия по свойствам, видя, насколько Творец о нем заботится, а он противоположный, то и хочет его использовать. Это ощущение невыносимо, как пишут каббалисты. И поэтому необходимо его покрыть скрытием, и это делает Творец, он себя скрывает, чтобы не было разбиения также. Поэтому мы, когда мы снизу, пробуждение снизу, то, что называется, приобретаем экран и покрываем наше эго самостоятельно от Творца, то мы тогда как бы достойны раскрытия. Почему достойны? Потому что я покрываю свое эго. Вместо того, чтобы Творец скрывал мое эго через скрытие, и я его скрываю с помощью экрана, тогда я могу раскрыть Творца. Процесс очень необходимый. Процесс скрытия.
0: Киев 3.
2: Вітаю, шановні викладачі. Таке запитання. Секунду, перепрошую. Щодо одинарного приховання написано, і увесь день ходить вона, не маючи душевного спокою. Отже, таким
4: относительно первого скрытия скажено, что человек идет без удовлетворения, таким образом человек не видит добрый лик Творца. Но в самом конце написано, что он не устает верить, что Творец обустраивает все. И считается, что в любом случае он видит обратную сторону Творца. Вот в таком состоянии человек уже видит, что за всем стоит Творец.
0: Так в чем вопрос?
4: В таком состоянии человек видит, что это Творец?
0: А, то есть человек видит, что это уже Творец?
4: Ну, то, что он чувствует, верит в это.
5: Нам
4: не совсем понятен вопрос.
0: Ты можешь только как бы вопрос задать, вот сам вопрос.
2: Ну, людина в стані одинарного приховання, вона вже бачить, що це творець спричинює ці стани, чи вона лише вірить?
4: В першому творець состоянии скрытий человек чувствует, что творец все подстраивает. Он это видит или он в это верит?
0: В одиночном скрытии он видит, что Творец это ему все устраивает, или он просто верит?
4: Может, кто-то хочет ответить?
3: Гумник, кен вакша.
6: Укотев это бепируш.
0: Он тут пишет, одно четко он пишет, вот он пишет в конце этой части, но он укрепляется, чуть-чуть раньше. Он уже не может говорить, что это приходит от слепой судьбы или природы, а он как раз укрепляется в том, чтобы верить, укрепляется в вере, что Творец устраивает его своим управлением. Все это, да, как вы сказали, тут есть работа, которую надо сделать, укрепляться в вере. А я бы еще добавил с того, что Рав сказал. Рав спрашивает там в конце объяснение, ну, что такое вера. Что такое вера? Вопрос ставит Рав. И Рав же отвечает. Это ощущение, что Творец открывает человеку себя. И тогда Творец уже связан с этим корнем добра. То есть не то, что он может получать от него добро или зло, но тем, что старается все время оправдать Творца, который несет, что он несет добро. И этим не то, что он хочет ощущать себя в хорошем состоянии, а он хочет почувствовать, что он не хочет злословить о Творце, он хочет любить его. А злое, вот это плохое ощущение только мешает ему. То есть Рав полностью отсоединяет ощущение хорошо-плохо человека с желанием человека оправдать Творца. Не обязательно успех, но вот эти вот усилия оправдывать Творца. И даже если Творец еще скрыт, но он уже знает, что если Творец скрыт, но человек уже знает, что Творец, он подстраивает ему все вот эти вот действия. Он понимает, что он его не оправдывает, его, но очень хочет оправдывать. Тут очень много слоев в этом ощущении. Это не что-то такое однозначное, там, белое-черное, хорошо-плохо, а вот связь с ним.
4: Тут стоит сказать, что эти состояния двойного и одиночного скрытия, они можно тоже как бы связывать их с состоянием до Махсома и после Махсома. Поэтому твой вопрос, он сложный. В любом случае, человек после Махсома, находящийся в одиночном и двойном скрытии, отличается от человека, который находится до Махсома. Но оба этих состояния могут быть и там, и там. Так же, как нам, допустим, предпочтительнее, как относительно до Махсома. Человек верит, и даже написано, что он молится Творцу. То есть он признает то, что Творец — это единственная сила, нет никого кроме него, но он не чувствует, что она добрая, творящая добро.
0: Да, он не может его оправдать еще во всем.
6: Мне
4: кажется, Рав объяснил это, что корень всему этому то, что уже в первой стадии, первая стадия почувствовала полное наслаждение, но и почувствовала также, что есть дающий, и захотела быть как он, быть в подобии. И отсюда всегда эта двойственность. И поэтому не может быть, он вопрос задал, почему Творец не может раскрыться через страдания? Раскрытие. То есть Творец дает наслаждение, и поэтому раскрытие Творца должно быть наслаждением. Не может быть, что ты страдаешь, и это сопровождает раскрытие Творца. И поэтому он говорит, не нужно связывать это с Творцом, связывать это с самим собой. А твое отношение к Творцу еще не исправлено, еще не находишься в подобии по свойствам. И это причина страданий. До тех пор, пока есть страдания, наверняка нет раскрытия. Не может быть иначе. Когда же есть подобие по свойствам, то из подобия можно уже раскрыть, что такое наслаждение, и даже что, как можно ответить наслаждением Творцу. Но все начинается с корня, как первая стадия Пхина Алиф относится к Творцу. И это является началом второй стадии. Да, это хорошее измерение, как можно узнать, есть ли раскрытие. Ты узнаешь очень хорошо, ты не чувствуешь страданий. То есть при раскрытии не может быть, что ты воспринимаешь Творца плохо.
7: Selam öğretmenlerim. Makalede kişi ilahi takdire inanmaya başlayıp eylemlerini ıslah ettikçe acımasızca...
0: Написано в статье, что человек, который начинает верить в управление Творца, начинает получать, как бы его отталкивают. И управление как бы исправляет его действия, когда толкает его назад. И когда человек приходит к такому состоянию, как он может справиться с этим? Снова включиться в десятку к Творцу, чтобы снова не падать в эти отрицательные состояния. Я думаю, что не падая, как вот ты сказал, такого не бывает. Рав говорил о том, что мы все время находимся в состоянии вход-выход, вход-выход. То есть мы все время находимся в процессе. И он говорит так, он говорит, от нас зависит, насколько мы будем стремиться в течение всего дня. Это называется вход-выход. Оправдывать Творца со всем, что с нами происходит, неважно, в каком состоянии мы находимся, пытаться постараться вспоминать о нем, что он — это тот, кто делает все то, что и я, и во мне. Пока, насколько мы не станем связаны с корнем, один, единственный, единый, нет никого кроме него. Это значит, что мы работаем над решением. Решение, перевес. Рав подчеркнул в статье тоже. Все время повторить этот урок. Урок очень глубокий, но как любой урок, но тут очень много слоев. Как можно, не выпадая в негативное состояние, мы ведь не ищем, конечно, отрицательных состояний. Мы ищем, как давать Творцу, чтобы доставить ему наслаждение, а по дороге мы проходим разные состояния, входы, выходы, уход света. Выход света делает кли, способный к действию. И, как Рав сказал, все начинается с четырех стадий прямого света. Первое сокращение — стыд, там много, много глубин. глубины во всем процессе. Вопрос, о чем мы хотим говорить. Но для того, чтобы ускорить вот эту вот смену входов-выходов, в этом работа человека, насколько он связан со средой, окружением, насколько он связан со своей десяткой, насколько он ищет все время, как видеть своих товарищей как великими, получать их них воодушевление. Тогда личные состояния, которые он проходит, неважно какие, это может быть не очень положительное. Оттуда получает силу, силу для продвижения поверх всех этих состояний. Вчера мы слышали от Рава на уроке, что человек не подменяет желания, он поднимается над ними на более высокий уровень своих личных состояний, страданий, горького, сладкого. Пока он не выходит на этот уровень, он не может подняться над этими состояниями. Тогда мы все время будем зависеть от состояний. Получил наслаждение, все, я туда. Страдания, я убегаю. Мы хотим подняться над всем этим. В истину и ложь. Выяснение, как Раф объясняет. Латинская Америка, 7.
6: Кенни. Да, buenas noches. Partiendo de que el creador es el bien que hace el bien, ¿cuál es la ventaja
4: de este estado
6: de doble ocultación? ¿Cómo este estado ayuda al desarrollo? ¿Cómo podemos usar
4: то, для чего существует состояние двойного скрытия? Как оно помогает нам развиваться и как им воспользоваться для приближения к Творцу? И десятка, как может помочь Творцу, человеку, находящемуся в двойном скрытии. Вот как раз для этого и существует двойное скрытие. Ты говоришь, Творец добрый, творящий добро. В состоянии двойного скрытия это просто лозунг. Так вот, как ты раскрываешь, что он добрый, творящий добро? При двойном скрытии состояние, когда ты с трудом видишь, что нет никого, кроме него. Как Рав сказал, что ты открываешь книгу и можешь раскрыть Эришимо, когда вдруг понимаешь, что нет никого, кроме него. То есть при двойном скрытии ты видишь, что есть пустое, есть слепая природа, и для чего нужны такие состояния? Исправление, нам нужно исправить. Надо завершать урок, это тоже исправление. Наверное, присылайте, попросим Дудер заслать всем. А, нет, вопрос, насколько так, форма такого урока вам понравилась, подходит? Напишите, пожалуйста, по этому адресу. Нам кажется, что работа с текстами очень важная, потому что на протяжении дня и днем не уверен, что человек в состоянии оторваться от жизни и посвятить время тому, чтобы обработать текст. Может быть, во время урока, часть урока, это то, что мы будем делать. Поэтому отреагируйте.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем изучать урок «Я Рава» от 12 мая 2004 года. Урок основан на статьях «Скрытие и раскрытие лика Творца первое». Мы вместе будем читать статью в десятке. В нашем распоряжении 10 минут. Начинаем.
1: Скрытие и раскрытие лика Творца 1.
2: Эстер Алеф.
1: Первое скрытие. Описание. Когда лик Творца не раскрыт, то есть Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добро. А страшно сказать наоборот, ведь он получает от него страдания, или он не имеет заработка, и многочисленные кредиторы огорчают его жизнь, и весь день он полон забот и хлопот. Или он неровен час страдает от болезней и не пользуется уважением людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. И целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Разумеется, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает ему все эти вещи, или как наказание за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы и от природы, страшно сказать, без расчета и знания. А он укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. Получается, что как бы то ни было, он видит обратную сторону Ахураем Творца.
2: Эстер Бет.
0: Второе скрытие. Второе скрытие, то есть то, что называется в книгах скрытием внутри скрытия, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураем Творца, а говорит, что Творец оставил его и не наблюдает за ним. А все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получил их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до отрицания веры. То есть он молится и занимается благотворительностью на все виде реакции на все свои беды и не получает совершенно никакого ответа. И как раз, когда он прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление и поступать хорошо, удача поворачивается к нему спиной, и он с большой жестокостью отбрасывается назад. А когда он перестает верить и начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью.
1: Ему не удается зарабатывать по-честному, а получается только обманывая людей или оскверняя субботу и тому подобное. Или все его знакомые, соблюдающие Тору и заповеди, страдают от бедности и многочисленных болезней и вызывают огромное презрение людей. И эти его знакомые, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы и глупы от рождения и большие лицемеры до такой степени, что ему противно быть в их обществе даже мгновение.
0: А все его знакомые грешники, которые издеваются над его верой, как раз-таки являются самыми успешными и совершенно здоровыми, не знающими и никакой болезни, умными, обладающими хорошими свойствами и симпатичными во всех отношениях. Нет у них заботы, и они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия, ибо тогда не ровен час он ляжет под свои ноши и не сможет больше продолжать укрепляться, чтобы верить, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает и теряет веру, говоря, не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, от судьбы и от природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны, Ахураим.
1: Описание раскрытия лика. Поиск человека, как укрепиться в вере в то, что Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книг и Торы, чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот это свечение, это понимание, которое он получает благодаря Торе, называется словами Тора приправа, пока они не достигнут определенные меры, и Творец не сжалится над ним и не изольет Дух свыше, то есть высшее благо. Однако это происходит после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек притягивает в свое тело благодаря укреплению в вере в Творца, ибо тогда он становится готов к управлению раскрытием лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добром.
0: Имя Творца показывает нам, что Творец добр и творит добро всем своим творением, то есть всеми способами сотворения добра, достаточными для разных получателей в народе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение и благо одного не похоже на наслаждение и благо другого. Например, занимающийся наукой не получит наслаждения от почести и богатства, а не занимающийся наукой не получит наслаждения от постижений и великих изобретений в этой науке. И, разумеется, этому Творец дает богатство и почести, а тому дает замечательные постижения в науке. Получается, что он получает от Творца великое благо и покой, и постоянно испытывает душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот и притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за то, за что бы ни взялся, он преуспевает.
1: Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. И когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере. А когда не усерден, находим, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают и не знают болезни. И они пользуются огромным уважением людей, и нет у них никаких забот. И целый день они постоянно пребывают в покое и великом спокойствии. И они умные, честные и красивые, так что находящиеся в их обществе благословенно испытывают огромное наслаждение.
0: А все его знакомые, не идущие путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах. Ни одного мгновения не могут вздохнуть полной грудью, страдают от болезни, терпят множество страданий и вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми и жестокими людьми, лицемерами, наполненными ложью до такой степени, что ему противно находиться в их обществе.
3: Часть,
1: которая есть в нас, каждая часть, одинарное скрытие, скрытие, скрытие, даже раскрытие лика есть внутри нас. Мы должны только привести это в действие, только помочь друг другу, как пойти по Баласуламу. Сейчас и схватить именно это высшее, что такое раскрытие лика, оттуда быть.
0: Да, статья краткая, но мощная. Там есть, очевидно, такое требование к высшей силе, насколько мы хотим, чтобы она раскрылась в каждом состоянии, в каждом человеке. И все скрытие формирует в нас вот этот хиссарон.
1: Да, в части описания раскрытия лика поиск Творца усиливается во время скрытия. Просто как можно просить во время скрытия, как можно вообще прийти к состоянию, что человек выходит из этого состояния, когда он думает, что так Творец уже оставил его и не управляет ему, и даже не показывает ему свое мнение плохую сторону.
0: Да, и в двойном скрытии. Я все-таки чувствую, что я в скрытии есть Творец, но Он скрыт от меня. Здесь мы работаем над верой выше знания.
1: Да, картинка состояния, когда он получает воздействие высшего света и не видит, в каком состоянии он находится.
0: Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 мая 2004 года. Доброе утро, мировое кли. Мы начинаем читать статью «Скрытие и раскрытие Творца». Скрытие и раскрытие Творца. Двойное скрытие, скрытие внутри скрытия. Человек не чувствует, человек не чувствует, что Творец оставил его, не ведет себя с ним согласно своему имени добрый, творящий добро, и наоборот, получает от него страдания, или не имеет заработка и многочисленные теряет веру.
1: И давай вот здесь также, что мы видим внутри этого описания Баласулама, он сокращен, это не всем Баласулам, это переработано. То есть человек не чувствует даже обратную сторону Ахураим Творца, то есть совершенно оторван. Но чувствует ли он, что он даже не чувствует обратную сторону Творца? Нет, он не чувствует. Если бы он чувствовал обратную сторону Творца, то он здесь бы было написано иначе. Обратная сторона Творца называется, что мы чувствуем негатив от него, потому что Творец добрый, творящий добро. Если человек чувствует доброго, творящего добро, и связывает его с Творцом, это называется, что он знаком с Паним, с ликом. В лике тоже есть открытый лик и неоткрытый лик. Но даже неоткрытый нераскрытый лик. В любом случае, это ощущение, что у меня есть что-то хорошее, и это добро приходит от Творца, от высшей силы, с которой у меня есть связь, и он обращается ко мне, так он относится ко мне. Тоже в состояниях домах, также в состояниях домах сома мы удостаиваемся иногда ощутить так. Тогда как, когда человек чувствует себя на себе страдания, ощущение страданий тоже может быть таким, что он чувствует, что эти страдания приходят к нему от Творца, но тогда называется, что он чувствует Творца через Ахураем, обратную сторону, то есть не согласно отношению Творца к нему правильному, как он добрый, творящий добро, а Ахураем. Что значит Ахураем, обратная сторона? Есть Творец, от которого, от его лика сходят хорошие вещи, а от его задней стороны Ахор сходят плохие вещи. Он что такое, двуличный? Нет. Можно сказать, что Паним и Ахураем — это мы делаем в восприятии ощущения Творца. Когда я нахожусь с ним в подобии, по форме, когда я понимаю его, когда я считываю его правильно, это называется, что я и он находимся по ним бы по ним. Он в отдаче, я в отдаче. И тогда, когда у нас есть те же по ним отдачи друг к другу, я начинаю ощущать, согласно этому, действительно добро, которое он имеет в виду ко мне. И тогда действительно называется, что он светит мне своим ликом. Тогда как, если я чувствую страдания и чувствую, что они исходят от него, это называется, что я не нахожусь в точности по ним к нему. То есть мое отношение к нему не согласно подобию по форме. То есть что я не нахожусь в отдающих килим. Если бы я был в отдающих килим, над моим желанием получать, я бы вообще не чувствовал, что приходит что-то плохое от него никогда. Поэтому называется, что Творец, он всегда ликом ко мне, по ним. Только я нахожусь к нему сейчас в Ахураем, обратной стороне. Не в отдаче, а в получении. Но из-за того, что мы говорим со стороны человека, мы не говорим о том, что человек изменяется в своих по ним, то есть в отдаче, в подобии по форме к Творцу, или в своем Ахураем, в неподобии по форме к Творцу, и из этого чувствует или добро или зло. А человек как будто всегда смотрит на реальность, которая приходит к нему, и поэтому определяет, что Творец хорош к нему или плох к нему. Не связывает это с тем, что он сам находится в Паним Ахураем по отношению к Творцу. Он говорит, что этот Творец находится к нему или хорошей стороной, или плохой стороной. Далее. Так, двойное скрытие, что он вообще не чувствует что-то, что это истекает от Творца. Он чувствует, что Творец покинул его и не обращает внимания на него. А свои страдания он приписывает к природе, приписывает судьбе в слепой природе. А из-за того, что отношение Творца к нему он чувствует как очень запутанное отношение, он теряет веру. То есть страдания приходят, доходят до таких больших состояний, что они путают человека. Так что он теряет вообще связь с Творцом и связывает тогда свое состояние с природой и со случаем. С природой это называется, что все, что угодно, кроме Творца, потому что нет никого, кроме него. Творец является корнем всего. Но если этот корень исчезает, то вместо этого корня мы начинаем видеть всю реальность, другую, которую он создал, кроме него. Это называется природа. А кроме него есть 1001 фактор, который может представляться по отношению ко мне, выглядеть по отношению ко мне как причина моих состояний. Почему страдания скрывают Творца, а наслаждения также могут скрывать Творца, а могут не скрывать его? Со стороны Творца или со стороны творения приходит к нам это скрытие? У нас есть закон, который вытекает еще от существования первой стадии, четырех стадий прямого света. В кли раскрывается наслаждение, а внутри этого наслаждения раскрывается корень наслаждения, свойство корня. В первой стадии раскрывается. А мы говорим, что первая стадия, кроме того, что чувствует наслаждение, свет, который наполняет ее, также начинает ощущать корневую стадию, более высокое свойство, высокую стадию. Начинает чувствовать, кто наполняет ее, хозяин. То есть Творец раскрывается внутри наслаждение, как источник этого наслаждения. И тогда из этого кли, желание получать, начинает гнаться за Создателем, за корнем. Это уже заложено в нас, отпечатано в нас. Что желание получать, когда чувствует корень, как более возвышенный, более важный, видит в этом еще большее наслаждение, видит в этом еще более высокие, большие вещи, и начинает стремиться к корню. До такой степени, что уподобиться корню, быть связанным с ним, это большее наслаждение, чем наслаждение, которое наполняет желание получать, чистое желание получать само. А если, допустим, у нас есть вторая стадия, то есть кли хочет быть как Творец, подобным Творцу. И из этого начало, ощутило, что Творец наполняет его как источник наслаждения. Но если, допустим, сейчас, когда я получаю наслаждение от хозяина, я чувствую самого хозяина, если я начинаю сейчас ощущать, что наслаждения уменьшаются, исчезают, начинаю ли я также в соответствии с этим обращать меньше внимания на хозяина? И, соответственно, тому, насколько наслаждения постепенно исчезают из моего ощущения, также и образ хозяина, как доброго, творящего добро, как властвующего, великого, высокого, тоже исчезает у меня. Или я могу в каком-то усилии оставаться, даже если наслаждения исчезают, в осознании добра хозяина, и сказать, с хозяином я не готов расстаться, я хочу, чтобы корневая стадия оставалась во мне навечно. А наслаждение могут ощущаться во мне или не ощущаться, или даже когда не ощущаются, с них будут ощущаться страдания. На это я готов. Я даже заинтересован, может быть, чтобы это было так, чтобы проверить себя, что я не завишу от наслаждения. Пусть исчезнут. Пусть будут наоборот относительно моего желания получать. Возможно ли это? Или иначе, можно спросить, возможно ли это со стороны творения желать, чтобы это было так? Возможно ли с нашей стороны получить такие силы, чтобы мы не зависели вообще от ощущения желания получать, а образ хозяина, образ Творца будет наполнять нас вместо наслаждений силой и наслаждением гораздо большим, чем предшествующие наслаждения. И тогда, после того, как я совершенно не завишу от ощущения наслаждений или страданий, для меня вообще это то же самое. Это называется, что я умерщвляю мое желание получать, как будто его нет. Я обрел свойство бины, веры, высшее преодоление, итгабрут, над желанием получать. После этого я могу вновь сказать, я готов играть с моим желанием получать в направлении минус наслаждения, в направлении плюс наслаждения, неважно как, только ради хозяина. Что он хочет? Он хочет, чтобы я наслаждался, я буду наслаждаться. Он хочет, чтобы я не зависел от наслаждений. Пусть их не будет. И тогда я начинаю быть свободным, как он, и видеть творение, как сказано, все, что создал хозяин, он создал для меня. Чтобы взять все творение, которое он создал, все желание получать, всю реальность, и сделать из нее все только для того, чтобы уподобиться ему, то есть отдавать ему. Отдавать ему. Так он пока что рассказал нам о том, что человек находится в состоянии двойного скрытия. Если он находится в двойном скрытии, что называется двойным скрытием? Это все люди, которые находятся в мире, могут сказать так, что они находятся тоже в двойном скрытии? Нет. Это человек, который был в каком-то как бы раскрытии и в определенных ощущениях развития. После того, как у него есть решимот от разных вещей, уже отпечатались у него разные впечатления от Творца, его отбрасывают из разных состояний, и в разные состояния, и одно из этих состояний — это двойное скрытие. Верно, что он в том состоянии сейчас совершенно опустошился от ощущения Творца. Верно, что он не чувствует источника, чувствует только страдания. Но если он сейчас возьмет книгу или послушает из какого-то источника, или получит какое-то как бы напоминание, в его разуме вдруг возникнет какая-то мысль о его состоянии. И тогда он сможет расшифровать правильным образом свое состояние и понять, что он был в двойном скрытии. В тот момент, когда он начнет различать, это уже не будет как скрытие, но он будет знать, в чем он был, из-за того, что в нем раскрылись решимот от нескольких состояний, которые были до этого. Не в двойном скрытии, потом он вошел в двойное скрытие, в бессознательное состояние, а сейчас как бы возвращается к жизни, то есть он осознает, к чему он возвращается, и из этого определяет, что он был в бессознательном состоянии. Ладно, посмотрим дальше описание. Что происходит с человеком, который начал ощущать состояние двойного скрытия. Еще раз, человек, который входит из раскрытия или из простого скрытия в двойное скрытие, что он чувствует? Описание. Когда он молится о своих бедах и делает добрые дела, то есть он знает, что он собирается делать добрые дела и молиться, и хочет в каком-то виде, благодаря или внутреннему, или внешнему, улучшить свое состояние. То есть он знает в каком-то виде, то есть он слышал, помнит, или ему напомнили, что стоит тебе сделать какие-то добрые дела, они приведут тебя к хорошей реакции. Потому что он чувствует беды. И так ты сможешь, может быть, избавиться от этих бед. Он не получает ответ. Может быть, наоборот даже. Если он делает хорошие вещи, добрые дела, видит от этого негативный результат. Когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. То есть наоборот, прекращает соединяться с помощью возвращения, сюда возвращения к связи с Творцом. То есть оставляет учебу, оставляет у товарищей, отдаляется от группы. Разные вещи, как бы необходимые для продвижения, когда он оставляет их, как раз видит себя преуспевающим. Когда он преодолевает себя и верит в высшее управление и исправляет свои дела, то есть хочет в любом случае просто всеми силами войти в группу, и то, что в твоих силах делать, делай. Тогда успех обращается к нему обратной стороной, и его отбрасывают обратно, безжалостно. То есть мы видим здесь, со стороны Творца, направленное отношение к человеку, согласно совершенно другой формуле. То человек старается приблизиться, а Творец как будто отталкивает его в соответствии с тем, насколько он пытается приблизиться. Когда он прекращает верить и делает плохие дела, лишь тогда он видит успех и покой. Деньги свои он не достигает честным путем, а только обманом. И кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Это ощущение человека. Мы видим так. Человек, допустим, оставляет группу. Я помню, у нас был кто-то, кто жил в Бет-Шемеш, и так начал ощущать в конце своего пути. Вы помните, о ком я говорю? То есть, что мне делать рядом с этими ребятами? Я немножечко с ними был. Они не великие, не высокие, не уважаемые, не особо культурные, не философы, ученые, люди культуры, вообще кто они по специальности, по своим достижениям в жизни. Нет в них ничего особых достижений в никаких областях, которые человечество уважает. Так он начинает измерять свое окружение. Кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Мы чувствуем это на себе и чувствуем это на людях, которые проходят у нас и так утверждают. Кажется ему, что те, кто не идет путем Творца, преуспевают, здоровые, спокойные, умные, добрые сердцем, милые, уверенные в себе. Можно сказать, что каждый человек находится до того, как он переходит Махсом, всегда какой-то частью своих состояний, также и в двойном скрытии, может пробудить в себе это ощущение и понять, что это существует. А когда высшее управление пробуждает в человеке такое чувство, он предпочитает убежать от мыслей и страданий, приходящих к нему от Творца. И это приводит его к потере веры. Значит, к потере веры, что Творец вообще управляет творением. Это называется, что он прекращает верить. Вере — это ощущение Творца как управляющего моим состоянием и всей реальностью. Это называется вера. Он говорит нам это в статье в книге Шамати, что вера — это ощущение Творца. Пятая или шестая статья.

0: Рояедаем.
1: Я не вижу рук.
0: Кен Гилада не роющего.
1: Да, Гилада, вижу, что он. Да, пожалуйста.
2: Раф, вы слышите?
1: Да.
2: Слышите вопрос? Вопрос такой. Кажется, что это очень высокое состояние, вот это двойное скрытие, дает возможность человеку, несмотря на все сопротивление, все-таки придерживаться Творца.
1: Нет. Прежде всего, я хочу снова пройти поговорить к вопросу, что состояние двойного скрытия — это очень высокое состояние, которое помогает в любой возможности снова вернуться к ощущению Творца. Это неверно. Это двойное скрытие. Одинарное скрытие называется лик. Еще раз, я начал с этого объяснения. Может быть, я не совсем дал точное определение. По ним лик — это называется добро. Я чувствую хозяина и чувствую от него добро. Одинарное скрытие — это называется, что я верю в хозяина. Я не вижу его в точности, но я только знаю, что он существует, и чувствую, что от него исходят разные путаницы. Но я эту путаницу тоже связываю с ним. Мое кли не исправлено. Я не могу ощутить, что я нахожусь в связи с ним и что я получаю от него все благо. У меня нет экрана на мои желания. У меня нет на все мои желания наслаждаться намерения ради отдачи. И тогда я, с одной стороны, чувствую, что Творец управляет реальностью, но с другой стороны, я не чувствую этого. Я как будто ощущаю, как сказать, это называется обычное скрытие. Я все-таки не вижу управления в ясном виде, но у меня есть понимание, что это исходит от него. Это называется обычное скрытие. Мы можем в течение дня, допустим, быть в разных состояниях, в разных ситуациях, не очень приятных, и тем не менее думать, что мы находимся в них в управлении Творца, что благодаря этому у него есть разные планы относительно нас. Он хочет, чтобы я был оторван от моего желания получать. Он посылает мне разные помехи, чтобы я поднялся благодаря им от моего желания получать. Я не хочу зависеть от него, зависеть от них и так далее. То есть
0: Эстер Рагиль.
1: Обычное скрытие — это называется, что я не отрываю себя ни в мысли, ни в ощущении, в мысли, что есть хозяин, и у меня есть от него какие-то как бы страдания. Я иногда могу сказать, что эти страдания вызываются тем, что я нахожусь в недостаточном исправлении, а иногда я могу сказать, что нет. Эти страдания приходят от хозяина для того, чтобы запутать меня, исправить меня. Есть у него в этом какое-то хорошее намерение. Но если я все-таки не оторван от Творца в мысли, по крайней мере, это признак того, что я думаю о нем хорошо. Это признак, что все-таки я оправдываю его не в моем ощущении. Ощущение мое нехорошее. Я не могу сказать, что я получаю от него наслаждение, но я говорю, я получаю от него вещи нехорошие из-за того, что этим он хочет вырастить меня. Или я могу сказать, что от него приходят вещи хорошие, но эти вещи мне представляются плохими из-за того, что я нахожусь в противоположности по форме от него. То есть хорошая вещь, которая исходит от него, ощущается у меня как противоположное, плохое. И все это называется одинарное скрытие, обычное скрытие.
0: Они мавсик.
1: Когда я прекрасно

0: прощаю.
1: Легамбре лахшов аля буре.
0: Совершенно думать о Творце.
1: Бе аргаша араа.
0: В плохом ощущении. Допустим, я находился в обычном скрытии. Я говорил, да, Творец посылает мне разные беды, проблемы для того, чтобы воспитать меня, чтобы сделать меня более мудрым, больше понимающим, сильнее. Но если эти беды усиливаются, и просто я вхожу в состояние, когда я забываю о Творце. Эти беды просто захватывают меня. И тогда это называется двойное скрытие. То есть есть ноль, и от нуля к минус один — это в ощущении бед, это обычное скрытие, а минус два — это двойное скрытие. Что определяет, что это обычное скрытие или двойное скрытие? Величина бед. Есть какой-то уровень определенный в человеке, когда он готов терпеть страдания, и внутри них, допустим, сказать, что это приходит мне из-за того, что я не нахожусь в подобии по форме с Творцом, из-за того, что Творец добрый, творящий добро, но хочет также привести меня к этому состоянию, когда я буду добрый, творящий добро, и так далее, то он оправдывает в каком-то виде не свое состояние, а для Творца. И это все еще называется обычным скрытием. Если он совершенно пребывает в страданиях настолько больших, что они не способны дать ему быть в связи с какой-то причиной этих страданий, он не может оправдать Творца ни в каком виде. У него исчезает тогда связь с Творцом. И тогда все зависит от случая, судьбы, природы, окружения. Да, Ицек.
2: Когда человек входит в одно скрытие, это когда страдание усиливается или также и в наслаждениях?
1: Аим гамми ми минус эхат ли минус штайм.
2: От минус один к минус двум мы можем войти в двойное скрытие, или от плюс одного к плюс два мы можем войти в двойное скрытие. Что это значит? Двойное скрытие — это когда я совершенно не ощущаю Творца, а я ставлю это в зависимость от судьбы. Или, и неважно тогда, большие наслаждения или большие страдания. То есть есть у нас состояние в кли, когда кли, скажем, в первой стадии, в четырех стадиях прямого света, когда кли ощущает себя как наслаждающийся, больше или меньше, или даже страдает, то есть чувствует наполнение, и кли чувствует также стадию шорыш в первой стадии. Шорыш, корень, создателя, того, кто наполняет его. И тогда мы должны как-то относиться к этому кли, отношения между ними, насколько наполнение или отсутствие наполнения влияет на то, что я обращаю внимание на хозяина или не обращаю внимания, настолько, что он просто исчезает, и я нахожусь только в ощущении кли. И это отношение кли, насколько оно наполнено, или насколько его не хватает, или хозяин, насколько ощущается во мне или не ощущается, это говорит об уровне человека, на каком уровне я нахожусь. И, конечно же, и страдания, и наслаждения, когда они выше ощущения хозяина, в данный определенный момент, они отрывают меня от хозяина. Я вижу миллион долларов, я забываю о Творце и краду. Я, не дай Бог, нахожусь совершенно в противоположном состоянии, потерял миллион долларов. Я забываю о Творце и плачу. И нет у меня ничего в мире, кроме этой потери. Также врачи, физиологи говорят, что внутри тела нет разницы между тем, когда человек плачет или смеется. Работа, тело, та же работа. Мы говорим по модулю. Вы знаете, да, в математике, что такое модуль? То есть не учитывая, это положительное или отрицательное, мы говорим об уровне воодушевления. Насколько воодушевление внутри, желание получать большое, неважно, положительное или отрицательное, которое отрывает меня от хозяина. И вот это воодушевление, вот это впечатление, оно управляет мной. Еще вопрос Авиу, по-моему, да?
0: Когда человек находится в двойном скрытии, что переводит его в одинарное скрытие? Когда он находится в одинарном скрытии, что переводит его в двойное скрытие? Где поворотная точка между этими состояниями?
2: Когда человек находится в двойном скрытии, как он может перейти в одиночное скрытие? С помощью чего? Когда он находится там в простом скрытии или в двойном скрытии также. То есть это уже относится к высшему управлению. Мы говорим только о том, что происходит с нами, и то, как мы впечатляемся от того, что находится в нас. Есть в нас как в кли, которое создано, и нет, кроме этого. Есть только два понятия. Есть наполнение и тот, кто наполняет. Нет другого. Об этом мы говорим. И о наполнении мы можем говорить отдельно. О Творце мы можем говорить отдельно, который является корнем, наполняющим, и отношения между ними. Мера исправления человека называется, насколько он не зависит от наполнения. И не то, что не зависит от наполнения вначале, пока он не зависит от наполнения, называется, что он обретает гагальт и вейнаем, отдающий келим, намерение ради отдачи, а затем даже использует свое наполнение как негативное или позитивное. Это очень тяжело. В ради отдачи. Здесь мы, может быть, даже можем сказать немного, какой уровень трудности в нахождении получения бесконечных наслаждений и быть в намерении ради отдачи. Почему мы вообще способны находиться в огромных страданиях, как страдания Йова? Говорят, что это не создано, потому что невозможно выйти из них. Они настолько велики, что кли совершенно пусто. Это как пропасть мира бесконечности после сокращения, но в ощущении, что этого не достает ему. В мире бесконечности там все-таки сокращение было в совершенстве того, что он хотел приблизиться, уподобиться Творцу. И вопрос: работать ради отдачи. Из того, что кли совершенно пустое, и ощущать себя в бесконечных страданиях. Или работать ради отдачи. В том, что кли полностью наполнена в бесконечных наслаждениях и готова обратить их также в отдачу, где больше работа. Мы пройдем эту статью. Может быть, отсюда мы поймем, почему самые большие ступени работы ради отдачи, то есть преданность буквально, она приходит от самых больших наслаждений. Одним словом, если мы не дойдем до этого, я скажу, где ключик. Наша проблема в том, что мы не созданы желанием бежать от страданий, а мы созданы как желание наслаждаться наслаждениями. То есть изначально желание, оно наслаждаться. И отсутствие наслаждения ощущается у нас уже как страдание. Поэтому настоящая работа ради отдачи, она из наслаждений. Еще раз. Почему вообще есть этот вопрос? Потому что мы на пути к исправлению отрываемся совершенно и от наслаждений, или от страданий, и появляется как бы этот вопрос. Может быть, я иду на страдания, несмотря на них, я поднимаю себя на уровне ради отдачи, когда я думаю о Творце, и все равно нахожусь в слиянии с Ним. Я могу это делать, но это только половина пути. Это только знак исправления Келим, но мне нечего давать. И действительно, мое желание получать, тогда оно не работает как желание получать. Ладно, продолжим. Одиночное скрытие, обычное скрытие. Творец скрыт. Что это значит? Он не раскрывается как абсолютное добро. Творец называется добром. У нас нету иначе в нем никакого постижения. Добрый и посылающий свое добро, наслаждение миру, то есть мера его блага раскрывается, и мы говорим, то, что мы знаем о нем, он добр и творит добро. И только об этом можно сказать, что это Творец. Имя Творец Боре называется добрый, творящий добро. И нет никакого другого определения. Но он не раскрывается как абсолютное добро, а как доставляющий страдания. Но раскрывается как доставляющий страдания. То есть это может быть такое или нет? Это Творец, если он раскрывается как источник страданий? Конечно, не Творец, потому что он не может быть добрым и творящим добро. Но здесь есть посередине что-то, что портит мне правильное ощущение его, потому что если это исходит от него, то должно быть хорошо. Если это ощущается во мне как зло, но я все-таки чувствую, что это приходит от него, то что-то портит. Кто может испортить, если есть только я и он? Так я пока еще в своих неисправленных свойствах настолько неисправлен, что то, что приходит от него, ощущается во мне как плохое. Но мы знаем, допустим, ребенок, не дай бог, болен, приходит мама, хочет дать ему лекарство. Настоящее лекарство, оно всегда горькое. Но сейчас мы в нашем лживом мире. Нам удается делать лекарства вкусными, но на самом деле лекарство, оно невкусно. И ребенок думает, что мама, она плохая, она причиняет ему зло, плачет, обратно бьет ее в ответ, не хочет принимать это лекарство. Ему трудно поверить, что у мамы есть добрые намерения к нему, потому что ему не хватает познания мамы. Это называется, что он не раскрывается как абсолютное добро. Мама не совсем хорошая, иногда может быть плохой. Ну, как доставляющие страдания. То есть у меня нет выбора. Я думаю о Творце из своих келим. То, что раскрывается в них от Него. Это называется, что человек видит обратную сторону, Ахураим Творца, поскольку он видит, что он получает от Него страдания. Видит, что получает от Него страдания. Но, несмотря на это, он верит, что все не приходит к нему от слепой судьбы или природы, а это Творец, который так к нему относится. Почему Творец к нему относится так? Либо это приходит как наказание за его действия. Нужно понимать, что такое наказание. Конечно, такого нет в наших отношениях с Творцом. Это только в нашем мире есть наказание. И эти наказания, они никогда ничего не исправляют, мы это видим. Потому что невозможно исправить прошлое. Если я сделал в прошлом, когда я был в другом духовном состоянии, некое действие, исходя из того, что я был не исправлен, то сейчас я готов исправить прошлое состояние и быть исправленным. А прошлое состояние тогда, с помощью того, что мне раскрылось зло, раскрылись страдания. И сейчас я как раз-таки поэтому именно понимаю их и исправляю. И тогда благодаря этому прошлое состояние сейчас становится исправленным. Но что может быть наказанием? Если я исправляю себя, то я исправил себя. Наказание может быть только как помощь свыше, что если я сделал что-то нехорошее, и я не вижу в этом нехорошее, то может быть в качестве помощи свыше, что в этом нехорошем действии мне дают ощущение еще более нехорошее, и тогда я чувствую, что я нахожусь в этом зле, и я его исправляю. Тогда это называется наказание, это называется помощь. Это называется исправление. То есть не может быть, чтобы свыше приходило к нам что-то, кроме исправлений, которые ощущаются вследствие нашего неисправленного состояния как наказание. Итак, как наказание за его действия, он думает, что это приходит к нему, потому что изначально он был неисправленным, и поэтому он видит, что то, что приходит от Творца, это сейчас как наказание, как добавка зла. И тогда, может быть, с помощью этого он входит из обычного скрытия в двойное скрытие, или чтобы привести его к хорошему. Тогда он правильно читает это. Он говорит, это не наказание, это исправление, которое приходит к Творцу. Он колет меня еще больше, чтобы я почувствовал горечь в этом, и чтобы я не остался в этом состоянии, чтобы я пошел на исправление. И теперь здесь поворотная точка. Либо наказание за действие, либо чтобы не привести к добру. Как в этой точке, на этих весах человек стоит, и как он склоняет себя на какую чашу? На чашу заслуг или чашу вины? Он думает о Творце. Это наказание, Творец не обращает на меня внимания, еще больше страданий, проблем. И так он еще больше отдаляется от того, чтобы оправдывать это ощущение, падает двойное скрытие, либо говорит, нет, это приходит для того, чтобы укрепить меня, поддержать, пробудить меня, чтобы я вышел из этого. Я должен войти в группу к товарищам, чтобы помогли мне, чтобы подействовали на меня, чтобы быстрее начали воздействовать на меня, и тогда я выйду из этого. Либо, может, с помощью учебы. Как человек способен ли он вообще в этом состоянии определить, на какую сторону он склонится? когда страдание усиливается. Либо сказать, что это наказание за его действие, либо сказать, что это помощь, чтобы вытащить его из плохого состояния. Это зависит от подготовки. В то время человек ничего не может определить. Но в предварительной подготовке, если он вокруг себя приготовил группу, учебу, когда приходит каждый день, каждое утро, будильник его будет, какие-то там телефоны, которые он получает от товарищей в течение дня, как бы там ни было, все это окружение, и главное, это группа, которая все время думает о том, чтобы продвигаться все больше и больше, и она излучает ему эту мысль, эту силу, которая помогает человеку в той мере, в которой он влияет на группу. Он также тоже укрепляет группу в своих хороших состояниях. Тогда группа влияет на него и может здесь, вместо того, чтобы сказать, что это наказание за его действия, он говорит, что это приходит, чтобы вызволить, спасти его от падения. И тогда он укрепляется в своей вере. Что значит, в какой своей вере? Что это то, как Творец управляет им. Описание состояния. Его заработок человек, ему и не достает его недостаточно. Он не может закончить месяц. Творец держит нас так, на коротке. Он полон забот, беспокойств, этот человек. Страдает от болезни. Люди его не уважают. У него ничего не получается, и он не находит покоя. То есть все, что мы можем сказать, что это относится к наполнению кли, в том, в чем человек находится. Здесь наслаждение, семья, деньги, почести, знания. Там он чувствует себя буквально в состоянии неудовлетворенном, так мягко говоря. Но вместе с этим он знает, не то что чувствует, но знает, что Творец управляет им. Он только относится к нему так. Это состояние большинства тех, которые находятся перед Махсомом, и это состояние, в котором мы должны воевать. Воевать против него, воевать с ним. То есть, снова я повторю это, как наказание за его действия или для того, чтобы привести его к добру. Здесь поставьте акцент. Человек должен ощущать себя, что он находится всегда в выборе. В выборе. Именно оправдывает себя весь мир. Да? Что от Творца получает только благо. И все время старается быть праведником в оправдании, несмотря на неприятное ощущение всего, что есть у него в жизни, благодаря тому, что старается это делать, он тогда приходит к раскрытию. Есть вопросы? Ребята, есть вопросы? Да, там. Юваль в конце, я вижу.
3: По сути дела, ощущение воспринимают как страдание или как наказание, как подготовка. Это тоже мы направляем цель страданий с помощью группы, как вы сейчас сказали.
2: Мы не можем сейчас войти в больший анализ этих состояний, когда мы будем в этом чуть больше, и у нас будет то, что называется инструменты, вот эти рабочие, мы сможем больше говорить об этом и сделать из этого буквально исследования, поработать в этом и показать все богатство, которое есть в человеке, в ощущении Творца. Люди начинают ощущать страдания или наслаждение. Это называется животное. Что значит животное? Оно оторвано от ощущения Творца, от мысли о Творце. Я не говорю о людях верующих, то, что называется, религиозных, в разных религиях. Я говорю, у нас это тоже называется, что у них нет связи с Творцом. Связан с его управлением, что это может быть только через приближение, через то, чтобы уподобиться Творцу. Люди чувствуют либо хорошо, либо плохо, когда начинают с помощью науки Каббала стараться отыскать источник добра и зла, тогда можно начинать говорить о раскрытии, скрытии, двойном или простом. Тогда мы уже говорим о внутренней работе человека, о том, как связать ощущение добра и зла, или то, что у нас называется правда и ложь, с реальностью Творца, с присутствием Творца. То, что есть у меня в моем кли, с тем, кто дает мне это. Это все, что есть в нашей реальности. У нас нет ничего другого, кроме этого. Только это мы, в сущности, исследуем. Ну, я вижу, что мы снова, у нас связь наладилась. Я надеюсь, что мы усилим связь между нами, и тогда у нас и технических тоже падений не будет. Мы продолжим завтра с Божьей помощью описание раскрытия лик. Хотел бы сказать еще раз, на чем мы закончили выяснение наше, как наказание за его действия или для того, чтобы дать ему благо. То есть вот этот отрывок, часть этого предложения мы должны узнать. И зависит от нас, насколько мы стремимся в течение дня. Это называется входы и выходы. Оправдывать Творца за все, что происходит с нами, неважно, в каком состоянии мы находимся. Пытаться, стараться помнить о нем, что он тот, кто делает все, что я и все, что во мне, насколько мы будем связаны в корне один, единый, единственный, что нет никого, кроме него. Это называется, что мы работаем над выбором, над решением, которое приводит нас к раскрытию. И только после того, как человек все время стремится раскрыть Творца как доброго и начинает стремиться к Нему как к источнику наслаждений, как к источнику управления. Согласно тому, как Бааль Сулам описывает в письме с 70-й страницы, в письмах, тот, кто любит, стремится к источнику своей любви, пока что не дает ему покоя и сна. И после того, как человек, как он описывает в письмах, наполняет свою меру, достигает своей меры тем, что все время, насколько может, в каждом случае, в каждом состоянии он связывает его с Творцом, что только он организует ему весь внутренний мир в разуме, в сердце, в ощущении и в мысли, в этом человек постепенно приходит к состоянию, как он пишет здесь в начале, раскрытия лика, то есть укрепление в вере во время вскрытия, что Творец управляет всем миром. Это приводит его к книгам. Оттуда он получает свечение, свет исправления, понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И тогда он действительно приходит к тому, что Творец дает ему веру. Что такое вера? Ощущение себя. Что Творец открывает человеку себя, и тогда человек уже связан с корнем доброго и творящего добро. Не получает от него благо и может получать как бы зло, якобы, а в том, что он старается всегда оправдать Творца, который посылает добро, и в этом не то, что он хочет чувствовать себя хорошо, но он начинает ощущать, что он не хочет злословить на Творца, что он хочет любить его. И вот это ощущение плохое, оно мешает ему. Тут есть много разных описаний, отношений. Главное, это придет, когда человек работает, стремится, тогда Творец раскрывает себя, и человек уже находится в раскрытии, то есть он обретает ощущение Творца как источник блага, и тогда он не может никогда ощущать зло. Мы будем говорить тогда, что такое работа клипот, и переходит в Максон. И тогда начинает входить в мир полного добра. Там тоже есть разные состояния, падения, подъемы, левая линия, правая линия, клипот. Много. Все настоящие состояния, которые начинаются тогда и далее, но это уже другие состояния. После того, как человек обретает некую степень веры. На этом мы завершим первую часть нашего урока, и завтра с Божьей помощью мы будем читать о раскрытии лика. И снова я напоминаю, что 15 минут перед учебой, может быть, 5 минут, не 15, но должны быть и думать, для чего предназначена учеба, а не просто так сама учеба.
4: Друзья, подытожим,
5: что мы получили на уроке и как мы готовимся. Что можно взять из этого урока к реализации на Конгрессе? 6 минут, подытоживаем Конгресс.
6: Действительно, очень сильный урок. Мы учили, что такое вера, что такое работа в десятке. Это как раз то, что мы хотим строить. Мы хотим строить сильное окружение не собственными силами, я почувствовал высшую силу, а именно товарищи дали мне пример и величие Творца и так далее, и так далее. И мы строим такое окружение, что мы только на связи с Ним через объединение.
5: Со стороны человека Творец не меняется. Он смотрит на реальность и отмеряет, насколько Творец несет ему добро или зло. Если брать это по отношению к Конгрессу, то я воспринимаю реальность, насколько участвует в ней Творец, насколько есть молитва, насколько усиливаю веру в Творца во время скрытия.
6: Паним Эстер, лик и Обратная сторона, то, что Рав сказал, это мое восприятие, метод восприятия Творца. Творец всегда ко мне обращен лицом. Это я к нему могу повернуться спиной. Почему спиной? Потому что я забочусь о себе. Когда я начинаю заботиться о товарищах, как вот мы сейчас и готовимся к конгрессу, то я начинаю переходить из состояния, когда я тоже обращаюсь лицом к нему.
5: Но эта статья как внутренняя карта, насколько творение и человек могут раскрыть Творца в мире. Что значит раскрыть его? Это видеть его управление как доброго творящего добро. И что он может сделать для того, чтобы продвигать себя к тому, чтобы больше это видеть, то, что Творец есть, нет никого кроме Него, Он добр, творящий добро. И так, как творение, можем прийти к этому только через объединение, тем более на Конгрессе, можем прилагать усилия в этом направлении. Как усиливать связи между нами в Его управлении, как доброго и творящего добро, и нет никого кроме Него. Все наши усилия, чтобы раскрыть все это.
6: И все эти состояния, неважно какие, мы можем распознать как помощь от Творца, и тогда мы держимся за веру. И вопрос только в том, что как в тот момент, когда ко мне что-то приходит, как я вообще это все воспринимаю, но это определяется подготовкой. Это результат подготовки, и это то, что мы в десятке делаем все время, что насколько я вкладываюсь в группу, то группа помогает мне в таких состояниях, когда мне тяжело, и надо только давать и вкладывать как можно больше.
5: Отличие между двойным скрытием и одиночным — количество страданий, которое передает Творец. Если слишком много, тело человека не в состоянии принять и правильно на это отреагировать. Творец всегда обращается к творению. А творение иногда чувствует, что Творец приближается или удаляется. То есть Творец своим отношением к Творцу может это почувствовать. Творец открыт все время со своей стороны и раскрывается как вознаграждение или наказание. Так человек может прийти к исправлению, и только тогда может увидеть, что Творец несет лишь доброе. Все это сделаем, тогда будем готовы к конгрессу.
6: Но мы в десятке помогаем друг другу удерживать связь с Творцом. В течение дня все время быть связанными. И не зависит от наполнения. Как Раф сказал, в мире исправления, насколько мы вообще независим от ощущения наполнения, от состояния, всегда стремимся к тому, чтобы усилить связь, работу с Творцом.
5: Интересный урок этот проходил 20 лет назад, но насколько он остался актуален и сегодня. Можно взять его на всю жизнь. Если уменьшается наслаждение, означает ли это, что хозяин исчезает? Или своими усилиями я должен оставить присутствие хозяина? То есть это основа для ощущения Творца. Потом я тоже делаю выяснение, по какой причине все это. Это важнее или то, что я беру за основу, когда исчезают наслаждения, как я отношусь к такому состоянию.
6: Ну, а если речь идет о конгрессе, то нам надо сейчас готовиться так, что все состояния, которые мы пройдем, конечно же, это против желания получать. Мы ведь не захотим давать воодушевление товарищам, а все зависит от подготовки. Будем готовить себя, получим окружающий свет.
5: Концеров сказал красиво, вся цель — приобрести некоторую меру веры. И тогда мы будем то, что называется, на коне. Возможно это сделать только если десятка и группа помогут, окружение поможет. Как я буду направлять все свои усилия на то, чтобы почувствовать, что Творец — Он добрый, творящий добро? Только если окружение на меня подействует. потому что я чувствую разного вида страдания.
6: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Мы должны поблагодарить Творца за то, что у нас есть учитель, великий такой учитель. И вот этот конкретный урок, который мы видели сегодня, это урок 2004 года. Это то время, когда Рав был в Москве. И урок этот тоже из Москвы. Да, когда Рав делал докторскую диссертацию, мы это как бы статьи изучали, как бы научные статьи, может быть, люди так ощущали. И ту статью, которую Рав читал, он сам это обработал. Есть целая серия статей, которые Рав обработал, так как он считал, как их необходимо обработать. Мы будем читать вот эту вот обработанную статью. И вообще мы постараемся сегодня реализовать тот совет, который мы много лет получали от Рава, пытаться работать с текстом. Каждый, кто слушает уроки Рава и слышит, как Рав рассказывает, то, как он работает с текстом, запятые расставляет, знаки препинания, редактирует какие-то вещи для того, чтобы соединиться с текстом. И вот эта вот связь — это то, что каждый из нас хочет тоже попробовать, построить и выстроить для себя. Поэтому мы постараемся это сделать сегодня. Мы читали статью о раскрытии скрытия лика Творца. Там есть две части, первая и вторая. Сегодня мы видели первую часть. И вот эта статья очень сложная. Сложная статья. Мы изучали много раз в течение многих лет, и Рав придает этому огромное значение.

0: Шалом лекулам.
1: Здравствуйте, приветствуем всех. Здравствуйте, дорогие друзья, подруги. И мы снова вместе готовимся к конгрессу, который приближается. Мы чувствуем и от нашей подготовки за последние недели, и сегодня чувствуем, насколько это уже близко к нам. И мы хотим действительно, чтобы эта подготовка стала чем-то более таким живым, чем-то более внутренним, чтобы мы чувствовали, что мы встречаемся вместе. В предыдущих уроках мы говорили о темах конгресса, название которого «Пробуждаем снизу». Говорили о том, что мы должны развить наше желание, что есть те моменты, которые зависят от нас. А сегодня мы хотим немного продвинуться дальше к теме, которая очень важна, и это взаимовключение. Потому что на нашем духовном пути есть различные вещи, которые мы можем сделать, чтобы, с одной стороны, пробудить самих себя, а с другой стороны, есть то, что происходит именно тогда, когда мы встречаемся с товарищами, с подругами, с того, что мы начинаем отдавать друг другу, с того, что мы начинаем находиться вместе в поддерживающем нас окружении, в окружении людей, у которых есть одна цель. И чем больше мы приближаемся к конгрессу, так эта тема становится более значительной для каждого из нас. И поднимаются несколько вопросов. Что происходит, когда мы встречаемся вместе? Вот именно с людьми, у которых есть одно желание, одна цель. Что мы можем от них получить? Что мы можем получить от этих людей, с которыми мы встречаемся? И что может пробудить в нас именно благодаря этому намерению объединить? Что в нас пробуждается. Так что продолжим нашу подготовку. Приветствую наших преподавателей. Михаэль, Авиу, здравствуйте.
2: Приветствуем всех.
1: Да, мы очень волнуемся и рады видеть вас. Мы рады, что вы собрались. Вот мы видим женщин в Италии, да? Женщины, дорогие наши подруги в Италии, да? Тами, это в Италии или где-то? Да. Да, Woman Ita 10. Мы рады видеть вас. Мы видели вас и на утреннем уроке, кстати. Мы обратили на это внимание. И вчера мы очень рады, вообще мы рады видеть всех, потому что вы очень особенные люди. Таких, как вы, нет. Потому что вас пробудил Творец точку в сердце, поэтому вы дороги нашему сердцу. К сожалению, таких людей мало. Мы надеемся, что будут еще. И мы также практически постараемся сделать какие-то действия для того, чтобы это, чтобы пробудились эти точки в сердце. Но на данный момент вы вот, уже, я надеюсь, чувствуете это волнение, да? Каждый из людей, которые находятся здесь, уже должен быть зарегистрирован на конгресс. Вы зарегистрированы на конгресс? Кто зарегистрирован, обозначьте как-то, да? Куда вы едете, на какой конгресс? Да, я вижу, что Нагози вот так кивает головой. Далее кивает головой. Кто еще? Кинга кивает головой. А, Мария, Мария, почему ты не... Да, все, Мария, также. Это берет время, пока перевод доходит, да, мы понимаем. Я вижу, что Алекс записан на конгрессе. Алекс, я видел, что ты был на Ешиват Хаверим, на собрании товарищей немецкого Кли. Мы очень рады видеть, что вы начинаете постепенно вливаться и соединяться с более опытными учениками. То, что новые студенты начинают включаться в более опытных студентов, это очень важно, как для ветеранов, так и для новеньких. Может, это вас удивит, но и ветераны нуждаются в вашей силе, в вашей мотивации, в вашем воодушевлении, в той новой атмосфере, которую вы привносите. Не думайте, ой, я учусь только года, кто-то учится там 20 лет, что я могу ему дать. Нет. Прежде всего, нужно уважать, конечно, опыт, да, ветеранов, но вам есть что дать. Вы приносите новый дух и силы, и воодушевление, которые очень ценны, очень, очень ценны. И это очень важно, вот это соединение. И поэтому мы делаем очень много усилий. будем делать больше усилий для того, чтобы соединить ветеранов с новенькими. Ветераны приносят с собой много опыта. Это очень важно, это тоже нужно уважать. У каждого есть что дать, добавить в этот общий процесс. Каждый привносит с собой вот свою особенную уникальную точку. И мы как раз находимся на том моменте, когда нам осталось, если посчитать, меньше 3 недель до Конгресса. Еще 2,5 недели мы уже встретимся все вместе, каждый у себя на локальном конгрессе. Кто еще не знает, куда он должен приехать, должен обязательно выяснить, где ближайший ваш конгресс, а все остальные уже начинайте входить в процесс подготовки. И сегодня мы хотим продолжить процесс подготовки, и мы выбрали для вас очень важную тему. Это тема, о которой мы будем говорить сегодня, но можно о ней говорить годами. Напишите заголовок. Гит-калелут — взаимовключение. Это понятие. Это понятие, которое существует только в науке Каббала. Нет материального значения этому понятию взаимовключения.

0: Пробуждаем снизу. Тема нашего конгресса — пробуждаем снизу. И мы хотим включиться в конгресс. То есть взаимовключиться. Нужно понять, что это значит, что это за термин. Мы хотим включиться или взаимовключиться на конгрессе. Что это значит?
1: Ну, ты сказал, что взаимовключение существует только в науке Каббала, хотя и в природе мы видим, что вся палитра в неживом растительном животном и человеческом уровнях зависит от взаимовключения. Если мы посмотрим на каждого из нас, мы включаем в себя, по крайней мере, в наших генах, которые мы распознаем сегодня, все, что прошло человечество. То есть в каждом из нас есть часть другого, это точно. И на самом деле, когда есть у нас какая-то общая мать или отец, ну, с помощью исследователей, ты с помощью 15 связей, мы видим, насколько мы связаны друг с другом. Но это взаимовключение свыше, таким образом создал Творец, что химические составляющие создают там из газов, скажем, твердые вещества. А мы делаем это взаимовключение снизу. Что значит снизу? С помощью нашего выбора, нашего сознания, когда мы совершаем действия, которые в конечном счете приведут нас к взаимовключению. То есть взаимовключение — еще больше объединение. Объединение, когда я соединяюсь с кем-то, я остаюсь с собой, он остается собой, и мы только сближаемся друг с другом. Да? Взаимовключение — это когда я становлюсь как он. То есть поэтому, чтобы вы только поняли сейчас, после того, как мы начнем делать упражнения по взаимовключению, мы поймем, что это за правило «возлюби ближнего как себя». Почему «как себя»? Это указывает на то, что я по-настоящему включаюсь в ближнего. Но еще раз, мы это делаем не с помощью тела, а с помощью желаний. И мы не сами должны это делать, как маленькие дети. Как растут дети? Они играют в разные игры, и они не знают, ведь они не знают, каким результатом приведут их эти игры. Но тот, кто устраивал им эти игры, это родители, и они знают, что если они будут играть в эти игры, это приведет к желаемому результату. И то же самое здесь. Взрослые установили все возможные действия, если мы их будем выполнять, даже неосознанно, только исходя из желания. Неосознанно означает, что мы не знаем, какого результата мы должны ждать. И тогда мы приходим к результатам взаимовключения. И вы увидите это на практике, и мы сегодня будем изучать, и уже на прошлом уроке мы начали изучать, говорили о трапезе, а сейчас мы будем говорить еще о нескольких параметрах, которые очень просты. Но в науке Каббала вы не увидите каких-то странных действий. Это самые простые действия, но если мы делаем это вместе и осознанно, тогда на самом деле приходим к результатам. Так какие действия мы будем изучать сегодня?
0: Итак, чтобы знать, какие действия нужно делать, мы сегодня будем говорить и о семинаре. Мы знаем, что вы уже проводите семинары. И мы также будем говорить о пении. Вы удивитесь, но в науке Каббала мы поем, да? Есть песни, поем песни вместе. И попытаемся понять, что особенного в том, чтобы петь вместе в науке Каббала. Я уверена, что вы поете в различных других местах, там, в семье, может быть, когда вы готовите дома, или когда вы гуляете, и в различных таких ситуациях. Я уверена, что это прекрасно. Но тут мы будем говорить о пении вместе, о совместном пении, о том, что когда товарищи сидят вместе, чего они хотят достичь этим действием? Почему они вообще это делают? И тут есть определенная работа, как любое действие в науке Каббала, и у пения есть духовная цель. Мы не просто ансамбль и хотим кого-то впечатлить, а это часть нашего духовного продвижения. Но прежде мы хотим посмотреть клип номер 4. Клипе номер 4 рав доктор Михаил Лайтман

0: направит нас вот именно к этому действию взаимовключения. Давайте начнем это выяснять вместе. То, что мы сейчас, уже 3 недели до конгресса, даже 2,5 недели, уже начинаем готовить себя к состоянию конгресса, как я туда приеду, что я там буду делать, как я буду реагировать, как я буду относиться к товарищам, это очень-очень важно. Это значит, что мы уже начинаем конгресс. Не нужно ждать, что в календаре наступит этот день, а и тогда, когда мы уже физически будем на этой встрече, тогда мы сможем подняться на этот уровень, на этот ступень и включиться со всеми. Давайте посмотрим клип номер 4 и будем дальше учить.
1: Взаимовключение — это очень особый переход в исправлении желания получать нашего. От того, что мы пока еще можем находиться, может быть, в сближении друг с другом, даже в касании друг друга, но взаимовключение — так по-настоящему, когда я включаюсь во все, что есть у товарища, а он в то, что есть у меня, и так мы постепенно становимся, как будто включаемся друг в друга, все больше входим один на территории другого, есть между нами общая территория, и то, что рождается из нее, это называется результат. Поэтому говорит, что главное чудо в науке Каббала — это взаимовключение в ней, то есть когда все детали большой реальности с помощью этого взаимовключения все время взаимовключается и объединяется, пока не становится одним целым, где все возможно и все вместе. И как раз из этого вхождения друг в друга, когда каждый включает в себя других, мы исправляем разбиение, грех древопознания, пока мы не становимся одним целым, и даже более того. Если не взаимовключение, если бы не оно, мы не смогли бы достичь наранхай в 620 раз больше, то, что мы должны достичь, потому что вся польза от разбиения, когда разделяются части и перемешиваются во время разбиения, а затем еще взаимовключаются друг в друга, когда исправляют себя, тогда есть у нас взаимовключение каждого во всех, совершенное, и как раз вследствие этого мы постигаем понятие «единый», а это Творец.
0: Говорит нам Рав.
2: Вся
0: польза от разбиения, вы помните, что мы говорили о разбиении килим, что отдельные части, но они перемешиваются во время разбиения, а потом они включаются друг в друга, когда они исправляются. И тогда у нас есть полное взаимовключение, каждый во всех. И именно в этом мы доходим к единому понятию, которое называется Творец. Посмотрите, насколько это прекрасно. Все человечество — это достигает того, что называется Творец, единого понятия.
1: Да, давайте посмотрим, что нам пишет Бааль Сулам в 3-м отрывке. Это из статьи на окончание книги Зор. Да, Бааль Сулам это написал 70 лет назад, когда он завершил книгу Зор, он написал эту статью. Посмотрите, это отрывок из этой статьи, он пишет так. «Тело со своими органами представляет собой одно целое». Это нам понятно. И тело как целое обменивается мыслями, ощущениями с каждым своим частным органом. Например, если тело как целое думает, что один из его органов должен служить ему и наслаждать его, этот орган тотчас же узнает его мысль и доставляет ему то наслаждение, которое оно задумало. Аналогично, если некий орган думает и чувствует, что то место, в котором он находится, стесняет его, тело как целое тотчас же знает его мысль и ощущение, и перемещает его в удобное для него место. Однако, если случилось так, что некий орган был отсечен от тела, они становятся двумя отдельными сущностями, и тело как целое уже не знает потребности этого отдельного органа. И этот орган не знает более мысли тела с тем, чтобы служить и быть полезным ему. А если придет врач и соединит этот орган с телом, как было ранее, орган снова будет знать мысли и потребности тела в целом, а тело в целом снова будет знать потребности этого органа.
0: Давайте прочтем это еще раз, постепенно. Смотрите, что нам говорит Бааль ха-Сулам. И, кстати, это понятно, что, и что тело и его построение, его структура — это отображение духовной реальности. То, что наше тело, наш организм построен таким образом. Почему? Почему это так происходит? Кто его создал таким? Откуда эта вся закономерность происходит? И организм наш — это закрытая система. Всегда это меня удивляет заново, что в 2026 году, когда у нас развита техника, наука и так далее, мы почти не понимаем до деталей, как работает наш организм. Может быть, кто-то из вас интересовался, как происходит рождение? Мы до сих пор, когда начинаются роды, мы заходим в такой процесс, результат которого мы не знаем. Как будто бы мы такие очень развитые, у нас наука развитая, и все, и думаем, что мы все понимаем, но все же такие вот как бы простые действия, очень много знаков вопроса. И часто тебе говорят, ну, будем надеяться, что все будет хорошо, нужно молиться. Что значит молиться? Потому что мы не совсем знаем, какие последствия, как это произойдет, почему это так происходит и так далее, и так далее. То есть это очень интересно, насколько мы ограничены в нашем эгоистическом восприятии. Давайте посмотрим опять отрывок номер три. Тело со своими органами представляют собой одно целое, и тело как целое обменивается мыслями и ощущениями с каждым своим частным органом. Например, если тело как целое думает, что один из его органов должен служить ему и наслаждать его, этот орган тотчас же узнает его мысль и доставляет ему то наслаждение, которое оно задумало. Аналогично, если некий орган думает и чувствует, что то место, в котором он находится, стесняет его, тело как целое тотчас же знает его мысль и ощущение и перемещает его в удобное для него место. Однако, если случилось так, что некий орган был отсечен от тела, они становятся двумя отдельными сущностями, и тело, как целое, уже не знает потребностей этого отдельного органа. И этот орган не знает более мыслей тела с тем, чтобы служить и быть полезным ему. А если придет врач и соединит этот орган с телом, как было ранее, орган снова будет знать мысли и потребности тела в целом, а тело в целом снова будет знать потребности этого органа. Что он хочет нам сказать, тут Бааль ха-Сулам?
1: Но прежде всего мы видим, что каббалисты стараются объяснить простыми словами, на примерах, которые относительно понятны широкой публике. И поэтому он выбрал пример нашего тела. Более-менее все, что он сказал здесь, я думаю, нам понятно. Когда вдруг, если у меня есть какой-то определенный орган, там, не знаю, нога, в которой ощущается боль, она ощущается во всем теле, так все тело как бы мобилизует себя, скажем, устранить эту боль. Будь то пойти к врачу или убрать ногу из места опасности. И нам также понятно, что если нет связи, И чувствую боль, и если нет связи органа со всем телом, тогда боль не чувствуется. И поэтому мы понимаем, каково значение боли во всей нашей системе организма. И отсюда он стремится объяснить нам, какова связь с системой Адам-Ришон, как мы взаимосвязаны, если мы уже этого не чувствуем, потому что мы находимся на уровне говорящей. И эту ступень мы можем исследовать, но ступень наших мыслей и желаний мы не можем исследовать. Мы должны подняться на более высокий уровень для исследования этого. И поэтому он говорит нам, вы тоже взаимосвязаны, все человечество взаимосвязано. И это, между прочим, вся наука Каббала, что все мы взаимосвязаны, хотя и не чувствуем этого. И почему не чувствуем, мы говорили, потому что Творец хочет нам дать свободу выбора, иначе бы мы находились на неживом растительном животном уровнях. И эту связь мы хотим выстроить как бы сами. То есть она существует, но скрыта. То есть раскрывается каким-то образом в нашей жизни. Мы видим, что тенденция природы направлена на взаимовключение, когда мы соединены. Homo sapiens выжил мы выжили только благодаря тому, что мы могли соединяться друг с другом. И тогда мы победили все остальные виды людей, кроме Homo sapiens. И мы видим объединение с помощью экономики, религии, с помощью создания государств. Сегодня нас соединяет интернет. То есть тенденция понятная. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что эгоизм все время растет. И мы как бы находимся сейчас в состоянии, когда с одной стороны мы все взаимосвязаны, и связь понятна. Сейчас кто-то в Китае заболел, кто-то коронавирусом, и тогда этим заболели миллионы людей, и экономика пострадала. Вы понимаете, какая связь сегодня? Но это эгоистическая связь. Каббалисты, которые исследовали природу, они говорят, вы не понимаете, насколько мы взаимосвязаны на уровне желаний и мыслей. Это тесная связь на уровне нашего тела, но мы этого не чувствуем. Поэтому если умирает там несколько миллионов, когда я использую, убиваю еще миллионы в одном, в другом месте мы этого не чувствуем. Не ощущается связь. Она ощущается только относительно близкого мне человека. Может быть, в семье, но немного дальше я уже не чувствую. Поэтому мы соединяемся, делаем конгрессы для того, чтобы пробудить эту связь. Поэтому это действует. Эта методика работает. Мы не создаем связь, она существует. Эти признаки существуют. Люди уже распознавали их тысячи лет назад, даже в материальном. Мы просто пытаемся пробудить эту связь снизу, поэтому мы собираемся, проводим конгрессы, делаем там семинары, поем и трапезы. Это делали люди тысячи лет назад. Мы не изобрели ни конгрессы, ни трапезы. Это действия, которые выполняли уже тысячи лет люди и пришли к результатам. Мы просто продолжаем все это. Только мы это должны делать, исходя из нашего желания, из чувства. Мы должны привнести в это наше чувство для того, чтобы получить опыт.
0: Да, я думаю, что когда мы говорим об этом понятии взаимовключения, то поднимается вопрос, во что я должен включиться? Вот я нахожусь здесь, а возле меня находится товарищ или подруга. Что значит «включиться в них»? Что я должен у них взять, получить от них? Форму их поведения, их какие-то свойства, может, их характер? их какие-то обычаи, поведение или привычки. Где вот именно находится эта точка контакта, которая меня действительно продвинет в духовном? Я понимаю, что я должен находиться с еще каким-то количеством людей. И, ну, как бы в социальном смысле, и Бааль Сулам объясняет, что единственный выбор — это окружение, человек — это социальное животное, но что именно я должен делать с этим окружением? Вот, что это за действие, которое называется взаимовключение? В чем это выражается? Давайте послушаем объяснение нашего учителя, клип номер 7, где он объясняет точно, в чем именно выражается взаимовключение. Снова, социальные контакты, как Михаэль сказал, есть в нашем мире. Природа, неживое растительное животное, люди ходят в походы, делают различные вещи вместе. Это называется включение. Об этом мы говорим. Где именно происходит вот эта духовная диффузия? Что должно перейти ко мне от товарища и от меня к товарищу, чтобы произошло вот это взаимовключение? Вот это не совсем выяснено. Давайте послушаем нашего рава. Клип номер 7, послушайте хорошо, потому что он очень четко, очень точно объясняет, что я должен брать от товарища и что ему дать. Что это за духовное действие, глубокое духовное действие, которое называется взаимовключение, клип номер 7.
1: Взаимовключение с товарищами выражается в том, что я изучаю, в чем я могу быть с товарищем как одно целое, от легкого к сложному, и начинаю приближаться к нему в мнениях, в намерениях, в желаниях, в целях. Не то чтобы я отменял себя перед ним. Когда я якобы стираю свои желания и мнения. Нет, я принимаю над собой, когда я сокращаю себя, я принимаю его мнение. Что это значит? Я выстраиваю как бы еще порцию в себе изнутри товарища. И тогда таким образом я включаюсь в него или включаю себя в него, его в себя. В этой мере, в которой я это делаю, мне нужна его реакция, мне нужно участие его, как мы говорили, что не может быть одного без другого. И поэтому нам нужна взаимность с самого начала. И так мы учим. То есть каждый как бы строит в себе образ товарища. Так каждый таким образом включается в другого. То есть что я включаю? Что значит образ товарища? Это не просто так. Намерения, желания, привычки его, его вкусы, его стремление к объединению и через объединение к Творцу — это то, что я хочу получить от Него и включиться в Него. Если я своим усилием хочу воспринять, кто такой товарищ, насколько есть у него стремление к Творцу, я хочу его стремление к этому. Это, по сути дела, моя душа. Моя душа находится вне меня, а в сердцах товарищей. Это 9 первых сферот по отношению к точке Малхут моей. И 9 первых — это, по сути дела, вся суть света Творца, с которым я могу соединиться в них, я раскрываю мою связь с Творцом. Это называется от любви к творениям, с девятью первыми к любви к Творцу, который находится в них. Взаимовключение — оно буквально что-то очень-очень особенное средство, когда только ради этого было разбиение, для того, чтобы позволить нам взаимовключиться, потому что без этого у нас не может быть создания духовного клей.
0: Рав говорит тут нечто очень особенное. Я не знаю, заметили ли вы, но он говорит, что моя душа находится вне меня. она находится вне меня. Так что же происходит во мне? Что значит, что душа находится вне меня? Вы помните, что мы говорили о той Малхут? Я — точка Малхут. Точка Малхут не может сама раскрыть Творца. Она должна будет сократить себя. И она начинает собирать от других их стремление к духовному. И таким образом я выстраиваю кли. То есть взаимовключение — это процесс выстраивания моего духовного кли. Это называется девять первых. Первые девять сферот, которые находятся над Малхут. То есть тем, что я включаюсь в моих товарищей и беру у них вот эти их хиссароны, стремления к духовному, таким образом я начинаю выстраивать свой духовный кли. То есть это не просто быть таким приветливым, петь с ними, есть с ними. Нет, они мне нужны. В них находятся части моей души. И я должен их собрать их. Баля Сулам пишет, что человек должен выйти в поле, благословенное Творцом, и собрать те оторвавшиеся органы части. Это не нечто такое социальное, значит, мы пытаемся быть такими приветливыми, хорошими, добрыми и так далее. Нет, это нормально, это на уровне обычно общечеловеческом. В детском саду тоже учат детей быть хорошо относиться друг к другу. Нет, тут очень существенная вещь. Части моей души находятся в других. И те, кто уже пробудились, пришли на конгресс. Я могу пойти искать свои частички души в метро, на улице или там, где я работаю. Но там те части души, которые еще не пробудились, мне сейчас нечего с ними делать. Я не могу их пробудить, это только свыше происходит. И поэтому Рав говорит, тут должна быть взаимность. То есть те, кто уже пришли, это те, в которых изначально пробудилась точка в сердце. Иначе они бы не пришли. Зачем им приезжать на каббалистический конгресс, да? Если вы видите, тот, у кого точка в сердце, она не сильная, он не держится на этом пути. А сейчас вот приходят туда люди, у которых точка в сердце уже пробудилась, и я собираю у них части своей души и выстраиваю духовное кли. Без них у меня нет духовного кли, не с чем прийти к Творцу. И тогда начинается работа. Мне тяжело, мне легко, мне нравится, мне не нравится. Вот это сложно, это тяжело. С этим мне не очень идет. Это уже работа, но другой работы нет. Это действительно очень основополагающее. Я просто воодушевлен тем, что мы слышали.
1: Да, и на самом деле то, что ты сказала, это настолько уникально в науке Каббала. Я не думаю, что есть, я этого не исследовал. Я не думаю, что есть другие методики, которые говорят, что моя душа находится в ближнем, не во мне. Это что-то странное. Обычно, если уже верю, что если есть душа, я думаю, что она во мне, конечно же. И тогда, когда тело умирает, там душа находится на связи с Творцом. Это первое. Второе. Вся тема объединения, сближения, возлюби ближнего как себя — это все, что говорят все в течение тысяч лет. И все это устроено, все религии на этих основах. Что особенного в науке Каббала? Причина, почему мы это делаем? Обратите внимание, почему во всех методиках духовных или религиях, почему говорят, что нужно любить ближнего? Потому что если ты будешь делать так, Творец даст тебе райский сад, ты войдешь в рай, верно? Это своего рода...
0: Как мама говорит ребенку, будет хорошо себя вести, войдешь в рай.
1: Да, это типа морали. И наука Каббала говорит, наука Каббала, в отличие от других религий, говорит, что действительно нужно делать эти действия, но причина, почему? Потому что это закон природы. Это как все законы. Вы знаете, что последние 500 лет открыли где-то около 200 физических законов, которые существовали. Но общественный закон на самом высоком уровне называется взаимоключение, закон подобия свойств. Немного знаем о них в материальном, на уровне неживом, но почти не знаем. Обратите внимание, этот закон поручительства, когда мы взаимосвязаны друг с другом, только это скрыто от нас, знание, ощущение не говорит о том, что сам закон не существует. Но мы должны раскрыть этот закон. Что значит раскрыть душу, когда моя душа находится в ближнем? И что такое душа вообще? Мы говорили, что душа — это желание, это стремление. И когда я включаюсь в его желание, я как бы собираю, как ты привел пример, разбросанных органов всего тела, мы на наших конгрессах, на собраниях все время как бы еще берем стремление и желание прибавляем, но это не в таком виде, когда я беру деньги, когда я это ощущаю. Это неощутимо, но я затем вижу все-таки результаты. Я не знаю, как именно это происходит. Не то чтобы я пришел с каким-то большим мешком сейчас, пошел на конгресс, 200 человек, и я от каждого собрал там 50 килограммов желания, затем сажусь, у меня еще 50 килограммов желания, стремления к духовному, к Творцу. Мы не знаем, как это происходит. Это специально. Каббалисты объясняют, почему, чтобы это не было эгоистически. То есть, может быть, после конгресса я даже почувствую, что я вообще ничего не почувствовал. Я почувствую через месяц, и я не свяжу результаты действия, которые произвел на конгрессе, с результатом, который будет через месяц.
0: Ну, нехорошо. Они же не приедут на конгресс. Ты не дашь им достаточно причин и мотивации приехать на конгресс.
1: Да, может быть, я не должен был говорить, но мы же продвинулись, уже год учим.
0: Я перефразирую то, что Михаил хотел сказать, по-другому. То, что нужно знать, это что мы совершенно точно продвинемся с помощью конгресса. Может быть, то, что мы сейчас называем продвижением, потом нам будет казаться чем-то иным. Но совершенно точно мы делаем очень важные шаги в духовном продвижении во время конгресса. И каждый, кто здесь находится больше времени, скажет: «О, конгресс — это духовная ценность». Я уверен, что когда я вижу моего товарища Анна Пилера из Голландии, или Руи, который переводит на португальский, или Жолт, или Мирав, или Кос, каждый из них вам расскажет о каком-то моменте, который он помнит, какое-то действие, которое происходило на конгрессе. Кто-то с ним поговорил, какое-то ощущение, которое пробудилось, песня, что-то, что сказали на трапезе, что-то, что вот он вышел на улицу и вдруг понял, почувствовал. Эти вещи, они в нас остаются, они вечны, они не пропадают. И не важно, что произойдет потом, конечно, будут разные состояния, но эти вещи остаются, они впечатываются в нас. И это очень особенно, потому что нет ничего подобного на это. Это не просто какой-то вот опыт. Вот вы пошли в какой-то поход, вам было классно. Нет. Это уже становится частью вас. Это очень глубокая вещь, очень особенная, и она никуда не девается и остается с вами навечно. Может быть, хочешь почитать еще? А давайте почитаем. Я как раз хотел показать клип, но давай сначала почитаем потом.
1: Да, пятый отрывок из трудов Бальсулама, статью, которую он написал «Мир в мире». Он пишет там так: каждый человек в обществе подобен шестеренке, соединенной с другими шестеренками, которые помещены в одну машину, где у отдельной шестеренки нет свободы движения в смысле ее собственной индивидуальности. ибо оно участвует в движении всех шестеренок в целом в известном направлении, делая всю машину способной выполнять свое общее предназначение. А если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается и не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, оценивается по ее роли во всей машине и служению ей. Да, еще раз, у нас есть много таких отрывок, и в сообществе учащихся, в которое вы вступите через месяц, мы будем изучать все эти статьи. В этом разница. Мы сейчас читаем сейчас только отрывочки, но на самом деле, чтобы впечатлиться и исследовать все эти явления, мы будем и реализовывать это, и будем учить целую статью. Например, такая статья, как «Мир в мире», которая написана на нескольких листах. И если мы смотрим на каждого из нас, какова значимость каждого в отношении общей цели? Потому что если мы смотрим, как природа или Творец ведет себя с одним человеком, нам кажется, что это несправедливо, извиняюсь, и что хорошие люди страдают, и это на самом деле из непонимания общей картины. На самом деле, Творец и природа не считаются с каждым из нас отдельно, а только с ролью каждого из нас во всем общем процессе. И поскольку мы не видим весь этот общий процесс, поскольку это находится над временем, движением, местом, поэтому только из эгоистического воззрения нет никаких шансов оправдать действия Творца. И только единственный путь, как объясняется, наука Каббала, прийти к тому уровню, с которого Творец управляет нами. Это возможно, это не только возможно, это обязанность, иначе Творец не называется совершенным. Если он создал творения, которые настолько низменны, неисправлены и несовершенны. Но мы обязаны с помощью развития, и поэтому существует развитие, прийти к этому состоянию, в котором Творец управляет нами. И поэтому мы видим в этом роль каждого из нас в связи со всеми шестеренками. То есть то, что не исправлено, это не я, это моя связь, моя роль по отношению к остальной системе. Словом, есть здесь законы, и мы будем изучать их, очень четкая закономерность, существующая в нашем обществе. Но поскольку мы не знакомы с этим, а существуют все страдания и беды, которые должны, по сути дела, нас подтолкнуть к познанию этих законов.
0: И для того, чтобы мы действительно поняли, как это действует на нас. Потому что это вопрос, как именно это действует. Я прихожу на уроки, но какая разница между уроком и конгрессом? Давайте посмотрим клип номер 9. Посмотрите, что говорит нам наш учитель. И посмотрим, как мы можем продвинуться к реализации этого. То есть, как мы сказали, каждый из вас уже должен знать, он зарегистрирован или нет, потому что если вы не зарегистрированы, может так быть, что не будет достаточно места, потому что на части конгрессов есть ограниченное количество мест. Вы должны, то есть этот поезд уже едет, а ты должен как-то вот, может, я уже бегу за поездом, главное не пропустить его. Поэтому если я зарегистрировался, уже хорошо, я уже сделал первое действие в подготовке к конгрессу. А если я еще не зарегистрировался, я уже должен быть обеспокоен. В конце этого урока уже сразу записаться на конгресс, потому что, может быть, я запишусь, а мне скажут, извините, места уже нет. Ну, у нас следующий кругооборот. А что делать? Этот кругооборот пропущен. Давайте поговорим потом. Жалко, да? Не очень. Нам дали эту возможность. Давайте ее использовать. Давайте посмотрим клип номер 9, пожалуйста.
1: Дело в том, что человек, который находится на конгрессе, может быть, он не настолько это чувствует. Он участвует. Есть трапезы, песни, лекции, семинары, собрания товарищей, есть перерывы, где он крутится, общаясь со всеми. Он не чувствует практически, как он получает духовное наполнение. Ему только говорят об этом. Но, по сути дела, мы изучаем в науке Каббала, что объединение даже материальное — это путь, это необходимый этап для того, чтобы включиться в более внутреннее объединение, до духовного. И поэтому
2: они ищут...
1: Я лично знаю и чувствую, и говорю вам с полной своей уверенностью, что нет более важного действия, чем такого собрания, чем такого соединения, чем такого собрания всех вместе. И поэтому тот, кто на самом деле преодолел все эти расчеты, да, ехать, не ехать стоит, это слишком дорого, это берет много времени, это неудобно, и все-таки приехал, я говорю вам, вы сделали себе подарок, я думаю, самый большой в жизни, в особенности те, которые впервые приезжают. Это на самом деле великая вещь. То, что человек все-таки приезжает и участвует. На мой взгляд, это очень уважаемо, очень почитаемо. И я завидую
2: им.
1: Насколько они выигрывают, они еще узнают. Все проходит, все уходит, и деньги, и время. Но это чистый выигрыш. После всей жизни остается это.
0: После жизни остается только это. Давайте дадим себе этот подарок. Вы знаете, мы можем себе сделать подарок и просто зарегистрироваться. Итак, перейдем к вопросам. Тами, пожалуйста. У нас тут вопрос от Сабрины из Германии. Она спрашивает, а это не более проблематично, если я становлюсь подобной на своего партнера, хотя мне не нравится его поведение и то, как он влияет на мир?
1: Да, прежде всего, это не так. Взаимовключение — это не когда мы становимся подобны друг другу, мы просто взаимовключаемся. Каждый остается со своей уникальностью. Есть статья у Бальсулама, что уникальность человека не исчезает. Наоборот, его индивидуальность заключается в том, что он может включить себя и пользоваться ради Творца всеми свойствами, которые он включил в себя от всех людей. Но он все еще находится в своей уникальности. Она очень особенная, как он пишет, как лица людей отличаются друг от друга. И мнения их различаются. Но вы остаетесь... Наверняка у вашего супруга есть свойства, которые вам нравятся или не нравятся. Но говорится, что нет хороших или плохих свойств, они нейтральны. Но зависит это только от того, как вы пользуетесь этими свойствами. Обратите внимание, попробуйте на самом деле так вот нейтрально посмотреть на свойства. Нет свойства, даже самое жестокое якобы, жестокость, да? Человек может пользоваться этим свойством, если он пользуется жестокостью по отношению ко всем своим плохим свойствам, которые распознает, это хорошо. То есть Бальсулам говорит об использовании этих свойств. Между прочим, вся криминология, все, что определяет, это намерение человека, его возможность пользоваться этими свойствами. Поэтому не надо беспокоиться, то, что вы включаете в себя свойства супруга, но без всякой связи с супругом. Мы сказали, что мы хотим включиться в свойства, в стремление людей, в которых уже пробудилось
0: точка в сердце. Может быть, товарищи.
1: Это только в переводе «может быть». Но мы говорим только о взаимовключении с товарищами. Потому что, ну, смотрите, мы и так взаимовключены со всем человечеством. Каждый из нас и на физиологическом уровне, и на уровне мыслей, мы живем в мире, человек не может оторваться от человечества, он взаимовключённых, и мысли, и желания включены одни в другие. И мы этим не управляем. Мы хотим создать окружение, когда мы по собственной инициативе, собственным выбором хотим включиться в людей, у которых есть желание и стремление, и у каждого с его угла зрения особые, когда все эти люди хотят быть как Творец, отдавать Творцу. Это очень особая вещь. Этого вы не найдете просто так у внешних людей в другом обществе. Нет таких людей. Поэтому мы хотим этим воспользоваться. Все остальное и неосознанно вы включаетесь во всех и так.
0: Елена из Болгарии спрашивает, можем ли мы отменить себя перед товарищами, не отменяя свою уникальность? Авиуда, это в том же направлении вопроса Сабрины из Германии. Мы не должны терять нашу уникальность, наоборот. Наша уникальная точка стремления к Творцу — это и есть точка человека в нас. Мы должны отложить наше эгоистическое желание получать. Это не есть мы. Баля Сулам, и Рабаш, и Рав называют это нашим ослом. Я не хочу, чтобы осел меня вел. Я хочу ехать на осле. Осел существует, у него есть какие-то желания, стремления, он меня везет вправо, влево. Делать нечего. Но я Елена и Сабрина, я хочу жить в точке в сердце. И для того, чтобы точка в сердце стремилась к Творцу, она не может это делать сама. Ей нужно присоединить к себе еще части. И это именно то, что я хочу сделать. То есть я хочу найти это в своих товарищах. Вот эти частички, уникальные частички стремления, которые сейчас выглядят для меня как какие-то люди. Но это точки в сердце, но они выглядят отдельными из-за разбиения. Но на самом деле это части моей души, и их я хочу собрать. Я со своей уникальной точкой хочу собрать их, не отменить свою точку. Это не наш метод. В науке Каббала человек сохраняет свою уникальность. Его уникальность — это то, что его характеризует, и это вечно. Точка в сердце, корень души, точка человека — это все одно и то же. Это мое особенное уникальное стремление к духовному. И такого подобного нет ни у кого. У каждого есть свое уникальное стремление. И именно поэтому мне нужны точки в сердце товарищей, потому что и у них уникальное стремление, и с помощью них я выстраиваю свое духовное кли над точкой Малхут, над эгоистическим желанием, над этим ослом. Бранимир из Болгарии спрашивает, как через включение в группе, взаимовключение в группе, мы можем увидеть, что наше желание к Творцу уже не эгоистическое ради себя, а уже начинает быть заботой о духовном продвижении товарищей. И именно через эту работу мы приходим к желанию насладить Творца.
1: Да, именно этого мы и хотим. Мы хотим взаимовключиться с желанием товарища, у которого есть, у каждого из нас есть индивидуальное, особенное желание отдавать Творцу, быть в контакте с Ним. Не знаю, особые мысли о Творце, вещи такого рода. И у каждого это очень особенно. И по мере того, насколько мы взаимовключаемся, мы, между прочим, будем объяснять, как мы читаем. Мы учили, что мы вместе изучаем первоисточники. Это мы делаем каждый день и будем делать это на конгрессе. А основная часть конгресса, по сути дела, учеба, то только в чем разница? Обычно у нас на уроке там 300 человек, а там на конгрессе в целом будет 3000 и больше. И то, что мы читаем особые отрывки, которые написали каббалисты со своего уровня, о нашем взаимоключении на духовном уровне, который мы пока еще не чувствуем, этим мы вызываем на себя свечение. Я не чувствую, как это происходит, но мы вызываем это, и эта сила воздействует на нас. И тогда вдруг, я не знаю как, но я начинаю... Это все еще будет моим стремлением, но оно уже будет включать в себя другие стремления, как и сегодня. Я, скажем, думаю, есть у меня особая методика. Ну, нам на психологическом...

0: уровне мы понимаем, ну, у меня какое-то политическое мнение, что нам непонятно, что это общество повлияло, что нет, я увидел несколько передач, включился с товарищей, и так сформировалось мое мнение, там, политическое, любое другое, о деньгах, о супружестве, обо всем, что в нашем мире, и о религии. И о Творце — это тоже взаимовключение с другими людьми. Только мы здесь хотим особым образом взаимовключиться. И я всегда это говорю с в виде нашей собственной инициативы. Никогда я взаимовключаюсь с людьми по неволе, говоря с ними. Но сейчас я специально еду на конгресс, потому что это особые люди. Там будут особые тексты и действия, которые мы будем делать, трапеза, песни. Эти вещи помогут мне включиться в особые стремления тех самых людей с Творцом. И затем все это будет во мне. Я, по сути дела, буду включать в себя все эти стремления.
1: И
0: я не буду различать, что это стремление от Рут, это стремление там, от Якова, или кто там у нас еще, от Марии, еще. Я не умею на таком уровне анализировать. Я просто буду чувствовать, что это мое. И отношение Творца ко мне будет уже включать тех людей, которые участвовали, даже если я не говорил с ними и не знаком даже с ними.
2: У нас вопрос от Имны из арабоязычной группы. Она пишет, она записалась на конгресс на один день, она хотела взять с собой мужа, но ей сказали, что это не подходит брать партнера, который не находится в нашей группе. Он спрашивает, это причина того, что мы не сможем взаимовключиться? Авиу, это хорошо, что ты записалась, но я бы записался на твоем месте на первый день, потому что я уверен, что после особенных переживаний и опыта на первом дне конгресса ты захотела бы участвовать и в остальных днях. Я не знаю, на какие дни ты записалась, но запишись на первые, что если ты захочешь добавить, у тебя будет возможность. Насчет партнера, вашего мужа. Это не то, что проблема, но естественным образом приходят на конгресс люди, которые уже приходят для того, чтобы соединиться между собой. Они уже после подготовки, после обучения, смотри, ты учишься уже год, ты уже проделала определенную подготовку, читала писание каббалистов, участвовала в уроках, то есть прошла какой-то внутренний процесс. Тот, кто не прошел этот внутренний процесс, естественным образом, он не очень связан с тем, что происходит. Это нормально, это не то, что с ним что-то не так. Нет, просто что человек не связан с тем процессом, который мы сейчас проходим, и о чем мы говорим. Люди приходят на этот конгресс с очень серьезными намерениями, они хотят продвинуться духовно, они относятся ко всем, кто находится здесь как часть этой группы, это как их духовные части. И вот приходит туда человек, он прекрасный, может быть, человек, но это как бы с ним не связано. То есть есть очень много прекрасных людей в человечестве, но, может быть, в нем не пробудилась точка в сердце. И даже если пробудилась, он не прошел весь процесс подготовки, вы, может быть, не видите на себе, но вы прошли уже очень серьезную подготовку, чтобы прийти к этой кульминационной точке конгресса. Поэтому это не очень подходит, что человек, который не прошел этот процесс, будет участвовать. Но, дорогая Имна, мы тебя приглашаем записать его на ближайший набор глобального кампуса. 15 ноября мы начинаем новый набор. Это прекрасная возможность для мужа Имны присоединиться, начать этот процесс вместе с нами. И с помощью Творца на следующем конгрессе вы придете вместе, уже готовыми к концу исправления. Что может быть лучше?
3: Наталья Милита шуалет, мазе умер лехапесет ахелек шела нишама шели.
2: Из Литвы спрашивают, что значит искать частички моей души в другом человеке? И как я могу знать, что именно это я ищу?
0: Да, но смотрите, это не так просто объяснить. Потому что не то, чтобы я чувствовал, что такое душа. Но если бы я сказал, например, я ищу в другом человеке какое-то особое свойство, скажем, ну, какое там свойство? какое хорошее свойство из человека, которое вам нравится? Отдача. Да, я люблю человека, который любит отдавать. Я ищу таких людей, прихожу на конгресс в разных местах, может быть, ищу, кто там готовит еду на кухне. Делают разные действия. Это можно увидеть, да? Людей, которые любят. Даже не физическая отдача, может быть, отдача, когда человек добровольно так сидит с тобой, он дружелюбен и воспитан. Если я ищу такое, мне понятно, да? Теперь душу искать в человеке, где моя душа, я не знаю, где во мне душа. То есть это вещь, для которой у нас нет инструментов, чтобы искать такие вещи. Так мы должны прежде всего изучить, что такое душа. Ну, душа — это просто стремление человека к отдаче Творцу. Да, можно это увидеть. Я думаю, что, может быть, не напрямую, но каждый, кто приходит на конгресс, наверняка он хочет контакта с высшей силой, иначе бы он не приехал. Нет никакой другой причины приезда человека на конгресс. Поэтому одновременно можно на наших конгрессах, скажем, у нас есть конгрессы в 30 местах, есть места, где есть 10 десятки человек, а есть места, где есть сотни, 300, 400 и даже больше. И когда я приезжаю в такое место, наверняка все люди вокруг меня ищут контакта с Творцом. Поэтому наверняка я могу распознать в них это стремление, в их речи, это может выражаться в их поведении. Кто-то, может быть, действительно совершает все эти вещи. Но с самого начала нужно понять, что изначально их намерение прийти к Творцу, к раскрытию. Даже если они не знают, что это, они, может быть, как я, учат всего несколько лет, но еще не находятся в раскрытии. Но их стремление наверняка есть, иначе бы не приехали. Если вы поедете на другой конгресс, там конгресс домашнего воспитания или еще что-нибудь в таком роде, или как воздействует искусственный интеллект на человека. У этих людей нет никакого желания, намерения прийти к раскрытию Творца. И если я взаимовключаюсь с ними, или если есть всевозможные люди, которые называются альтруистами, да? Куда нужно пожертвовать, выстроить какое-то здание, больницу. Это очень хорошее действие, но оно никак не связано с раскрытием Творца. Здесь, на нашем конгрессе, когда вы приезжаете и смотрите на всех этих людей, вы не должны слишком много исследовать. Вы можете быть уверены, что эти люди, как и вы, тоже приехали по одной причине. Это достаточно, чтобы проникнуться ими. Не нужно исследовать и чувствовать, где у него эта душа, которую я соединю с собой.
2: У нас вопрос от Вальды из Литвы. Она говорит, что почувствовала, что весь опыт, который она получала в течение жизни, помогли ей понять себя и вести к раскрытию Творца. Если она правильно понимает, через отношения с другими людьми Творец раскрывает мне не только то, что я должна в себе исправить, а и потребность в общем исправлении. Авиу, прежде всего, да, это правильно, в нашем общем исправлении, это верно, но давайте попытаемся понять, не через мои отношения с другими людьми просто в любой сфере жизни. Мы не занимаемся психологией. Психологией я стараюсь различными способами изменить свои свойства. Нет, мы здесь говорим о работе, в маленькой группе, в исследовательской группе или в большой группе, группе моего региона, с людьми, в которых пробудилась точка в сердце. То есть тут акцент на том, что это люди, в которых пробудилась точка в сердце. Я вижу тут еще такие вопросы. А может быть, взаимовключение это там с семьей, с коллегами, с детьми? Нет, нет, нет никакой связи. Я работаю на работе, у меня есть различные взаимоотношения с разными людьми. Они включаются ли они в мою точку в сердце?

0: на эгоистическом обычном уровне, не живое растительное животное. И тогда там есть характер, власть, я более терпеливый, менее терпеливый, мне больше нравится его свойство, меньше нравится. Обычные мои эгоистические расчеты. Как я могу от него получить какую-то пользу? Ну и каждый пытается по-своему получить пользу. Это то, что называется win-win. Да, когда все пытаются что-то выиграть от этих взаимоотношений, тот, кто более такой умный, хитрый, он пытается больше пользы получить. Тот, кто сильнее, выигрывает в таких вот, в такой борьбе. Но это не связано никак с взаимовключением. Мы говорим о взаимовключении только на духовном уровне связи. Как я беру свою точку в сердце и ввожу ее в то окружение, где есть уже активные, пробудившиеся точки в сердце, и постепенно из своего желания построить духовный кли, я присоединяю к себе еще точки в сердце. Об этом именно и только мы говорим.
1: Диана
0: из Греции спрашивает, как я могу понять, что моя душа не находится во мне, а в других? Значит ли это, что во мне находятся части душ других людей?
2: Да, это называется взаимовключением. Почему вы удивляетесь, как у вас есть части и гены всех людей, которые когда-либо существовали на Земле? Вы знаете, что на Земле было где-то 100 миллиардов людей в целом, да? Которые существовали. Но у вас есть все эти части, опыт каждого из них, все их части. Так душа, почему бы и нет? Это более внутренняя система, где мы взаимосвязаны в наших мыслях и желаниях. Наверняка у вас это есть, но как вы не чувствуете, что у вас есть свойства всех этих миллиардов людей, материальные свойства. Вы можете распознать, скажем, свойства, ага, у моего отца и матери были такие-то свойства, у дяди, у моих близких, да. У каждого есть такое стремление, но более этого. И сегодня это раскрывают ученые, но здесь говорят вам, что да, вы включаете в себя все остальные души, исходя из этой системы, Адам решен, и вам это нужно раскрыть. В этом все дело. И это можно раскрыть. И поэтому, если вы можете включать все остальные свойства людей, которые когда-то существовали на Земле и даже не осознавали этого, так же, как не осознаете все системы нашего организма, система пищеварения, нервная система. Не нужно сейчас пробуждаться и заботиться о том, чтобы они заработали. Природа об этом побеспокоилась. Здесь науки Каббала, мы говорим, что Творец на самом высоком уровне хочет, чтобы вы действительно были замешаны в это и знали, как все это взаимовключение работает, и заинтересован в том, чтобы вы сделали инициативные шаги для того, чтобы это исследовать и проверить. Потому что духовное, если вы не входите в это всеми своими чувствами, оно как бы не существует, только существует в потенциале. Поэтому вы обязаны это сделать.
0: Мы сейчас хотим поговорить об очень особенном действии, которое происходит на Конгрессе. Как Михаил сказал, у нас есть уроки на Конгрессе, и есть Ешиват Хаверим, собрание товарищей, мы уже об этом говорили. А у нас также есть то, что называется семинар. Семинар, кажется, что это очень простая вещь. Сидят несколько людей в кругу, мы всегда сидим в кругах, смотрим все лицом друг к другу, и как будто бы говорят между собой. Часто есть ведущий у семинара, кто-то задает вопрос, а мы сейчас вместе отвечаем на вопрос семинара. Тут есть несколько условий, несколько правил, которые мы собрали. Они взяты из старинных традиций каббалистов и из духовной структуры нашего объединения, и важно, чтобы мы знали эти правила. Сейчас посмотрим клип на эту тему, где рав доктор Михаил Лайтман объясняет, объяснять нам, для чего вообще нам нужен семинар. Мы хотели бы сказать несколько слов о семинаре. Почему семинар — это важно? Что в этом особенного?
2: Особого в ней то, что если мы соблюдаем

0: все правила семинара, и есть где-то 10 или даже больше таких правил, мы на самом деле приходим к взаимовключению.
1: А какова моя цель в семинаре?
0: Моя цель на семинаре — взаимоключиться с другими людьми. Есть очень четкие указания, как это сделать.
1: Ну, задают вопрос. Я хочу сказать свое мнение. В чем проблема?
0: Ну, есть, согласно этим правилам, место, где ты можешь рассказать о своем мнении, а есть место для других сделать то же самое.
1: То есть тут очень важный момент. Мы привыкли обсуждать, делать всякие обсуждения, может быть, там на работе или в семье. Я привык всем рассказывать свое мнение, но в семинаре я должен понять, что есть очень важная цель. Цель — создать между нами объединение. Мы хотим в этом процессе, в процессе семинара, создать между нами объединение. Давайте поговорим о некоторых основных правилах семинара. Вы увидите этот клип с правилами семинара, посмотрите его потом. Прежде всего, в семинаре все равны. Нет никого важнее другого. Может быть, я сижу в семинаре с кем-то, кто занимается много лет. Можно даже сказать, что он мой учитель на, моих, на моем курсе в кампусе. Но в семинаре мы все равны. Нет кого-то умнее, такого ветерана, опытного, пожилого или молодого. Мы все находимся на одном уровне. Это первое правило. Какое второе правило?
0: А где это написано-то? А, вот это да. У нас это третье. Итак, правило. Мы не критикуем и не спорим. На самом деле, если мы хотим взаимовключиться, то на самом деле мне нельзя отрицать мнение кого-то другого, иначе я не могу включиться в него. Так отрицание, я даже не говорю внешнее, когда я кому-то не даю сказать, как это принято в обсуждениях на работе, скажем, да? Но я стараюсь уравновесить свой эгоизм, хоть как-то управлять им, чтобы не судить товарища с точки зрения своей эгоистической, что ты говоришь, я с ним согласен или нет, и я хочу ему дать высказать свое мнение. Я хочу включиться так, как будто это самый важный человек в мире.
1: Но я с ним не согласен, считаю, что он ошибается.
0: Но прежде всего дай ему выразить свое мнение, попытайся включиться.
1: Ну окей, он уже сказал. Сейчас я могу сказать, что он ошибается.
0: Даже да. Вы знаете, у нас на семинаре существует правило, что каждому дают, если это для начинающих, дается время сказать. У тебя есть твои 30 секунд, а у меня свои.
1: Что значит 30 секунд? У меня есть много что сказать. Я слушал уроки Рава, сейчас всем хочу объяснить, как правильно.
0: Да, понятно, но ты хочешь включиться в них. Если ты объяснишь им, ты будешь учителем их, это очень хорошо. Мы будем рады, если все будут учителями, но не придем к взаимовключению.
1: То есть это очень важный момент. Нужно понимать, что когда я прихожу на семинар, у меня нет смысла или цели показать, кто знает лучший материал, кто прав, кто лучше понимает. Может быть, я вообще очень умный, у меня есть возможность очень красиво все объяснять. Я вот так, мне дали всем 5 минут, и нас 5 или 6, 7 человек, а я уже 3,5-4 минуты говорю, а я первый только в этом кругу, а за мной еще там 6-7 человек. А я 4 минуты, но я еще не закончила, только я еще только сделала вступление такое в свою речь. А потом еще мы дойдем до катарсиса, да? То есть это именно то, чего делать не надо. Это не то, что я не в порядке, не прав. Если я нахожусь в другом месте, где я преподаю, например, и для нас это тоже актуально. Мы преподаем, но когда я нахожусь в семинаре, меня тут никто не просит преподавать. Я пришел, чтобы объединиться с сердцами товарищей, чтобы попытаться их услышать, чтобы попытаться почувствовать, что они хотят сказать, чтобы это помогло мне. Я не могу приподняться над временем и местом. Поэтому, когда я вижу людей, я могу с ними вот войти в какую-то интеракцию. Мы физически сидим вместе на конгрессе. Я их вижу, я их чувствую. Это очень ценно. Я вижу их глаза, выражение лица, и мне легче соединиться с ними. И поэтому очень важно понимать, что это не является целью. Мы пришли, чтобы создать объединение между нами. И не совсем важно, это правильно или неправильно и так далее. Вот эти детали, они менее важны.
0: Между прочим, мне выпало делать немало семинаров с нашим равом, доктором Михаилом Лайтманом, и вот на семинаре он ведет себя не как учитель, а как товарищ. Он не учит никого ничему, говорит даже меньше, чем всех, слушает всех, делает все на 100%, как обычный товарищ. Это настоящий пример. Есть роль учителя, а есть, если ты хочешь взаимо включиться, ты должен соблюдать эти законы.
1: Это очень важно. Я должен посмотреть, после семинара мы больше или меньше соединены, чем мы были до него. И нас тут спросили, я видел в вопросах из Италии, из других мест, а что делать с людьми, с которыми мне тяжело? Вот, знаете, есть иногда люди, я сталкиваюсь с такими людьми, когда между нами есть такие трудности, может быть, люди с очень подобными на меня свойствами, или он как-то говорит, и это отталкивает меня. И вот что-то нас, что-то мне не нравится в нем. Мне нравится вот другой стиль общения. А он сейчас говорит, и вот мне с первого же слова я страдаю. У тебя такое происходило?
0: А кто это спрашивает?
1: Нет, это не важно, я спрашиваю тебя.
0: Да, происходило такое, у меня случалось, и что делать? Ну, скажем, приведем пример. Что делает человек, когда вскоре наступит лето, и он хочет пойти на пляж и хочет хорошо выглядеть, и перед ним несколько тортиков. Что он делает? Как он справляется с этой помехой?
1: Если это вкусно, он съедает. В чем проблема?
0: Да, почему это важно? Я знаком с многими людьми, которым важно выглядеть хорошо, поэтому он делает расчет и отказывается от тортиков. И если есть несколько людей, которых я не очень могу терпеть, если я хочу познать часть своей души, и он часть этого пазла, и Творец устроил так, что он находится передо мной, и не так много таких людей. Скажем, я приехал в какое-то место, и там 20 людей, и он среди них. Так если мне важна цель и достижение Творца, я должен как-то включиться в Него, потому что я понял, во взаимовключении я могу раскрыть свою душу, так что делать? Я отказываюсь от этого дискомфорта и на самом деле справляюсь с этим. Возможно, прежде всего, я привел пример с тортом, я думаю, все согласятся, что могут пройти эту помеху.
1: Вкратце, моя роль сейчас, на этом этапе, попытаться найти плюсы в моем товарище. Это не просто. Иногда это очень сложно. Иногда у меня не получается, но я стараюсь. Я стараюсь найти плюсы в моем товарище. И именно вот стараться это сделать, это тоже очень важно. И я получаю помощь от Творца, от других, чтобы попытаться использовать вот эту общую силу, которую мы создаем между нами на Конгрессе, чтобы насладить Творца. Я вижу, что тут есть вопрос, который повторяется, я хочу немного объяснить. Нас спрашивают, люди, которые вообще не учились, могут ли они прийти на Конгресс? И говорят верно, что раньше доктор Михаил Лайтман говорил, что даже если человек, который учился 5 минут, может прийти на Конгресс. Прежде всего, это верно. Он действительно это говорил. Но на этом региональном Конгрессе мы хотим пройти более глубокий процесс объединения. Вот если вы посмотрите на себя год назад, ничего не знаете о науке Каббала, ничего не слышали, и вдруг приходите на конгресс. На этом конгрессе вы поймите, урок 3 часа, читаем первоисточники, проводим семинары, есть определенные правила. Этот весь день очень полный различными материалами каббалистическими. Вы до того, как

0: пришли заниматься, вы были готовы к этому? К такому насыщенному дню, 8-10 часов работы с товарищем, говорить об отмене себя и так далее. Я думаю, что ответ ясен. И поэтому это не то, что кто-то не в порядке, но желательно приходить с подготовкой. Почему? Потому что без подготовки мы не уверены, что то, что тот опыт, который человек получит, будет положительным. А наоборот, это его просто оттолкнет. И жалко. Поэтому мы сейчас хотим очень все делать по порядку. Сначала есть базовый курс, потом постепенно начинаем говорить про десятки. Все очень постепенно и по желанию человека. Но человек должен иметь подготовку к конгрессу. Не просто так мы проводим вот эти уроки, чтобы подготовиться к конгрессу, это наша цель. И поэтому мы подчеркиваем, что важно, чтобы люди, которые приходят, приходили с подготовкой и знали, куда они приходят. Не то, что они вдруг попадают куда-то. Зачем человека тянуть туда, куда это ему не подходит? Если он хочет, то всегда можно зайти на базовый курс.
1: Между прочим, мы уже проводим конгрессы более 30 лет. И во время конгрессов мы иногда проводим такие части, которые подходят каждому человеку. Конкретно на этом конгрессе мы не делали, но в продолжение мы будем делать такие конгрессы, которые, когда вы сможете приводить человека, который не знаком с наукой Каббала, но мы делаем именно такие контенты. Вы помните, о чем мы говорили полгода назад или 8 месяцев назад, и сейчас говорим совершенно другие темы. И, конечно же, с этим человеком ничего не произойдет, или он вообще никак не включится в этот процесс, или его впечатление не будет достаточно положительным, он не поймет этого. Но если человек уже выразил желание, дайте ему возможность. Сейчас существует такая возможность, да? 15 ноября у нас новый курс. И если есть кто-то, кто хочет, и есть у него уже признаки стремления к учебе, то дайте ему такую возможность упорядоченно.
0: Да, и скоро мы покажем вам клип очень особенный. Подождите, это действительно очень такой волнительный момент, и это очень много даст тому, кто будет на конгрессе. Давайте посмотрим сейчас все конгрессы, которые у нас будут. Ого! Смотрите, где будут конгрессы. В Швеции, в Колумбии, и в Нидерландах, и в Аргентине, и в Венгрии, в Чехии, и в Америке, и в Мексике, и в Гвадалахара, и в Испании. В Мадриде. И в Китае. В Китае наши товарищи собираются. Я слышал о товарище, который летит из Малайзии в Китай специально на конгресс. Я немного ему завидую, потому что я не делаю таких больших усилий. И в Румынии будет собрание, и в Австрии, и в Австралии. Это очень большая страна, как вы знаете. В Грузии соберутся очень много русскоязычных. В Украине, в Киеве люди собираются, и мы слышали, что они собираются в укрытии. Укрытие, потому что, к сожалению, там еще идет война. Мы надеемся, что она закончится в Литве, в Польше, в Болгарии, в Хорватии, во Франции, в Германии. Есть три разных места для конгресса. И в Британии. То есть почти везде, на любой точке земного шара, вы можете найти людей, у которых есть точки в сердце, которые хотят собраться. Желательно использовать эту возможность, а мы сегодня, сейчас хотим посмотреть очень особенный клип о пяти этапах подготовки к конгрессу. Клип номер 16, который даст вам очень много сил. Пожалуйста.
2: Орен, они Тагир, они Памришна Бакенес.
0: Орен, я первый раз на конгрессе. Объясни, что будет во время конгресса?
1: Я бы поделил это на 5 этапов. Первый этап. Когда ты приходишь, это выглядит как концерт, какое-то представление. Много людей ждут, чтобы что-то произошло, чтобы придет что-то очень вот такое массовое. Это первый этап. Затем на втором этапе ты начинаешь видеть людей, которые приезжают со всего мира, издали, из Бразилии, со всего мира. И ты понимаешь, что эти люди просто заплатили последние деньги, часть из них, чтобы быть на этом конгрессе. На третьем этапе ты начинаешь спрашивать, почему они все это сделали, почему эти люди приезжают со всего мира, что они хотят, что их подталкивает, что их влечет.
3: Рав, vorrevo chiedere per noi che stiamo studiando, no? Più importante la fede nei saggi o la fede nel creatore? Sono gradi diversi per noi che siamo nel percorso dove ci dobbiamo più legare, essere più focalizzati.
1: Да, это нам важно. То, что мы хотим, конечно же, прийти к любви к Творцу и к вере в Творца. И поэтому у нас есть разные упражнения для этого. Но в любом случае, главное — это любовь к товарищам и вера в них. Когда мы в этом месте должны прежде всего найти себя и взаимосвязь между нами. И тогда, на четвертом этапе, ты начинаешь желать просто быть как они, быть вместе с ними, желать как они, думать как они. Ты просто хочешь войти и вовлекаться в это.

0: Орен, Майим, Шалаф, Хамед.
1: Орен, а пятый этап, что же с ним?
2: Этот этап уже словами не объяснишь. Это ты должен почувствовать в сердце. Большое спасибо за все, что вы были здесь, участвовали. Приложили усилия в учебе, во взаимосвязи, во всем. Эти вещи, которые нельзя даже оценить, они никогда не исчезают. Они входят в материю, и материя их впитывает и меняется с их помощью. Поэтому ваше влияние очень велико. И на самом деле есть чему завидовать вас.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем изучать урок «Я Рава» от 12 мая 2004 года. Урок основан на статьях «Скрытие и раскрытие лика Творца первое». Мы вместе будем читать статью в десятке. В нашем распоряжении 10 минут. Начинаем.
1: Скрытие и раскрытие лика Творца 1.
2: Эстер Алеф.
1: Первое скрытие. Описание. Когда лик Творца не раскрыт, то есть Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добро. А страшно сказать наоборот, ведь он получает от него страдания, или он не имеет заработка, и многочисленные кредиторы огорчают его жизнь, и весь день он полон забот и хлопот, или он неровен час страдает от болезней и не пользуется уважением людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. И целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Знаете, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает ему все эти вещи, или как наказание за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы и от природы, страшно сказать, без расчета и знания. А он укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. Получается, что как будто ни было, он видит обратную сторону, Ахураим Творца.
2: Эстер Бет.
0: Второе скрытие. Второе скрытие, то есть то, что называется в книгах скрытием внутри скрытия, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураим Творца, а говорит, что Творец оставил его и не наблюдает за ним. А все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получил их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до отрицания веры. То есть он молится и занимается благотворительностью на все виде реакции на все свои беды, и не получает совершенно никакого ответа. И как раз, когда он прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление и поступать хорошо, удача поворачивается к нему спиной, и он с большой жестокостью отбрасывается назад. А когда он перестает верить и начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью.
1: Ему не дается зарабатывать по-честному, а получается только обманывая людей или оскверняя субботу и тому подобное. Или все его знакомые, соблюдающие Тору и заповеди, страдают от бедности и многочисленных болезней и вызывают огромное презрение людей. И эти его знакомые, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы и глупы от рождения и большие лицемеры до такой степени, что ему противно быть в их обществе даже мгновение.
0: А все его знакомые грешники, которые издеваются над его верой, как раз таки являются самыми успешными.

0: и совершенно здоровыми, не знающими никакой болезни, умными, обладающими хорошими свойствами и симпатичными во всех отношениях. Нет у них заботы, они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия, ибо тогда не ровен час он ляжет под свои ноши и не сможет больше продолжать укрепляться, чтобы верить, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает и теряет веру, говоря, не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, от судьбы и от природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны, Ахураим.
1: Описание раскрытия лика. Поиск человека, как укрепиться в вере, в то, что Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книг и Торы, чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот это свечение, это понимание, которое он получает благодаря Торе, называется словами Тора «приправа», пока они не достигнут определенные меры, и Творец не сжалится над ним и не изольет Дух свыше, то есть высшее благо. Однако это происходит после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек притягивает в свое тело благодаря укреплению в вере в Творца, ибо тогда он становится готов к управлению раскрытием лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добро.
0: Имя Творца показывает нам, что Творец добр и творит добро всем своим творением, то есть всеми способами сотворения добра, достаточными для разных получателей в народе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение и благо одного не похоже на наслаждение и благо другого. Например, занимающийся наукой не получит наслаждения от почести и богатства, а не занимающийся наукой не получит наслаждения от постижений и великих изобретений в этой науке. И, разумеется, этому Творец дает богатство и почести, а тому дает замечательные постижения в науке. Получается, что он получает от Творца великое благо и покой, и постоянно испытывает душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот и притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за то, за что бы ни взялся, он преуспевает.
1: Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. Когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере, а когда не усерден, находим, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают и не знают болезни, и они пользуются огромным уважением людей, и нет у них никаких забот, и целый день они постоянно пребывают в покое и великом спокойствии. И они умные, честные и красивые, так что находящиеся в их обществе благословенно испытывают огромное наслаждение.
0: А все его знакомые, не идущие путем Торы, лишены заработка, увязаны.

0: были в многочисленных долгах, ни одного мгновения не могут вздохнуть полной грудью, страдают от болезни, терпят множество страданий и вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми и жестокими людьми, лицемерами, наполненными ложью до такой степени, что ему противно находиться в их обществе.
1: Не старый хат.
2: Это часть, которая есть в нас. Каждая часть, одинарное скрытие, скрытие, скрытие, даже раскрытие лика есть внутри нас. Мы должны только привести это в действие, только помочь друг другу, как пойти по Бааля Сулааму. Сейчас и схватить именно это высшее, что такое раскрытие лика, оттуда быть.
0: Да, статья краткая, но мощная. Там есть, очевидно, такое требование к высшей силе, насколько мы хотим, чтобы она раскрылась в каждом состоянии, в каждом человеке. И все скрытие формирует в нас вот этот хиссарон.
2: Да, в части описания раскрытия лика, поиск Творца усиливается во время скрытия. Просто как можно просить во время скрытия, как можно вообще прийти к состоянию, что человек выходит из этого состояния, когда он думает, что так Творец уже оставил его и не управляет ему, даже не показывает ему свое умение плохую сторону.
0: Да, и в двойном скрытии. Я все-таки чувствую, что я в скрытии есть Творец, но Он скрыт от меня. Здесь мы работаем над верой выше знания.
2: Да, картинка состояния, когда он получает воздействие высшего света, и не видит, в каком состоянии он находится.
0: Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 мая 2004 года. Доброе утро, мировое кли. Мы начинаем читать статью «Скрытие и раскрытие Творца». Скрытие и раскрытие Творца. Двойное скрытие, скрытие внутри скрытия. Человек не чувствует, человек не чувствует, что Творец оставил его, не ведет себя с ним согласно своему имени добрый, творящий добро, и наоборот, получает от него страдания, или он не имеет заработка. И многочисленные теряют веру.
2: Я говорю, вот здесь также, что мы видим внутри этого описания Бааля Сулаама, он сокращен, это не всем Бааля Сулаам, это переработано. То есть человек не чувствует даже обратную сторону Ахураим Творца, то есть совершенно оторван. Но чувствует ли он, что он даже не чувствует обратную сторону Творца? Нет, он не чувствует. Если бы он чувствовал обратную сторону Творца, то он здесь бы было написано иначе. Обратная сторона Творца называется, что мы чувствуем негатив от него, потому что Творец добрый, творящий добро. Если человек чувствует доброго, творящего добро, и связывает его с Творцом, это называется, что он знаком с Паним, с ликом. В лике тоже есть открытый лик и неоткрытый лик. Но даже неоткрытый нераскрытый лик. В любом случае, это ощущение, что у меня есть что-то хорошее, и это добро приходит от Творца, от высшей силы, с которой у меня есть связь, и он обращается ко мне, так он относится ко мне. Тоже в состояниях домах, также в состояниях домах сома мы доставимся иногда ощутить так. Тогда как, когда человек чувствует себя, на себе страдания, ощущение страданий тоже может быть таким, что он чувствует, что эти страдания приходят к нему от Творца, но тогда называется, что он чувствует Творца через Ахураем, обратную сторону, то есть не согласно отношению Творца к нему правильному, когда он добрый, творящий добро, а Ахураем. Что значит Ахураем, обратная сторона? Есть Творец, от которого, от его лика исходят хорошие вещи, а от его задней стороны Ахор исходят плохие вещи. Он что такой, двуличный? Нет. Можно сказать, что по ним и Ахураем — это мы делаем в восприятии ощущения Творца. Когда я нахожусь с ним в подобии, по форме, когда я понимаю его, когда я считываю его правильно. Это называется, что я и он находимся по ним бы по ним. Он в отдаче, я в отдаче. И тогда, когда у нас есть те же по ним отдачи друг к другу, я начинаю ощущать, согласно этому, действительно добро, которое он имеет в виду ко мне. И тогда действительно называется, что он светит мне своим ликом. Тогда как, если я чувствую страдания и чувствую, что они исходят от него, это называется, что я не нахожусь в точности по ним к нему. То есть мое отношение к нему не согласно подобию по форме. То есть, что я не нахожусь в отдающих килим. Если бы я был в отдающих килим над моим желанием получать, я бы вообще не чувствовал, что приходит что-то плохое от него никогда. Поэтому называется, что Творец, он всегда ликом ко мне, по ним. Только я нахожусь к нему сейчас в Ахураем, обратной стороне. Не в отдаче, а в получении. Но из-за того, что мы говорим со стороны человека, мы не говорим о том, что человек изменяется своих по ним, то есть в отдаче, в подобии по форме к Творцу, или в своем Ахураем, в неподобии по форме к Творцу, и из этого чувствует или добро или зло. А человек как будто всегда смотрит на реальность, которая приходит к нему, и поэтому определяет, что Творец хорош к нему или плох к нему. Не связывает это с тем, что он сам находится в Паним Ахураем по отношению к Творцу. Он говорит, что этот Творец находится к нему или хорошей стороной, или плохой стороной. Далее. Так, двойное скрытие, что он вообще не чувствует что-то, что это истекает от Творца. Он чувствует, что Творец покинул его и не обращает внимания на него. А свои страдания он приписывает к природе, приписывает судьбе в слепой природе. А из-за того, что отношение Творца к нему он чувствует как очень запутанное отношение, он теряет веру. То есть страдания приходят, доходят до таких больших состояний, что они путают человека. Так что он теряет вообще связь с Творцом и связывает тогда свое состояние с природой и со случаем. С природой это называется, что все, что угодно, кроме Творца, потому что нет никого, кроме него. Творец является корнем всего. Но если этот корень исчезает, то вместо этого корня мы начинаем видеть всю реальность другую, которую он создал, кроме него. Это называется природа. А кроме него есть 1001 фактор, который может представляться по отношению ко мне, выглядеть по отношению ко мне как причина моих состояний. Почему страдания скрывают Творца, а наслаждения также могут скрывать Творца, а могут не скрывать его? Со стороны Творца или со стороны творения приходит к нам это скрытие? У нас есть закон, который вытекает еще от существования первой стадии, четырех стадий прямого света. В кли раскрывается наслаждение, а внутри этого наслаждения раскрывается корень наслаждения, свойство корня. В первой стадии раскрывается. А мы говорим, что первая стадия, кроме того, что чувствует наслаждение, свет, который наполняет ее, также начинает ощущать корневую стадию, более высокое свойство, высокую стадию, начинает чувствовать, кто наполняет ее, хозяин. То есть Творец раскрывается внутри наслаждение, как источник этого наслаждения. И тогда из этого кли, желание получать, начинает гнаться за Создателем, за корнем. Это уже заложено в нас, отпечатано в нас. Что желание получать, когда чувствует корень, как более возвышенный, более важный, видит в этом еще большее наслаждение, видит в этом еще более высокие, большие вещи и начинает стремиться к корню. До такой степени, что уподобиться корню, быть связанным с ним, это большее наслаждение, чем наслаждение, которое наполняет желание получать, чистое желание получать само. А если, допустим, у нас есть вторая стадия, то есть кли хочет быть как Творец, подобным Творцу. И из этого ощутило, что Творец наполняет его как источник наслаждения. Но если, допустим, сейчас, когда я получаю наслаждение от хозяина, я чувствую самого хозяина, если я начинаю сейчас ощущать, что наслаждения уменьшаются, исчезают, начинаю ли я также в соответствии с этим обращать меньше внимания на хозяина? И, соответственно, тому, насколько наслаждения постепенно исчезают из моего ощущения, также и образ хозяина, как доброго, творящего добро, как властвующего, великого, высокого, тоже исчезает у меня. Или я могу в каком-то усилии оставаться, даже если наслаждение исчезает, в осознании добра хозяина, и сказать, с хозяином я не готов расстаться, я хочу, чтобы корневая стадия оставалась во мне навечно. А наслаждение могут ощущаться во мне или не ощущаться, или даже когда не ощущаются, с них будут ощущаться страдания. На это я готов. Я даже заинтересован, может быть, чтобы это было так, чтобы проверить себя, что я не завишу от наслаждения. Пусть исчезнут. Пусть будут наоборот относительно моего желания получать. Возможно ли это? Или иначе, можно спросить, возможно ли это со стороны творения желать, чтобы это было так? Возможно ли с нашей стороны получить такие силы, чтобы мы не зависели вообще от ощущения желания получать, а образ хозяина, образ Творца будет наполнять нас вместо наслаждений силой и наслаждением гораздо большим, чем предшествующие наслаждения. И тогда, после того, как я совершенно не завишу от ощущения наслаждения или страданий, для меня вообще это то же самое. Это называется, что я умерщвляю мое желание получать, как будто его нет. Я обрел свойство бины, веры, высшее преодоление, изгабрут, над желанием получать. После этого я могу вновь сказать, я готов играть с моим желанием получать в направлении минус наслаждения, в направлении плюс наслаждения, неважно как, только ради хозяина. Что он хочет? Он хочет, чтобы я наслаждался, я буду наслаждаться. Он хочет, чтобы я не зависел от наслаждений. Пусть их не будет. И тогда я начинаю быть свободным, как он, и видеть творение, как сказано, все, что создал хозяин, он создал для меня. Чтобы взять все творение, которое он создал, все желание получать, всю реальность, и сделать из нее все только для того, чтобы уподобиться ему, то есть отдавать ему. Отдавать ему. Так он пока что рассказал нам о том, что человек находится в состоянии двойного скрытия. Если он находится в двойном скрытии, что называется в двойном скрытии? Это все люди, которые находятся в мире, могут сказать так, что они находятся тоже в двойном скрытии? Нет. Это человек, который был в каком-то как бы раскрытии и в определенных ощущениях развития. После того, как у него есть решимот от разных вещей, уже отпечатались у него разные впечатления от Творца, его отбрасывают из разных состояний, и в разные состояния, и одно из этих состояний — это двойное скрытие. Верно, что он в том состоянии сейчас совершенно опустошился от ощущения Творца. Верно, что он не чувствует источника, чувствует только страдания. Но если он сейчас возьмет книгу или послушает из какого-то источника, или получит какое-то как бы напоминание, в его разуме вдруг возникнет какая-то мысль о его состоянии. И тогда он сможет расшифровать правильным образом свое состояние и понять, что он был в двойном скрытии. В тот момент, когда он начнет различать, это уже не будет как скрытие. Но он будет знать, в чем он был, из-за того, что в нем раскрылись решимот от нескольких состояний, которые были до этого. Не в двойном скрытии, потом он вошел в двойное скрытие, в бессознательное состояние, а сейчас как бы возвращается к жизни, то есть он осознает, к чему он возвращается, и из этого определяет, что он был в бессознательном состоянии. Ладно, посмотрим дальше описание. Что происходит с человеком, который начал ощущать состояние двойного скрытия. Еще раз, человек, который входит из раскрытия или из простого скрытия в двойное скрытие, что он чувствует? Описание. Когда он молится о своих бедах, и делает добрые дела. То есть он знает, что он собирается делать добрые дела и молиться, и хочет в каком-то виде, благодаря или внутреннему, или внешнему, улучшить свое состояние. То есть он знает в каком-то виде, то есть он слышал, помнит, или ему напомнили, что стоит тебе сделать какие-то добрые дела, они приведут тебя к хорошей реакции. Потому что он чувствует беды. И так ты сможешь, может быть, избавиться от этих бед. Он не получает ответ. Может быть, наоборот даже. Если он делает хорошие вещи, добрые дела, и видит от этого негативные результаты. Когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. То есть наоборот, прекращает соединяться с помощью возвращения, отсюда возвращения к связи с Творцом. То есть оставляет учебу, оставляет у товарищей, отдаляется от группы. Разные вещи, как бы необходимые для продвижения, когда он оставляет их, как раз видит себя преуспевающим. Когда он преодолевает себя и верит в высшее управление и исправляет свои дела, то есть хочет в любом случае просто всеми силами войти в группу, и то, что в твоих силах делать, делай. Тогда успех обращается к нему обратной стороной, и его отбрасывают обратно, безжалостно. То есть мы видим здесь, со стороны Творца, направленное отношение к человеку, согласно совершенно другой формуле. То есть человек старается приблизиться, а Творец как будто отталкивает его в соответствии с тем, насколько он пытается приблизиться. Когда он прекращает верить и делает плохие дела, лишь тогда он видит успех и покой. Деньги свои он не достигает честным путем, а только обманом. И кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Это ощущение человека. Мы видим так. Человек, допустим, оставляет группу. Я помню, у нас был кто-то, кто жил в Бет-Шемеше, так начал ощущать в конце своего пути. Вы помните, о ком я говорю? То есть, что мне делать рядом с этими ребятами? Я немножечко с ними был. Они не великие, не высокие, не уважаемые, не особо культурные, не философы, ученые, люди культуры, вообще кто они по специальности, по своим достижениям в жизни. Нет в них ничего особых достижений в никаких областях, которые человечество уважает. Так он начинает измерять свое окружение. Кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Мы чувствуем это на себе и чувствуем это на людях, которые проходят у нас и так утверждают. Кажется ему, что те, кто не идет путем Творца, преуспевают, здоровые, спокойные, умные, добрые сердцем, милые, уверенные в себе. Можно сказать, что каждый человек находится до того, как он переходит Махсом, всегда какой-то частью своих состояний, также и в двойном скрытии, может пробудить в себе это ощущение и понять, что это существует.

0: воплощение Творца. Пятая или шестая статья, не помню. Так здесь человек совершенно прекращает верить, прекращает ощущать, что Творец вообще управляет творениями. А он верит, что все, что приходит к нему, это только в руках судьбы и природы. Кроме Творца, это называется судьба или природа. Есть вопросы об этом? Пожалуйста. Это все описание состояния двойного скрытия. Я не вижу всего зала. Жаль, покажи. Еще больше. Я не вижу рук. Да, Гилад, вижу, что он. Да, пожалуйста.
1: Раф, вы слышите?
0: Да.
1: Слышите вопрос? Вопрос такой. Кажется, что это очень высокое состояние, вот это двойное скрытие, дает возможность человеку, несмотря на все сопротивление, все-таки придерживаться Творца.
0: Нет. Прежде всего, я хочу снова пройти, поговорить к вопросу, что состояние двойного скрытия — это высокое состояние, которое помогает в любой возможности снова вернуться к ощущению Творца. Это неверно. Это двойное скрытие. Одинарное скрытие называется лик. Еще раз, я начал с этого объяснения. Может быть, я не совсем дал точное определение. По ним лик, это называется добро. Я чувствую хозяина и чувствую от него добро. Одинарное скрытие, это называется, что я верю в хозяина. Я не вижу его в точности, но я только знаю, что он существует. И чувствую, что от него исходят разные путаницы. Но я эту путаницу тоже связываю с ним. Мое кли не исправлено. Я не могу ощутить, что я нахожусь в связи с ним и что я получаю от него все благо. У меня нет экрана на мои желания. У меня нет на все мои желания наслаждаться намерения ради отдачи. И тогда я, с одной стороны, чувствую, что Творец управляет реальностью, но с другой стороны, я не чувствую этого. Я как будто ощущаю, как сказать, это называется обычное скрытие. Я все-таки не вижу управления в ясном виде, но у меня есть понимание, что это исходит от него. И это называется обычное скрытие. Мы можем в течение дня, допустим, быть в разных состояниях, в разных ситуациях, не очень приятных, и тем не менее думать, что мы находимся в них в управлении Творца, что благодаря этому у него есть разные планы относительно нас. Он хочет, чтобы я был оторван от моего желания получать, он посылает мне разные помехи, чтобы я поднялся благодаря им от моего желания получать, и не хочу зависеть от него, зависеть от них и так далее. То есть обычное скрытие, это называется, что я не отрываю себя ни в мысли, ни в ощущении, в мысли, что есть хозяин, и у меня есть от него какие-то как бы страдания. Я иногда могу сказать, что эти страдания вызываются тем, что я нахожусь в недостаточном исправлении, а иногда я могу сказать, что нет. Эти страдания приходят от хозяина для того, чтобы запутать меня, исправить меня. Есть у него в этом какое-то хорошее намерение. Но если я все-таки не оторван от Творца в мысли, по крайней мере,

0: признак того, что я думаю о нем хорошо. Это признак, что все-таки я оправдываю его не в моем ощущении, ощущение мое нехорошее. Я не могу сказать, что я получаю от него наслаждение, но я говорю, я получаю от него вещи нехорошие из-за того, что этим он хочет вырастить меня. Или я могу сказать, что от него приходят вещи хорошие, но эти вещи мне представляются плохими из-за того, что я нахожусь в противоположности по форме от него. То есть хорошая вещь, которая исходит от него, ощущается у меня как противоположное, плохое. И все это называется одинарное скрытие, обычное скрытие. Когда я прекращаю совершенно думать о Творце в плохом ощущении. Допустим, я находился в обычном скрытии. Я говорил, да, Творец посылает мне разные беды и проблемы для того, чтобы воспитать меня, чтобы сделать меня более мудрым, больше понимающим, сильнее. Но если эти беды усиливаются, и просто я вхожу в состояние, когда я забываю о Творце. Эти беды просто захватывают меня. И тогда это называется двойное скрытие. То есть есть ноль, и от нуля к минус один — это в ощущении бед, это обычное скрытие, а минус два — это двойное скрытие. Что определяет, что это обычное скрытие или двойное скрытие? Величина бед. Есть какой-то уровень определенные в человеке, когда он готов терпеть страдания и внутри них, допустим, сказать, что это приходит мне из-за того, что я не нахожусь в подобии по форме с Творцом, из-за того, что творит добрый творящий добро, но хочет также привести меня к этому состоянию, когда я буду добрый творящий добро. И так далее, он оправдывает в каком-то виде не свое состояние, а для Творца. И это все еще называется обычным скрытием. Если он совершенно пребывает в страданиях настолько больших, что они не способны дать ему быть в связи с какой-то причиной этих страданий, он не может оправдать Творца ни в каком виде. У него исчезает тогда связь с Творцом. И тогда все зависит от случая, судьбы, природы, окружения. Да, Ицек.
1: Когда человек входит в одно скрытие, это когда страдание усиливается или также и в наслаждениях?
2: Аим гамми минус эхат ли минус штайм.
1: От минус один к минус двум мы можем войти в двойное скрытие, или от плюс одного к плюс два мы можем войти в двойное скрытие. Что это значит? Двойное скрытие — это когда я совершенно не ощущаю Творца, а я ставлю это в зависимость от судьбы. Или, и неважно тогда, большие наслаждения или большие страдания. То есть есть у нас состояние в кли, когда кли, скажем, в первой стадии, в четырех стадиях прямого света, когда кли ощущает себя как наслаждающийся, больше или меньше, или даже страдает, то есть чувствует наполнение, и кли чувствует также стадию шорыш в первой стадии. Шорыш, корень, создателя, того, кто наполняет его. И тогда мы должны как-то относиться к этому кли, отношения между ними, насколько наполнение или отсутствие наполнения влияет на то, что я обращаю внимание на хозяина или не обращаю внимания, настолько, что он просто исчезает, и я нахожусь только в ощущении кли. И это отношение кли, насколько оно наполнено, или насколько его не хватает, или хозяин, насколько ощущается во мне или не ощущается, это говорит об уровне человека, на каком уровне я нахожусь. И, конечно же, и страдания, и наслаждения, когда они выше ощущения хозяина, в данный определенный момент, они отрывают меня от хозяина. Я вижу миллион долларов, я забываю о Творце и краду. Я, не дай Бог, нахожусь совершенно в противоположном состоянии, потерял миллион долларов. Я забываю о Творце и плачу. И нет у меня ничего в мире, кроме этой потери.
2: А Гамкин Рофим...
1: Также врачи и физиологи говорят, что внутри тела нет разницы между тем, когда человек плачет или смеется. Работа, тело — та же работа. Мы говорим по модулю. Вы знаете, да, в математике, что такое модуль? То есть не учитывая, это положительное или отрицательное, мы говорим об уровне воодушевление, насколько воодушевление внутри, желание получать большое, неважно, положительное или отрицательное, которое отрывает меня от хозяина. И вот это воодушевление, вот это впечатление, оно управляет мной. Еще вопрос Авиу, по-моему, да?
0: Когда человек находится в двойном скрытии, что переводит его в одинарное скрытие? Когда он находится в одинарном скрытии, что переводит его в двойное скрытие? Где поворотная точка между этими состояниями?
1: Когда человек находится в двойном скрытии, как он может перейти в одиночное скрытие, с помощью чего? Когда он находится там в простом скрытии или в двойном скрытии также. То есть это уже относится к высшему управлению. Мы говорим только о том, что происходит с нами, и то, как мы впечатляемся от того, что находится в нас. Есть в нас, как в кли, которое создано, и нет, кроме этого, есть только два понятия. Есть наполнение и тот, кто наполняет. Нет другого. Об этом мы говорим. И о наполнении мы можем говорить отдельно. О Творце мы можем говорить отдельно, который является корнем, наполняющим, и отношения между ними. Мера исправления человека называется, насколько он не зависит от наполнения. И не то, что не зависит от наполнения вначале, пока он не зависит от наполнения, называется, что он обретает гагальт и вейнаем, отдающий келим, намерение ради отдачи, а затем даже использует свое наполнение как негативное или позитивное. Это очень тяжело. В ради отдачи. Здесь мы, может быть, даже можем сказать немного, какой уровень трудности в нахождении получения бесконечных наслаждений и быть в намерении ради отдачи. Почему мы вообще способны находиться в огромных страданиях, как страдания Иова. Говорят, что это не создано, потому что невозможно выйти из них. Они настолько велики, что клиц совершенно пусто. Это как пропасть мира бесконечности после сокращения, но в ощущении, что этого не достает ему. В мире бесконечности там все-таки сокращение было в совершенстве того, что он хотел приблизиться, уподобиться Творцу. И вопрос: работать ради отдачи. Из того, что кли совершенно пустое, и ощущать себя в бесконечных страданиях. Или работать ради отдачи. В том, что кли полностью наполнено в бесконечных наслаждениях и готово обратить их также в отдачу. Где большая работа? Мы пройдем эту статью. Может быть, отсюда мы поймем, почему самые большие ступени работы ради отдачи, то есть преданность буквально, она приходит от самых больших наслаждений. Одним словом, если мы не дойдем до этого, я скажу, где ключик. Наша проблема в том, что мы не созданы желанием бежать от страданий, а мы созданы как желание наслаждаться наслаждениями. То есть изначально желание, оно наслаждаться. И отсутствие наслаждения ощущается у нас уже как страдание. Поэтому настоящая работа ради отдачи, она из наслаждений. Еще раз. Почему вообще есть этот вопрос? Потому что мы на пути к исправлению отрываемся совершенно и от наслаждений, или от страданий, и появляется как бы этот вопрос. Может быть, я иду на страдания, несмотря на них, я поднимаю себя на уровень ради отдачи, когда я думаю о Творце, и все равно нахожусь в слиянии с Ним. Я могу это делать, но это только половина пути. Это только знак исправления килим, но мне нечего давать. И действительно, мое желание получать, тогда оно не работает как желание получать. Ладно, продолжим. Одиночное скрытие, обычное скрытие. Творец скрыт. Что это значит? Он не раскрывается как абсолютное добро. Творец называется добром. У нас нету иначе в нем никакого постижения. Добрый и посылающий свое добро, наслаждение миру, то есть мера его блага раскрывается, и мы говорим, то, что мы знаем о нем, он добр и творит добро. И только об этом можно сказать, что это Творец. Имя Творец Боре называется добрый, творящий добро. И нет никакого другого определения. Но он не раскрывается как абсолютное добро, а как доставляющий страдания. Но раскрывается как доставляющий страдания. То есть это может быть такое или нет? Это Творец, если он раскрывается как источник страданий? Конечно, не Творец, потому что он не может быть добрым и творящим добро. Но здесь есть посередине что-то, что портит мне правильное ощущение его, потому что если это исходит от него, то должно быть хорошо. Если это ощущается во мне как зло, но я все-таки чувствую, что это приходит от него, то что-то портит. Кто может испортить, если есть только я и он? Так я пока еще в своих неисправленных свойствах настолько неисправленность, что то, что приходит от него, ощущается во мне как плохое. Но мы знаем, допустим, ребенок, не дай бог, болен, приходит мама, хочет дать ему лекарство. Настоящее лекарство, оно всегда горькое. Но сейчас мы в нашем лживом мире, нам удается делать лекарства вкусными, но на самом деле лекарство, оно невкусно. И ребенок думает, что мама, она плохая, она причиняет ему зло, плачет, обратно бьет ее в ответ, не хочет принимать это лекарство. Ему трудно поверить, что у мамы есть добрые намерения к нему, потому что ему не хватает познания мамы. Это называется, что он не раскрывается как абсолютное добро. Мама не совсем хорошая, иногда может быть плохой. Ну, как доставляющий страдания. То есть у меня нет выбора. Я думаю о Творце из своих келим. То, что раскрывается в них от Него. Это называется, что человек видит обратную сторону, Ахураим Творца, поскольку он видит, что он получает от Него страдания. Видит, что получает от него страдания. Но, несмотря на это, он верит, что все не приходит к нему от слепой судьбы или природы, а это Творец, который так к нему относится. Почему Творец к нему относится так? Либо это приходит как наказание за его действия. Нужно понимать, что такое наказание. Конечно, такого нет в наших отношениях с Творцом. Это только в нашем мире есть наказание. И эти наказания, они никогда ничего не исправляют, мы это видим. Потому что невозможно исправить прошлое. Если я сделал в прошлом, когда я был в другом духовном состоянии, некое действие, исходя из того, что я был неисправлен, то сейчас я готов исправить прошлое состояние и быть исправленным. А прошлое состояние тогда, с помощью того, что мне раскрылось зло, раскрылись страдания. И сейчас я как раз-таки поэтому именно понимаю их и исправляю. И тогда благодаря этому прошлое состояние сейчас становится исправленным. Но что может быть наказанием? Если я исправляю себя, то я исправил себя. Наказание может быть только как помощь свыше, что если я сделал что-то нехорошее, и я не вижу в этом нехорошее, то может быть в качестве помощи свыше, что в этом нехорошем действии мне дают ощущение еще более нехорошее, и тогда я чувствую, что я нахожусь в этом зле, и я его исправляю. Тогда это называется наказание, это называется помощь. Это называется исправление. То есть не может быть, чтобы свыше приходило к нам что-то, кроме исправлений, которые ощущаются вследствие нашего неисправленного состояния как наказание. Итак, как наказание за его действия, он думает, что это приходит к нему, потому что изначально он был неисправленным, и поэтому он видит, что то, что приходит от Творца, это сейчас как наказание, как добавка зла. И тогда, может быть, с помощью этого он входит из обычного скрытия в двойное скрытие, или чтобы привести его к хорошему. Тогда он правильно читает это. Он говорит, это не наказание, это исправление, которое приходит к Творцу. Он колет меня еще больше, чтобы я почувствовал горечь в этом, и чтобы я не остался в этом состоянии, чтобы я пошел на исправление. И теперь здесь поворотная точка. Либо наказание за действие, либо чтобы не привести к добру. Ведь как в этой точке, на этих весах человек стоит, и как он склоняет себя на какую чашу? На чашу заслуг или чашу вины? Он думает о Творце. Это наказание, Творец не обращает на меня внимания, еще больше страданий и проблем. И так он еще больше отдаляется от того, чтобы оправдывать это ощущение, падает двойное скрытие, либо говорит: нет, это приходит для того, чтобы укрепить меня, поддержать, пробудить меня, чтобы я вышел из этого. Я должен войти в группу, к товарищам, чтобы помогли мне, чтобы подействовали на меня, чтобы быстрее начали воздействовать на меня, и тогда я выйду из этого. Либо, может, с помощью учебы. Как человек способен ли он вообще в этом состоянии определить, на какую сторону он склонится, когда страдание усиливается? Либо сказать, что это наказание за его действие, либо сказать, что это помощь, чтобы вытащить его из плохого состояния. Это зависит от подготовки. В то время человек ничего не может определить. Но в предварительной подготовке, если он вокруг себя приготовил группу, учебу, когда приходит каждый день, каждое утро, будильник его будет, какие-то там телефоны, которые он получает от товарищей в течение дня, как бы там ни было, все это окружение, и главное, это группа, которая все время думает о том, чтобы продвигаться все больше и больше, и она излучает ему эту мысль, эту силу, которая помогает человеку в той мере, в которой он влияет на группу. Он также тоже укрепляет группу в своих хороших состояниях. Тогда группа влияет на него и может здесь, вместо того, чтобы сказать, что это наказание за его действия, он говорит, что это приходит, чтобы вызволить, спасти его от падения. И тогда он укрепляется в своей вере. Что значит «в какой своей вере»? Что это то, как Творец управляет им. Описание состояния. Его заработок человек, ему и не достает его, недостаточно. Он не может закончить месяц. Творец держит нас так, на коротке. Он полон забот, беспокойств, этот человек. Страдает от болезни. Люди его не уважают. У него ничего не получается, и он не находит покоя. То есть все, что мы можем сказать, что это относится к наполнению кли, в том, в чем человек находится. Здесь наслаждение, семья, деньги, почести, знания. Там он чувствует себя буквально в состоянии неудовлетворенном, так мягко говоря. Но вместе с этим он знает, не то что чувствует, но знает, что Творец управляет им. Он только относится к нему так. Это состояние большинства тех, которые находятся перед Махсомом, и это состояние, в котором мы должны воевать. Воевать против него, воевать с ним. То есть, снова я повторю это, как наказание за его действия или для того, чтобы привести его к добру. Здесь поставьте акцент. Человек должен ощущать себя, что он находится всегда в выборе. В выборе. Именно оправдывает себя весь мир. Да? Что от Творца получает только благо. И все время старается быть праведником в оправдании, несмотря на неприятное ощущение, всего, что есть у него в жизни, благодаря тому, что старается это делать, он тогда приходит к раскрытию. Есть вопросы? Ребята, есть вопросы? Да, там Юваль в конце я вижу.
0: По сути дела, ощущение воспринимают как страдание или как наказание, как подготовка. Это тоже мы направляем цель страданий с помощью группы, как вы сейчас сказали.
1: Мы не можем сейчас войти в больший анализ этих состояний. Когда мы будем в этом чуть больше, и у нас будет то, что называется инструменты, вот эти рабочие, мы сможем больше говорить об этом и сделать из этого буквально исследование, поработать в этом и показать все богатство, которое есть в человеке, в ощущении Творца. Люди начинают ощущать страдание или наслаждение. Это называется животное. Что значит животное? Оно оторвано от ощущения Творца, от мысли о Творце. Я не говорю о людях верующих, то, что называется, религиозных, в разных религиях. Я говорю, у нас это тоже называется, что у них нет связи с Творцом. Связан с его управлением, что это может быть только через приближение, через то, чтобы уподобиться Творцу. Люди чувствуют либо хорошо, либо плохо, когда начинают с помощью науки Каббала стараться отыскать источник добра и зла, тогда можно начинать говорить о раскрытии, скрытии, двойном или простом. Тогда мы уже говорим о внутренней работе человека, о том, как связать ощущение добра и зла, или то, что у нас называется правда и ложь, с реальностью Творца, с присутствием Творца. То, что есть у меня в моем кли, с тем, кто дает мне это. Это все, что есть в нашей реальности. У нас нет ничего другого, кроме этого. Только это мы, в сущности, исследуем. Ну, я вижу, что мы снова, у нас связь наладилась. Я надеюсь, что мы усилим связь между нами, и тогда у нас и технических тоже падений не будет. Мы продолжим завтра с Божьей помощью описание раскрытия лика. Хотел бы сказать еще раз, на чем мы закончили выяснение наше, как наказание за его действие или для того, чтобы дать ему благо. То есть вот этот отрывок, часть этого предложения мы должны узнать. И зависит от нас, насколько мы стремимся в течение дня. Это называется входы и выходы. Оправдывать Творца за все, что происходит с нами, неважно, в каком состоянии мы находимся. Пытаться, стараться помнить о нем, что он тот, кто делает все, что я и все, что во мне, насколько мы будем связаны в корне один, единственный, что нет никого, кроме него. Это называется, что мы работаем над выбором, над решением, которое приводит нас к раскрытию. И только после того, как человек все время стремится раскрыть Творца как доброго и начинает стремиться к Нему как к источнику наслаждений, как к источнику управления, согласно тому, как Баля Сулам описывает в письме с 70-й страницы, в письмах, тот, кто любит, стремится к источнику своей любви, пока что не дает ему покоя и сна, и после того, как человек, как он описывает в письмах, наполняет свою меру, достигает своей меры тем, что все время, насколько может, в каждом случае, в каждом состоянии он связывает его с Творцом, что только он организует ему весь внутренний мир в разуме, в сердце, в ощущении и в мысли. В этом человек постепенно приходит к состоянию, как он пишет здесь в начале, раскрытия лика, то есть укрепление в вере во время скрытия, что Творец управляет всем миром. Это приводит его к книгам. Оттуда он получает свечение, свет исправления, понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И тогда он действительно приходит к тому, что Творец дает ему веру. Что такое вера? Ощущение себя. Что Творец открывает человеку себя, и тогда человек уже связан с корнем доброго и творящего добро. Не получает от него благо и может получать как бы зло, якобы, а в том, что он старается всегда оправдать Творца, который посылает добро, и в этом не то, что он хочет чувствовать себя хорошо, но он начинает ощущать, что он не хочет злословить на Творца, что он хочет любить его. И вот это ощущение плохое, оно мешает ему. Тут есть много разных описаний, отношений. Главное, это придет, когда человек работает, стремится, тогда Творец раскрывает себя, и человек уже находится в раскрытии, то есть он обретает ощущение Творца как источник блага, и тогда он не может никогда ощущать зло. Мы будем говорить тогда, что такое работа клипот, и переходит Максон. И тогда начинает входить в мир полного добра. Там тоже есть разные состояния: падение, подъемы, левая линия, правая линия, клипот. Много. Все настоящие состояния, которые начинаются тогда и далее. Но это уже другие состояния. После того, как человек обретает некую степень веры. На этом мы завершим первую часть нашего урока. И завтра с Божьей помощью мы будем читать о раскрытии лика. И снова я напоминаю, что 15 минут перед учебой, может быть, 5 минут, не 15, но должны быть и думать, для чего предназначена учеба, а не просто так, сама учеба.
3: Друзья, подытожим, что мы получили на уроке и как мы готовимся, что можно взять из этого урока к реализации на конгрессе. 6 минут подытоживаем конгресс.
4: Действительно, очень сильный урок. Мы учили, что такое вера, что такое работа в десятке. Это как раз то, что мы хотим строить. Мы хотим строить сильное окружение не собственными силами. Я почувствовал в высшую силу. А именно товарищи дали мне пример и величие Творца и так далее. И мы строим такое окружение, что мы только на связи с Ним через объединение.
3: Со стороны человека Творец не меняется. Он смотрит на реальность и отмеряет, насколько Творец несет ему добро или зло. Если брать это по отношению к Конгрессу, то я воспринимаю реальность, насколько участвует в ней Творец, насколько есть молитва, насколько усиливаю веру в Творца во время скрытия.
5: Паним и Эстер, ваши Рава Марш.
4: Паним и Эстер, лик и обратная сторона, то, что Рав сказал, это мое восприятие, метод восприятия Творца. Творец всегда ко мне обращен лицом. Это я к нему могу повернуться спиной. Почему спиной? Потому что я забочусь о себе. Когда я начинаю заботиться о товарищах, как вот мы сейчас и готовимся к Конгрессу, то я начинаю переходить из состояния, когда я тоже обращаюсь лицом к нему.
3: Но эта статья как внутренняя карта, насколько творение и человек могут раскрыть Творца в мире. Что значит раскрыть его? Это видеть его управление как доброго творящего добро. И что он может сделать для того, чтобы продвигать себя к тому, чтобы больше это видеть, то, что Творец есть, нет никого, кроме Него, Он добр, творящий добро. И так, как творение, можем прийти к этому только через объединение, тем более на Конгрессе, можем прилагать усилия в этом направлении. Как усиливать связи между нами в Его управлении, как доброго и творящего добро, и нет никого, кроме Него. Все наши усилия, чтобы раскрыть все это.
4: И все эти состояния, неважно какие, мы можем распознать как помощь от Творца, и тогда мы держимся за веру. И вопрос только в том, что как в тот момент, когда ко мне что-то приходит, как я вообще это все воспринимаю, но это определяется подготовкой. Это результат подготовки, и это то, что мы в десятке делаем все время, что насколько я вкладываюсь в группу, то группа помогает мне в таких состояниях, когда мне тяжело, и надо только давать и вкладывать как можно больше.
3: Отличие между двойным скрытием и одиночным — количество страданий, которое передает Творец. Если слишком много, тело человека не в состоянии принять и правильно на это отреагировать. Творец всегда обращается к творению. А творение иногда чувствует, что Творец приближается или удаляется. То есть Творец своим отношением к Творцу может это почувствовать. Творец открыт все время со своей стороны и раскрывается как вознаграждение или наказание. Так человек может прийти к исправлению и только тогда может увидеть, что Творец несет лишь доброе. Все это сделаем, тогда будем готовы к Конгрессу.
4: Но мы в десятке помогаем друг другу удерживать связь с Творцом. В течение дня все время быть связанными. И не зависит от наполнения. Как Раб сказал, в мере исправления, насколько мы вообще не зависим от ощущения наполнения, от состояния, всегда стремимся к тому, чтобы усилить связь, работу с Творцом.
3: Интересный урок этот проходил 20 лет назад, но насколько он остался актуален и сегодня. Можно взять его на всю жизнь. Если уменьшается наслаждение, означает ли это, что хозяин исчезает? Или своими усилиями я должен оставить присутствие хозяина? То есть это основа для ощущения Творца. Потом я тоже делаю выяснение, по какой причине все это. Это важнее или то, что я беру за основу, когда исчезают наслаждения, как я отношусь к такому состоянию.
4: Ну, а если речь идет о конгрессе, то нам надо сейчас готовиться так, что все состояния, которые мы пройдем, конечно же, это против желания получать. Мы ведь не захотим давать воодушевление товарищам, а все зависит от подготовки. Будем готовить себя, получим окружающий свет.
3: Концеров сказал красиво, вся цель — приобрести некоторую меру веры. И тогда мы будем то, что называется, на коне. Возможно это сделать, только если десятка и группа помогут, окружение поможет. Как я буду направлять все свои усилия на то, чтобы почувствовать, что Творец — Он добрый, творящий добро? Только если окружение на меня подействует, потому что я чувствую разного вида страдания.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Мы должны поблагодарить Творца за то, что у нас есть учитель, великий такой учитель. И вот этот конкретный урок, который мы видели сегодня, это урок 2004 года. Это то время, когда Рав был в Москве. И урок это тоже из Москвы. Да, когда Рав делал докторскую диссертацию, мы это как бы статьи изучали, как бы научные статьи, может быть, люди так ощущали. И ту статью, которую Рав читал, он сам это обработал. Есть целая серия статей, которые Рав обработал, так как он считал, как их необходимо обработать. Мы будем читать вот эту вот обработанную статью. И вообще мы постараемся сегодня реализовать тот совет, который мы много лет получали от Рава, пытаться работать с текстом. Каждый, кто слушает уроки Рава и слышит, как Рав рассказывает, то, как он работает с текстом, запятые расставляет, знаки препинания, редактирует какие-то вещи для того, чтобы соединиться с текстом. И вот эта вот связь — это то, что каждый из нас хочет тоже попробовать, построить и выстроить для себя. Поэтому мы постараемся это сделать сегодня. Мы читали статью о раскрытии скрытия лика Творца. Там есть две части, первая и вторая. Сегодня мы видели первую часть. И вот эта статья очень сложная. Сложная статья. Мы изучали много раз в течение многих лет, и Рав придает этому огромную важность и относится, да, в разных, соотносится с этим во многих местах. И всегда, когда мы это изучали, были, в общем-то, такие вызовы. Ну, Бальсулям, то, как Бальсулям, это очень такой точный и однозначный путь. И тот, кто еще не является Бальсулямом, ему это кажется все очень сложным. И Рав помогает нам соединиться с этой статьей. То, что мы постараемся сделать сегодня. У нас есть время сегодня. Мы сейчас будем работать со статьей. Так вот, что особенно в этом процессе?
2: Да, думаю, неделю назад Рав на одном из уроков, которые мы смотрим, сказал, для кого он делал эти статьи. Мы думаем сейчас, как их использовать. То есть он сам обработал статьи. Наши товарищи перевели эти статьи на иврит в оригинале. Рав делал это на русском языке. Но брал религиозные термины и сократил. Он оставил суть. И мы сегодня постараемся сделать упражнение. Мы почитаем часть статьи, почитаем источник, как он есть. И мы постараемся выполнить ту работу, которую сделал Рав, переработать эту статью, и затем сравним. Каждый сможет сравнить с тем, что делал Рав, и то, как он это сделает. Можно будет представить себе аудиторию учеников, так же, как Рав это сделал, что он сделал это для учеников, и мы будем обращаться с нашей работой к ученикам. И пусть каждый проверит себя, насколько его версия похожа на версию, которую сделал Рав.
0: Так, то, что мы сейчас будем делать, то, чего мы не особенно делали в последнее время, как в прошлом мы это делали, Рав нам давал такое задание. Мы постараемся использовать его совет. Сейчас возьмем 10 минут и попросим каждого открыть эту статью, первоисточник. У кого есть труды Бальсуляма, это 766-я страница. У кого книги нет, то понятно, что это есть в учебном материале. Открывать учебный материал. Мы читаем первую часть, которая называется «Одинарное скрытие». Каждый берет лист бумаги, карандаш, и постарается обработать ту часть, то, как он это чувствует, как он это понимает, как ему кажется правильным, что неправильно для него. 10 минут причину для каждого. Каждый делает это сейчас сам. Это не работа в десятке. Работа в десятке — это как бы мы все вместе, но каждый сейчас будет работать сам с текстом, берет бумагу, ручку, неважно, или это он будет работать с компьютером или таблетом, и постарается обработать эту часть. Что значит обработать? Переработать. То есть перед вами сидит ученик, новичок. Это не то, что там статья куда-то там в газете, это не для улицы. Да, одинарное скрытие не волнует человека с улицы, а ученика волнует. Поэтому он старается как-то это переработать. Взять всю вот эту вот часть, не одну строчку, а всю вот эту часть. Давайте 10 минут и посмотрим, как мы продвигаемся. Итак, такой семинар, работа с текстом, одинарное скрытие и перерабатывает. Каждый пишет на своем удобном ему языке. Пожалуйста, 10 минут.
3: Эстер Алеф. Циу. שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו, שאין השם יתברך מתנהג עמו.
2: Раскрытие, скрытие Творца.
3: הטוב ומטיב. אלא חס ושלום
2: להפך. Двойное скрытие. Не ощущает даже обратную сторону.
0: Первое скрытие. Одинарное скрытие. Когда лик Творца не раскрыт, Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый творящий добро, а наоборот, получает от него страдания, нет у него заработка, многочисленные кредиторы огорчают его жизнь, весь день он полон забот и хлопот, или он не ровен час страдает от болезней, не пользуется уважением людей. За какой бы план бы он ни взялся, у него не получается завершить, и целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Ну, разумеется, если он верит, что как бы то ни было Творец устраивает, подстраивает ему все эти вещи, или в виде наказания за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает, наставляет. Также и праведники в начале их же страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы или от природы, страшно сказать, без расчета и знания. Но он укрепляется, верит, что Творец устраивает ему все это своим управлением, и получается, что как бы то ни было, он видит обратную сторону Ахураим Творца. Второе скрытие, двойное скрытие. Второе скрытие, что называется в книгах скрытие, внутри скрытие, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураим Творца, но говорит, что Творец покинул его, не наблюдает и не управляет им. А все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получает от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными. Настолько, что таким образом доводит вплоть до, страшно сказать, полного отрицания веры. Описание. То есть он молится, занимается благотворительностью, добрыми делами. На свои беды не получает никакого ответа, а как раз прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. И всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление, поступает хорошо, удача поворачивается к нему спиной и еще с большей жестокостью отбрасывает назад. А когда он, страшно сказать, перестает верить и начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью. Ему не удается зарабатывать по-честному, но только лишь обманывая людей или нарушая субботу и тому подобное. Или же все его знакомые, соблюдающие Тору, заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, вызывает огромное презрение людей, и вот они все, соблюдающие заповеди, ему кажется, что они невежливы, глупы от рождения, лицемеры, до такой степени, что ему противно быть их в обществе даже на секунду. И все его знакомые, грешники, которые насмехаются над его верой, как раз они и являются самыми успешными, совершенно здоровы, не знают никакой болезни, умные, обладают хорошими свойствами, симпатичны во всех отношениях. Нет у них ни забот, и они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия. И вот тогда неровен час, он падает под своей ношей и не может больше продолжать укрепляться, чтобы верить, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает, теряет веру, говоря о неровен час, что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, страшно подумать, это от судьбы и природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны. Ахураим. Теперь описание лика, раскрытие лика. Поиск человека, как укрепиться в вере и в то, как Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книг и Торы, чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И вот этот свет и это понимание, которое он получает благодаря Торе, называются Тора-приправа, пока они не достигнут определенной меры,

То есть всеми способами сотворения этого добра, достаточными для разных получателей в общности Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение блага одного не похоже на наслаждение блага другого. Например, тот, кто занимается наукой, он не получит наслаждение от почести, богатства. А тот, кто не занимается наукой, не получит наслаждение от постижений, великих открытий в этой науке. Но, разумеется, одному он дает богатство и почести, а другому дает замечательные постижения в науке. Описание. Получается, что он получает от Творца великое благо и покой, и постоянно испытывает душевное удовлетворение. Ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением людей, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за что бы ни взялся, он преуспевает. А когда ему чего-либо не хватает, он молится, получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. И когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере. А когда неусерден, находит, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают, не знают болезней и пользуются огромным уважением людей. Нет у них никаких забот. Целый день он постоянно пребывает в покое и великом спокойствии. Они умны, честны, красивы. Так что находящийся в их обществе благословения испытывает огромное наслаждение. А все его знакомые, которые не идут путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах, ни одного мгновения не могут вдохнуть полной грудью, страдают от болезней, терпят множество страданий, вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми, жестокими с людьми, лицемерами, полны лжи до такой степени, что ему противно находиться в их обществе. Конец статьи.

На одном из уроков, когда Раф объяснял, как работать со статьей, так он сказал следующее. То, что тебе непонятно, какая статья, да прочитай 10 раз, 20 раз. Читай только его со всем терпением. Читай, читай, читай. И каждый раз постараться прочитать как-то по-новому. Вначале с карандашом, с листом бумаги, потом на компьютере. Постарайся выстроить слова, разные моменты. И он сказал, я также работаю тоже так с текстами. У меня, то есть я порчу первоисточник, пока я не вернусь к нему, уже пройдя очень большой круг. И Рав сказал, это называется усердием, усилием. Я хочу соединиться с автором, прочувствовать его, понять его, войти в его разум, в его ощущения. Вот так я хочу. Вот мы тоже хотим соединиться с автором, соединиться с Равом, который дал нам этот совет и ведет нас тому, и учит нас, как учиться. Мы сейчас вместе почитаем вот эту вот обработанную часть, то, что Рав сделал со статьей, где это у нас есть избранные отрывки, избранные отрывки, можно открыть учебный материал, избранные отрывки, там есть линк туда. Рав, когда сделал вот эту вот обработанную статью Бальсуляма, это начинается с первого.

0: Слова. А когда он сделал эту статью, он начал со второго скрытия, потом первое скрытие. Поэтому попадем с обычного скрытия, это обработанная часть статьи, первой части. Итак, одинарное скрытие. Пишет Рав, творец скрыт не проявляется как абсолютно добрый, но источник страданий. И значит, что считается, что человек видит обратную сторону Творца, Ахурайм Творца, так как он видит, получает от него страдания. Русский перевод не совсем точный. Но несмотря на это, человек верит, что все приходит к нему не по воле слепого случая или природы. А это то, что Творец, что это Творца, который так относится к нему. Наказание за совершенное или чтобы привести его к добру. И он укрепляется в вере, таким образом, что Творец так управляет им. Потом описание идет, и Рав написал так. «Человеку не хватает заработка, он полон забот и хлопот, страдает от болезней, люди его не уважают, ничего у него не получается, и нет у него покоя». Давайте прочитаем еще раз. Это как бы обработка Рава. Одинарное скрытие. В учебном материале есть это третий абзац после двойного скрытия. Творец скрыт, то есть не проявляется как абсолютно добрый, но как источник страданий. Это называется, что человек видит противоположную сторону, обратную сторону Творца, так как он видит, что получает от него страдания. Но несмотря на это, человек верит, что все приходит к нему не по воле слепого случая или от природы, а то, что это Творец, который так относится к нему, в наказание за совершенное или чтобы привести его к добру. И он укрепляется в вере, что Творец таким образом управляет им. И описание. Человеку не хватает заработка. Он полон забот и хлопот, страдает от болезней, люди не уважают его, ничего у него не получается, и нет у него покоя. Давайте посмотрим клип номер один, где Рав дает нам немножко так ориентацию по отношению к статье, и потом продолжим работу со статьей. Так, клип номер один.
1: Человек находится
2: маком шейникра буре
1: в месте, которое называется Творец, природа. Элоким в числовом значении гематрия означает природа. Мы находимся внутри природы, не выше, как может нам показаться, находясь в нашем мире, что мы хозяева всему, всей природе. Нет, мы находимся внутри природы, внутри Творца. Вопрос, насколько нам это раскрыто и насколько нет. И если это природа, Творец, не раскрыты, в той же мере человек получает страдания. Что значит раскрывает или нет? Раскрываются планы творения, раскрывается действующая сила, причины для действий. Сами по себе действия, как они проходят на все, через все творение и проходят через время и место, от края до края. Цель для чего и почему? И если все это не раскрыто, а это называется раскрытие Творца, то что все исходит, исходя из блага, из доброго творящего добро, или человек чувствует противоположность, потому что у него противоположные качества. Он противоположен дающему. И то, что дает ему Творец, ему кажется, что что-то наоборот. По мере исправления своих качеств в подобии дающему, он начинает чувствовать дающего более правильно, то, что Творец дает ему только добро.
2: Когда
1: человек, все еще находящийся в противоположных свойствах Творцу, чувствует Творца скрытым или вообще чувствует, что Творца нет, ощущая лишь себя и этот мир, то есть все это скрытие Творца. И тогда его жизнь ему кажется именно так, что плохо, он болезни, не хватает всего, ему тяжело. То есть все идет плохо. Он не видит, для чего он живет и ради какой цели. Вообще ничто. Просто несчастный. Такое состояние называется скрытием. Одиночным скрытием. Есть несколько видов скрытий. Рав говорил о одиночном скрытии, и мы сейчас в десятках хотим прояснить, что такое одиночное скрытие, опираясь на объяснение Рава, на то, что мы услышали, что такое одиночное скрытие в десятке. Приведите конкретные примеры. Что такое в десятке одиночное скрытие? 6 минут, пожалуйста.
0: Так что такое одинарное скрытие в десятке? То, что мы раскрываем в соответствии с нашим желанием, то, как товарищи как бы ведут себя, то за ними Творец. Тут вопрос, берем ли мы это в расчет все время, или это находится за пределами нашего восприятия. И это очень важно для того, чтобы мы могли исправлять наши свойства относительно Творца.
1: Написано очень просто, что Творец не добрый, творящий добро, потому что получает человек страдания. Мы ощущаем страдания. И это его скрывает. И так же, как сказал Гадим, у нас критика по отношению к товарищам. Мы от них получаем страдания, хотя мы видим, что Творец стоит за каждым из товарищей вдруг, мы не принимаем товарищей. И это называется скрытием, одиночным скрытием.
0: Да, вопрос тяжелый. Одиночное скрытие, что нет достаточно таких сил видеть, что действует Творец, что наше соединение еще не совершенно, это то, что мы чувствуем в нашем объединении.
1: И если это в десятке, то чувствуется, что каждый из товарищей хочет сделать что-то хорошее всей десятке. А если нет, то, по-видимому, от меня что-то скрыто.
0: Да, всегда есть ощущение, что я делаю что-то серьезное, а товарищи недостаточно серьезно работают. То есть требования, чтобы работали еще сильнее, лучше работали.
1: Ступень одиночного скрытия, ну, тут еще говорится про вознаграждение наказания и то, что то, в чем находится большинство людей. Есть два состояния. Или наказание за все, что я сделал. Или Творец хочет меня приблизить к добру, таким образом действует. Тем не менее, человек не может увидеть в таком состоянии управление его как доброго и творящего добро, как нет никого, кроме него. И вот тут одиночное скрытие. Мы должны или продвигаться к этому, или... Затем двойное скрытие, когда Творец скрыт вообще, исчезает полностью его управление миром. Мы всегда говорим про человека и уровни отношения человека к управлению Творца.
0: Если продолжать примеры в десятке, я, скажем, недоволен каким-то товарищем, то я понимаю, ну, скажем, то, как он говорит, или там его поведение, ну, мне неприятно. Так я понимаю, что вот это вот раздражение — это то, что посылает мне Творец, чтобы я поднялся над этим, чтобы увидеть, что это именно игры Творца, чтобы подняться над эгоизмом.
1: Одиночное скрытие, когда я понимаю, что Творец всем управляет. И то, что цель объединения между нами достичь его. Но практически чувствую противоположное. Чувствую изнутри, что это не то, чего я хочу. Что не так должно быть. Что все приходит от него, но чувствую реально, что я противоположен.
0: Ну да, и работа в том, как вести Творца, несмотря на то, что он в скрытии, все равно его надо завести туда, потому что он приводит нам все состояния, все, что происходит в десятке, и то, как ведет себя как товарищ. И хотя я этого не чувствую, но я делаю усилия, чтобы связать, да, вот с таким вот отношением, с управлением Творца. Насколько удается, то тогда товарищи.
1: Интересное объяснение Рава. Одиночное скрытие. Это его доброе отношение неявно. Человек чувствует страдания, потому что считает, что это или наказание, или чтобы продвигать его с обратной стороны. Но тем не менее он верит, что Творец все это ему устроил. Такое состояние. А в десятке кто-то что-то сказал, и я очень обиделся, и чувствую, что сейчас страдания, чувствую сейчас какое-то опустошение в теле. Я ощущаю, принимаю это или как наказание, или как то, что должен ему ответить.
0: А то, что нам раскрывает, он раскрывает свои свойства. И Рав сказал, тогда есть такой уровень, когда мы можем ощутить этот вот уровень, чтобы мы не впали в двойное скрытие. Зависит от того, сколько ты вкладываешь в десятку.
1: Я вижу, что это обратная сторона Творца, и то, что это не слепая судьба.
0: Мы сейчас продолжим наше упражнение, перейти к следующей части, которая называется «Двойное скрытие». Постараемся тоже его так обработать, да, чтобы... Давайте послушаем Рава, почему важна эта работа, работа с текстом. Мы слышали это, конечно же, нам на протяжении долгих лет. Ну, давайте просто вот пару строчек. Рав называет это «прожевывать текст». И он говорит так, то, что мы сейчас читаем, необходимо прочитать даже 10 раз, пока мы не начинаем понимать, о чем идет речь. И главным образом в понимании из того, что мы будем говорить друг с другом и будем вместе читать статью, перепрожевываем его все больше и больше. Прожевываем зубами. Знаете, что такое прожевать, жевать? Да, берется из кусочка еды, ты делаешь то, что ты можешь потом проглотить, впитать, что этим ты на этом ты можешь потом жить. И вот то, что мы хотим сделать, да, вместе прожевать эту статью, да, притянуть свет, возвращающий к источнику, соединиться с Рамом, с Бальсулямом. Еще 12 минут. Двойное скрытие. Этого времени достаточно или это мало времени? Достаточно? Ну, хорошо. Я надеюсь, что и ребятам по всему миру достаточно. Итак, вы на своем языке, у вас есть там компьютер, у вас есть там ручка, бумага. Итак, двойное скрытие. Это вторая колонка в книге. Заголовок «Двойное скрытие». Давайте постараемся это тоже обработать. Насколько мы понимаем, как Рав нас учит, как постараться проживать текст, чтобы найти связь с автором. Как Рав сказал, это есть усилие, и мы с помощью этого усилия хотим привлечь свет в защиту к источнику. Неважно, насколько я умный такой, сколько я понимаю, опытный, умею писать, не умею. Главное — желание. Итак, «Двойное скрытие», постараемся это поработать над этим, пожалуйста. Тихонечко. 12 минут.

0: Мы читаем еще раз статью «Скрытие раскрытия Творца», описание «Лик Творца не раскрыт». То есть имя Творца, то есть Творец ведет с ним, не ведет в соответствии с его именем «Добрый». Несущий добро, но наоборот, и он получает от него страдания или не имеет заработка. Многочисленные кредиторы огорчают его, делают его жизнь горькой. Весь день он полон забот и хлопот. Или же он не ровен час, страдает от болезни, не пользуется уважением людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. Целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким вот образом человек не видит доброго лика Творца. Ну, разумеется, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает ему все эти вещи, или как результат наказания за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает, наставляет. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это приходит к нему от слепой природы, слепой судьбы или природы, страшно сказать, без расчета и знания, но укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. И получается, что он, как бы то ни было, видит обратную сторону, все-таки видит Ахурайм, Творца. Двойное скрытие. Двойное скрытие, то, что в книгах называется «скрытие внутри скрытия», означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахурайм, Творца. Но говорит, что Творец покинул его, не управляет им, а все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получает их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до того, страшно сказать, отрицание веры, описание, то есть он молится, занимается добрыми делами, молится на свои беды, не получает никакого ответа. А когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление, поступает хорошо, удача оборачивается к нему спиной и еще с большей жестокостью отбрасывает назад. А когда он, страшно сказать, перестает верить, начинает поступать плохо, начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью. Ему не удается зарабатывать по-честному, но только лишь обманывая людей или нарушая субботу или тому подобное. Или же все его знакомые, те, кто соблюдает Тору в заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, вызывают огромное презрение людей, и они, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы, глупы от рождения, большие лицемеры, до такой степени, что ему противно быть в обществе даже секунду. А вот все его знакомые грешники, которые насмехаются над его верой, как раз и являются самыми успешными, совершенно здоровы, не знают никаких болезней, умны, обладают хорошими свойствами, симпатичны во всех отношениях. Нет у них ни заботы, они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И вот когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытием внутри скрытия, ибо тогда не ровен час, Он падает под своей ношей и не может больше продолжать укрепляться, видеть, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает и теряет веру, говоря не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями. А все, что выпадает на его долю, страшно подумать, это от судьбы и от природы. И это потому, что он не видит даже обратной стороны Творца, Ахураим. Описание раскрытия лика. Поиск человека, как укрепиться в вере в то, что Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книги Торы. Чтобы взять оттуда свет и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот этот свет, и вот это вот понимание, которое он получает благодаря Торе, называется Тора-приправа, пока не достигнут определенной меры. Творец не жалится над ним и не зальет дух свыше, то есть высший свет. Однако это после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек пропитал все свое тело благодаря укреплению веры в Творца, тогда он становится готов к управлению, к раскрытию лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своего имени. Добрый, творящий добро. А имя Творца показывает нам, что он добрый, творит добро всем своим творением, то есть всеми способами добра, достаточными для разных получающих в обществе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение блага одного не похоже на наслаждение блага другого. Например, тот, кто занимается наукой, он не будет получать наслаждение от почести и богатства. А кто не занимается наукой, не получит наслаждение от постижений и великих открытий в этой науке. Но, разумеется, этому дает ему богатство и почести, а тому дает замечательное постижение в науке. Описание. Получается, что получать от Творца великое благо и покой, постоянно испытывает это душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением людей, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за что бы ни взялся, преуспевает. Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу же. Итак, мы сейчас хотим прочитать обработанный текст Рава к той части, которая называется «Двойное скрытие». Обработанный текст Рава, это можно показать также в титрах, это избранные отрывки, это есть в лайнапе ведущих. Итак, давайте почитаем. Нам Рав говорит так, двойное скрытие, в скобках, скрытие в скрытии. Человек не ощущает даже обратную сторону Творца, что вообще что-либо исходит от Творца. Ощущает, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Страдания относят за счет судьбы и слепой природы, поскольку отношение Творца к нему ощущается крайне спутанным, приходит к неверию. Теперь описание. Рав всегда делит на объяснение и на описание. Описание. Когда молится о своих бедах, совершает хорошие поступки, но не получает ответа. Когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. Когда преодолевает себя, верит в высшее управление, исправляет свои действия, нет удач, безжалостно отбрасывается назад. Когда перестает верить, совершает плохие поступки, приходит удача и покой. Деньги приходят не честным путем, а только обманом. Кажется, что идущие путем Творца бедны, больны, презренны, некультурны, глупы, лицемерны. Кажется, что не идущие путем Творца, преуспевающие, здоровы, спокойны, умные, добры, симпатичны, уверены. Когда высшее управление вызывает такое ощущение, человек стремится уйти от мыслей, что страдания приходят от Творца. Это ведет к потере веры в то, что Творец вообще управляет творениями, и верит, что все, что приходит к нему, приходит по воле судьбы и природы.
1: Статья для нас очень релевантна. Это как раз те состояния, которые мы проходим перед раскрытием, двойное вскрытие, одиночное вскрытие. Давайте сейчас поработаем над вопросами. Не уверен, что будут ответы, но, по крайней мере, давайте пробудим вопросы. Я помню, что эта статья всегда пробуждает много вопросов, потому что это близко к тому, что мы проходим, к нашим состояниям. И в зале, и в системе Арвут, пожалуйста, пожалуйста, вопросы.
0: Я в первую очередь хочу сказать, что вы вообще это, да, пробудили вы нас, да, во мне, потому что я как бы не привычен к исследованиям, к анализу, да и язык не очень-то понятный, и в обоих было написано ощутить, и в первой части, и во второй, человек должен почувствовать. Теперь я понимаю, что человек, который ощущает Творца, ну, уже ощущает его. Так вот, мне кажется, что это уже постижение. Так что значит ощутить?
1: Смотри, человек, он чувствительное существо. Все что угодно он чувствует, даже если нам кажется, что это только в разуме. Разум только анализирует чувства, ты прежде всего чувствуешь. Может, каким углом? Проверь. То, что нет никого, кроме него, и то, что он добрый, творящий добро. Это два подхода. И есть состояние, когда ты чувствуешь, что нет никого, кроме него. То, что существует одна действующая сила. Например, как сейчас товарищи в фокус-группе говорили в десятке, ты вдруг видишь, что товарищ за товарищем находится Творец. Ты в разуме, тебе удается это понять. Но оправдать товарища ты не можешь. Ты не думаешь, что Творец, он добрый, творящий добро. То, что эта сила действует тебе во благо. Потому что если ты видишь, что и нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро, это уже раскрытие. Если же ты видишь, что да, нет никого, кроме него, есть только одна сила, то невозможно сказать, что можно сказать, что это скрытие одиночное. Ты все еще оправдать Творца не можешь. Но все-таки ты связываешь все с ним. Конечно, на нашем уровне под Махсомом. Но всегда речь о чувствах. И то, что ты сказал по тексту. Да, мы очень рекомендуем найти, ну, может, разошлем еще, найти эти статьи и, конечно, всем начинающим лет 10 в пути просто обязательно читать статьи, которые обрабатывал Рав. Для этого он это и делал, чтобы человек прежде всего воспринял суть дела в статье. Потому что очень непросто пробиться в тексты, которые пишет Бааль Сулам. Если еще это не твой родной язык, а даже если и знаешь язык, то все равно очень тяжело. Рав даже потреблял такое слово «мост». Ты прочел статью, более-менее понял. Намного проще понять то, что написал Рав. А потом уже ты можешь читать источник. Там ты уже сможешь лучше проводить свет, возвращающий к источнику, потому что иначе не понимаешь, что это. Но понимание тоже важно. Поэтому почитайте обработанные статьи.
0: Я бы добавил, вообще, то, что это родной язык, это не добавляет вообще к пониманию. Потому что каждый думает, что он говорит на этом языке, думает, что он это чувствует и понимает. Только вот небольшая добавка, Рав как бы объяснил на уроке, что ощущение — это вера Творца. То есть вера в Творца — это ощущение. Да, это есть. Он рекомендовал статью в Шамате. Так мы хотим... Вена, там, ага, собрались в Вене, и вчера был сбор. Давайте, пожалуйста, Вена.
2: Здравствуйте, доброе утро. Мы собрались вместе, чтобы объединяться на подготовку на конгресс, который стоит в конце октября. Наш вопрос такой, просто статья Бааля Сулама выходит, что, что много товарищей в нашей группе, которые были, участвовали, вкладывали много усилий, старались оправдать Творца, как-то Творца им не раскрылся, и они как-то это их сбили из пути. Как мы можем, как группа десятка, помогать каждому в нашей обществе, в нашей группе и тоже в них, чтобы они остались дальше на пути и просто могли всегда видеть не охраняем Творца, а наоборот, его обратная сторона. Спасибо.
1: По ним.
3: Да,
1: для того, чтобы оправдать Творца, нам необходимо поручительство между нами в десятке. Без поручительства оправдать Творца невозможно. В одиночку человек не сможет. Дело измер силы. Оправдать Творца имеется в виду, что ты уже находишься в подобии по свойствам с ним. То, что ты воспринимаешь, нет никого, кроме него, есть одна действующая сила, и эта сила, она добрая, действующая и несущая добро. Это означает, ты оправдываешь. И это возможно в раскрытии. А раскрытие возможно только, когда у тебя твои свойства в подобии. Это, в свою очередь, возможно через поручительство, когда товарищи поддерживают эту идею, поддерживают тебя, связывают. Ты можешь быть уверен, что ты уже не заботишься о себе. Вот такое состояние.
0: Где-то в конце своего объяснения Рав говорил о принятии окончательного решения. То есть человек должен прийти к решению, к точке принятия решения. Он говорил о войне, что человек должен воевать состоянием. И какие средства у нас есть, чтобы принять решение? И он сказал, что это решение, средство — это окружение, другого средства нет. Рав, наш учитель, тексты. Сегодня мы делали работу с текстами, со статьей Бааля Сулама. И это вообще не важно, легко это, тяжело ли, раздражает ли это, или наоборот радует. Люблю я это, не люблю. Вот это вот усилие, это притягивает свет, силу, которая называется светом, за щечку источнику. Мы делаем работу не для того, чтобы там наслаждаться или не наслаждаться. А товарищи, я не знаю, что значит, что товарищи получается, не получается, но товарищи, это средства, которые толкают человека и строят в нем окружение, строят защиту перед всякими этими личными состояниями. То есть как будто бы мы видим тут, что вот это противостояние человека с Творцом. А мы видим, что человек не может там противостоять. То есть полная невозможность оправдать Творца раз за разом. Он падает в скрытие, в одинарное или в двойное скрытие. Но единственное, что может помочь ему, когда он находится в скрытии, это окружение, это товарищи, это рамки, это постоянная учеба, это роль, которую он распространение, подготовка конгресса, эти вещи, которые его направляют на цель, без всякого вообще связи с его меняющимися ощущениями. Венгрия, Польша.
4: Good morning, thank you. The question is, what is the root cause of the double concealment, if I may ask? Thank you.
1: Каков корень, приводящий к тому, что есть двойное скрытие?
0: Что корень чего, источник?
1: Как? Ну-ка. Каков источник двойного скрытия?
3: Да,
1: вообще источник скрытия, как мы изучали в течение 10 сферот, это стыд.
3: Стыд.
1: Мы хотим исправить стыд, мы не можем принять раскрытие в прямом виде, иначе почувствуем недостаток подобия по свойствам, почувствуем несвободными себя. Мы не раз слышали, что ощущение стыда — это и есть истинный ад. Человек просто сгорает от недостатка подобия по свойствам, видя, насколько Творец о нем заботится, а он противоположный, то и хочет его использовать. Это ощущение невыносимо, как пишут каббалисты. И поэтому необходимо его покрыть скрытием, и это делает Творец, он себя скрывает, чтобы не было разбиения также. Поэтому мы, когда мы снизу, пробуждение снизу, то, что называется, приобретаем экран и покрываем наше эго самостоятельно от Творца, то мы тогда как бы достойны раскрытия. Почему достойны? Потому что я покрываю свое эго. Вместо того, чтобы Творец скрывал мое эго через скрытие, и я его скрываю с помощью экрана, тогда я могу раскрыть Творца. Процесс очень необходимый. Процесс скрытия.
0: Киев 3.
5: Вітаю, шановні викладачі. Таке запитання. Секунду, перепрошую. Щодо одинарного приховання написано, і увесь день ходить вона, не маючи душевного спокою. Отже, таким
1: чином, первого скрытия скажем, что человек идет без удовлетворения, таким образом человек не видит добрый лик Творца. Но в самом конце написано, что он не устает верить, что Творец обустраивает все, и считается, что в любом случае он видит обратную сторону Творца. Вот в таком состоянии человек уже видит, что за всем стоит Творец.
0: Так в чем вопрос?
1: В таком состоянии человек видит, что это Творец?
0: А, то есть человек видит, что это уже Творец?
1: Ну, то, что он чувствует, верит в это. Нам не совсем понятен вопрос.
0: Ты можешь только как бы вопрос задать, вот сам вопрос.
5: Ну, людина в стані одинарного приховання, вона вже бачить, що це творець спричинює ці стани, чи вона лише вірить?
1: В першому состоянии скрытий человек чувствует, что творец все подстраивает. Он это видит или он в это верит?
0: В одиночном скрытии он видит, что творец это ему все устраивает, или он просто верит?
1: Может, кто-то хочет ответить?
3: Гумник, кен вакша.
0: Он тут пишет одно четко, он пишет, вот он пишет в конце этой части, но он укрепляется, чуть-чуть раньше. Он уже не может говорить, что это приходит от слепой судьбы или природы, а он как раз укрепляется в том, чтобы верить, укрепляется в вере, что Творец устраивает его своим управлением. Все это, да, как вы сказали, тут есть работа, которую надо сделать, укрепляться в вере. А я бы еще добавил с того, что Рав сказал. Рав спрашивает там в конце объяснение, ну, что такое вера. Что такое вера? Вопрос ставит Рав. И Рав же отвечает. Это ощущение, что Творец открывает человеку себя. И тогда Творец уже связан с этим корнем добра. То есть не то, что он может получать от него добро или зло, но тем, что старается все время оправдать Творца, который несет, что он несет добро. И этим не то, что он хочет ощущать себя в хорошем состоянии, а он хочет почувствовать, что он не хочет злословить о Творце, он хочет любить его. А злое, вот это плохое ощущение только мешает ему. То есть Рав полностью от

Милаки.

0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. Добро пожаловать на очередной урок «Изучаем первоисточники». И мы сегодня очень взволнованы, мы чувствуем уже нашу подготовку к конгрессу, пробуждаем снизу. И тема нашего урока, мы продолжаем выяснять понятие взаимовключения. И этим мы будем сегодня заниматься, и просим от всех вас, присылайте вопросы. Таким образом, нам лучше всего удастся выяснить все, что мы хотим. И сегодня с нами Авиу и Михаэль. Давайте начнем вместе урок. Михаэль, да, здравствуйте всем.
1: Да, друзья и подруги. Мы приближаемся к финишной прямой. У нас не осталось много времени. Вы знаете, что конгресс — это не вопрос времени. Конгресс — это вопрос собрания вместе внутреннего объема, и главное — вопрос подготовки. Сегодня утром, не знаю, кто-то, может быть, сегодня видел утренний урок, но кто был сегодня на утреннем уроке, слышал, мы говорили о скрытии и раскрытии. И одно из понятий, которое Рав объяснил, все зависит от того, какую подготовку проводит человек перед получением тех состояний, которые он получает от Творца. И мы хотим подготовиться. Это цель нашей встречи сегодня. Мы будем вместе готовиться к нашему конгрессу. Мы попытаемся уже направить наши сердца. Будем читать отрывки первоисточников. Посмотрим клипы с Равом. И сделаем все возможное для того, чтобы привести себя в готовность, в прекрасную готовность, хорошую форму к конгрессу. Ты уже готов к конгрессу?
0: Да, абсолютно. Я и готов, и готовлюсь. Если ты вообще можешь сказать когда-то, что ты готов, но нам легко. Мы преподаем эти вещи, скажем, 2 часа назад у нас был урок для начинающих учеников, которые придут первый раз на конгресс. И то, что мы их обучаем, мы также взаимовключаемся в их хиссарон, в их потребности, это тоже какого-то рода подготовка. Я думаю, что именно те, кто были уже десятки раз на конгрессах, так как мы, мне кажется, что им нам тяжелее, с одной стороны, потому как ты уже знаешь, чего ожидать, и ты должен постоянно искать какие-то новшества, от чего воодушевляться, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть опыт, у нас есть килим. У всех тех, кто были уже много раз или несколько раз на конгрессах, и поэтому это легче, чем тому, кто приходит первый раз или несколько первых раз. Ну, короче, каждому Творец устраивает его трудности, его сложности.
1: Я думаю, что этот конгресс будет особенным, потому что на самом деле ощущается пробуждение снизу. Это структура, в которой будет проведен конгресс. Есть много свободы, какой контент создать. А это очень существенный момент, ведь большинство конгрессов, контент всегда готовился в некотором центральном месте. Однако здесь у вас есть достаточно свободы, и вы можете взять этот конгресс и направить его в самые разные стороны. С одной стороны, это дает товарищам выразить себя. Возможно, для тех товарищей, кто обычно себя никак не может выразить или не очень участвует в создании учебных материалов, это дает достаточно места для всех товарищей, которые могут позаниматься организационными вопросами, приготовить пищу,

писать песни, подготовить материалы на вашем языке — это тоже вопрос. На каждом конгрессе есть и свой язык, и на конгресс, и конгресс будет проведен на вашем языке, кроме международных конгрессов, которых обычно немного, в нем будет часть международной, которая в основном все будут на вашем языке. И вообще мы видим, что у каждого конгресса есть некая своя характеристика, свои особенности. Но в эту субботу мы уже говорили о трех центрах, где будут проходить конгрессы. В частности, Тбилиси, где будет на русском языке. Второй центр будет в Северной Америке, куда мы с Михаилом поедем. И также будет центр в Аргентине, где соберутся из Латинской Америки люди, из Колумбии, Аргентины и других стран. У каждого свой какой-то стиль. Да, мы все изучаем науку Каббала, да, все используем методику Рава Лайтмана, но у каждого свой характер, свои особенности, свой стиль. И мы действительно сейчас хотим пригласить вас принять активное участие в подготовке. Как мы говорим в науке Каббала, это называется «дать свою половину шекеля», то есть ваши усилия, ваши особенности. Что именно я могу принести на конгресс? Что я хочу, чтобы там произошло? Чем я хочу, какую активную часть я хочу выполнять, что я хочу привнести, в чем я хочу помочь. Или просто взять какую-то организационную обязанность на себя. Каждый в своей форме постарайтесь включиться, найти себе место. Даже самым наивным образом обратитесь к вашим организаторам в вашем регионе и скажите: «Я хочу помочь. Что нужно для этого? Я готов затачивать карандаши, я готов мыть посуду, я готов петь». Не знаю, не уверен, что все хотели бы, чтобы именно я попел, но спросите, что бы вы хотели от меня, чем я могу помочь. Это вот та особенность этого конгресса, когда на самом деле он пробуждает нас всех снизу. И мы сегодня хотим сделать еще один шаг в направлении подготовки к конгрессу, прочитать материалы, которые мы подготовили. И мы хотели бы также посмотреть клипы на тему, мы на прошлой неделе уже начали. Это тема взаимовключения. Взаимовключение — это очень глубокая тема. Мы немножко затронули это на прошлой неделе. У нас тут были гости, стажеры сегодня. Наша студия немножко такая осиротевшая. Люди, которые были здесь на стаже, уже уехали, вернулись домой. Мы надеемся, что с ними все в порядке, и что они хорошо участвуют в подготовке конгресса в своих регионах, и скучаем по всем. И неважно, на каком этапе он был здесь. И уже ждем новых стажеров, которые приедут через какое-то время. А сегодня мы хотим больше сфокусироваться на том, чтобы войти немножко вглубь того понятия, которое называется взаимовключение. Так? И мы начнем с того, что мы посмотрим клип номер 7. Это особый клип. Давайте посмотрим его. Посмотрите, что Рав объясняет нам на тему взаимовключения. В моих глазах это очень особый клип. Мы так впечатлились от него, что мы хотим посмотреть его еще раз. Так, давайте посмотрим клип номер 7, пожалуйста. Рав: взаимовключение с товарищами выражается в том, что я учусь, в чем я могу быть с товарищем как одно целое. От простого к сложному. И начинаю приближаться к нему в своих мнениях, в намерениях, в желаниях, в целях. Не то чтобы я себя совершенно отменил относительно него, что я как будто бы стираю свои желания, намерения и мнения. Нет. Я принимаю на себя, что я сокращаю себя и принимаю его мнение о себе. Что это значит? Я как бы строю еще один парцуф в себе из своего товарища. И вот тогда, в такой форме, я включаюсь в него или от него. В той мере, что я это выстраиваю, мне нужна его реакция. Мне нужно его соучастие, как мы говорили. То одно не может быть двумя.

0: У меня есть устремление к Творцу. Я хочу Его устремление к этому. Это и есть моя душа. Моя душа находится вне меня. В сердцах товарищей. Это те самые девять первых относительно моей точки Малхут. И вот эти девять первых, они вся суть света, Творца, которое я могу присоединиться. В нем я раскрываю свою связь с Творцом. Это и называется «от любви к творениям», то есть девяти первых, к которым я подключаюсь, к любви к Творцу, внутри которых он находится. И вот это взаимоключение, это что-то такое очень-очень особенное, такое средство, что только ради этого и было разбиение, чтобы дать нам возможность взаимовключиться, потому что без этого в нас не может быть создание, произойти создание духовного кли. Авил. И я думаю, что эти слова, которые сказал Рав, они просто сражают на повал, и каждый должен запомнить их. Он говорит нам так. Каждый строит внутри себя образ товарища. Каждый строит внутри себя образ товарища. Что это значит? Как я строю в себе образ товарища? Это очень и очень важные вещи. И также Рав добавляет, что моя душа, нешама, находится вне меня. Она не находится в моем теле, она находится вне меня. Когда я должен построить из тех самых келим, которые находятся надо мной, связь со своим духовным кли. Это то, что, на что нас направляет наш учитель. Давайте подумаем. Сейчас мы начнем читать. Что это значит? Как я беру у товарища то, что он объясняет Рав, его устремление к объединению и к Творцу. Это то, что я хочу получить от товарища. И это то, что я хочу дать товарищам. Я хочу принести свои устремления к объединению и Творцу на встречу с товарищами, и каждый должен это принести на конгресс. И только из этого мы строим наш общий клей. Это наша работа во взаимовключении, поэтому это такая особая работа. Поэтому мы просим вас, присылайте нам вопросы на любую тему, на все, что касается подготовки к конгрессу, взаимовключения, все, что вы хотите выяснить. Мы здесь. И постараемся выяснить это вместе. И, может быть, начнем уже читать?
1: Да. Мы читаем отрывки на тему взаимовключения. Отрывок номер два. Бааль Сулам пишет в статье «Деяния человека и образы его действия». Так-так. То, что написано, нужно, чтобы после этого объединились и собрались все души в мире в действительно одну душу, исходящую из всех душ, и стали бы по-настоящему одним целым, как в начале творения, когда был создан только лишь один человек, Адам, и своими зивугами он породил сыновей. И сыновья тоже идут по путям его, совершая зивуги, пока не возникает состояние этого мира с 70 народами, среди которых и семя Исраэля. А в конце исправления они соединятся друг с другом, пока из всех них не возникнет один человек, Адам, подобный Адаму Ришону. И пойми это как следует. Смотрите, что здесь пишет Бааль Сулам. Это действительно... Мы изучаем самую тайну творения, а как Рав это объяснил в более простой форме, что твоя душа не находится в тебе, а в товарище. И это действительно тайна. Кто мог о таком подумать вообще? Мы так ищем нашу душу и уверены, что она в нас. И думаем, что там нужно сделать несколько действий, может, хорошие какие-то деяния, может, как-то удовлетворить Творца, и потом приходим в какой-то райский сад и получаем душу. И тут вдруг говорят, что твоя душа находится в товарище, и чтобы получить ее или почувствовать, или приобрести, распознать или раскрыть, тебе нужно полюбить товарища. Это условие.
0: Не только любить, ты должен отменить себя перед товарищем, ты должен

0: обслуживать товарищей, ты должен принизить себя относительно общества. Ради сколько всего я должен делать? Но мне нечего делать. Моя душа находится в них, поэтому мне нужна связь с ними. Слышишь, бисер? Если мне нужна связь с ними, мне надо начать работать. Мне это не дадут просто так в подарок. Да, пробудили меня один раз свыше, и все. Но теперь должна начаться моя работа. И работа не такая уж простая.
1: Да, работа не такая уж простая. И любовь — это конечный результат. И до этого есть десятки действий, которые, как написано у Рабаша, человек должен выполнять по отношению к товарищам, чтобы раскрыть свою душу. И не нужно далеко идти, душа не находится там во всем человечестве, как пишет об этом Бааль Сулам, а достаточно, что частное и общее равны. Есть такой закон, достаточно, что у тебя есть 10 человек.
0: Конгресс. Моя душа меня ожидает на конгрессе. Вопрос, что я для этого делаю? Я приеду на конгресс или не приеду? Допустим, приехал. Что я собираюсь там делать? Как я собираюсь там включиться во всех? Допустим, 50 человек, 30 человек, 100 человек. Что я думал, что я собираюсь делать? Как я буду работать с ними вместе? Как я возьму все эти части моей души, объединю их и дам свою часть для них?
1: Да, поэтому, когда мы читали этот отрывок, и я даже не помню такой статьи «Деяния человека, его образы, действия». Мы такую статью давно не читали, нужно снова к ней вернуться. И здесь он дает всю основу, почему, когда мы приходим к конгрессу, у нас есть возможность пробуждения снизу, раскрыть нашу душу. Почему это так? Бааль Сулам пишет, что нужно, чтобы соединились все души в мире в одну душу, которая состоит, выходит из одной души и становится единой, как в начале творения. То есть то, что было создано в начале творения, как написано еще в других источниках, что все, что было создано, это одна единая душа. Есть пять видов света. Нешама, нефиш, руах нешама хая яхида. И нешама — это уровень бины, то есть одно единое желание, называемое нешама, душа, кли эхад, и создан один человек, то есть одно желание, и своими соединениями, зивугами, он породил дальнейшие свои порождения, сыновей, и все включено в эти порождения на всех уровнях природы, неживой, растительной, животной и человеческой. И это разные уровни желания. И как это все развивается посредством вот этих соединений зивугов. И мы видим, что в природе все разнообразие тоже происходит из этого взаимовключения. И все эти зивуги, когда он породил сыновей, что значит сыновья — это следующее его состояние, и они тоже продолжают эти соединения зивуги, и все это раскрывается в конце исправления, и становится вот эта тайна зарождения. Что это значит, что мы в нашем мире ничего этого не чувствуем, все это скрыто, но мы с помощью науки понимаем, что мы там связаны каким-то образом в мыслях, в желаниях, и там окружение влияет на человека, но мы еще не можем почувствовать эти связи, мы их не видим. И это как раз специально так создано, чтобы мы не пожелали это соединение в эгоистические, поэтому было скрыто все.
2: Так
1: они возникают состояние этого мира с 70 народами, среди которых и 7 Израиля. То есть что такое 70 народов? Это 7 сферот. Зейрампина и Малхут, и в каждом есть 10 сферот, поэтому 70. И что такое Исраэль? Исраэль — это намерение, и 70 народов — это кли, в котором раскрывается Творец, а Исраэль — это намерение, Ешаркель, прямо к Творцу. И дальше он продолжает, и в конце исправления они соединяются друг с другом, пока из всех них возникает один человек, подобный Адам Ришон. То есть нам нужно вернуться в то состояние, в котором нас создал Творец, только нам это нужно сделать собственными силами, поэтому наш конгресс называется «Пробуждение снизу», поэтому мы должны прийти на конгресс для того, чтобы пробудить те самые силы, которые заложены в этой системе «Адам Ришон». То есть, а как мы это делаем? Мы не можем это делать эгоистически. То есть, дай мне инструкцию приведения к действию, например, как я включаю телевизор, а нет, нам каббалисты дали перечень таких советов и действий, как ты должен вести себя во время урока, во время трапезы, во время песни, как ты должен взаимовключаться, как ты должен вести себя во время перерывов. И все эти вещи в конечном итоге не действуют напрямую, а косвенно, опосредованно тем, что мы пробуждаем на себя свет. И результаты конгресса могут быть ощутимы через месяц или там, через два дня. Это специально так сделано, чтобы не было эгоистической связи, что я вот так пришел на конгресс, и сейчас я так выхожу, такой надутый. Возможно, что человек, который прошел это состояние, он выходит очень воодушевленным, а иногда он может выйти и в совершенно противоположном состоянии. Если Творец считает, что человеку для собственного развития нужно это. То есть мы сейчас будем изучать все это, весь этот процесс, что мы должны делать на самом конгрессе.
0: Я еще с утра хожу с мыслью, что моя душа находится вне меня. Я должен собрать эти части. В моих глазах это очень существенный момент. Каждый должен подумать, как собрать, как я объединяюсь с товарищем, в котором тоже есть точка в сердце, и выбираю из него и даю ему выбрать из себя свою часть. Как мы выполняем это действие? А иначе это не взаимовключение, иначе это просто красивые разговоры общественные во многих местах. Люди вместе кушают, поют, собираются, и даже где-то там любят друг друга в материальном уровне. Это не то, что мы ищем. Мы хотим намного более внутреннюю ступень ощутить. Поэтому хотим прочитать вам еще один отрывок, очень известный и особенный, но он добавит нам немножко в нашем проявлении, появлении. Потом посмотрим клип номер 8, где Рав объясняет, где находится взаимовключение между нами. Важно, чтобы мы углубились и поняли, что именно мы хотим делать на конгрессе, чтобы мы пришли направлены, не просто общее направление, но мы хотим больше этого. Мы хотим выполнить духовное, существенное духовное действие. Очень много людей вкладывают много усилий в мире одновременно. Подумайте об этом. Множество людей, тысячи людей делают то же самое действие, с тем же самым намерением. Это создает очень сильное кли, который распространен по всему миру. И вот эти расстояния и разница создает очень особое кли, это большая духовная сила. Итак, посмотрим отрывок номер 7. Смотрите, что пишет Бааль Сулам в письме номер 4. «И нет у тебя недостатка ни в чем, а только лишь выйти в поле, которое благословил Творец, и собрать все эти отпавшие части, которые отпали от твоей души, и соединить их в одно тело». Это и есть наша работа. Каждый из нас — это то, что он должен делать. Выйти в поле, которое благословил Творец. Наше поле очень простое. Я прихожу на конгресс, и неважно где — в Израиле, в Украине, в Соединенных Штатах, в Европе, в Латинской Америке — нет разницы. Каждый в своем регионе приходит на конгресс. Это и есть то поле. Нам говорят, выйти в поле, которое благословит Творец, и собрать все эти отделившиеся части, которые отделились от твоей души, и соединить их в одно тело. И это и есть наша работа. Я должен захотеть собрать все эти части в одно тело. И говорит Бааль Сулам, и в это совершенное тело Творец поместит свою шхину, навечно и без всякого перерыва. И родник — это особое слово. И родник, как бы источник, такой фонтан, можно сказать, великой мудрости Туны и высшие реки света будут как неиссякаемый источник. Давайте посмотрим вместе клип номер 8 и послушаем объяснение, детальное объяснение Рава, что такое взаимовключение между нами. Пожалуйста, клип номер 8. Рав, мы говорили о том, что есть один товарищ и второй товарищ, так? И между ними и есть что-то общее. И в этом общем у этого товарища есть что-то от вот этого товарища, а у этого товарища есть что-то вот от этого товарища. То есть это нечто общее и находится вот здесь. То есть если я прихожу во взаимовключение с товарищем, от чего я включаюсь? Я включаюсь от его желаний, которые находятся вот здесь. Допустим, вот это я, красный, да, это я. Так вот я прихожу вот сюда, вот в эту зеленую часть, и наполняю эту зеленую часть вместо себя. Я наполняю его. Допустим, он не может работать с этими желаниями, а я работаю с ними. Это называется поручительство, и он тоже приходит сюда, оставляет свои желания и всеми своими силами наполняет мои желания, которые вот здесь, в этой части. И тогда мы приходим к состоянию, когда я работаю с ним, а он работает со мной в одном общем желании. Так? Это и называется поручительство. Но, собственно, я должен включиться в его желания и быть вместо него в этом роли, а он должен быть во включении в мои желания, быть с ними вместо себя, тоже в этой роли, вместо меня. Что это дает? Что это за вид такой взаимовключения? К чему это ведет? Что за новое сознание? Ведь это новое кли. И именно в этом кли мы как раз о нем говорим. Мы как раз об этом месте говорим, что Творец раскрывается именно здесь, в этой части, на этой площади. Я вместо товарища, товарищ вместо меня, и мы вот так вот вместе. Я вместо товарища, товарищ вместо меня, и мы вместе. Это то, что мы хотим создать. Вот ту зеленую часть, которую Рав нарисовал на чертеже, и так с каждым товарищем. И так постепенно все эти зеленые участки, которые я создаю с каждым товарищем, все сливаются в одну большую зеленую площадь, внутри которой может находиться Творец. Это действительно то наше общее кли, которое мы создаем на каждом конгрессе. И на каждом конгрессе мы создаем, каждый создает, включает свою часть туда, и это будет наше общее поле. И это как раз та работа, которую мы хотим делать. Это особая очень работа. У нас есть вопросы?
1: Да, есть уже очень много вопросов. Первый вопрос от Агнеш из женской группы Вена. И она спрашивает, является ли взаимовключение само по себе пробуждением снизу, или мы должны делать какие-то действия по объединению и таким образом создавать наше общее желание и таким образом передавать наш хисарон Творцу. Михаэль, да, ты права. Иткалелют, взаимовключение — это уже конечный результат. Это множество действий. Как правило, есть три основных действия для того, чтобы взаимовключиться. То есть первое — это отмена. Авиу сказала об этом. То есть сначала нужно отмениться. То есть если я наполнен эгоизмом, каждый, в каждом есть своя гордыня, согласно его характеру. Если так прихожу себе, свысока смотрю на все и не включаюсь ни в кого.
0: И чтобы товарищ мог включиться в меня, я должен освободить ему место. Надо освободить место, ничего не поделаешь. Как освобождают место? Стараемся. Мы принижаем себя относительно группы.
1: Второй этап — Это все, что в твоих силах делать, делай. После того, как ты подготовился, ты не знаешь, что ты готов, не готов, но, по крайней мере, у тебя есть намерение, правильно. Ты выполнил подготовку, и ты постарался отменить свой эгоизм, ты надеешься, что оно тебе не будет мешать, чтобы соединяться с другими. Дальше ты должен включаться во всякие дежурства и всякие возможности отдачи, когда ты можешь отдавать другим и отдавать. Это не только, значит, физическая отдача, это может быть какие-то разговоры, беседы, то есть в мыслях, в речи. Ты стараешься отдавать, и отдача, она равна любви, любовь равна объединению, единству, и таким образом приходим к связи. После этого всего, что тебе осталось, это то, что не в твоих силах, потому как если ты приложил абсолютно все усилия, и тебе удалось, это просто был эгоистический успех. Потому как настоящая работа — это не то, когда ты преуспеешь, когда ты обратишься к Творцу, когда ты придешь к молитве. Если бы Творец позволил тебе эгоистически просто завершить свое действие и получить результат из самого себя, то ты бы не вышел из своего эгоизма. Все бы закончилось внутри эгоизма. А Он тебе позволяет приложить усилия, чтобы в конечном итоге эти усилия привели тебя к просьбе. Поэтому снова есть подготовка. Это отмена эгоизма. Второе. Все, что в твоих силах делать, делай. Все, что ты там понимаешь в разуме, в чувствах, все, что ты понимаешь, что три дня конгресса ты можешь это делать, то, что ты учился, все, что предоставлено тебе в любых возможностях, это делай. И после этого молитва. Ребекка, вопрос из системы Арвут от Турции. Один, пожалуйста.
2: Teşekkürler. Kişi nasıl ruhunu, kişi nasıl ruhunu, dostunu kalbinde inşa eder. Ve
3: burada
0: Как человек может построить свою душу в сердце товарища? Как эти души включаются в одно общее целое? Ведущий. Да. Хороший вопрос, Хавзула. Как? Что значит построить душу? Душа — это кли, кли, который может получить свет. Если мы уточним, душа — это исправленная кли, который может получить самый высокий свет, который называется свет души, ора нешама. А хая и хида — это уже света, которые не относятся к нам. Так вот, как построить такое кли? И мы учим в статьях Рабаша, что Творец раскрывается в связи между нами. То есть нам надо работать над связью между нами. Это место работы. Нет другого места работы. И когда мы начинаем работать над связью между нами, над объединением между нами, над усилиями построить совместное кли внутри десятки, общее требование, общую просьбу, общую мысль. Все эти вещи помогают нам начать взаимовключаться друг в друга. Ты сидишь на семинаре с товарищем, например, и товарищ говорит, потом другой товарищ говорит, и еще один товарищ говорит. Постепенно начинает создаваться нечто общее, общее ощущение, общий дух. Мы вместе читаем статью и стараемся войти в него как десятка. И вот мы как десятка стараемся выполнить некое общее действие. И постепенно создается общее ощущение. Это не мое личное ощущение, это ощущение наше. Всей десятки, не у меня, это не я. Это как некое такое варево, да, как суп такой, да, каждый что-то там добавил, каких-то овощей, и создается общий вкус, не только морковка, или там тыква, или картошка. Есть какой-то общий вкус. Я всегда давал пример салата, то же самое здесь. Есть нечто общее. И это начало кли, с которым мы хотим работать. Понятно, что это еще не исправленное кли, это все еще не то кли, которое может работать на отдачу, но это уже место для работы, его надо создавать, как как зародыш, мы вместе развиваем общего зародыша, общего младенца. То есть у нас есть младенец, которого мы растим вместе. У нас есть общее желание к духовному, не мое личное желание. Каждый получил свое личное пробуждение. Отлично. И с этим он продвигается. Но мы сейчас говорим об общей части. И ты поймешь, что это не так уж и зависит настолько от того, как какие товарищи сильные, умные, понимают. Это зависит от того, насколько они могут приблизиться друг к другу. Ты можешь увидеть десятки товарищей, где люди очень серьезные, понимают отлично материал, но не могут ничего сделать друг с другом. Но ничего, они могут создать связь, нет связи между ними. И даже когда нет связи, это место для работы. Мне надо постараться, приложить усилия, принизить себя. Получится, не получится, обращаться за помощью к Творцу. Все это и создает то наше самое общее понятие, которое называется «общая кли».
1: Вопрос Филиппа из Испании. Утром Рав сказал, что перед Махсомом мы ощущаем материальные страдания. Каким образом мы можем справиться с этими состояниями на основе того, что мы меняем какие-то условия, или тем, что мы углубляемся в учебу? Михаил, ну да, во-первых, сосредоточиться на учебе. Это абсолютно то, что нам дано. Вместе с этим материальным ты тоже должен делать все, чтобы убрать эти страдания, ликвидировать их. Ты не должен страдать. То есть ты должен действовать в двух плоскостях. В материальной плоскости делать все, чтобы избавиться от этого страдания. Творец не будет это делать вместо тебя. То есть он сделает только после того, как ты приложишь усилия. А на духовном уровне ты действительно должен вкладывать в учебу, не только в учебу, но и в взаимовключение с товарищами, для того, чтобы пробудить на себя с той общей души, которая у нас есть, всю силы, развитие, которые разовьют меня, но не путем страдания, а добрым путем. Нужно просто понять, что Творец создал одно желание Адама Ришон, так называется. Он привел в действие эту программу. Эта программа должна вернуть нас в то изначальное состояние, в котором мы были, чтобы мы почувствовали все как один человек в одном сердце. Или мы это ощущаем как страдание, ведь Творец может нас продвинуть или как природа, как судьба, которая продвигает нас к концу исправления, или на каком-то определенном этапе развития он дает нам возможность пробудить свет. Если мы пробуждаем свет сами, посредством таких конгрессов, то мы продвигаемся практически без страданий, или, как объяснил Рав, что это страдание любви. Когда человек страдает, но он страдает от того, что он не может соединиться, не может отменить свой эгоизм и не может оправдать товарищей Творца. Это тоже страдания еще какие? Тогда практически нет смысла оказывать на человека материальное давление, и страдания. Или это записано тоже в программе, когда мы слышали не раз, что и каббалисты тоже проходят такие разные состояния, потому что они включены во все человечество, но по идее, по большому счету, нет смысла даже на него оказывать такие давления. То есть это то, что мы делаем, и для этого была развита наука Каббала, для этого она была дана, и были люди, которые постигли эту возможность развиваться в хорошей форме, а не посредством страданий. Ребекка, гения из женской группы МАК-167 спрашивает, если мы еще не достигли настоящего объединения в своей десятке, каким образом мы сможем прийти к объединению всего мирового клина Конгрессе?
0: Да, вы правы, мы еще не достигли настоящего объединения в нашей десятке, но мы прилагаем усилия, мы делаем усилия к объединению. Допустим, в вашем случае, если я правильно понимаю, вы находитесь в Северной Америке. Там есть сейчас собрание нескольких товарищей из Северной Америки в штате Нью-Йорк. Кстати, мы туда приедем и ждем всех наших товарищей, любимых, дорогих, чтобы приехали, чтобы мы все вместе могли сесть и построить сообщество наших учеников в Северной Америке, снова усилить всех, развивать эти проекты, которые мы хотим продвигать. И вот вы спрашиваете, если в моей десятке Women Mac 167, мы еще не пришли к совершенству, какой смысл приезжать на конгресс? Об этом и есть отрывок, это мне напоминает отрывок, когда Бааль Сулам говорит, когда человек приходит к врачу, и он спрашивает врача, какое лекарство взять? Ему врач говорит, что делать. А он говорит, Бааль Сулам говорит, представьте, что этот человек должен сесть и выучить все, что прошел врач, чтобы понять, как работает это лекарство. То же самое здесь. Мы приезжаем на конгресс, чтобы получить силы. Что мы будем делать с этими силами? Будем притягивать их снова в нашу десятку, в работу, в объединение внутри десятки. И мы приезжаем также, чтобы дать силы и получить силы. И мы приезжаем, чтобы получить впечатление. Я уверен, что вы в своей десятке не сидите вместе 230 человек, сидите 4-5 товарищей в лучшем случае. Я не знаю, как часто вы встречаетесь физически. В вашем специфическом случае в Северной Америке есть возможность большой физической встречи. И хотя собираюсь с товарищем по Нью-Йорку, скажем, раз в неделю, сколько там, 10-15 человек, здесь же соберутся много людей в величии народа, величии, во множестве народа, величии царя. Я могу получить огромное воодушевление, впечатление, всю эту силу привести обратно в свою десятку, и так каждый. И это то, что мы хотим, чтобы произошло. Создать то общее поле сил, где каждый сможет притягивать его в работу своей десятки, для того, чтобы углубиться в работу десятки, для того, чтобы развивать каждую частную десятку. И это процесс, который мы все делаем вместе.
1: Бисер из Болгарии спрашивает, факт то, что моя душа находится в моих товарищах, является ли, это тем, что я Малхут, де Малхут по отношению к ним? Михаил, ну я бы не пользовался такими понятиями, мы не знаем, что такое Малхут, де Малхут. Лучше простым образом увидеть, как работает это взаимоключение. Скажем, формула очень простая. 1 плюс 1 равно 2. Так вот, нет. Во взаимовключении 1 плюс 1 равно 3.
0: Бесконечность, нет?
1: Ну, можно сказать бесконечность, но это для примера только. Почему? Потому что выходит... Смотри. Пытаюсь привести примеры, как в нашем мире, скажем, человек, который... Ну, скажем, вот Бааль Сулам дал пример про врача. Человеку сейчас не нужно изучать, как работает его тело, чтобы жить. Мы живем. Еще до недавнего времени мы вообще не знали, там, что у нас там внутри, какие органы, да и сегодня с трудом знаем, там, может быть, чуть-чуть знаем, но мы не знаем, как действует мозг. И это нам не мешает. Я просто иду спать, пробуждаюсь, просыпаюсь, все работает. Живем. То же самое мировая экономика. Кто-то знает, как все существует и работает. Нет, большинство людей знают, что есть какой-то банк, туда можно прийти с карточкой, вытащить оттуда деньги. И все. А кто там знает, как устроена вся эта мировая экономика? То есть от нас не требуется знать все системы. То есть есть несколько таких людей, как Бааль Сулам. Их роль особых душ, которые нам проложили путь, написали книги. А большинство людей, простых, как мы, не должны знать там все эти вещи. Но что? это исходя из взаимовключения. То есть тот момент, когда мы взаимовключаемся, мы получаем силу абсолютно от всех. И поэтому то, что я сказала, что 1 плюс 1 равно 3, равно 3, это не... Это то, что, скажем, там в Северной Америке там будет, может быть, 240, может быть, 300.
0: Что это можно? Я думаю, что мы 300-400 будем. Однажды там даже 800 было человек в Америке.
1: Да, ну было, было время, было.
0: Надо обновить.
1: Да. Ну, это когда не то, что я получаю силу от 400, от 400 человек.
0: Это 400 точек, от которых я могу получить взаимовключение. Почувствуйте эту силу. И ты слышишь, что ты там беру у них? Прежде всего, я прихожу и отдаю все, что есть у меня в это общее собрание. Даю силы всем. Пытаюсь усилить каждого. Прихожу с открытым сердцем, даю величие и важность. И постепенно, без того, чтобы обратить внимание, я также впитываю в себя от всех, кто есть вокруг меня. Это очень большое влияние.
1: Да, следующий вопрос. Ребекка. Следующий вопрос от Жермен Жозефа. Иногда товарищи, они держат свои мысли в тайне. Как можно раскрыть то, что там думает товарищ, если это так?
0: Мне не нужно думать о том, что товарищ приносит на самом деле. Я прихожу в то окружение, где все хотят раскрыть Творца, и не надо мне какие-то там исследования делать, Жермен, какие там... Товарищ делает, что он делает и прочее. Это не моя работа. Он пришел на конгресс, у него есть желание. Хотя бы такой же, как у меня. А я должен его видеть как праведника поколения. Моя работа — видеть его достоинство и дать ему величие и важность, чтобы его толкать как можно больше к цели. Это моя работа. Представь себе, что на конгрессе есть 50 человек, или даже 10 человек, или 30 человек. Я должен подумать, как я вот этого толкаю к цели, как я вот этого толкаю к цели, как я вот этого толкаю. Моя работа — всех подталкивать к цели. Это моя работа. Я не один. Я прошу силу Творца.
3: אני מנסה את גדלות וחשיבות, אני משקיע בפעולות, כמו שמיכאל אמר, תורנות או כל מיני פעולות אחרות.
0: מיכאל сказал, участвую в дежурствах, еще какие-то действия. И все это для того, чтобы толкать всех цели. И все это для того, чтобы просить Творца, чтобы объединил нас и в нашем объединении доставить им наслаждение. В этом моя работа. Мне нечего проверять, что из сердца каждого товарища, делать какие-то исследования. Это не моя роль. Меня Творец сюда привел. Его сюда привел, значит, у него есть желание.
1: Вопрос из системы Арвуд от женщин Европа 5. Пожалуйста.
4: Добрый день. Большое спасибо за возможность задать вопрос. У меня вопрос по поводу преодоления препятствий перед Конгрессом. Есть такие состояния, есть у товарищей, что они не могут преодолеть отторжение и подняться над ненавистью и приехать на этот Конгресс. Как можно помочь товарищам увидеть, что цель стоит выше любого нашего отторжения или любых конфликтов, которые между нами возникли?
3: Битюк, אנחנו לכבוד השאלה שלך.
0: Мы как раз в соответствии с этим вопросом подготовили клип на эту тему. Давайте посмотрим клип номер 9, и тогда продолжим, пожалуйста. Вопрос в том, что человек, который находится на конгрессе, он, может быть, не так уже это и ощущает. Он участвует. Есть трапезы, есть песни, лекции, семинары, собрания товарищей, есть перерывы, он там где-то крутится со всеми. Он не чувствует на практике, как он получает вот это вот духовное наполнение. Ну, ему говорят это. Ну, в общем-то, мы учим в науке Каббала, что объединение, даже материальное, это тот путь, это тот необходимый этап, чтобы взаимовключиться в общее внутреннее объединение, до объединения духовного. И поэтому... Лично я знаю и чувствую, и говорю вам с полной уверенностью своей, что нет более важного действия, чем вот это вот собрание, чем вот это объединение, чем вот это собрание и съезд. И поэтому действительно тот, кто на самом деле преодолел себя, все свои расчеты, ехать, не ехать, стоит, не стоит, так дорого, время, неудобно. И тем не менее, все равно приехал. Я вам говорю, что вы сделали себе большой подарок. И я думаю, что самый большой в жизни. Тем более те, которые вообще приезжают первый раз. Это большое дело. То, что человек, тем не менее, приезжает, участвует. В моих глазах это очень уважаемое. И я завидую им. Насколько они заработают, и они еще узнают. Все проходит. И время, и деньги. Но это вот чистый заработок. После жизни останется вот это. Что скажешь?
1: Да, в конце жизни то, что после жизни то, что остается, стоит в это вложиться.
0: Но обратите внимание, Рав говорит о том, что о тех, кто прилагает усилия, это дорого, у меня нет денег, далеко, и нет сил. Есть люди, которых я недолюбливаю, там не могу с ними вместе работать, не хочу их видеть. Это все наш эгоизм путает нас, а мы даем ему себя похоронить. Поэтому мы сейчас хотим обратиться к товарищам, о которых вы говорите, чтобы у них были силы приподняться над этим. Что Рав наш говорит, после жизни это то, что остается. Вы идете за Равом или за вашим головой, за вашим разумом? Это то, что учитель говорит. Поэтому если я хочу продвигаться в духовном пути, я должен идти за своим учителем, это то, что есть. Сейчас у нас есть возможность выйти из этих состояний. Я понимаю этого тяжеления, конечно, понятно, все происходит. Но давайте сделаем общее усилие. Что значит пробудить снизу? Ждать, что свыше придет какое-то избавление? Нет. Я должен делать работу, а тогда свыше дадут силы. Поэтому, кто нас слышит сейчас, это время зайти, нажать кнопку, записаться на конгресс и приехать.
1: И вообще, если мы уже говорим о жизни, после такого клипа, действительно, такой клип стоит послать всем. Человек просто должен решить для себя, что вот эта жизнь, это то, что мне дали, и я должен посвятить ее, чтобы раскрыть свою душу. Что еще кроме этого есть? Ведь через несколько десятков лет тут все, кто сидят, тут уже не будут.
0: Некрасиво, да?
1: Ну а что? Это же естественно. Тут будут другие люди в этих квадратиках сидеть. Так если нам дали эту возможность, давайте вложимся. Человек должен наслаждаться процессом, он должен себе определить. Мы понимаем, там новичок, 1-2 года, 5 лет, может даже 10 лет еще новичок, но после какого-то определенного времени он должен проверить, и может он даже должен проверить в разных других местах, может он там найдет более короткие пути, он тоже должен это попробовать. Но в конечном итоге есть цель творения, и мы все должны будем туда прийти. И мы с собой в грядущий мир ничего не возьмем, кроме этих усилий. Если нам удастся в этой жизни раскрыть свою душу, нам даже и не придется больше возвращаться сюда. Но если нет, то да, вернемся, что делать? Все-таки это путь, и ничего другого нет. Но опять же, этот человек должен сам себе определить, что ничего другого нет. Если человек думает, что есть еще что-то, что можно здесь делать, то да, ему нужно это попробовать и реализовать. Но если нет, то не стоит просто тратить время на что-то другое. Если он уже решил, стоит идти до конца. Вопрос от женщин с Испании, пожалуйста.
5: Gracias, amigos, por esa importancia. Entiendo que todos compartimos.
1: Да, спасибо, друзья, за важность.
5: Alcanzar al Creador. Pero ¿en qué se diferencia el deseo de cada amigo? ¿Qué particularidad o carencia
1: вот,
5: tiene?
1: Это желание постичь Творца. В чем оно отличается у каждого? Какой особенностью каждый обладает, какой хиссарон у каждого, что вот это взаимовключение, оно становится необходимым и обязательным, чтобы мы пришли к этому соединению.
0: Мы это не понимаем. Это не понимает, это намного выше нашего сознания. Это относится к корню души. Я помню, каждый раз, когда об этом спрашивали Рава, о корне души, он всегда говорил, нечего нам этим заниматься. Мы не понимаем, в какой форме каждый относится к душе Адама Ришон, что особенно в Латисии, и что-то в чем-то другом. Мы это не воспринимаем. Мы видим вот то, что внешне раскрывается, черты характера. Даже порой не понимаем, что есть на самих. И поэтому не можем точно сказать, что в ком-то кто-то приходит так, как так. И скажу честно, это не так и важно. Нет смысла этим вообще заниматься. Я вам скажу одну простую вещь. Допустим, вы сейчас в Испании, если я понимаю, правильно? Вы находитесь в Испании? Конгресс у вас где? В Мадриде? Нет, вы не в Испании, а где?
5: In America Latina, Colombia.
3: А, в Колумбии. Сада, мацуя.
1: В Колумбии.
0: Колумбии, отлично, лучше этого нет. Есть конгресс в Колумбии, правильно? Есть товарищи, которые собираются там. Отлично. Вот у них есть все для того, чтобы продвигаться к духовному. Теперь все зависит от тебя. Что вы с этим? Что вы с этим будете делать? Вы приедете на конгресс, не приедете? Как вы приедете на конгресс? Что вы хотите достичь на этом конгрессе? Что вы хотите дать им? Сколько вы хотите вложиться, чтобы продвинуть их? В этом ваша работа сейчас. Я не знаю, в чем там особенности. В том, в этом, в той, в этой. Каждый приходит так или иначе. Мы все это видим нашими неисправленными глазами и полностью запутаем. Ничего не знаем. Тем не менее, есть люди, которые хотят раскрыть Творца. Они собираются вместе в Колумбии, прилагают усилия, вкладывают, у них есть большое желание. Как же я не пройду там? Я буду бежать туда. Я уже сейчас начинаю выбегать до самого конгресса, чтобы не упустить. У меня есть возможность спасти свою жизнь. Поэтому я не буду сейчас спрашивать, а это так, а это так. Я не знаю. И главное, что я прихожу. Прихожу и распыляю там, и хочу вот всех впитать некое воодушевление. Но и дать всем воодушевление и величие — это тоже важный момент.
1: Вопрос из Кабью, пожалуйста.
6: Hello. Can you hear me?
3: Can you
6: my question is, who is
0: меня слышно?
6: Who is attaining this
0: мой вопрос.
6: As you said, after my death, I will not be existing, and this
0: тот, кто постигает душу снаружи, после того, как я умру, ведь эго уже не будет, так кто же тогда будет постигать после всего эту душу?
1: Кто постигает? Бальсулам объясняет это в статье «Свобода». Ты почитай, там есть основа ее развития, развитие окружения и пути, то есть окружение и пути развития окружения. То есть есть четыре фактора, по которым развивается. То есть маца — основа. Это корень твоей души в системе Адама Ришон. И вот это «я» — твое место, постоянно претерпевает развитие. И Рабаш пишет, что если ты в этом круговороте, тебе дается развить себя и преодолеть свой эгоизм и достичь души, то есть душа — это кли с масахом, с экраном, с желанием, то есть с намерением ради отдачи. То есть желание получать с экраном называется душа, и тогда тебе не нужно больше кругообращаться, но перевоплощаться. Но если нет, то это желание не исчезает. И даже наука подтверждает это, что желание и энергия не исчезают, а просто переходят, трансформируются и проявляются уже в другом восприятии, что есть другое тело, но основа всегда остается своей основой, поэтому... Скажем, не просто объяснить эти вещи, несмотря на то, что Бааль Сулам описал их, но мы практически ими не занимаемся, потому как ты пока этого не чувствуешь, это не несет никакой пользы нашему процессу. Ты должен просто идти верой, заручиться верой мудрецов, и тебе дали эту возможность в этой жизни. Мы видим, что ты пока еще молод, у тебя еще есть хороших несколько десятков лет, чтобы ты приезжал на многие конгрессы и в один прекрасный день раскрыть свою душу. И оттуда, как это сказано, что душа человека учит его. Сама душа, ты уже будешь сам знать, что нужно делать.
0: Ну, стоит начать с ближайшего конгресса. Где ты живешь?

0: I live in Germany.
1: Отлично, в Германии есть три конгресса выбрать, даже не один, ты видишь? Три. Реши, какой ближе к тебе всего, где тебе удобнее, где подходит тебе лучше всего. Прийти, дать силу товарищам в Германии. Там есть пробуждение сейчас в Германии. Все новые товарищи приедут. Ты уже, наверное, больше времени, чем они учатся. Там надо принять новых товарищей. Это очень важный момент. Есть возможность включиться в желания новых товарищей, которые приходят с большим воодушевлением. Это очень важный момент. Нам нужны силы. Нам все время нужно пробуждать снизу же наше желание. Нам все время надо пробуждать себя. Нечего ждать. Духовное, оно не существует по умолчанию. Только когда я делаю какие-то действия, духовное пробуждается. Поэтому все зависит от меня, насколько я активен буду, сколько буду пробуждать снизу.
2: Может быть, ты должен почитать эти отрывки, да, их послали. Почитай эти отрывки, это особые вещи, которые практически нигде не описываются. Вообще тема взаимовключения даже на уровне неживой растительной и животной природы все еще мы, нам неизвестно. Мы даже не знаем, как это объяснить. Допустим, пример, как из него неживой природы, скажем, водород с кислородом соединяются, два газа, и получается третья материя — вода. Как это может быть? Или, допустим, правый глаз и левый глаз видят очень плоскую картину, но мозг не просто соединяет две плоские картины, а дает нам картину в трехмерном изображении. И точно так же представь себе, то ты приезжаешь на конгресс, это не то, что ты там соединился с несколькими десятками товарищей, не знаю, там, допустим, там в Германии, там какие-то три места. Допустим, ты не просто там соединяешься, ты просто раскрываешь свою душу. Представь, что, кто это как в трехмерной картине, в трехмерном изображении. Это настолько отличается от плоского изображения. Вот, а душа — это намного больше, чем ты даже можешь себе представить, что значит жить внутри души. Так стоит в это вкладывать.
1: Мы не просто так говорим об этом в таком вот воодушевлении. Мы на самом деле чувствуем, что тут есть возможность, здесь скрывается возможность. Все очень просто. У нас есть возможность. Каждый день есть возможность. Но есть такие вот пиковые моменты, которые очень важно не упускать. Каждый день можно сказать, что человек, ему тяжело, рутина, он немножко устает. Бывает, понятное дело. Но здесь есть действительно настолько большое мероприятие, настолько важное. Смотри, мы вдвоем летим в Северную Америку. Могли бы остаться здесь теоретически, да? Но мы поедем в Северную Америку, потому что ощущаем, что это важно. Однозначно, это просто важно. Сейчас после нашей встречи у нас есть встреча с товарищами из Северной Америки, потому что важно строить, продвигать это сообщество товарищей Северной Америки. Это очень важно, это часть нашей души, нашего тела. Тело, имеется в виду духовное, не будет целым. Тело не может существовать без всех частей души. Не может быть такого, в одном работает, в другом нет. Поэтому мы все двигаемся в каждом своем регионе вместе к общему объединению.
2: Сейчас то, что ты говорил про возможности, я хочу еще сказать. Можно сказать, что здесь я вижу, есть находится товарищи, которые были уже на не одном конгрессе, и Раф всегда говорил, что конгресс — это всегда исключительная возможность. И это действительно так. Мы не должны принимать это, что это как будто само собой разумеющиеся вещи. Если мы возьмем историю, когда была последняя возможность? Были тысячи лет, когда у человечества не было вообще никакой возможности, по крайней мере, такой возможности соединиться. Последний раз это было несколько тысяч лет назад. И вообще, если мы посмотрим на человечество, когда на всем земном шаре существовало всего несколько тысяч человек, и в будущем, как Бальсулам пишет, что может даже быть третья, четвертая мировые войны.
1: Не напрягай публику, он, да.
2: Но он еще молод, пусть знает. В конечном итоге я хочу сказать, что не нужно думать, что это, ну и сейчас еще будет один конгресс. Не надо думать, что мы там знаем, что с нами произойдет, и вообще какие возможности у нас будут. И так сейчас в 30 странах будут конгрессы. Если бы Бааль Салам услышал об этом, он вообще, не знаю, поверил ли он в это, или там конгресс, или каббалисты там 300 лет назад, кто бы вообще представил такое, что в каждой стране разрешается учиться, и там тебя не преследуют. Ты же знаешь, это же не само собой разумеющиеся вещи, которые что сегодня происходит. Поэтому не стоит смотреть так, как будто... Может так просто пройти и все. Приложить максимум усилий, как будто это последний раз конгресс, и никто не знает, что там будет дальше. Да, вы говорили про три конгресса для немецкоязычного региона, один в северной части в Хемере, второй в Баварии, третий в Австрии, в Вене.
1: Так что есть программа для тебя, тебе только надо выбрать и поехать.
2: Вопрос теперь от Макса 67 из Арбута.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Хотела задать дополнительный вопрос насчет конгресса. Должны ли мы стараться убедить товарищей приехать на конгресс, если у них нет такого желания? Или достаточно пробуждать в них важность конгресса и оставить выбор за ним?
1: Тири. Смотрите, слово «убеждать», оно немножко сложное. Каждый понимает слово «убеждать» по-своему, вы знаете, да? Мы видим, что у вас есть желание сильное, слава Богу, и это очень благословенная вещь. Но нам надо понять, как нам учиться с умом, что называется. Нам надо научиться поддерживать товарищей, приезжать на конгресс. Но это надо делать с умом, не всегда давление. Понимаешь, вот, возможно, вы не это имели в виду, я просто привожу пример. Так вот, не всегда давление — это хороший пример. Нам надо подумать, как правильно пробудить, как мы пробуждаем с положительной стороны, как мы помогаем товарищам, как мы вокруг них создаем вот это ощущение, что все едут, и они должны тоже ехать. То есть не надо агрессивно все это делать, которое может вызвать противодействие. Мы иногда, исходя из хорошего желания, начинаем давить на людей, это обычно приводит к противоположному действию. Поэтому да, стоит, очень стоит пробуждать товарищей, поддерживать товарищей, молиться о товарищах, просить о товарищах, постараться сделать все, чтобы товарищи приехали, но делать это с умом. Люди разные, не каждый реагирует одинаково на одно и то же действие, поэтому надо искать пути. И это часть нашей работы. Если, может, товарищ пока что не хочет ехать на конгресс, это дело в том, что я до сих пор не дал ему достаточно важности. Я должен подумать, что еще я могу сделать. Например, молитвы я могу добавлять бесконечно. Каждый это может делать. Но я должен каждую минуту, каждое утро, каждый день, каждый вечер, на каждом уроке просить у Творца помощи, что даст сил товарищу. Товарищам X, Y и Z, или этим подругам. И могу делать какие-то действия, но надо подумать, что можно сделать с умом, как это сделать грамотно, чтобы это не вызвало противоположную реакцию. Но ответ общий — да.
2: Вопрос от женщины в Турции. Каким образом человек может обострить свои органы ощущений, чтобы лучше распознавать желания товарищей? Что раскрывает его силу и дает ему перспективу? Михаил повторяет, каким образом человек может заострить свои ощущения для того, чтобы лучше понимать желания товарищей? Михаил, я не думаю, что человек может прям так сесть и заострять свои органы чувств. Ему нужно просто прийти с открытым сердцем. Я просто прихожу взаимовключиться в других, просто вот в самой простой форме, насколько только я могу это понять. Разумеется, что я могу подготовиться, и это очень важно, зайти на сайт, изучить все песни, отрывки, учебный материал. Не может быть, чтобы я пришел на конгресс, и я не знаю, что будет на уроках. Не может быть, что я прихожу

0: чувствовать и услышать его, и понять. Не просто так Творец создал все эти вещи. То есть, скорее всего, мы всегда говорим, что учиться можно виртуально, получать знания. Скажем, то, что вы учитесь, вы получаете знания. И вот с этими знаниями и пониманиями вы приходите на конгресс, и там вы должны реализовывать это знание и в результате почувствовать. Иначе это всегда вот так останется теоретическим знанием, и мы знаем таких много, многих товарищей.
1: Мудрость, больше действий.
0: Да, сколько ты можешь там в свою голову засунуть, тебе уже станет скучно слушать меня. Все остальное — это только ощущение. Андон из Болгарии один спрашивает следующее. Большая часть конгресса организована самой группой, самими группами. Как можно быть уверенным, что мы правильно это организуем?
1: Хороший вопрос, Андон. И ты, наверное, там один из центральных организаторов конгресса в Болгарии. Я полагаю, что есть еще товарищи в меньших группах, каких-то других группах, у которых есть важная центральная часть. Но мы на тебя рассчитываем. Я говорю, серьезно, ты на каждом уроке находишься, ты связан с нами, ты участвуешь, мы чувствуем твое сердце, ты приезжаешь сюда на конгресс, ты связан с нами сердцем и душой. Мы рассчитываем, что ты будешь вести это. Конечно же, есть общий инструктаж, на сайте конгресса есть общее направление, есть вопросы, можно спросить нас, мы будем рады помочь. Смотрите, но конкретно на этом конгрессе есть место для таких товарищей, как Андон, который из Болгарии, выразить все свои знания и опыт, которые они накопили за много лет. Это не просто товарищи, это те, кто учится уже много лет, Урава, преданные пути. И это место, где можно наконец-то выразить свои знания, свой опыт. Конечно же, можно и посоветоваться с нами, если нужно. Можно войти на сайт конгресса. Там очень много советов. Можно выяснить, что нужно делать, проверить, что делать в других местах. Поэтому мы и делимся этим, чтобы можно было поделиться, взять пример, что делать в других местах. Но даже если мы ошибемся, ничего страшного, мы получили принципы от нашего учителя, как построить урок, как построить собрание товарищей, трапезу, все процессы. Это хорошая возможность. И то, что ты опасаешься сделать ошибку, может, это хорошо. Это говорит о твоей серьезности. Не о гордости, а именно ответственности большой, которую ты ощущаешь на стене конгресса. Я уверен, что в Болгарии, и молюсь, и желаю того, чтобы прошел успешный конгресс, и пришло много товарищей и подруг.
0: Смотрите, какие простые действия каббалисты выбрали нам для взаимовключения в течение истории. Каковы эти действия? Самое естественное — это пение. Что может быть более естественное? Когда мы начали конгрессы, Раф давал нам примеры и прям сопровождение, и просто был как дирижер, и композитор. И он говорил, ты не может быть, чтобы ты пел и слышал только себя, ты обязан слышать всех.
1: Это всех участников.
0: Общий голос, да. Мы были очень молодыми, были разные такие товарищи, которые кто-то там громко выкрикивал, кто-то там вообще совершенно там не соблюдал ни ритм, или ни другие. Было много сотен людей. Я помню, что мы поднимались на сцену, это вот в этих уроках, в Ситрине, которые вы смотрели. Допустим, мы там 80-100 человек поднимались на сцену, и, может быть, мы час-полтора пели. И, может быть, для человека, который не очень уважает совместное пение, ему было непросто, но мы видели, после того, как мы часто пели вместе, действительно, мы доходили до взаимовключения. Мы не знаем, как это действует. Я включаюсь в самой простой форме. Я и еще со мной несколько десятков человек поем. И Рав всегда требовал, чтобы сочиняли песни, которые могли петь абсолютно все, а не кто-то там особенный. И он всегда приводил нам пример, как оркестром, когда все
1: вместе. Да, там есть дирижер. Рав всегда говорил, там есть всегда дирижер, и он чувствует, что там какой-то инструмент, этот или этот, та скрипка, это становится общим. Поэтому становится общим. То есть тут не идет речь об одном человеке.

0: есть объединение посредством пения. Мы не на концерте, мы хотим просто спеть вместе.
1: Это простые примеры, скажем, трапеза. Что может быть уже такого? Сидим, кушаем вместе, но и там... Как ты кушаешь? Начинаешь ли ты вместе со всеми? Смотришь ли ты, чтобы у товарища было что-то в первую очередь, вместо того, что ты сразу сам там начинаешь заглатывать? Или ты сидишь в тишине? Или вдруг говорят, сейчас давайте сделаем семинар, или какие-то лихаймы, тосты. То есть есть очень много компонентов, о которых мы думаем, ну что это просто так? Но на самом деле эти вещи создавались тысячи лет.
0: Например, у нас принято начинать есть вместе. Невозможно по-другому. У нас там 50 человек, допустим, собираются. Как же так, что я или там кто-то... У нас свои какие-то дела, мы уже с каким-то столиком отдельно, мы уже закончили кушать, а люди еще и даже не уселись все. Не может такого быть. Мы начинаем петь вместе. Начинаем кушать вместе, начинаем петь вместе. Мы же хотим взаимовключиться, послушать контент, который приготовили во время трапезы. Еда, конечно, может быть очень вкусной. Все это хорошо. Но ведь мы пришли сюда не для того, чтобы наполнить животы. Да, мы, конечно, и голодные, и все, но мы хотим использовать это действие, которое называется трапеза, для большего объединения между нами, усилить связь между нами. Все это нам кажется какими-то незначительными вещами, но они постепенно строят наше общее сообщество. Это как пазл. Когда мы добавляем еще части, еще части, еще части, в итоге это создает такую атмосферу, внутри которой мы все думаем только об объединении между нами.
1: Так же лихаем, когда человек говорит лихаем. Я сижу на трапезе, вокруг меня несколько десятков человек, допустим, это будет на большинстве конгрессов. И вдруг кто-то говорит лихаем, а тут я уже где-то говорил с товарищем, которого я несколько месяцев не видел, или, может, вообще вижу его первый раз. Кто там слушает кого-то, кто там три минуты говорит какой-то тост? Но это тоже, если он говорит, значит, есть план, есть ответственные, которые это решили. А если я пренебрегаю этим и просто болтаю с теми, кто вокруг меня, я уже теряю.
0: Я сейчас, вот как объяснил Михаил, не нахожусь за взаимоключением. Допустим, мы с каким товарищем нашими частные вопросы решаем, даже как бы нам кажется относящимся к цели. Я ему рассказываю свои десятки или распространение. Но все в чем-то другом, а я не со всеми, я уже не в этой общей душе конгресса. Я как бы вышел, я снаружи. То есть это не просто игра. Мы как бы играемся в отдачу, да, но должно быть очень серьезное отношение. Если я уже пришел, вложил деньги, время, силы, и уже сижу со всеми, я должен делать усилия, чтобы быть все время в некоем общем таком течении всего конгресса и дать в этом пример другим. Например, урок. Пришел я вовремя. Я пришел на подготовку, я сел с серьезным видом, сижу, пишу, слушаю, делаю, создаю шум своими действиями, и другие не могут слушать. После всех вот этих разговоров это все выражается в обычных простых действиях. Простых. Я не говорю, что это единственное, но и в этом это выражается, в моем отношении ко всем всем действиями, в основном к моему отношению, к моему окружению.
1: То есть верно, что намерение — это самое важное, но вопрос, умею ли я, знаю, как работать с намерением, а если нет, если я только могу посвятить этому несколько секунд. Поэтому нам дали этот мир и самые простые действия — совместную работу, совместную учебу, совместную трапезу, совместное пение. И все. И если... Вы видите, сколько мы рассказываем. Если я выполняю все эти действия, кажется, что так просто. Попробуйте, увидите, убедитесь, что эгоизм ничего не дает, и в каждой вещи такое вы потерпите неудачу. Но самое главное — это усилие.
0: И личный пример — это возможность дать личный пример всем товарищам вокруг. Это очень важно. Личный пример. До того, как я еще требую что-то от других, я должен дать личный пример. Антон, мы полагаемся на тебя, верим, что будет большая группа в Болгарии, знаем, много усилий, много лет ты прилагаешь, ждем большого рассвета.
1: Да, и будем рады приехать, будем ждать твоего приглашения. Раньше было очень много конгрессов в Болгарии.
0: Да, я был дома, меня приглашал в гости, великая семья. Приходим.
1: Вопрос от Антонио из Испании 1. Каким образом пробудить все сердца здесь, в Испании? Находятся ли они тут в системах Кабью, Мак или Латинской Америки или Испании, чтобы почувствовали важность прийти на конгресс? Это ты мастер пробуждения сердец?
0: Я не мастер пробуждения сердец, но я понимаю тебя. Сам факт, что ты поднимаешь это сейчас, это очень важно. Ты знаешь, мы стараемся. Я думаю, что в конечном итоге наша общая мысль, общая просьба, конечно же, подкрепленная действиями, надо посмотреть, как действительно нам объединить силы. Тут есть товарищи, говорящие по-русски, есть товарищи на других языках. Мир, он такой... Уже понятно, что не все относится к одной стране и ее языку. Все объединяется, особенно Европа. Все туда съезжаются с разных мест. Поэтому мир стал сложнее, чем когда-то был. И надо смотреть, как мы можем помочь. Там, где мы можем помочь, и мы стараемся это делать, объединить товарищей из МАК, из Кабью, из всех разных других групп. Мы поговорим об этом и параллельно продолжать свой путь, объединяться со всеми. Невозможно знать, что можно сделать. Надо посылать сообщения, мейлы, WhatsApp. Ты не можешь знать, вдруг кто-то, вдруг почувствует вечером, вдруг получит какое-то сообщение тебе, это что-то напомнит, он не был с нами. Вдруг у него откроется сердце. Не знаю почему. Вот так вот свои суши сделать. Поэтому не расслабляться, не бросать это дело. Я уверен, что в Мадриде будет большой конгресс, там будет много товарищей, новых товарищей. Мы желаем им большого успеха.
1: Еще вопрос? От Хэнка из UK3. Он на этой неделе рож десятки, и он спрашивает, как он может помочь своим товарищам пробудиться снизу.
2: Михаил,
1: здесь сказано, что все, что в твоих силах дело, делай. Какие у тебя есть силы? Какие силы есть у человека? Что он может сделать? Свои десятки. То, что ты не можешь, ты все равно не сделаешь. Это первое. Так подумай. Проверь свои силы, посмотри, что ты способен сделать. Второе. Мы ограничены в каких-то действиях. Это речь, действие и мысль. То есть речью ты можешь поддержать товарищей, всегда поднять им настроение. Поверь мне, что если ты просто позвонишь каждому из товарищей и несколько скажешь несколько слов, подумай, о чем согласно им их свойствам, и поднимешь им настроение, ты, поверь мне, это сработает. И вдруг товарищ может даже удивиться, что ты звонишь ему и так относишься к нему. Это то, что касается речи. А в действии ты тоже проверь, что ты можешь сделать для десятки, может быть, ты можешь организовать для них трапезу. Я предполагаю, что физически нет, но, может быть, виртуально ты можешь подготовить их к конгрессу, если ты рожь десятки.
0: Можно идти туда не десятки. Это честь твоей должности как главы десятки. Послушай, подумай о тех месимот, о тех заданиях, с помощью которых ты можешь пробудить товарищей к конгрессу. Да, мы должны заканчивать. Прежде всего, мы благодарим всех и всех товарищей Северной Америки приглашаем на Zoom, который состоится прямо сразу после этого урока. Там мы объединим всех наших дорогих и любимых товарищей Северной Америки в преддверии предстоящего конгресса. И всех призываем продолжать подготовку к конгрессу, не останавливаться, усиливать, пока не сможем доставить на осуждение Творцу.
1: Сейчас мы подготовимся к нашему совместному пению на конгрессе и закончим песней.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем изучать урок «Я Рава» от 12 мая 2004 года. Урок основан на статьях «Скрытие и раскрытие лика Творца первое». Мы вместе будем читать статью в десятке. В нашем распоряжении 10 минут. Начинаем.
1: Скрытие и раскрытие лика Творца 1.
2: Эстер Алеф.
1: Первое скрытие. Описание. Когда лик Творца не раскрыт, то есть Творец не ведет себя с ним согласно.

0: Мы читаем из книги «Зор Лям», «Зор народу», глава Ваеце, пункт 132, статья «Высший праведник, низший праведник». Файл можно скачать на сайте КАП-ТВ. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ.
1: Наука Каббала разделяется на две части. В ее исполнении. То есть мы находимся в какой-то реальности. И начинаем ощущать в ней некомфортно. Приходит какое-то желание, поиск, как выйти из состояния. Это состояние очень приятное, нехорошее. Давит, злое, есть проблемы, балаган, внешние проблемы, внутренние, семья, с миром. Человек ощущает себя плохо, и это подталкивает его, выталкивает как бы из этого мира, из этого состояния, подталкивает к какому-то направлению искать, раскрывать, что происходит. Так почувствовал один человек в Древнем Вавилоне, примерно 5750 лет назад. Нет, 4500 лет назад. Который называется Авраам. Он сам был ученый человек, был их жрецом, то есть был так один из духовных вождей вавилонян. До такой степени, что получал много денег за то, что продавал идолов и благословений и так далее, пока не начал раскрывать, что что-то не в порядке происходит тут в народе, что-то не в порядке с человеком, что делать, что происходит в природе, и тогда он раскрыл всю эту программу, которая находится перед нами. Что человек в этом мире, как мы видим человека, есть перед человеком, перед ним процесс очень особый. Не как неживое растительное животное. Каждый живет какой-то период времени, как бы свое, и потом исчезает, или, может быть, изменяет форму. А у человека есть нечто, что может изменить себя таким образом, что нет подобного в нашем мире. Раскрылось ему, раскрылся этот процесс, и как исполнить его, это называется, что раскрылась ему наука Каббала, то есть средство, методика, как мы можем изменить себя, прийти к чему-то, что запланировано внутри природы, изначально, чтобы мы пришли к этому, но в природе это запланировано, чтобы мы пришли к этому с помощью силы, подталкивающей нас к этому, отрицательной силы, силы, которая развивает нас с помощью проблем. А мы можем продвигаться к этому также с помощью доброй силы. Когда мы поймем, почувствуем, решим сами, определим для себя порядок этого развития. Тем самым мы ускоряем время, понимаем, как мы развиваемся, и тогда во время развития тоже все шаги, которые мы проходим, это хорошие шаги, желательные. Относительно желаемой цели, которую я раскрываю заранее, она притягивает меня, вместо того, чтобы что-то так толкало бы меня, кололо сзади и страданиями заставляло бы меня продвигаться, бежать вперед. Это раскрыл Авраам. И с этого момента за ним раскрылись еще и еще очень много таких подобных ему. И он тоже нашел в этом древнем Вавилоне многих людей, подобных ему, тысячи присоединились к нему и вышли с ним вместе, и они ушли из Вавилона и пошли в землю
2: Ханаанскую.
1: И что он раскрыл? Раскрыл, что наука Каббала есть нечто, есть методика, средство. И эта методика на самом деле состоит из двух вещей. Она состоит из высшие силы, высшие силы, или света, окружающего света, света, возвращающего к источнику, который находится наверху, я не знаю где и что, и поэтому он называется окружающий свет. Он окружает меня, я не чувствую его. Есть некий махсом, барьер, и после него, что есть, это скрыто от меня, это чувственный барьер. Барьер в моем постижении, выше которого я не вижу, как я не слышу ультра-инфра, и не вижу, и не слышу. И все, что выходит из диапазона восприятия моих органов ощущений. Также выходит из диапазона моего восприятия что-то, что называется духовное. А здесь, внизу, в этом мире, этот мир, в нем я нахожусь. И здесь, в этом мире, я должен совершить подготовку. Я и нечто, что называется ближний. Я относительно ближнего должен произвести такую работу по соединению. Объединение. В той мере, в которой я хочу объединиться с ближним, я тем самым подобен тому, что происходит выше Махсома. Если я объединяюсь с ними, я получаю новые ощущения, новый орган чувств. Это объединение делает меня в точности равным тому, что находится выше Махсома. Это новый орган ощущений, новое свойство, которое называется, это свойство, если я соединяю вместе, это называется свойство отдачи. И тогда я становлюсь равным отдаче, свойству отдачи, это высшая природа, высшая сила. И тогда я отменяю махсом, и вся реальность становится единой. Махсом на самом деле не здесь. Махсом, он тут. Это Махсом. По сути дела. И тогда из этого видения выясняется простая вещь. У меня есть, в общем, в методике, которая называется Каббала, как получать, принимать всю реальность, как единую вещь. И нет двух, и нет двух миров. Есть одна реальность. Как принимать ее? Две вещи тут есть. Первое. Это, что мне нужно произвести тут подготовку. Работа по подготовке.
2: Они?
1: Я.
2: Гвуца.
1: Группа.
2: Зе давар ахад.
1: Это первое.
2: Давар шини.
1: Второе. Когда я подготавливаю себя. Вторая работа. Это потребовать.
2: Ман,
1: то, что называется. Требование к исправлению. Света, возвращающего к источнику. Это вторая вещь. Ман, это называется два. И тогда приходит свет, который организует нам связь между нами.
2: Это
1: называется свет, возвращающий к источнику. Номер три. Каким образом я вызываю ман? Я должен быть связан со всей этой системой, но я еще не связан. Как я вызываю его? Как я пробуждаю этот свет? Как я обращаюсь именно к нему? Говорят так, ты должен произвести работу по подготовке, по объединению. Я группа, объединение. Насколько ты можешь? В намерениях, в желаниях, в намерении. Желание. И тебе нужно, кроме этого, быть связанным с этим состоянием, с тем источником, с тем местом, где находится этот свет. Как ты свяжешься с этим местом с помощью книги Зор. Это книга с большой буквы. Ну, скажем, в наши дни у нас есть еще Талмуд Эсер Сферот. Но все-таки книга Зор – это книга с большой буквы. То есть, если я вместе с группой читаю вместе текст, я не понимаю в нем ничего, неважно, ты не можешь понять, пока у тебя не будут свойства, согласно которым ты поймешь, о чем говорится в книге. Если книга написана «Посмотри, красный цвет, и белые облака, и голубые небеса», и эту книгу читает слепец с специальным этим письмом Бройлев, да? Но он не поймет, о чем говорится. Как может быть, чтобы в книге для слепых, написанное письмом, которое они понимают, написано о вещах, которые они могут почувствовать? А у нас это так. Нам сейчас нужно почитать с вами книгу Зор. Как вообще нам дают читать книгу Зор, в которой написано что-то для людей, у которых есть чувства, органы ощущений, которого у нас нет? Зачем мне читать это? Я не понимаю, о чем написано. Ну? Я слышу тут тоже небеса, земля, колодец. О чем говорится? Мы сейчас говорим высший праведник, нижний праведник, всякие вещи тут говорится. Разве я понимаю, о чем говорится? Ни одного слова. Потому что я не могу увидеть, у меня нет органа ощущений, не могу увидеть ни одного объекта, ни одного предмета, и действия между ними, и связи между ними, ничего. Картинка, которую я буду себе представлять, наверняка будет ложной. Зачем мне быть во лжи? Лучше вообще не входить в ложь. По крайней мере, я останусь, как я есть. Быть во лжи – это как будто я еду в неправильном направлении. Еду в сторону, а потом мне нужно будет возвращаться обратно и продолжать правильно. Зачем же мне это делать? Что они сделали? Они не дали мне читать книгу Зор для того, чтобы я отклонился с пути. И поэтому нельзя раскрывать книгу Зор, если у меня нет желания прийти к цели. Если у меня нет понимания, что я нахожусь в группе и обязан соединиться с ними. Если у меня нет знания, что я должен потребовать от моего чтения только одно света, возвращающего к источнику. Если я требую чего-то другого от книги, я еду в сторону. Я должен буду вернуться. Я делаю для себя то, что называется смертельный яд. Поэтому все наше чтение – это для того, чтобы объединиться с духовным, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Это условие с помощью чтения. Тут есть книга. Я читаю то, что написано в книге. Только лишь для того, чтобы молиться, чтобы в каждом слове, которое я читаю, неважно мне, что я читаю, ни в одном слове, ни в одной фразе. Я вообще не впечатляюсь, не играю тут в то, что я якобы понимаю. А все это только для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. Иначе я не использую правильно второе условие, и тогда не придет ко мне этот свет, в котором на самом деле это все мое средство дойти до духовного. Потому что если у меня тут есть с помощью света, возвращающего к источнику, уже действует окружающий свет, тогда я буду соединенным со всеми своими частями, и в этом соединении я раскрываю духовный мир. Поэтому мы сейчас с вами начинаем читать. Но все-таки я буду объяснять, тут и там разные вещи как-то, но давайте попробуем одно главное. Все время думать только об одном. Мы хотим соединиться вместе, потому что на самом деле мы одна система, и эго разделяет нас специально, чтобы мы преодолели то, что разделяет. И мы не можем сделать это вместе, тем не менее. Сколько бы я ни старался, это ускользает от меня, я не могу. Я, конечно, не раскрываю, что мы вместе. Я не буду обманывать себя, нет такого. Ни я не хочу, ни товарищи не хотят, но мы стараемся. Зачем? Для того, чтобы дать свету место сделать свое, чтобы он соединил нас. Это намерение учебы. И нет, кроме этого, ничего. Вся методика только на этом. Это называется намерение молитвы. Когда учеба становится молитвой, так давайте почитаем.
0: Мы читаем 132 пункт, статья «Высший праведник, нижний праведник». Лея родила шестерых сыновей и одну дочь, ибо шесть окончаний находятся над ней. Яков, то есть Тиферет, содержащий Хагатнеи, а одна дочь сообразна с Малхут. 133. Рахель родила двух праведников, ибо Рахель — это Шмита, седьмой год. Она всегда располагается между двумя праведниками. Сказано, праведники унаследуют землю. Это праведник наверху в Зерампине и праведник внизу в Нукве. От праведника наверху происходят высшие воды, прямой свет, сверху вниз. От праведника внизу, от него Нуква струится водами к Захар, мужскому свойству, и это отраженный свет снизу вверх в совершенной страсти. Таким образом, у нее есть праведник с одной стороны и праведник с другой стороны. Как высшее свойство Захар, Зейрампин располагается между двумя нуквами, Биной и Нуквой, так и Нуква внизу, Нуква, что от Хазе Зерампина и ниже, располагается между двумя праведниками, Йосефом и Бениамином. Ибо небосвод и парса посередине каждого парцуфа в Хазе — это завершающая Малхут, которая поднимается к Тиферет каждого парцуфа, то есть к Бине Дегуф, и опускает половину Бины и Тиферет и Малхут Дегуф, называющиеся Неи, на ступень, что под ним. И поскольку эти Неи соединяются с нижним во время малого состояния, катнут, то затем во время большого состояния, гадлут, когда высший возвращает на свою ступень собственные Неи из места нижнего, с ними к месту высшего поднимается и нижний, который прилеплен к ним. Благодаря этому нижний получает света высшего.
1: Скажем, мы прошли какой-то отрывок. Да? О чем тут говорилось? О связи между душами, о связи между частями, реальности, не более того. Какая мне разница? Хаббат, Хагат, Неи, Высший, Нижний, тут Лея, Рахель, там, кто кого родил, что... Я в любом случае не понимаю, что тут происходит. Это все берут слова из нашего мира и говорят о чем-то между силами, в духовном, что-то, не знаю, какой-то совершенно другой реальности. А что мне надо знать? Что я читаю каждое слово. Я читаю, я слышу эти слова. Я не просто так сижу и занимаюсь своими намерениями, своими единениями. Нет, я слышу, но в каждом слове, как я должен его понимать? Это объединение, это объединение, это объединение между нами. Об этом говорится. Это свойство отдачи между нами. Это высший свет, который наполняет кли и так объединяет его вместе всех целиком. Это творец, который раскрывается только внутри творения, и творение, которое ощущает так Творца. За всеми этими словами я всегда должен видеть одну реальность, одну, о которой говорится в очень многих словах, в очень многих разных видах. Но реальность одна, одно кли, и свет один. Все, мир бесконечности. И тогда не важно мне, какие слова я читаю, так уж, но я читаю их для того, чтобы сказать за каждым словом, что это о единстве, это о наполнении свойства отдачи, которое наполняет все желание получать. Ну, дальше.
0: Теперь парса черпает от высшего и дает нижнему. А если бы не парса, опустившая и прилепившая наивысшего к нижнему, ни один нижний не смог бы подняться и получить что-либо от своего высшего, поскольку они находятся в двух раздельных местах. Таким образом, что наибины, которые прилеплены к зарампину, передают зарампину после того, как вернулись в бину, дают ему света бины. А наизарампина, прилепленный к нукве, передают нукве, вернувшись в зарампин, света зарампина. А наинуквы, прилепленные к душам праведников, дают им, вернувшись в нукву, света нуквы.
1: Теперь, если я говорю о мысли, то мне нужно думать о двух вещах, как будто думать, что говорится об объединении, единстве, и каждое слово понимается тоже как единство и объединение. Это очень тяжело. Очень тяжело, это путает. Путь более правильный, более внутренний, когда я все время чувствую, чувством, не в разуме я нахожусь в двух мыслях, а я чувствую, в чувстве говорится об объединении, связи, любовь одной, один, объединенный, все, поручительство. И все слова понимаются у меня в мысли, в разуме, то, в чем я нахожусь в чувстве. Так это легче и правильнее быть. Так давайте постараемся почувствовать, что мы находимся в ощущении, едином, одном, слиянии поручительства. И Зоар только объясняет нам детали этого. Это уже в разуме объясняет нам. Подробно.
0: Это и означает, что зарампин располагается между двумя нуквами, ибо наибины, спустившиеся к зарампину, прилепляют и поднимают его к бине, то есть к высшей нукве, а его собственные ныи, опустившиеся к нижней нукве, прилепляют и поднимают ее к нему. Также и нижняя нуква располагается между двумя праведниками, ибо наизарампина, основу которых составляет их средняя линия, есод, опустились и прилепились к нукве, и это высший праведник, так как они представляют собой наизарампина Йосеф, а ее собственные ны, основу которых составляет Есод, опустились и прилепились к душам праведников, и это нижний праведник, так как они представляют собой ны, низшие нуквы, и это Беньямин.
1: Что это значит? Говорится о любви. То есть я представляю себе, что я нахожусь в любви. А сейчас только говорится об объяснении. Как объясняют любовь, связь? То есть постараемся, представим себе любовь в желании, в чувстве, а понять ее согласно тому, как Зоар объясняет, в частности, в разуме, в силах.
0: Сказано, что высшее свойство Захар Зайрампин располагается между двумя нуквами, так как есть две категории ныи. Первое, наивысшего, прилепляют его к высшей нукве, бине, чтобы получать ее света. Второе, его собственные ныи прилепляют его к нижней нукве, чтобы давать ей его света. Нижняя нуква, находящаяся от хазе зарампина и ниже, тоже располагается между двумя праведниками, так как у нее тоже обязательно есть две категории неи, основа которых – есод, зовущийся праведником. Первое – неи ее высшего Зерампина. Она получает свои света от этих неи, от высшего праведника Йосефа. Два – ее собственные неи, прилепляющие ее к душам праведников, чтобы совершать им отдачу. Ее основа – Есод, нижний праведник, Бениамин.
1: Вопросы? Да.
0: В школе, во втором классе, я учился. Первое дело в Торе Берешит Бара Элоким. Вначале сотворил Творец это небеса. То есть Творец сотворил мир за 6 дней в течение 6000 лет. Зор у этого нету. Я не могу сравнить, как правильно что понять, как сотворен мир в соответствии с Зор.
1: Ты по своему разуму хочешь сравнить Тору с тем, что написано в Зоре. Зор — это комментарий.

0: Тарина, пять книг Тор. Если ты возьмешь, у нас это не написано, по-видимому, я не знаю. Нет, написано «Зор для народа» и все. Это все еще, ты понимаешь, мы еще печатаем это только для учеников пока что. Когда выйдет книга, то там будет написано все. Зор — это комментарий на пять книг Тор. Если ты возьмешь настоящую книгу Зор, с полки ты увидишь, там написано книга Зор на пять книг Торы, написанная божественным мудрецом Раби Шимоном бар Йохаем. То есть это комментарий на пяти книжек. Что ты спрашиваешь об этом?
1: Почему же начинаем с конца, а не с начала? Мир сотворен с конца?
0: Не понимаю.
1: Почему мы начинаем в Зор?
0: Почему мы начинаем в Еце? Это не начало и не конец.
1: Но почему мы не изучаем Берешит в начале? Самый элементарный.
0: Ты сейчас попал не на первый урок. Мы начали с Берешит. Что ты спрашиваешь? Я каждый день должен начинать. Завтра придет еще кто-нибудь и скажет, а почему не с Берешит бытия? Ты нам не учишь?
1: Нет, нет. Я изучал. Тору изучают с Берешит сначала. Почему здесь не идет так? Во-первых, я должен знать, как сотворен мир в соответствии с Зор. Тогда я сравню между Зор и Торой, и я хочу знать, какая из двух версий правильная.
0: Действительно. Я сожалею, что мы тебе не обеспечиваем весь материал для выяснения, для точной проверки, чтобы ты мог проверить, понять, что написано во всех разных версиях. И действительно, мы нехорошо делаем. Мы действительно, ты знаешь, почему мы так делаем? Мы думаем о себе, что мы глупые, и не можем в разуме ничего исследовать. А то, что дается нам, это прежде всего почувствовать, о чем говорится. А после этого, когда я чувствую, я начинаю спрашивать, что это. И тогда я могу исследовать разумом, потому что разум — это следствие чувства. Если у меня нет чувства, разум не поможет, это будет только философия. Может быть, так обучали тебя в школе, я не знаю, но я учил, что то, что нельзя постичь, невозможно исследовать. Прежде всего, я должен постичь в моих чувствах, измерить вещи. Как я могу это сделать? Я не знаю. Мне нужно прежде всего, чтобы у меня это было в ощущении. Поэтому наука Каббала приходит к человеку прежде всего в том, что она раскрывает ему высший мир. Человек входит в новые ощущения, в ощущения. Ощущает, как маленький ребенок, который начинает ощущать мир. После того, как он ощущает мир, он начинает пробовать на вкус. Это горькое, это сладкое, это теплое, это холодное. Он начинает познавать его. Он начинает записывать для себя в своей памяти все впечатления и сочетание впечатлений, положительное или отрицательное, он начинает познавать реальность, он начинает получать инструменты, чтобы исследовать реальность. Но то, что не постигнем, мы не будем знать по имени и названию. То есть мы все это в нас от чувственного восприятия. Что у тебя есть с того, что ты сейчас начнешь исследовать в своем разуме, извини меня, который не воспринимает духовным ничего, ты начнешь исследовать не только духовное, не только то, что написано в Зоре, а в чем разница между Зором и Пятикнижием. У тебя нет ни в Пятикнижии и ни в Зоре восприятия ни одной буквы, ни одного значка, ну ничего. О каком исследовании ты говоришь, я не понимаю. Кто научил тебя этой глупости? Мне неприятно так говорить, но разве это правильный здоровый подход, исследовать вещь, в которой ты не находишься? А что ты будешь исследовать? И тогда ты, может быть, будешь как историк исследовать. Авраам родился, а потом Ицхак, а потом Яков, а потом это, а потом то. О, смотри, он сделал хорошо, сделал тому плохо. Посмотри, какое милосердие он совершил. А тут так. Согласно чему ты думаешь? Согласно своему животному разуму. То есть ты опускаешь святую Тору. Святое это называется отделенное от этого мира. Ты опускаешь ее в этот мир. Авраам ногами царями пошел там и с верблюдами из Вавилона в страну ханаанскую, тут поставил шатер, дела свои и так далее, и так далее. В таком виде, когда ты учишь Тору, я сожалею, это не Тора уже. Не остается от нее ничего. Это не Тора Творца, который хотел Торы. Я создал злое начало, создал Тору как приправу, чтобы свет в ней вернул к источнику. Ты учишь. Это зачем? Законы, которые помогают тебе в материальном мире. Я помню, я начал интересоваться Торой. Это было, допустим, в 78 году. Приблизительно. Но я думал, что я интересуюсь внутренней частью Торы. Я нашел кого-то, кто может обучать меня. Я пришел к нему, он открывает Талмуд, я слышу, что он учит. Он говорит, зачем это? Трактат Незикин. Ты, конечно, знаешь, что это такое.
1: Да.
0: Ты у нас учился в Ешиве. Кто тут еще учился в Ешиве? Ой, ничего себе. Много людей. А, просто я попал к мудрецам. Ну, короче говоря, я спрашиваю его, зачем мне сейчас учиться этому трактату Незикин? Он говорит, у тебя есть машина? Есть. Допустим, ты в кого-то въехал на машине. Как вы справитесь с этим? Есть полиция. Но это должен знать, как по Торе тебе с этим. А зачем мне знать по Торе, как это? В любом случае будет суд, и как скажет мне судья, так и будет, и я буду платить. То есть люди не понимают. Не понимают. Я тогда прекратил сразу же работать с ним, учиться у него. Просто я на этом уроке сидел, а потом ушел. Для этого я буду учить Тору, как знать разные такие вещи. То есть что он думает? Думает, законы, которые были когда-то, возможно, на практике, в каком-то древнем народе. Сейчас тоже он хочет притащить это в наши дни. Даже если притащит их сюда. Согласно этому, нам нужно вести себя, и в этом вся Тора, это я буду учить. Я даже когда не знал ничего в Торе, я понимал, что это... Прежде всего, зачем мне это надо? То есть, если ты со своим разумом сейчас подходишь к Торе, ты наверняка будешь понимать ее на материальном уровне. И это просто смертельный яд. Ты опускаешь всю духовность сюда. Ты никогда не придешь к ней. Духовности. А что написано? Тора — это свет, возвращающий к источнику. То есть, если я хочу вернуться к этому благу, к духовности, к отдаче, чтобы свойство отдачи у меня уже здесь считалось бы хорошим, тогда я нуждаюсь в чем-то, чтобы дало мне свойство отдачи. То есть я нуждаюсь в силе света, где он скрыт в правильном чтении. Что такое правильное, когда я прихожу с хисароном? Где здесь сила, которая даст мне силу отдачи, которая даст мне свойство отдачи, которая даст мне свойство любви? Потому что великое правило в Торе — возлюби ближнего как самого себя. То есть если я ищу любви, как любить ближнего, мне нужна Тора. Если я не ищу этого, мне не нужна Тора. Ты встаешь и уходишь?
1: Нет, нет, мой вопрос исходит из очень простой вещи. Верно, что мы учили действие Берешит из Торы. Но мы знаем, что мир существует более 15 миллиардов лет.
0: Ну а в чем тут эта проблема?
1: Минуточку. Есть такая большая разница. И то, и другое слова правильные. Оба написаны, даны Творцом. Как же здесь говорится о 6 днях, а здесь 15 миллиардов лет? Не может быть, что кто-то ошибался. Надо найти, что объединяет два этих подхода, которые оба правильные. Не может быть, чтобы Тора нам рассказывал какие-то истории.
0: Не читай ее, что она рассказывает истории тебе вообще. За каждым словом, что я сказал тебе смотреть? Любовь. Видеть свойства отдачи. Одно кли. Это то, чего я требую, чтобы было у меня сейчас. А о чем рассказывает текст сам? Мне не важно. Рассказывает о любви. Я хочу от него силы любви, чтобы властвовал надо мной, чтобы раскрылось во мне. И не более того, я требую от Тора. Ты требуешь понимания в разуме. Конечно, ты не получишь этого, я скажу тебе почему. Потому что не о 6000 лет, и не о 6 днях, и не 15 миллиардов лет. Не говорится вообще о реальности. Даже 15 миллиардов лет, которые ты проверяешь согласно своему секундомеру, этого тоже ничего не существует, это тоже неправильно согласно восприятию реальности, потому что это воспринимается в твоих органах ощущений, ты проверяешь это согласно твоим сердцебиению, согласно чему ты проверяешь эти годы. Время – это вещь относительная. Относительно тебя это существует, и только. Тора не говорит вообще об этих временах, выше времени, места и движения.
1: Ну так мы не будем изучать Берешит Зор.
0: Вы видите, что такое учиться в Ишиве? Нет, очень хорошо. Я как раз за это. Это не дай бог, просто это для... Мы просто немножко пошутили, но не более того. Нужно знать простое понимание пшат. Пшат, как это воспринимается в нашем мире, знаете, пшат, то есть просто как написано, но вместе с этим надо понимать, что это неправда. Это неправда. И вчера мы учили. Это согласно тому, что Вилинский Гаон говорит в своем молитвеннике, что вся Тора начинается с сод, с тайны, что пардец начинается с сода, с тайны, а заканчивается пшатом, простым пониманием. То есть то, что ты сейчас, ты не ощущаешь, что ты находишься перед тайной, что все закрыто и скрыто. Пшат — это называется открыто, что все понятно, все просто. Так что все раскрыто. Это последний уровень. Мы с нашего мира поднимаемся в какой мир? Ну, первый над нами.
2: Ну?
1: Асия.
0: Ну, мир Асия. Я не спрашиваю философствование, конкретно, очень просто. Асия. Если ты придешь к миру Асия, ты раскроешь сод. Что все это сод, все это скрыто. И тогда ты раскроешь мир Асия. Теперь в мире Яцера, когда ты раскроешь, когда ты поднимешься, что ты раскроешь тогда?
2: Друж.
0: В мире Брия, если ты придешь там, ты раскроешь Ремес. Если ты придешь в мир Ацелут, ты раскроешь Пшат. Тогда все будет раскрыто.
1: Высший свет.
0: Да, простой высший свет. Это называется правильный пардес. Потому что мы говорим о пардесе сверху вниз, как это нисходит к нам, как образ по целому. Творец создал наш цадик, ламет мем, спускается к нам в таком виде сверху вниз. Но мы поднимаем себя с помощью... Наоборот, да? Мелец. Да, ну хорошо.
1: У меня еще маленький вопрос. Вы говорите, что есть духовный корень и материальная ветвь.
0: Да.
1: Как может быть, чтобы весь мир в духовном был создан за 15 миллиардов лет, а Творец его спустил за 6 дней?
0: В духовном нет времени.
1: Но он спустил в этот мир, он спустил его за 6 дней. Это может быть?
0: Тоже не так. Какое опустило, какое... Ничего не опустилось, ничего не поднималось. Даже когда мы говорим о спусках и нисхождениях, ты прав, но это не в понятиях времени. Мы говорим по отношению к нам. Как это нам представляется? Нет времени.
1: Надо изучать Берешит.
0: Нет, нужно учить не Берешит. Не важно, что учить. Нет поздно или рано в Торе, поэтому написано, неважно, можно учить даже с конца в начало к началу, и не с конца к началу, а с последнего слова, и перед этим в противоположном виде, даже если ты будешь читать, неважно.
1: Да, учиться.
0: Да, прежде всего правильно, учиться как учиться. Да.
1: В ближайший понедельник у нас есть возможность изучить, что такое любовь и встреча всех вместе. Из Израиля спрашивают, какой правильный хисарон, какая правильная потребность прийти на эту встречу?
0: Мы находимся в особом времени, в особый период, в особом поколении. И, как говорит Баля Сулам, раскрывается наука Каббала, раскрывается книга Зоар. Мы не понимаем, на самом деле, важности этой вещи. В течение тысяч кругооборотов мы совершали кругообороты. Следующее поколение — это кругообороты прошлого поколения. Нет такого, что...

0: Все те, кто постигли духовное, указывают на эту книгу как на источник, и неважно, сколько понимают ее. И все зависит от нашей подготовки. То есть такие встречи, как ты говоришь, будет в воскресенье, и в понедельник тоже у нас есть какая-то встреча в Хайфе.
1: Да, в понедельник в Хайфе.
0: И подготовка, я знаю, что я должен быть в Иерусалиме, а в понедельник мы будем в Хайфе. То есть мы знаем, и мы так и учим из источников, что с помощью этих подготовок, и это главное, мы подготавливаем тем самым требования, общее наше требование к свету, возвращающему к источнику, что придет свойство отдачи, свойство любви к нам и через нас во весь мир. И поэтому эти встречи, они очень важны. И подготовка — это все. То есть прийти к учебе без подготовки, как мы говорили, это ты, может быть, как будто ты отклоняешься с пути, или как пишет, что тот, кто сидит, иногда лучше, чем тот, кто идет, потому что тот, кто идет в неверное направление, он ошибается и умножает свою работу, вводит себя в заблуждение, и тогда есть у него проблема, что лучше тот, кто находится на месте и ничего не делает. Поэтому сегодня то, что было в прошлых поколениях, оставим. Как мы учили Тору, и мы были в разных неправильных состояниях, это нам надо было так делать для того, чтобы раскрыть наше эго. В таком виде, когда мы видим, что оно приводит нас только к кризису. А кризис усиливается во всех частях населения, и в Израиле, и во всем мире. И теперь нам нужно прежде всего сидеть и учиться, как нам продвигаться, потому что у нас есть сегодня возможность продвигаться правильно и к цели, и поэтому тут должна быть вся подготовка, и поэтому я приглашаю всех быть на наших встречах, и, короче говоря, в объединении, неважно, физический человек может приехать, не может, быть там или не быть. У нас есть много товарищей, которые находятся за границей, которые тоже делают сейчас подготовку. И все эти объединения, они очень много вкладывают в наше общее желание. И потом мы с этим желанием раскрываем книгу и вызываем источник света, и он продвигает нас. И мы очень надеемся, что действительно мы начнем чувствовать, что вдруг это объединится, и так это раскроется, это избавление, и мы почувствуем, что такое избавление. Присутствие свойства отдачи в нас, свойства любви, это Творец. Боре, приди и увидь, как в тебе вдруг раскрывается программа отдачи. Ну, немножко продолжим.
1: 134 пункт. Таким образом, Йосеф и Бениамин — это два праведника. Йосеф удостоился быть праведником наверху в Зейрампине, так как сохранил знак союза. А Бениамин — праведник внизу, в Нукве. Это нужно для того, чтобы Шмита, седьмой год Нуква, украсилась между двух праведников, между праведником Йосефом и праведником Бениамином. 135. Бениамин был праведником, потому что все свои дни не грешил со знаком союза. И хотя у него не было практического испытания, как у Йосефа, он зовется праведником, потому что все дни, пока Яаков скорбил по Йосефу, он не имел супружеских отношений. 137. Но ведь когда они пришли в Египет, у Бениамина уже были сыновья. Однако же все время, пока Яаков скорбел по Йосефу, Бениамин не имел супружеских отношений и не порождал сыновей. Бениамин сказал так: «Мой брат Йосеф был знаком союза моего отца, ибо Яаков — это Тиферет, содержащий Хагат Неи, а Йосеф — это Есод Яакова, так как союз, то есть Есод, — это окончание тело Тиферет. И поскольку он пропал, я буду хранителем места моего брата, то есть праведником, Есодом и окончанием Тиферет, подобно Йосефу. Сказано, и было, после того, как Рахель родила Йосефа, сказал Яаков Лавану: «Отпусти меня, Ибо теперь, когда родился Йосеф, Есод, конечно же, обрело совершенство тела.

0: И поскольку тело обрело совершенство, я хочу пойти в место свое и в землю свою. Яаков знал в духе святости, что Йосеф — это Есод, и от него знали все. Поэтому знал это Беньямин и хранил путь своего брата, став праведником Есодом для отца вместо Йосефа после того, как тот пропал. 139. После того, как Беньямин пришел к Йосефу и узнал своего брата, он вернулся домой, вступил в супружеские отношения и породил сыновей. Поэтому сделал его Творец праведником внизу, в Нукве. А Йосеф был праведником наверху, в Зерампине. И потому Рахель родила двух сыновей, а Лея шестерых сыновей и дочь. И не следует удивляться, как это возможно, что в столь короткий срок, со времени возвращения колен с повозками фараона к отцу и до их возвращения в Египет, он породил 10 сыновей. Ибо Зоар говорит вовсе не о материальных событиях, а о высших мирах, где порядок времен не таков, как в материальном мире.
1: Ты слышишь? Еще раз, пожалуйста, повтори.
0: Ибо Зоар вовсе не говорит о материальных событиях, а о высших мирах, где порядок времен не таков, как в материальном мире. Духовное время проявляется в различии форм и ступеней, лежащих выше места и времени. 140-й пункт. «И потому были укрыты эти 7 лет, так как Яаков не знал, что они предназначены для Леи, поскольку они происходили от Йовель, от Бины, от скрытого мира. А 7 лет Шмиты, то есть явного мира, были раскрыты, и он знал, что работает за Рахель». Работая для Шмита 7-го года, то есть явного мира, он работал в действительности для Йовель, то есть для скрытого мира, думая, что работает за Рахель, Шмита 7-й год. А в итоге они оказались для Леи, Йовель. Сказано об этом, служил Яаков за Рахель 7 лет. Относительно скрытого мира Леи, он работал за Рахель и отработал 7 высших лет, 7 сферот Леи. Таким образом, с их помощью он удерживался в обоих мирах, то есть думал о явном мире, а продолжал работать для скрытого мира. Отсюда следует, что от явного человек приходит к скрытому. 141 пункт. В таком случае, если первые 7 лет, которые он отработал, были для Йовель, для Леи, то ему следовало бы работать 49 лет по числу лет Йовель, юбилея. Однако же те 7 дней, которые он должен был соблюдать на перу Леи, составили число 49, ибо каждый день называется «одна семерка», как сказано, 7 раз в день я восхваляю тебя. Каждый из 7 дней пира складывался и состоял из всех 7 дней и содержатся все 7 в каждом из дней. И это называется 1 раз. Итого 7 раз по 7, что составляет 49 по числу лет Йовель, юбилея. 142 пункт. А с Рахель он не должен был соблюдать с ней 7 дней пира, а только отработать 7 лет за нее после женитьбы. Разве не следовало ему сперва отработать все годы до 7-го Шмита, а затем совершить соединение Зевук в год Шмита, который и есть Рахель? Ведь сначала ему надо было привлечь для нее 7 сферот, подобно тому, как он поступил для юбилея, то есть Леи. Однако, поскольку он обязался отработать, это зачлось ему, как будто он уже отработал, и сразу же привлеклись к нему 7 сферот для Рахели. От Хазе Зеерампина и ниже явный мир Рахель. Сказано о ней: Творец желает ради правды своей возвеличить Тору и прославить, дабы раскрылось и прославилось величие Торы, ибо посредством явного мира Рахели раскрываются хасадим зерамбина, зовущегося Торой, и потому называется Рахель устной Торой, поскольку она раскрывает тайны письменной Торы Зерампина. Однако, что касается места от Хазе Зерампина и выше, то есть скрытого мира Леи, там нет раскрытия Торы Зерампина. Напротив, она укрыта и облечена в тайны Торы, потому она и называется тайным миром.
1: И на этом закончим.
0: Объявление, завершение. Мы все вместе объединяемся на севере. Через три дня, 28 июня, мы все вместе объединяемся на особой встрече всех людей на севере. И краткий клип об этом мероприятии. А что объединяет нас? Что-то великое происходит на севере. Любовь, ты не видишь этого, это расцветает. Мы все вместе объединяемся на севере. Невероятно, что там происходит на этих встречах. Это буквально новая кровь в организме. Мы все вместе объединяемся на севере, в особой встрече на севере. Вся страна встречается. И неважно, где я был и что мне посоветовали, я никогда не чувствовал, как здесь мне удается любовь, которая здесь между людьми. Это меня поражает. Мы все вместе объединяемся на севере. Понедельник, 28 июня, центр Рапопорт, аудиториум Хайфа. Для подробностей телефон 1-700-509-209 или на сайте КАП-ТВ. В пятницу народ Израиля в центрах Каббала-Лиам. Все собираются в наших центрах Каббала-Лиам по всей стране в прямом эфире. Глава, недельная глава с Равом Лайтманом. Потом встреча Шевет Яхим, братья вместе. Все объединяемся. Общественная групповая встреча. Мы приглашаем в наши центры Каббала-Лиам на общественную встречу израильского КЛИ каждое воскресенье с 8.15 в прямом эфире на сайте kap.co.il. Всех приглашают физически в наши центры по всей стране, чтобы поучаствовать вместе в таких встречах. Мировая встреча единства. Поднимаемся над разделяющими нас преграммами. 23 июля во всех центрах Каббала-Лиам, в Северной Америке, в Европе, Восточной и Западной, Раф Лайтман также участвует в этой виртуальной встрече, собрание товарищей, вечера культурной программы на английском, русском, на иврите. Поем вместе!

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем изучать урок Я Рава от 12 мая 2004 года. Урок основан на статьях «Скрытие и раскрытие лика Творца первое». Мы вместе будем читать статью в десятке. В нашем распоряжении 10 минут. Начинаем.
1: Скрытие и раскрытие лика Творца 1.
2: Эстер Алеф.
1: Первое скрытие. Описание. Когда лик Творца не раскрыт, то есть Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добро. А страшно сказать наоборот, ведь он получает от него страдания, или он не имеет заработка, и многочисленные кредиторы огорчают его жизнь, и весь день он полон забот и хлопот. Или он неровен час страдает от болезней и не пользуется уважением людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. И целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Знаете, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает ему все эти вещи, или как наказание за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы и от природы, страшно сказать, без расчета и знания. А он укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. Получается, что как будто ни было, он видит обратную сторону, Ахурая Творца.
2: Эстер Бет.
0: Второе скрытие. Второе скрытие, то есть то, что называется в книгах скрытием внутри скрытия, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураим Творца, а говорит, что Творец оставил его и не наблюдает за ним. А все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получил их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до отрицания веры. То есть он молится и занимается благотворительностью на все виде реакции, на все свои беды, и не получает совершенно никакого ответа. И как раз, когда он прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление и поступать хорошо, удача поворачивается к нему спиной, и он с большой жестокостью отбрасывается назад. А когда он перестает верить и начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью.
1: Ему не дается зарабатывать по-честному, а получается только обманывая людей или оскверняя субботу и тому подобное. Или все его знакомые, соблюдающие Тору и заповеди, страдают от бедности и многочисленных болезней и вызывают огромное презрение людей. И эти его знакомые, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы и глупы от рождения и большие лицемеры до такой степени, что ему противно быть в их обществе даже мгновение.
0: А все его знакомые грешники, которые издеваются над его верой, как раз таки являются самыми успешными и совершенно здоровыми, не знающими и никакой болезни, умными, обладающими хорошими свойствами и симпатичными во всех отношениях. Нет у них заботы, они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия, ибо тогда не ровен час он ляжет под свои ноши и не сможет больше продолжать укрепляться, чтобы верить, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает и теряет веру, говоря, не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, от судьбы и от природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны, Ахураим.
1: Описание раскрытия лика. Поиск человека, как укрепиться в вере в то, что Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книг и Торы, чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот это свечение, это понимание, которое он получает благодаря Торе, называется словами Тора «приправа», пока они не достигнут определенные меры, и Творец не сжалится над ним и не изольет Дух свыше, то есть высшее благо. Однако это происходит после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек притягивает в свое тело благодаря укреплению в вере в Творца, ибо тогда он становится готов к управлению раскрытием лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добро.
0: Имя Творца показывает нам, что Творец добр и творит добро всем своим творением, то есть всеми способами сотворения добра, достаточными для разных получателей в народе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение и благо одного не похоже на наслаждение и благо другого. Например, занимающийся наукой не получит наслаждения от почести и богатства, а не занимающийся наукой не получит наслаждения от постижений и великих изобретений в этой науке. И, разумеется, этому Творец дает богатство и почести, а тому дает замечательные постижения в науке. Получается, что он получает от Творца великое благо и покой, и постоянно испытывает душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот и притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за то, за что бы ни взялся, он преуспевает.
1: Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. И когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере, а когда не усерден, находим, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают и не знают болезни, и они пользуются огромным уважением людей, и нет у них никаких забот, и целый день они постоянно пребывают в покое и великом спокойствии. И они умные, честные и красивые, так что находящиеся в их обществе благословенно испытывают огромное наслаждение.
0: А все его знакомые, не идущие путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах. Ни одного мгновения не могут вздохнуть полной грудью, страдают от болезни, терпят множество страданий и вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми и жестокими людьми, лицемерами, наполненными ложью до такой степени, что ему противно находиться в их обществе.
3: Часть,
1: которая есть в нас, каждая часть, одинарное скрытие, скрытие, скрытие, даже раскрытие лика есть внутри нас. Мы должны только привести это в действие, только помочь друг другу, как пойти по Баласуламу, что сейчас и схватить именно это высшее, что такое раскрытие лика, оттуда быть.
0: Да, статья краткая, но мощная. Там есть, очевидно, такое требование к высшей силе, насколько мы хотим, чтобы она раскрылась в каждом состоянии, в каждом человеке. И все скрытие формирует в нас вот этот хиссарон.
1: Да, в части описания раскрытия лика поиск Творца усиливается во время скрытия. Просто как можно просить время скрытия, как можно вообще прийти к состоянию, что человек выходит из этого состояния, когда он думает, что так Творец уже оставил его и не управляет ему, даже не показывает ему свое умение плохую сторону.
0: Да, и в двойном скрытии. Я все-таки чувствую, что я в скрытии есть Творец, но Он скрыт от меня. Здесь мы работаем над верой выше знания.
1: Да, картинка состояния, когда он получает воздействие высшего света и не видит, в каком состоянии он находится.
0: Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 мая 2004 года. Доброе утро, мировое Кли. Мы начинаем читать статью «Скрытие и раскрытие Творца». «Скрытие и раскрытие Творца». Двойное скрытие, скрытие внутри скрытия. Человек не чувствует, что Творец оставил его, не ведет себя с ним согласно своему имени добрый, творящий добро, и наоборот, получает от него страдания или не имеет заработка. И многочисленные теряют веру.
1: Я добавил здесь так же, что мы видим внутри этого описания Баласулама. Он сокращен, это не всем Баласулам. Это переработано. То есть человек не чувствует даже обратную сторону Ахураим Творца. То есть совершенно оторван. Но чувствует ли он, что он даже не чувствует обратную сторону Творца? Нет, он не чувствует. Если бы он чувствовал обратную сторону Творца, то он здесь бы было написано иначе. Обратная сторона Творца называется, что мы чувствуем негатив от него, потому что Творец добрый, творящий добро. Если человек чувствует доброго, творящего добро, и связывает его с Творцом, это называется, что он знаком с паним, с ликом. В лике тоже есть открытый лик и неоткрытый лик. Но даже неоткрытый нераскрытый лик. В любом случае, это ощущение, что у меня есть что-то хорошее, и это добро приходит от Творца, от высшей силы, с которой у меня есть связь, и он обращается ко мне, так он относится ко мне. Тоже в состояниях домах, также в состояниях домах сома мы удостоимся иногда ощутить так. Тогда как, когда человек чувствует себя, на себе страдания, ощущение страданий тоже может быть таким, что он чувствует, что эти страдания приходят к нему от Творца, но тогда называется, что он чувствует Творца через Ахураем, обратную сторону, то есть не согласно отношению Творца к нему правильному, как он добрый, творящий добро, а Ахураем. Что значит Ахураем, обратная сторона? Есть Творец, от которого, от его лика исходят хорошие вещи, а от его задней стороны Ахор исходят плохие вещи. Он что такой, двуличный? Нет. Можно сказать, что Паним и Ахураем — это мы делаем в восприятии ощущения Творца. Когда я нахожусь с ним в подобии, по форме, когда я понимаю его, когда я считываю его правильно. Это называется, что я и он находимся по ним бы по ним. Он в отдаче, я в отдаче. И тогда, когда у нас есть те же по ним отдачи друг к другу, я начинаю ощущать, согласно этому, действительно добро, которое он имеет в виду ко мне. И тогда действительно называется, что он светит мне своим ликом. Тогда как, если я чувствую страдания и чувствую, что они исходят от него, это называется, что я не нахожусь в точности по ним к нему. То есть мое отношение к нему не согласно подобию по форме. То есть, что я не нахожусь в отдающих килим. Если бы я был в отдающих килим над моим желанием получать, я бы вообще не чувствовал, что приходит что-то плохое от него никогда. Поэтому называется, что Творец, он всегда ликом ко мне, по ним. Только я нахожусь к нему сейчас в Ахураем, обратной стороне. Не в отдаче, а в получении. Но из-за того, что мы говорим со стороны человека, мы не говорим о том, что человек изменяется своих по ним, то есть в отдаче, в подобии по форме к Творцу, или в своем Ахураем, в неподобии по форме к Творцу. И из этого чувствует или добро или зло. А человек как будто всегда смотрит на реальность, которая приходит к нему, и поэтому определяет, что Творец хорош к нему или плох к нему. Не связывает это с тем, что он сам находится в Паним Ахураем по отношению к Творцу. Он говорит, что этот Творец находится к нему или хорошей стороной, или плохой стороной. Далее. Так, двойное скрытие, что он вообще не чувствует что-то, что это истекает от Творца. Он чувствует, что Творец покинул его и не обращает внимания на него. А свои страдания он приписывает к природе, приписывает судьбе в слепой природе. А из-за того, что отношение Творца к нему он чувствует как очень запутанное отношение, он теряет веру. То есть страдания приходят, доходят до таких больших состояний, что они путают человека. Так что он теряет вообще связь с Творцом и связывает тогда свое состояние с природой и со случаем. С природой это называется, что все, что угодно, кроме Творца, потому что нет никого, кроме него. Творец является корнем всего. Но если этот корень исчезает, то вместо этого корня мы начинаем видеть всю реальность, другую, которую он создал, кроме него. Это называется природа. А кроме него есть 1001 фактор, который может представляться по отношению ко мне, выглядеть по отношению ко мне как причина моих состояний. Почему страдания скрывают Творца, а наслаждения также могут скрывать Творца, а могут не скрывать его? Со стороны Творца или со стороны творения приходит к нам это скрытие? У нас есть закон, который вытекает еще от существования первой стадии, четырех стадий прямого света. В кли раскрывается наслаждение, а внутри этого наслаждения раскрывается корень наслаждения, свойство корня. В первой стадии раскрывается. А мы говорим, что первая стадия, кроме того, что чувствует наслаждение, свет, который наполняет ее, также начинает ощущать корневую стадию, более высокое свойство, высокую стадию. Начинает чувствовать, кто наполняет ее, хозяин. То есть Творец раскрывается внутри наслаждение, как источник этого наслаждения. И тогда из этого кли, желание получать, начинает гнаться за Создателем, за корнем. Это уже заложено в нас, отпечатано в нас. Что желание получать, когда чувствует корень, как более возвышенный, более важный, видит в этом еще большее наслаждение, видит в этом еще более высокие, большие вещи, и начинает стремиться к корню. До такой степени, что уподобиться корню, быть связанным с ним, это большее наслаждение, чем наслаждение, которое наполняет желание получать, чистое желание получать само. А если, допустим, у нас есть вторая стадия, то есть кли хочет быть как Творец, подобным Творцу. И из этого начало, ощутило, что Творец наполняет его как источник наслаждения. Но если, допустим, сейчас, когда я получаю наслаждение от хозяина, я чувствую самого хозяина. Если я начинаю сейчас ощущать, что наслаждения уменьшаются, исчезают. Начинаю ли я также в соответствии с этим обращать меньше внимания на хозяина? И, соответственно, тому, насколько наслаждения постепенно исчезают из моего ощущения, также и образ хозяина, как доброго, творящего добро, как властвующего, великого, высокого, тоже исчезает у меня. Или я могу в каком-то усилии оставаться, даже если наслаждение исчезает, в осознании добра хозяина. И сказать, с хозяином я не готов расстаться. Я хочу, чтобы корневая стадия оставалась во мне навечно. А наслаждения могут ощущаться во мне или не ощущаться, или даже когда не ощущаются, с них будут ощущаться страдания. На это я готов. Я даже заинтересован, может быть, чтобы это было так, чтобы проверить себя, что я не завишу от наслаждения. Пусть исчезнут. Пусть будут наоборот относительно моего желания получать. Возможно ли это? Или иначе, можно спросить, возможно ли это со стороны творения желать, чтобы это было так? Возможно ли с нашей стороны получить такие силы, чтобы мы не зависели вообще от ощущения желания получать, а образ хозяина, образ Творца будет наполнять нас вместо наслаждений силой и наслаждением гораздо большим, чем предшествующие наслаждения. И тогда, после того, как я совершенно не завишу от ощущения наслаждения или страданий, для меня вообще это то же самое. Это называется, что я умерщвляю мое желание получать, как будто его нет. Я обрел свойство бины, веры, высшее преодоление, габрут, над желанием получать. После этого я могу вновь сказать, я готов играть с моим желанием получать в направлении минус наслаждения, в направлении плюс наслаждения, неважно как, только ради хозяина. Что он хочет? Он хочет, чтобы я наслаждался, я буду наслаждаться. Он хочет, чтобы я не зависел от наслаждений. Пусть их не будет. И тогда я начинаю быть свободным, как он, и видеть творение, как сказано, все, что создал хозяин, он создал для меня. Чтобы взять все творение, которое он создал, все желание получать, всю реальность и сделать из нее все только для того, чтобы уподобиться ему, то есть отдавать ему. Отдавать ему. Так он пока что рассказал нам о том, что человек находится в состоянии двойного скрытия. Если он находится в двойном скрытии, что называется двойным скрытием? Это все люди, которые находятся в мире, могут сказать так, что они находятся тоже в двойном скрытии? Нет. Это человек, который был в каком-то как бы раскрытии и в определенных ощущениях развития.
0: Просто у него есть решимот от разных вещей, уже отпечатались у него разные впечатления от Творца. Его отбрасывают из разных состояний, и в разные состояния, и одно из этих состояний — это двойное скрытие. Верно, что он в том состоянии сейчас совершенно опустошился от ощущения Творца. Верно, что он не чувствует источника, чувствует только страдания. Но если он сейчас возьмет книгу или послушает из какого-то источника, или получит какое-то как бы напоминание, в его разуме вдруг возникнет какая-то мысль о его состоянии. И тогда он сможет расшифровать правильным образом свое состояние и понять, что он был в двойном скрытии. В тот момент, когда он начнет различать, это уже не будет как скрытие. Но он будет знать, в чем он был, из-за того, что в нем раскрылись решимот от нескольких состояний, которые были до этого. Не в двойном скрытии, потом он вошел в двойное скрытие, в бессознательное состояние, а сейчас как бы возвращается к жизни, то есть он осознает, к чему он возвращается, и из этого определяет, что он был в бессознательном состоянии. Ладно, посмотрим дальше описание. Что происходит с человеком,
1: который начал ощущать состояние двойного скрытия. Еще раз, человек, который входит из раскрытия или из простого скрытия в двойное скрытие, что он чувствует? Описание. Когда он молится о своих бедах и делает добрые дела, то есть он знает, что он собирается делать добрые дела и молиться, и хочет в каком-то виде, благодаря или внутреннему, или внешнему, улучшить свое состояние. То есть он знает в каком-то виде, то есть он слышал, помнит, или ему напомнили, что стоит тебе сделать какие-то добрые дела, они приведут тебя к хорошей реакции. Потому что он чувствует беды. И так ты сможешь, может быть, избавиться от этих бед. Он не получает ответ. Может быть, наоборот даже. Если он делает хорошие вещи, добрые дела, и видит от этого негативные результаты. Когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. То есть наоборот, прекращает соединяться с помощью возвращения, возвращения к связи с Творцом. То есть оставляет учебу, оставляет у товарищей, отдаляется от группы. Разные вещи, как бы необходимые для продвижения, когда он оставляет их, как раз видит себя преуспевающим. Когда он преодолевает себя и верит в высшее управление и исправляет свои дела, то есть хочет в любом случае просто всеми силами войти в группу, и то, что в твоих силах делать, делай. Тогда успех обращается к нему обратной стороной, и его отбрасывают обратно, безжалостно. То есть мы видим здесь, со стороны Творца, направленное отношение к человеку, согласно совершенно другой формуле. То есть человек старается приблизиться, а Творец как будто отталкивает его в соответствии с тем, насколько он пытается приблизиться. Когда он прекращает верить и делает плохие дела, лишь тогда он видит успех и покой. Деньги свои он не достигает честным путем, а только обманом. И кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Это ощущение человека. Мы видим так. Человек, допустим, оставляет группу. Я помню, у нас был кто-то, кто жил в Бет-Шемеш, и так начал ощущать в конце своего пути. Вы помните, о ком я говорю? То есть, что мне делать рядом с этими ребятами? Я немножечко с ними был.

0: они не великие, не высокие, не уважаемые, не особо культурные, не философы, ученые, люди культуры, вообще кто они по специальности, по своим достижениям в жизни, нет в них ничего особых достижений в никаких областях, которые человечество уважает. А так он начинает измерять свое окружение. Кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Мы чувствуем это на себе и чувствуем это на людях, которые проходят у нас и так утверждают. Кажется ему, что те, кто не идет путем Творца, преуспевают, здоровые, спокойные, умные, добрые сердцем, милые, уверенные в себе. Можно сказать, что каждый человек находится до того, как он переходит махсом, всегда какой-то частью своих состояний, также и в двойном скрытии, может пробудить в себе это ощущение и понять, что это существует. А когда высшее управление пробуждает в человеке такое чувство, он предпочитает убежать от мыслей и страданий, приходящих к нему от Творца. И это приводит его к потере веры. Значит, к потере веры, что Творец вообще управляет творением. Это называется, что он прекращает верить. Вере — это ощущение Творца как управляющего моим состоянием и всей реальностью. Это называется вера. Он говорит нам это в статье в книге Шамати, что вера — это ощущение Творца. Пятая или шестая статья, не помню. Так здесь человек совершенно прекращает верить, прекращает ощущать, что Творец вообще управляет творениями. А он верит, что все, что приходит к нему, это только в руках судьбы и природы. Кроме Творца, это называется судьба или природа. Есть вопросы об этом? Пожалуйста. Это все описание состояние двойного скрытия. Я не вижу всего зала. Жаль, покажи. Еще больше. Я не вижу рук. Да, Гилад, вижу, что он. Да, пожалуйста.
1: Раф, вы слышите?
0: Да.
1: Слышите вопрос? Вопрос такой. Кажется, что это очень высокое состояние, вот это двойное скрытие, дает возможность человеку, несмотря на все сопротивление, все-таки придерживаться Творца.
0: Нет. Прежде всего, я хочу снова пройти, поговорить к вопросу, что состояние двойного скрытия — это очень высокое состояние, которое помогает в любой возможности снова вернуться к ощущению Творца. Это неверно. Это двойное скрытие. Одинарное скрытие называется лик. Еще раз, я начал с этого объяснения. Может быть, я не совсем дал точное определение. По ним лик, это называется добро. Я чувствую хозяина и чувствую от него добро. Одинарное скрытие, это называется, что я верю в хозяина. Я не вижу его в точности, но я только знаю, что он существует, и чувствую, что от него исходят разные путаницы. Но я эту путаницу тоже связываю с ним. А кли шели ломитукан.
2: Мое кли не исправлено. Я не могу ощутить, что я нахожусь в связи с Ним и что я получаю от Него все благо. У меня нет экрана на мои желания. У меня нет на все мои желания наслаждаться намерения ради отдачи. И тогда я, с одной стороны, чувствую, что Творец управляет реальностью, но с другой стороны, я не чувствую этого. Я как будто ощущаю, как сказать, это называется обычное скрытие. Я все-таки не вижу управления в ясном виде, но у меня есть понимание, что это исходит от Него. Это называется обычное скрытие. Мы можем в течение дня, допустим, быть в разных состояниях, в разных ситуациях, не очень приятных, и тем не менее думать, что мы находимся в них в управлении Творца, что благодаря этому у Него есть разные планы относительно нас. Он хочет, чтобы я был оторван от моего желания получать. Он посылает мне разные помехи, чтобы я поднялся благодаря им от моего желания получать. Я не хочу зависеть от него, зависеть от них и так далее. То есть
0: Эстер Рагиль.
2: Обычное скрытие, это называется, что я не отрываю себя ни в мысли, ни в ощущении, в мысли, что есть хозяин, и у меня есть от него какие-то как бы страдания. Я иногда могу сказать, что эти страдания вызываются тем, что я нахожусь в недостаточном исправлении. А иногда я могу сказать, что нет, эти страдания приходят от хозяина для того, чтобы запутать меня, исправить меня, есть у него в этом какое-то хорошее намерение. Но если я все-таки не оторван от Творца в мысли, по крайней мере, это признак того, что я думаю о нем хорошо. Это признак, что все-таки я оправдываю его не в моем ощущении, ощущение мое нехорошее. Я не могу сказать, что я получаю от него наслаждение, но я говорю, я получаю от него вещи нехорошие из-за того, что этим он хочет вырастить меня. Или я могу сказать, что от него приходят вещи хорошие, но эти вещи мне представляются плохими из-за того, что я нахожусь в противоположности по форме от него. То есть хорошая вещь, которая исходит от него, ощущается у меня как противоположное, плохое. И все это называется одинарное скрытие, обычное скрытие. Когда я прекращаю совершенно думать о Творце в плохом ощущении. Допустим, я находился в обычном скрытии. Я говорил, да, Творец посылает мне разные беды и проблемы для того, чтобы воспитать меня, чтобы сделать меня более мудрым, больше понимающим, сильнее. Но если эти беды усиливаются, и просто я вхожу в состояние, когда я забываю о Творце. Эти беды просто захватывают меня. И тогда это называется двойное скрытие. То есть есть ноль, и от нуля к минус один — это в ощущении бед, это обычное скрытие, а минус два — это двойное скрытие. Что определяет, что это обычное скрытие или двойное скрытие? Величина бед. Есть какой-то уровень определенные в человеке, когда он готов терпеть страдания и внутри них, допустим, сказать, что это приходит мне из-за того, что я не нахожусь в подобии

0: случая, судьбы, природы, окружения.
1: Кен, Ицек.
0: Да, Ицек.
2: Когда человек входит в одно скрытие, это когда страдание усиливается или также и в наслаждениях?
1: Аим гамми ми минус эхат ли минус штайм.
2: От минус один к минус двум мы можем войти в двойное скрытие, или от плюс одного к плюс два мы можем войти в двойное скрытие. Что это значит? Двойное скрытие — это когда я совершенно не ощущаю Творца, а я ставлю это в зависимость от судьбы. Или, и неважно тогда, большие наслаждения или большие страдания. То есть есть у нас состояние в кли, когда кли, скажем, в первой стадии, в четырех стадиях прямого света, когда кли ощущает себя как наслаждающийся, больше или меньше, или даже страдает, то есть чувствует наполнение, и кли чувствует также стадию шорыш в первой стадии. Шорыш — корень, создателя, того, кто наполняет его. И тогда мы должны как-то относиться к этому кли, отношения между ними, насколько наполнение или отсутствие наполнения влияет на то, что я обращаю внимание на хозяина или не обращаю внимания, настолько, что он просто исчезает, и я нахожусь только в ощущении кли. И это отношение кли, насколько оно наполнено, или насколько его не хватает, или хозяин, насколько ощущается во мне или не ощущается, это говорит об уровне человека, на каком уровне я нахожусь. И, конечно же, и страдания, и наслаждения, когда они выше ощущения хозяина, в данный определенный момент, они отрывают меня от хозяина. Я вижу миллион долларов, я забываю о Творце и краду. Я, не дай Бог, нахожусь совершенно в противоположном состоянии, потерял миллион долларов. Я забываю о Творце и плачу. И нет у меня ничего в мире, кроме этой потери.
1: А Гамкин Рофим...
2: Также врачи, физиологи говорят, что внутри тела нет разницы между тем, когда человек плачет или смеется. Работа, тело — та же работа. Мы говорим по модулю. Вы знаете, да, в математике, что такое модуль? То есть не учитывая, это положительное или отрицательное, мы говорим об уровне воодушевление, насколько воодушевление внутри, желание получать большое, неважно, положительное или отрицательное, которое отрывает меня от хозяина. И вот это воодушевление, вот это впечатление, оно управляет мной. Еще вопрос Авиу, по-моему, да?
0: Когда человек находится в двойном скрытии, что переводит его в одинарное скрытие? Когда он находится в одинарном скрытии, что переводит его в двойное скрытие? Где поворотная точка между этими состояниями?
2: Когда человек находится в двойном скрытии, как он может перейти в одиночное скрытие, с помощью чего? Когда он находится там в простом скрытии или в двойном скрытии также. То есть это уже относится к высшему управлению. Мы говорим только о том, что происходит с нами, и то, как мы впечатляемся от того, что находится в нас. Есть в нас...

0: в кли, которое создано, и нет, кроме этого, есть только два понятия. Есть наполнение и тот, кто наполняет, нет другого. Об этом мы говорим. И о наполнении мы можем говорить отдельно, о Творце мы можем говорить отдельно, который является корнем, наполняющим, и отношения между ними. Мера исправления человека называется, насколько он не зависит от наполнения. И не то, что не зависит от наполнения вначале, пока он не зависит от наполнения, называется, что он обретает гагальт и вейнаем, отдающий келим, намерение ради отдачи, а затем даже использует свое наполнение как негативное или позитивное. Это очень тяжело. В ради отдачи. Здесь мы, может быть, даже можем сказать немного, какой уровень трудности в нахождении получения бесконечных наслаждений и быть в намерении ради отдачи. Почему мы вообще способны находиться в огромных страданиях, как страдания Йова? Говорят, что это не создано, потому что невозможно выйти из них. Они настолько велики, что кли совершенно пусто. Это как пропасть мира бесконечности после сокращения, но в ощущении, что этого не достает ему. В мире бесконечности там все-таки сокращение было в совершенстве того, что он хотел приблизиться, уподобиться Творцу. И вопрос: работать ради отдачи. Из того, что кли совершенно пустое, и ощущать себя в бесконечных страданиях. Или работать ради отдачи. В том, что кли полностью наполнено в бесконечных наслаждениях и готово обратить их также в отдачу. Где большая работа? Мы пройдем эту статью. Может быть, отсюда мы поймем, почему самые большие ступени работы ради отдачи, то есть преданность буквально, она приходит от самых больших наслаждений. Одним словом, если мы не дойдем до этого, я скажу, где ключик. Наша проблема в том, что мы не созданы желанием бежать от страданий, а мы созданы как желание наслаждаться наслаждениями. То есть изначально желание, оно наслаждаться. И отсутствие наслаждения ощущается у нас уже как страдание. Поэтому настоящая работа ради отдачи, она из наслаждений. Еще раз. Почему вообще есть этот вопрос? Потому что мы на пути к исправлению отрываемся совершенно и от наслаждений, или от страданий, и появляется как бы этот вопрос. Может быть, я иду на страдания, несмотря на них, я поднимаю себя на уровне ради отдачи, когда я думаю о Творце, и все равно нахожусь в слиянии с Ним. Я могу это делать, но это только половина пути. Это только знак исправления келим, но мне нечего давать. И действительно, мое желание получать, тогда оно не работает как желание получать. Ладно, продолжим. одиночное скрытие, обычное скрытие. Творец скрыт. Что это значит? Он не раскрывается как абсолютное добро. Творец называется добром. У нас нету иначе в нем никакого постижения. Добрый и посылающий свое добро, наслаждение миру, то есть мера его блага раскрывается, и мы говорим, то, что мы знаем о нем, он добр и творит добро. И только об этом можно сказать, что это Творец. Имя Творец Боре называется добрый, творящий добро. И нет никакого другого определения. Но он не раскрывается как абсолютное добро, а как доставляющий страдания. Но раскрывается как доставляющий страдания. То есть это может быть такое или нет? Это Творец, если он раскрывается как источник страданий? Конечно, не Творец, потому что он не может быть добрым и творящим добро. Но здесь есть посередине что-то, что портит мне правильное ощущение его, потому что если это исходит от него, то должно быть хорошо. Если это ощущается во мне как зло, но я все-таки чувствую, что это приходит от него, то что-то портит. Кто может испортить, если есть только я и он? Так я пока еще в своих неисправленных свойствах настолько неисправлен, что то, что приходит от него, ощущается во мне как плохое. Но мы знаем, допустим, ребенок, не дай бог, болен, приходит мама, хочет дать ему лекарство. Настоящее лекарство, оно всегда горькое. Но сейчас мы в нашем лживом мире. Нам удается делать лекарства вкусными, но на самом деле лекарство, оно невкусно. И ребенок думает, что мама, она плохая, она причиняет ему зло, плачет, обратно бьет ее в ответ, не хочет принимать это лекарство. Ему трудно поверить, что у мамы есть добрые намерения к нему, потому что ему не хватает познания мамы. Это называется, что он не раскрывается как абсолютное добро. Мама не совсем хорошая, иногда может быть плохой. Ну, как доставляющий страдания. То есть у меня нет выбора. Я думаю о Творце из своих келим. То, что раскрывается в них от Него. Это называется, что человек видит обратную сторону, Ахураим Творца, поскольку он видит, что он получает от Него страдания. Видит, что получает от Него страдания. Но, несмотря на это, он верит, что все не приходит к нему от слепой судьбы или природы, а это Творец, который так к нему относится. Почему Творец к нему относится так? Либо это приходит как наказание за его действие. Нужно понимать, что такое наказание. Конечно, такого нет в наших отношениях с Творцом. Это только в нашем мире есть наказание. И эти наказания, они никогда ничего не исправляют, мы это видим. Потому что невозможно исправить прошлое. Если я сделал в прошлом, когда я был в другом духовном состоянии, некое действие, исходя из того, что я был неисправлен, то сейчас я готов исправить прошлое состояние и быть исправленным. А прошлое состояние тогда, с помощью того, что мне раскрылось зло, раскрылись страдания. И сейчас я как раз-таки поэтому именно понимаю их и исправляю. И тогда благодаря этому прошлое состояние сейчас становится исправленным. Но что может быть наказанием? Если я исправляю себя, то я исправил себя. Наказание может быть только как помощь свыше, что если я сделал что-то нехорошее, я не вижу в этом ни хорошее, то, может быть, в качестве помощи свыше, что в этом нехорошем действии мне дают ощущение еще более нехорошее, и тогда я чувствую, что я нахожусь в этом зле, и я его исправляю. Тогда это называется наказание, это называется помощь. Это называется исправление. То есть не может быть, чтобы свыше приходило к нам что-то, кроме исправлений, которые ощущаются вследствие нашего неисправленного состояния как наказание. Итак, как наказание за его действия, он думает, что это приходит к нему, потому что изначально он был неисправленным, и поэтому он видит, что то, что приходит от Творца, это сейчас как наказание, как добавка зла. И тогда, может быть, с помощью этого он входит из обычного скрытия в двойное скрытие, или чтобы привести его к хорошему. Тогда он правильно читает это. Он говорит, это не наказание, это исправление, которое приходит к Творцу. Он колет меня еще больше, чтобы я почувствовал горечь в этом, и чтобы я не остался в этом состоянии, чтобы я пошел на исправление. И теперь здесь поворотная точка. Либо наказание за действие, либо чтобы не привести к добру. Ведь как в этой точке, на этих весах человек стоит, и как он склоняет себя на какую чашу? На чашу заслуг или чашу вины? Он думает о Творце. Это наказание, Творец не обращает на меня внимания, еще больше страданий, проблем. И так он еще больше отдаляется от того, чтобы оправдывать это ощущение и падает в двойное скрытие. Либо говорит, нет, это приходит для того, чтобы укрепить меня, поддержать, пробудить меня, чтобы я вышел из этого. Я должен войти в группу к товарищам, чтобы помогли мне, чтобы подействовали на меня, чтобы быстрее начали воздействовать на меня, и тогда я выйду из этого. Либо, может, с помощью учебы. Как человек способен ли он вообще в этом состоянии определить, на какую сторону он склонится, когда страдание усиливается? Либо сказать, что это наказание за его действие, либо сказать, что это помощь, чтобы вытащить его из плохого состояния. Это зависит от подготовки. В то время человек ничего не может определить. Но в предварительной подготовке, если он вокруг себя приготовил группу, учебу, когда приходит каждый день, каждое утро, будильник его будет, какие-то там телефоны, которые он получает от товарищей в течение дня, как бы там ни было, все это окружение, и главное, это группа, которая все время думает о том, чтобы продвигаться все больше и больше, и она излучает ему эту мысль, эту силу, которая помогает человеку в той мере, в которой он влияет на группу. Он также тоже укрепляет группу в своих хороших состояниях. Тогда группа влияет на него и может здесь, вместо того, чтобы сказать, что это наказание за его действия, он говорит, что это приходит, чтобы вызволить, спасти его от падения. И тогда он укрепляется в своей вере. Что значит, в какой своей вере? Что это то, как Творец управляет им. Описание состояния. Его заработок человек, ему и не достает его недостаточно. Он не может закончить месяц. Творец держит нас так, на коротке. Он полон забот, беспокойств, этот человек. Страдает от болезни. Люди его не уважают. У него ничего не получается, и он не находит покоя. То есть все, что мы можем сказать, что это относится к наполнению кли, в том, в чем человек находится. Здесь наслаждение, семья, деньги, почести, знания. Там он чувствует себя буквально в состоянии неудовлетворенном, так мягко говоря. Но вместе с этим он знает, не то, что чувствует, но знает, что Творец управляет им. Он только относится к нему так. Это состояние большинства тех, которые находятся перед Махсомом, и это состояние, в котором мы должны воевать. Воевать против него, воевать с ним. То есть, снова я повторю это, как наказание за его действия или для того, чтобы привести его к добру. Здесь поставьте акцент. Человек должен ощущать себя, что он находится всегда в выборе. В выборе. Именно оправдывает себя весь мир. Да? Что от Творца получает только благо. И все время старается быть праведником в оправдании, несмотря на неприятное ощущение всего, что есть у него в жизни, благодаря тому, что старается это делать, он тогда приходит к раскрытию. Есть вопросы? Ребята, есть вопросы? Да, там Юваль в конце я вижу.
1: По сути дела, ощущение воспринимают как страдание или как наказание, как подготовка. Это тоже мы направляем цель страданий с помощью группы, как вы сейчас сказали.
0: Мы не можем сейчас войти в больший анализ этих состояний. Когда мы будем в этом чуть больше, и у нас будет то, что называется инструменты, вот эти рабочие, мы сможем больше говорить об этом и сделать из этого буквально исследование, поработать в этом и показать все богатство, которое есть в человеке, в ощущении Творца. Люди начинают ощущать страдания или наслаждения. Это называется животное. Что значит животное? Оно оторвано от ощущения Творца, от мысли о Творце. Я не говорю о людях верующих, то, что называется, религиозные, в разных религиях. Я говорю, у нас это тоже называется, что у них нет связи с Творцом. Связан с его управлением, что это может быть только через приближение, через то, чтобы уподобиться Творцу. Люди чувствуют либо хорошо, либо плохо, когда начинают с помощью науки Каббала стараться отыскать источник добра и зла, тогда можно начинать говорить о раскрытии, скрытии, двойном или простом. Тогда мы уже говорим о внутренней работе человека, о том, как связать ощущение добра и зла, или то, что у нас называется правда и ложь, с реальностью Творца, с присутствием Творца. То, что есть у меня в моем кли, с тем, кто дает мне это. Это все, что есть в нашей реальности. У нас нет ничего другого, кроме этого. Только это мы, в сущности, исследуем. Ну, я вижу, что мы снова, у нас связь наладилась. Я надеюсь, что мы усилим связь между нами, и тогда у нас и технических тоже падений не будет. Мы продолжим завтра с Божьей помощью описание раскрытия лик. Хотел бы сказать еще раз, на чем мы закончили выяснение наше, как наказание за его действие или для того, чтобы дать ему благо. То есть вот этот отрывок, часть этого предложения мы должны узнать. И зависит от нас, насколько мы стремимся в течение дня. Это называется входы и выходы. Оправдывать Творца за все, что происходит с нами, неважно, в каком состоянии мы находимся. Пытаться, стараться помнить о нем, что он тот, кто делает все, что я и все, что во мне, насколько мы будем связаны в корне один, единственный, что нет никого, кроме него. Это называется, что мы работаем над выбором, над решением, которое приводит нас к раскрытию. И только после того, как человек все время стремится раскрыть Творца как доброго и начинает стремиться к Нему как к источнику наслаждений, как к источнику управления. Согласно тому, как Бали Сулам описывает в письме с 70-й страницы, в письмах, тот, кто любит, стремится к источнику своей любви, пока что не дает ему покоя и сна. И после того, как человек, как он описывает в письмах, наполняет свою меру, достигает своей меры тем, что все время, насколько может, в каждом случае, в каждом состоянии он связывает его с Творцом, что только он организует ему весь внутренний мир в разуме, в сердце, в ощущении и в мысли. И в этом человек постепенно приходит к состоянию, как он пишет здесь в начале раскрытия лика, то есть укрепление в вере во время скрытия, что Творец управляет всем миром. Это приводит его к книгам. Оттуда он получает свечение, свет исправления, понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И тогда он действительно приходит к тому, что Творец дает ему веру. Что такое вера? Ощущение себя. Что Творец открывает человеку себя, и тогда человек уже связан с корнем доброго и творящего добро. Не получает от него благо и может получать как бы зло, якобы, а в том, что он старается всегда оправдать Творца, который посылает добро, и в этом не то, что он хочет чувствовать себя хорошо, но он начинает ощущать, что он не хочет злословить на Творца, что он хочет любить его. И вот это ощущение плохое, оно мешает ему. Тут есть много разных описаний, отношений. Главное, это придет, когда человек работает, стремится, тогда Творец раскрывает себя, и человек уже находится в раскрытии, то есть он обретает ощущение Творца как источник блага, и тогда он не может никогда ощущать зло. Мы будем говорить тогда, что такое работа клипот, и переходит в максон. И тогда начинает входить в мир полного добра. Там тоже есть разные состояния: падения, подъемы, левая линия, правая линия, клипот. Много. Все настоящие состояния, которые начинаются тогда и далее. Но это уже другие состояния. После того, как человек обретает некую степень веры. На этом мы завершим первую часть нашего урока, и завтра с Божьей помощью мы будем читать о раскрытии лика. И снова я напоминаю, что 15 минут перед учебой, может быть, 5 минут, не 15, но должны быть и думать, для чего предназначена учеба, а не просто так, сама учеба.
2: Друзья, подытожим, что мы получили на уроке и как мы готовимся. Что можно взять из этого урока к реализации на конгрессе? 6 минут подытоживаем конгресс.
3: Действительно, очень сильный урок. Мы учили, что такое вера, что такое работа в десятке. Это как раз то, что мы хотим строить. Мы хотим строить сильное окружение не собственными силами, я почувствовал высшую силу. А именно товарищи дали мне пример и величие Творца и так далее, и так далее. И мы строим такое окружение, что мы только на связи с Ним через объединение.
2: Со стороны человека Творец не меняется. Он смотрит на реальность и отмеряет, насколько Творец несет ему добро или зло. Если брать это по отношению к конгрессу, то я воспринимаю реальность, насколько участвует в ней Творец, насколько есть молитва, насколько усиливаю веру в Творца во время скрытия.
4: По ним вы эстер, ваши рава марш.
3: По ним эстер, лик и обратная сторона, то, что Рав сказал, это мое восприятие, метод восприятия Творца. Творец всегда ко мне обращен лицом, это я к нему могу повернуться спиной. Почему спиной? Потому что я забочусь о себе, когда я начинаю заботиться о товарищах. Как вот мы сейчас и готовимся к конгрессу, то я начинаю переходить из состояния, когда я тоже обращаюсь лицом к нему.
2: Но эта статья как внутренняя карта, насколько творение и человек могут раскрыть Творца в мире. Что значит раскрыть его? Это видеть его управление как доброго творящего добро. И что он может сделать для того, чтобы продвигать себя к тому, чтобы больше это видеть, то, что Творец есть, нет никого, кроме Него, Он добр, творящий добро. И так, как творение, можем прийти к этому только через объединение, тем более на конгрессе, можем прилагать усилия в этом направлении. Как усиливать связи между нами в Его управлении, как доброго и творящего добро, и нет никого, кроме Него. Все наши усилия, чтобы раскрыть все это.
3: И все эти состояния, неважно какие, мы можем распознать как помощь от Творца, и тогда мы держимся за веру. И вопрос только в том, что как в тот момент, когда ко мне что-то приходит, как я вообще это все воспринимаю, но это определяется подготовкой. Это результат подготовки, и это то, что мы в десятке делаем все время, что насколько я вкладываюсь в группу, то группа помогает мне в таких состояниях, когда мне тяжело, и надо только давать и вкладывать как можно больше.
2: Отличие между двойным скрытием и одиночным — количество страданий, которое передает Творец. Если слишком много, тело человека не в состоянии принять и правильно на это отреагировать. Творец всегда обращается к творению. А творение иногда чувствует, что Творец приближается или удаляется. То есть Творец своим отношением к Творцу может это почувствовать. Творец открыться все время со своей стороны и раскрывается как вознаграждение или наказание. Так человек может прийти к исправлению, и только тогда может увидеть, что Творец несет лишь доброе. Все это сделаем, тогда будем готовы к конгрессу.
3: Но мы в десятке помогаем друг другу удерживать связь с Творцом. В течение дня все время быть связанными. И не зависит от наполнения. Как Раф сказал, в мире исправления, насколько мы вообще не зависим от ощущения наполнения, от состояния, всегда стремимся к тому, чтобы усилить связь, работу с Творцом.
2: Интересный урок этот проходил 20 лет назад, но насколько он остался актуален и сегодня. Можно взять его на всю жизнь. Если уменьшается наслаждение, означает ли это, что хозяин исчезает? Или своими усилиями я должен оставить присутствие хозяина? То есть это основа для ощущения Творца. Потом я тоже делаю выяснение, по какой причине все это. Это важнее или то, что я беру за основу, когда исчезают наслаждения, как я отношусь к такому состоянию.
3: Ну, а если речь идет о конгрессе, то нам надо сейчас готовиться так, что все состояния, которые мы пройдем, конечно же, это против желания получать. Мы ведь не захотим давать воодушевление товарищам, а все зависит от подготовки. Будем готовить себя, получим окружающий свет.
2: Концеров сказал красиво, вся цель — приобрести некоторую меру веры. И тогда мы будем то, что называется, на коне. Возможно это сделать только если десятка и группа помогут, окружение поможет. Как я буду направлять все свои усилия на то, чтобы почувствовать, что Творец Он добрый, творящий добро? Только если окружение на меня подействует, потому что я чувствую разного вида страдания.
3: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Мы должны поблагодарить Творца за то, что у нас есть учитель, великий такой учитель. И вот этот конкретный урок, который мы видели сегодня, это урок 2004 года. Это то время, когда Рав был в Москве. И урок это тоже из Москвы. Да, когда Рав делал докторскую диссертацию, мы это как бы статьи изучали, как бы научные статьи, может быть, люди так ощущали. И ту статью, которую Рав читал, он сам это обработал. Есть целая серия статей, которые Рав обработал, так как он считал, как их необходимо обработать. Мы будем читать вот эту вот обработанную статью. И вообще мы постараемся сегодня реализовать тот совет, который мы много лет получали от Рава, пытаться работать с текстом. Каждый, кто слушает уроки Рава и слышит, как Рав рассказывает, то, как он работает с текстом, запятые расставляет, знаки препинания, редактирует какие-то вещи для того, чтобы соединиться с текстом. И вот эта вот связь — это то, что каждый из нас хочет тоже попробовать, построить и выстроить для себя. Поэтому мы постараемся это сделать сегодня. Мы читали статью «Раскрытие скрытия лика Творца». Там есть две части, первая и вторая. Сегодня мы видели первую часть. И вот эта статья очень сложная. Сложная статья. Мы изучали много раз в течение многих лет, и Рав придает этому огромную важность и относится, да, в разных, соотносится с этим во многих местах. И всегда, когда мы это изучали, были, в общем-то, такие вызовы. Ну, Бальсулям, то, как Бальсулям, это очень такой точный и однозначный путь. И тот, кто еще не является Бальсулямом, ему это кажется все очень сложным. И Рав помогает нам соединиться с этой статьей. То, что мы постараемся сделать сегодня. У нас есть время сегодня. Мы сейчас будем работать со статьей. Так вот, что особенного в этом процессе?
2: Да, думаю, неделю назад Рав на одном из уроков, которые мы смотрим, сказал, для кого он делал эти статьи. Мы думаем сейчас, как их использовать. То есть он сам обработал статьи. Наши товарищи перевели эти статьи на иврит. В оригинале Рав делал это на русском языке. Но брал религиозные термины и сократил. Он оставил суть. И мы сегодня постараемся сделать упражнение. Мы почитаем часть статьи, почитаем источник, как он есть. И мы постараемся выполнить ту работу, которую сделал Рав, переработать эту статью, и затем сравним. Каждый сможет сравнить с тем, что делал Рав, и то, как он это сделает. Можно будет представить себе аудиторию учеников, так же, как Рав это сделал, что он сделал это для учеников, и мы будем обращаться с нашей работой к ученикам. И пусть каждый проверит себя, насколько его версия похожа на версию, которую сделал Рав.
0: Так, то, что мы сейчас будем делать, то, чего мы не особенно делали в последнее время, как в прошлом мы это делали, Рав нам давал такое задание. Мы постараемся использовать его совет. Сейчас возьмем 10 минут и попросим каждого открыть эту статью, первый источник. У кого есть труды Бальсуляма, это 766-я страница. У кого книги нет, то понятно, что это есть в учебном материале. Открывать учебный материал. Мы читаем первую часть, которая называется «Одинарное скрытие». Каждый берет лист бумаги, карандаш, и постарается обработать ту часть, то, как он это чувствует, как он это понимает, как ему кажется правильным, что неправильно для него. 10 минут для каждого. Каждый делает это сейчас сам. Это не работа в десятке. Работа в десятке — это как бы мы все вместе, но каждый сейчас будет работать сам с текстом, берет бумагу, ручку, неважно, или это он будет работать с компьютером или таблетом, и постарается обработать эту часть. Что значит обработать? Переработать. То есть перед вами сидит ученик, новичок. Это не то, что там статья куда-то там в газете, это не для улицы. Да, одинарное скрытие не волнует человека с улицы, а ученика волнует. Поэтому он старается как-то это переработать. Взять всю вот эту вот часть, не одну строчку, а всю вот эту часть. Давайте 10 минут и посмотрим, как мы продвигаемся. Итак, такой семинар, работа с текстом, одинарное скрытие и перерабатывает. Каждый пишет на своем удобном ему языке. Пожалуйста, 10 минут.
3: Эстер Алеф. Циор. שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו, שאין השם יתברך מתנהג עמו.
2: Раскрытие, скрытие Творца.
3: הטוב ומטיב. אלא חס ושלום להפך.
2: Двойное скрытие. Не ощущает даже обратную сторону.
0: Первое скрытие. Одинарное скрытие. Когда лик Творца не раскрыт, Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый творящий добро, а наоборот, получает от него страдания, нет у него заработка, многочисленные кредиторы огорчают его жизнь, весь день он полон забот и хлопот, или он не ровен час страдает от болезней, не пользуется уважением людей. За какой бы план бы он ни взялся, у него не получается завершить, и целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Ну, разумеется, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает, подстраивает ему все эти вещи, или в виде наказания за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает, наставляет. Также и праведники в начале их же страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы или от природы, страшно сказать, без расчета и знания. Но он укрепляется, верит, что Творец устраивает ему все это своим управлением, и получается, что как бы то ни было, он видит обратную сторону Ахураим Творца. Второе скрытие, двойное скрытие. Второе скрытие, что называется в книгах скрытие, внутри скрытие, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураим Творца, но говорит, что Творец покинул его, не наблюдает и не управляет им. А все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получает от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными. Настолько, что таким образом доводят вплоть до, страшно сказать, полного отрицания веры. Описание. То есть он молится, занимается благотворительностью, добрыми делами, на свои беды не получает никакого ответа, а как раз прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. И всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление, поступает хорошо, удача поворачивается к нему спиной и еще с большей жестокостью отбрасывает назад. А когда он, страшно сказать, перестает верить, начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью. Ему не удается зарабатывать по-честному, но только лишь обманывая людей или нарушая субботу, и тому подобное. Или же все его знакомые, соблюдающие Тору, заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, вызывают огромное презрение людей, и вот они, все соблюдающие заповеди, ему кажется, что они невежливы, глупы от рождения, лицемеры, до такой степени, что ему противно быть их в обществе даже на секунду. И все его знакомые, грешники, которые насмехаются над его верой, как раз они и являются самыми успешными, совершенно здоровы, не знают никакой болезни, умны, обладают хорошими свойствами, симпатичны во всех отношениях. Нет у них ни забот, и они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия. И вот тогда неровен час он падает под своей ношей и не может больше продолжать укрепляться, чтобы верить, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает, теряет веру, говоря неровен час, что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, страшно подумать, это от судьбы и природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны. Ахураим. Теперь описание лика, раскрытие лика. Поиск человека, как укрепиться в вере и в то, как Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книг и Торы, чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И вот этот свет и это понимание, которое он получает благодаря Торе, называются Тора приправа, пока они не достигнут определенной меры, и Творец не сжалится над ним и не прольет дух свыше, то есть высший свет. Однако, после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек пропитывается всем своим телом благодаря укреплению веры Творца, когда становится готов к управлению раскрытия лика Творца. Что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своего имени, добрый и творящий добро. Где имя Творца показывает нам, что Он добрый, творит добро со всеми своими творениями, то есть всеми способами сотворения этого добра, достаточными для разных получателей в общности Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение и благо одного не похоже на наслаждение и благо другого. Например, тот, кто занимается наукой, он не получит наслаждения от почести, богатства, а тот, кто не занимается наукой, не получит наслаждения от постижений, великих открытий в этой науке. Но, разумеется, одному он дает богатство и почести, а другому дает замечательные постижения в науке. Описание. Получается, что он получает от Творца великое благо и покой, и постоянно испытывает душевное удовлетворение. Ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением людей, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за что бы ни взялся, он преуспевает. А когда ему чего-либо не хватает, он молится, получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. И когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере, а когда неусерден, находит, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают, не знают болезней и пользуются огромным уважением людей. Нет у них никаких забот. Целый день он постоянно пребывает в покое и великом спокойствии. они умны, честны, красивы. Так что находящийся в их обществе благословенен испытывает огромное наслаждение. А все его знакомые, которые не идут путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах, ни одного мгновения не могут вдохнуть полной грудью, страдают от болезней, терпят множество страданий, вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми, жестокими с людьми, лицемерами, полны лжи до такой степени, что ему противно находиться в их обществе. Конец статьи.

На одном из уроков, когда Раф объяснял, как работать со статьей, так он сказал следующее. То, что тебе непонятно, какая статья, да прочитай 10 раз, 20 раз. Читай только его со всем терпением. Читай, читай, читай. И каждый раз постараться прочитать как-то по-новому. Вначале с карандашом, с листом бумаги, потом на компьютере. Постарайся выстроить слова в разные моменты. И он сказал, я также работаю тоже так с текстами. У меня, то есть я порчу первоисточник, пока я не вернусь к нему, уже пройдя очень большой круг. И Рав сказал, это называется усердием, усилием. Я хочу соединиться с автором, прочувствовать его, понять его, войти в его разум, в его ощущения. Вот так я хочу. Вот мы тоже хотим соединиться с автором, соединиться с Равом, который дал нам этот совет и ведет нас тому, и учит нас, как учиться. Мы сейчас вместе почитаем вот эту вот обработанную часть, то, что Рав сделал со статьей, где это у нас есть избранные отрывки, избранные отрывки, можно открыть учебный материал, избранные отрывки, там есть линк туда. Рав, когда сделал вот эту вот обработанную статью Бальсуляма, это начинается с первого. А когда он сделал эту статью, он начал со второго скрытия, потом первое скрытие. Поэтому попадем с обычного скрытия, это обработанная часть статьи, первой части. Итак, одинарное скрытие. Пишет Рав, творец скрыт, не проявляется как абсолютно добрый, но источник страданий. И значит, что считается, что человек видит обратную сторону Творца, Ахурайм Творца, так как он видит, получает от него страдания. Русский перевод не совсем точный. Но несмотря на это, человек верит, что все приходит к нему не по воле слепого случая или природы, а это то, что Творец, а что это Творца, который так относится к нему, наказание за совершенное или чтобы привести его к добру. И он укрепляется в вере таким образом, что Творец так управляет им. Потом описание идет, и Рав написал так. «Человеку не хватает заработка, он полон забот и хлопот, страдает от болезней, люди его не уважают, ничего у него не получается, и нет у него покоя». Давайте прочитаем еще раз. Это как бы обработка Рава. Одинарное скрытие. В учебном материале есть это третий абзац после двойного скрытия. Творец скрыт, то есть не проявляется как абсолютно добрый, но как источник страданий. Это называется, что человек видит противоположную сторону, обратную сторону Творца, так как он видит, что получает от него страдания. Но несмотря на это, человек верит, что все приходит к нему не по воле слепого случая или от природы, а то, что это Творец, который так относится к нему, в наказание за совершенное или чтобы привести его к добру. И он

0: месте, которое называется Творец, природа. Элоким в числовом значении гематрия означает природа. Мы находимся внутри природы, не выше, как может нам показаться, находясь в нашем мире, что мы хозяева всему, всей природе. Нет, мы находимся внутри природы, внутри Творца. Вопрос, насколько нам это раскрыто и насколько нет. И если это природа, Творец, не раскрыты, в той же мере человек получает страдания. Что значит раскрывает или нет? Раскрываются планы творения, раскрывается действующая сила, причины для действий. Сами по себе действия, как они проходят на все, через все творение и проходят через время и место, от края до края. Цель, для чего и почему? И если все это не раскрыто, а это называется раскрытие Творца, то что все исходит, исходя из блага, из доброго творящего добро. Или человек чувствует противоположность, потому что у него противоположные качества. Он противоположен дающему. И то, что дает ему Творец, ему кажется, что что-то наоборот. По мере исправления своих качеств в подобии дающему, он начинает чувствовать дающего более правильно. То, что Творец дает ему только добро. Тогда человек, все еще находящийся в противоположных свойствах Творцу, чувствует Творца скрытым или вообще чувствуешь, что Творца нет, ощущая лишь себя и этот мир, то есть все это скрытие Творца. И тогда его жизнь ему кажется именно так, что плохо, болезни, не хватает всего, ему тяжело. То есть все идет плохо. Он не видит, для чего он живет и ради какой цели. Вообще ничто. Просто несчастный. Такое состояние называется скрытие, одиночное скрытие. Есть несколько видов скрытий.
1: Рав
0: говорил о одиночном скрытии, мы сейчас в десятках хотим прояснить, что такое одиночное скрытие, опираясь на объяснение Рава, на то, что мы услышали, что такое одиночное скрытие в десятке. Приведите конкретные примеры. Что такое в десятке одиночное скрытие? 6 минут, пожалуйста.
2: Так что такое одиночное скрытие в десятке? То, что мы раскрываем в соответствии с нашим желанием, то, как товарищи как бы ведут себя, то за ними Творец. Тут вопрос, берем ли мы это в расчет все время, или это находится за пределами нашего восприятия. И это очень важно для того, чтобы мы могли исправлять наши свойства относительно Творца.
0: Написано очень просто, что Творец не добрый, творящий добро, потому что получает человек страдания. Мы ощущаем страдания. И это его скрывает. Так же, как сказал Гади, у нас критика по отношению к товарищам. Мы от них получаем страдания, хотя мы видим, что Творец стоит за каждым из товарищей вдруг, мы не принимаем товарищей. И это называется скрытием, одиночным скрытием.
2: Да, вопрос тяжелый. Одиночное скрытие, что нет достаточно таких сил видеть, что действует Творец, что наше соединение еще не совершенно, это то, что мы чувствуем в нашем объединении.
0: И если это в десятке, то чувствуется, что каждый из товарищей хочет сделать что-то хорошее всей десятке. А если нет, то, по-видимому, от меня что-то скрыто.
2: Да, всегда есть ощущение, что я делаю что-то серьезное, а товарищи недостаточно серьезно работают. То есть и три.

0: требования, чтобы работали еще сильнее, лучше работали.
1: Ступень одиночного скрытия,
2: ну, тут еще говорится про вознаграждение, наказание и то, что в чем находится большинство людей. Есть два состояния: или наказание за все, что я сделал, или Творец хочет меня приблизить к добру, таким образом действует. Тем не менее, человек не может увидеть в таком состоянии управление его как доброго и творящего добро, как нет никого, кроме него. И вот тут одиночное скрытие. Мы должны или продвигаться к этому, или... Затем двойное скрытие, когда Творец скрыт вообще, исчезает полностью его управление миром. Мы всегда говорим про человека и уровни отношения человека к управлению Творца.
0: Если продолжать примеры в десятке, я, скажем, недоволен каким-то товарищем, то я понимаю, ну, скажем, то, как он говорит, или там его поведение, ну, мне неприятно. Так я понимаю, что вот это вот раздражение — это то, что посылает мне Творец, чтобы я поднялся над этим, чтобы увидеть, что это именно игры Творца, чтобы подняться над эгоизмом.
1: Одиночное скрытие, когда я понимаю, что Творец всем управляет, и то, что цель объединения между нами достичь его, но практически чувствую противоположное, чувствую изнутри, что это не то, чего я хочу, что не так должно быть, что все приходит от него, но чувствую реально, что я противоположен.
0: Ну да, и работа в том, как вести Творца, несмотря на то, что он в скрытии, все равно его надо завести туда, потому что он приводит нам все состояния, все, что происходит в десятке, и то, как ведет себя как товарищ. И хотя я этого не чувствую, но я делаю усилия, чтобы связать, да, вот с таким вот отношением, с управлением Творца. Насколько удается, то тогда товарищи.
1: Опираясь на объяснение Рава, одиночное скрытие — это его доброе отношение не явно. Человек чувствует страдания, потому что считает, что это или наказание, или чтобы продвигать его с обратной стороны. Но тем не менее он верит, что Творец все это ему устроил. Такое состояние. А в десятке кто-то что-то сказал, и я очень обиделся, и чувствую, что сейчас страдание, чувствую сейчас какое-то опустошение в теле. Я ощущаю, принимаю это или как наказание, или как то, что должен ему ответить.
0: А то, что нам раскрывает, он раскрывает свои свойства. И Рав сказал, тогда есть такой уровень, когда мы можем ощутить этот вот уровень, чтобы мы не впали в двойное скрытие. Зависит от того, сколько ты вкладываешь в десятку.
1: Я вижу, что это обратная сторона Творца, и то, что это не слепая судьба.
0: Мы сейчас продолжим наше упражнение, перейти к следующей части, которая называется «Двойное скрытие». Постараемся тоже его так обработать. Да, чтобы... Давайте послушаем Рава, почему важна эта работа, работа с текстом. Мы слышали это, конечно же, нам на протяжении долгих лет. Ну, давайте просто вот пару строчек. Рав называет это «прожевывать текст». И он говорит так: то, что мы сейчас читаем, необходимо прочитать даже 10 раз, пока мы не начинаем понимать, о чем идет речь. И главным образом в понимании из того, что мы будем говорить друг с другом и будем вместе читать статью, перепрожевываем его все больше и больше. Прожевываем зубами. Знаете, что такое прожевать, жевать? Да, берется из кусочка еды, ты делаешь то, что ты можешь потом проглотить, впитать, что этим ты, на этом ты можешь потом жить. И вот то, что мы хотим сделать, да, вместе проживать эту статью, да, притянуть свет, возвращающий к источнику, соединиться с Равом, с Бальсулямом. Еще 12 минут. Двойное скрытие. Этого времени достаточно или это мало времени? Достаточно? Ну, хорошо. Я надеюсь, что и ребятам по всему миру достаточно. Итак, вы на своем языке, у вас есть там компьютер, у вас есть там ручка, бумага. Итак, двойное скрытие. Это вторая колонка в книге. Заголовок «Двойное скрытие». Давайте постараемся это тоже обработать. Насколько мы понимаем, как Рав нас учит, как постараться проживать текст, чтобы найти связь с автором. Как Рав сказал, это есть усилие, и мы с помощью этого усилия хотим привлечь свет, возвращаясь к источнику. Неважно, насколько я умный такой, сколько я понимаю, опытный, умею писать, не умею. Главное — желание. Итак, двойное скрытие. Постараемся это поработать над этим, пожалуйста. Тихонечко. 12 минут.

0: נקרא שוב את המאמר. אסתר וגילוי פנים של השם יתברך א'.
1: Прочитаем еще раз статью «Скрытие и раскрытие Творца». Описание. Лик Творца не раскрыт. То есть имя Творца, то есть Творец ведет с ним, не ведет в соответствии с его именем. Добрый, несущий добро, но наоборот, и он получает от него страдания или не имеет заработка, многочисленные кредиторы огорчают его, делают его жизнь горькой, весь день он полон забот и хлопот, или же он не ровен час, страдает от болезней, не пользуется уважением людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. Целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким вот образом человек не видит доброго лика Творца. Ну, разумеется, если он верит, что как бы то ни было Творец устраивает ему все эти вещи, или как результат наказания за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает, наставляет. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это приходит к нему от слепой природы, слепой судьбы или природы, страшно сказать, без расчета и знания, но укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. И получается, что он, как бы то ни было, видит обратную сторону, все-таки видит Ахураим, Творца. Двойное скрытие, то, что в книгах называется скрытие внутри скрытия, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураим, Творца. Но говорит, что Творец покинул его, не управляет им, а все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получает их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до того, страшно сказать, отрицание веры. Описание, то есть он молится, занимается добрыми делами, молится на свои беды, не получает никакого ответа. А когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление, поступает хорошо, удача оборачивается к нему спиной и еще с большей жестокостью отбрасывает назад. А когда он, страшно сказать, перестает верить, начинает поступать плохо, начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью. Ему не удается зарабатывать по-честному, но только лишь обманывая людей или нарушая субботу или тому подобное. Или же все его знакомые, те, кто соблюдает Тору в заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, вызывают огромное презрение людей, и они, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы, глупы от рождения, большие лицемеры, до такой степени, что ему противно быть в обществе даже секунду. А вот все его знакомые грешники, которые насмехаются над его верой, как раз и являются самыми успешными, совершенно здоровы, не знают никаких болезней, умны, обладают хорошими свойствами, симпатичны во всех отношениях. Нет у них ни заботы, они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И вот когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытием внутри скрытия. Ибо тогда не ровен час, Он падает под своей ношей и не может больше продолжать укрепляться, видеть, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает и теряет веру, говоря не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями. А все, что выпадает на его долю, страшно подумать, это от судьбы и от природы. И это потому, что он не видит даже обратной стороны Творца, Ахураим. Описание раскрытия лика. Поиск человека, как укрепиться в вере в то, что Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книги Торы. Чтобы взять оттуда свет и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот этот свет, и вот это вот понимание, которое он получает благодаря Торе, называется Тора-приправа, пока не достигнут определенной меры. Творец не жалится над ним и не зальет дух свыше, то есть высший свет. Однако это после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек пропитал все свое тело благодаря укреплению веры в Творца, тогда он становится готов к управлению, к раскрытию лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своего имени, добрый творящий добро. А имя Творца показывает нам, что он добрый, творит добро всем своим творением, то есть всеми способами добра, достаточными для разных получающих в обществе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение блага одного не похоже на наслаждение блага другого. Например, тот, кто занимается наукой, он не будет получать наслаждение от почести и богатства. А кто не занимается наукой, не получит наслаждение от постижений великих открытий в этой науке. Но, разумеется, этому дает ему богатство и почести, а тому дает замечательное постижение в науке. Описание. Получается, что получать от Творца великое благо и покой, постоянно испытывает это душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением людей, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за что бы ни взялся, преуспевает. Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу же. Итак, мы сейчас хотим прочитать обработанный текст Рава к той части, которая называется «Двойное скрытие». Обработанный текст Рава, это можно показать также в титрах, это избранные отрывки, это есть в лайнапе ведущих. Итак, давайте почитаем. Нам Рав говорит так, двойное скрытие, в скобках, скрытие в скрытии. Человек не ощущает даже обратную сторону Творца, что вообще что-либо исходит от Творца. Ощущает, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Страдания относят за счет судьбы и слепой природы. Поскольку отношение Творца к нему ощущается крайне спутанным, приходит к неверию. Теперь описание. Рав всегда делит на объяснение и на описание. Описание. Когда молится о своих бедах, совершает хорошие поступки, но не получает ответа. Когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. Когда преодолевает себя, верит в высшее управление, исправляет свои действия, нет удач, безжалостно отбрасывается назад. Когда перестает верить, совершает плохие поступки, приходит удача и покой. Деньги приходят нечестным путем, а только обманом. Кажется, что идущие путем Творца бедны, больны, презренны, некультурны, глупы, лицемерны. Кажется, что не идущие путем Творца, преуспевающие, здоровы, спокойны, умные, добры, симпатичны, уверены. Когда высшее управление вызывает такое ощущение, человек стремится уйти от мыслей, что страдания приходят от Творца. Это ведет к потере веры в то, что Творец вообще управляет творениями и верит, что все, что приходит к нему, приходит по воле судьбы и природы.
2: Статья для нас очень релевантна. Это как раз те состояния, которые мы проходим перед раскрытием, двойное вскрытие, одиночное вскрытие. Давайте сейчас поработаем над вопросами. Не уверен, что будут ответы, но, по крайней мере, давайте пробудим вопросы. Я помню, что эта статья всегда пробуждает много вопросов, потому что это близко к тому, что мы проходим, к нашим состояниям. И в зале, и в системе Арвут, пожалуйста, пожалуйста, вопросы.
1: Я в первую очередь хочу сказать, что вы вообще это, да, пробудили вы нас, да, во мне, потому что я как бы непривычен к исследованиям, к анализу, да и язык не очень-то понятный, и в обоих было написано «ощутить», и в первой части, и во второй, человек должен почувствовать. Теперь я понимаю, что человек, который ощущает Творца, ну, уже ощущает его. Так вот, мне кажется, что это уже постижение. Так что значит ощутить?
2: Смотри, человек, он чувствительное существо. Все что угодно он чувствует, даже если нам кажется, что только в разуме. Разум только анализирует чувства, ты прежде всего чувствуешь. Может, каким углом? Проверь. То, что нет никого, кроме него, и то, что он добр, творящий добро. Это два подхода. И есть состояние, когда ты чувствуешь, что нет никого, кроме него. То, что существует одна действующая сила. Например, как сейчас товарищи в фокус-группе говорили, в десятке ты вдруг видишь, что товарищ за товарищем находится Творец. Ты в разуме, тебе удается это понять. Но оправдать товарища ты не можешь. Ты не думаешь, что Творец, он добрый, творящий добро. То, что эта сила действует тебе во благо. Потому что если ты видишь, что и нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро, это уже раскрытие. Если же ты видишь, что да, нет никого, кроме него, есть только одна сила, то невозможно сказать, что можно сказать, что это скрытие, одиночное. Ты все еще оправдать Творца не можешь. Но все-таки ты связываешь все с ним. Ну, конечно, на нашем уровне под Махсомом. Но всегда речь о чувствах. И то, что ты сказал по тексту, да, мы очень рекомендуем найти, ну, может, разошлем еще, найти эти статьи и, конечно, всем начинающим, лет 10 в пути, просто обязательно читать статьи, которые обрабатывал Рав. Для этого он это и делал, чтобы человек прежде всего воспринял суть дела в статье. Потому что очень непросто пробиться в тексты, которые пишет Бааль Сулам, если еще это не твой родной язык, а даже если и знаешь язык, то все равно очень тяжело. Рав даже употреблял такое слово «мост». Ты прочел статью, более-менее понял. Намного проще понять то, что написал Рав. А потом уже ты можешь читать источник. Там ты уже сможешь лучше проводить свет, возвращающий к источнику, потому что иначе не понимаешь, что это. Но понимание тоже важно. Поэтому почитайте обработанные статьи.
1: Я бы добавил, вообще, то, что это родной язык, это не добавляет вообще к пониманию. Потому что каждый думает, что он говорит на этом языке, думает, что он это чувствует и понимает. Только вот небольшая добавка. Рав как бы объяснил на уроке, что ощущение — это вера Творца. То есть вера в Творца — это ощущение. Да, это есть. Он рекомендовал статью в Шамате. Так мы хотим... Вена, там, ага, собрались в Вене, и вчера был сбор. Давайте, пожалуйста, Вена.
3: Ребят, здравствуйте, доброе утро. Мы собрались вместе, чтобы объединяться на подготовку на конгресс, который стоит в конце октября. Наш вопрос такой, просто статья Баласулама выходит, что, что много товарищей в нашей группе, которые были, участвовали, вкладывали много усилий, старались оправдать Творца, как-то Творца им не раскрылся, и они как-то это их сбило из пути. Как мы можем, как группа десятка, помогать каждому в нашей обществе, в нашей группе и тоже в них, чтобы они остались дальше на пути и просто могли всегда видеть не охуран Творца, а наоборот, его обратная сторона. Спасибо.
2: Паним,
3: да.
4: Да,
2: для того, чтобы оправдать Творца, нам необходимо поручительство между нами в десятке. Без поручительства оправдать Творца невозможно. В одиночку человек не сможет делать взмен силы. Оправдать Творца имеется в виду, что ты уже находишься в подобии по свойствам с ним. То, что ты воспринимаешь, нет никого, кроме него, есть одна действующая сила, и эта сила, она добрая, действует и несущая добро. Это означает, ты оправдываешь. И это возможно в раскрытии. А раскрытие возможно только, когда у тебя твои свойства в подобии. Это, в свою очередь, возможно через поручительство, когда товарищи поддерживают эту идею, поддерживают тебя, связывают. Ты можешь быть уверен, что ты уже не заботишься о себе. Вот такое состояние.
1: Где-то в конце своего объяснения рав говорил о принятии окончательного решения. То есть человек должен прийти к решению, к точке принятия решения. Он говорил о войне, что человек должен воевать состоянием. И какие средства у нас есть, чтобы принять решение? И он сказал, что это решение, средство — это окружение, другого средства нет. Рав, наш учитель, тексты. Сегодня мы делали работу с текстами, со статьей Бальсулама. И это вообще не важно, легко это, тяжело ли, раздражает ли это, или наоборот радует. Люблю я это, не люблю. Вот это вот усилие, это притягивает свет, силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. Мы делаем работу не для того, чтобы там наслаждаться или не наслаждаться. А товарищи, я не знаю, что значит, что у товарищей получается, не получается, но товарищи — это средства, которые толкают человека и строят в нем окружение, строят защиту перед всякими этими личными состояниями. То есть как будто бы мы видим тут, что вот это противостояние человека с Творцом. А мы видим, что человек не может там противостоять. То есть полная невозможность оправдать Творца раз за разом. Он падает в скрытие, в одинарное или в двойное скрытие. Но единственное, что может помочь ему, когда он находится в скрытии, это окружение, это товарищи, это рамки, это постоянная учеба, это роль, которую он распространение, подготовка конгресса, эти вещи, которые его направляют на цель, без всякого вообще связи с его меняющимися ощущениями. Венгрия, Польша.
5: Good morning, thank you. The question is, what is the root cause of the double concealment, if I may ask? Thank you.
2: Каков корень, приводящий к тому, что есть двойное скрытие?
1: Что корень чего, источник?
5: Как?
1: Ну-ка.
2: Каков источник двойного скрытия?
4: Да,
2: вообще источник скрытия, как мы изучали в течение 10 сферот, это стыд.
4: Стыд.
2: Мы хотим исправить стыд, мы не можем принять раскрытие в прямом виде, иначе почувствуем недостаток подобия по свойствам, почувствуем несвободными себя. Мы не раз слышали, что ощущение стыда — это и есть истинный ад. Человек просто сгорает от недостатка подобия по свойствам, видя, насколько Творец о нем заботится, а он противоположный, то и хочет его использовать. Это ощущение невыносимо, как пишут каббалисты. И поэтому необходимо его покрыть скрытием, и это делает Творец, он себя скрывает, чтобы не было разбиения также. И поэтому мы, когда мы снизу, пробуждение снизу, то, что называется, приобретаем экран и покрываем наше эго самостоятельно от Творца, то мы тогда как бы достойны раскрытия. Почему достойны? Потому что я покрываю свое эго. Вместо того, чтобы Творец скрывал мое эго через скрытие, и я его скрываю с помощью экрана, тогда я могу раскрыть Творца. Процесс очень необходимый. Процесс скрытия.
1: Киев 3.
6: Вітаю, шановні викладачі. Таке запитання. Секунду, перепрошую. Щодо одинарного приховання написано, і увесь день ходить вона, не маючи душевного спокою. Отже, таким чином.
2: Относительно первого скрытия скажем, что человек идет без удовлетворения, таким образом человек не видит добрый лик Творца. Но в самом конце написано, что он не устает верить, что Творец обустраивает все. И считается, что в любом случае он видит обратную сторону Творца. Вот в таком состоянии человек уже видит, что за всем стоит Творец.
1: В чем вопрос?
2: В таком состоянии человек видит, что это Творец?
1: А, то есть человек видит, что это уже Творец?
2: Ну, то, что он чувствует, верит в это. Нам не совсем понятен вопрос.
1: Ты можешь только как бы вопрос задать, вот сам вопрос.
6: Ну, людина в стані одинарного приховання, вона вже бачить, що це творець спричиняє ці стани, чи вона лише вірить?
2: В первом состоянии скрытия человек чувствует, что творец все подстраивает. Он это видит или он в это верит?
1: В одиночном скрытии он видит, что Творец это ему все устраивает, или он просто верит?
2: Может, кто-то хочет ответить?
4: Гумник, я вообще.
7: Укотев это бепируш.
1: Он тут пишет, одно четко он пишет, вот он пишет в конце этой части, но он укрепляется, чуть-чуть раньше. Он уже не может говорить, что это приходит от слепой судьбы или природы, а он как раз укрепляется в том, чтобы верить, укрепляется в вере, что Творец устраивает его своим управлением. Все это, да, как вы сказали, тут есть работа, которую надо сделать, укрепляться в вере. А я бы еще добавил с того, что Рав сказал. Рав спрашивает там в конце объяснения, ну, что такое вера? Что такое вера? Вопрос ставит Рав. И Рав же отвечает. Это ощущение, что Творец открывает человеку себя. И тогда Творец уже связан с этим корнем добра. То есть не то, что он может получать от него добро или зло, но тем, что старается все время оправдать Творца, который несет, что он несет добро. И этим не то, что он хочет ощущать себя в хорошем состоянии, а он хочет почувствовать, что он не хочет злословить о Творце, он хочет любить его. А злое, вот это плохое ощущение только мешает ему. То есть Рав полностью отсоединяет ощущение хорошо-плохо человека с желанием человека оправдать Творца. Не обязательно успех, но вот эти вот усилия оправдывать Творца. И даже если Творец еще скрыт, но он уже знает, что если Творец скрыт, но человек уже знает, что Творец, он подстраивает ему все вот эти вот действия. Он понимает, что он его не оправдывает, его, но очень хочет оправдывать. Тут очень много слоев в этом ощущении. Это не что-то такое однозначное, там, белое-черное, хорошо-плохо, а вот связь с ним.
2: Тут стоит сказать, что эти состояния двойного и одиночного скрытия, они можно тоже как бы связывать их с состоянием до Махсома и после Махсома, поэтому твой вопрос, он сложный. В любом случае, человек после Махсома, находящийся в одиночном и двойном скрытии, отличается от человека, который находится до Махсома. Но оба этих состояния могут быть и там, и там.
1: Так же,
2: как нам, допустим, предпочтительнее, как относительно до Махсома. Человек верит, и даже написано, что он молится Творцу. То есть он признает то, что Творец — это единственная сила, нет никого, кроме него, но он не чувствует, что она добрая, творящая добро.
1: Да, он не может его оправдать еще во всем.
8: Мне
2: кажется, Раф объяснил это, что корень всему этому, то, что уже в первой стадии, первая стадия почувствовала полное наслаждение, но и почувствовала также, что есть дающий, захотела быть как он, быть в подобии. И отсюда всегда эта двойственность. И поэтому не может быть, он вопрос задал, почему Творец не может раскрыться через страдания? Раскрытие. То есть Творец дает наслаждение, и поэтому раскрытие Творца должно быть наслаждением. Не может быть, что ты страдаешь, и это сопровождает раскрытие Творца. И поэтому он говорит, не нужно связывать это с Творцом, связывать это с самим собой. А твое отношение к Творцу еще не исправлено, еще не находишься в подобии по свойствам. И это причина страданий. До тех пор, пока есть страдания, наверняка нет раскрытия. Не может быть иначе. Когда же есть подобие по свойствам, то из подобия можно уже раскрыть, что такое наслаждение, и даже что, как можно ответить наслаждением Творцу. Но все начинается с корня, как первая стадия Бхина Альф относится к Творцу. И это является началом второй стадии. Да, это хорошее измерение, как можно узнать, есть ли раскрытие. Ты узнаешь очень хорошо, ты не чувствуешь страданий. То есть при раскрытии не может быть, что ты воспринимаешь Творца плохо.
9: Selam öğretmenlerim. Makalede kişi ilahi takdire inanmaya başlayıp eylemlerini ıslah ettikçe acımasızca...
1: Написано в статье, что человек, который начинает верить в управление Творца, начинает получать, как бы его отталкивают. И управление как бы исправляет его действия, когда толкает его назад. И когда человек приходит к такому состоянию, как он может справиться с этим? Снова включиться в десятку к Творцу, чтобы снова не падать в эти отрицательные состояния. Я думаю, что не падая, как вот ты сказал, такого не бывает. Рав говорил о том, что мы все время находимся в состоянии вход-выход, вход-выход. То есть мы все время находимся в процессе. И он говорит так, от нас зависит, насколько мы будем стремиться в течение всего дня. Это называется вход-выход. Оправдывать Творца со всем, что с нами происходит, неважно, в каком состоянии мы находимся, пытаться постараться вспоминать о нем, что он — это тот, кто делает все то, что и я, и во мне. Пока, насколько мы не станем связаны с корнем, один, единственный, единый, нет никого, кроме него, это значит, что мы работаем над решением. Решение, перевес. Раф подчеркнул в статье тоже. Все время повторить этот урок. Урок очень глубокий, но как любой урок, но тут очень много слоев. Как можно, не выпадая в негативное состояние, мы ведь не ищем, конечно, отрицательных состояний. Мы ищем, как давать Творцу, чтобы доставить ему наслаждение, а по дороге мы проходим разные состояния. Входы, выходы, уход света. Выход света делает кли, способный к действию. И, как Рав сказал, все начинается с четырех стадий прямого света. Первое сокращение стоит там. Много, много глубин. глубины во всем процессе. Вопрос, о чем мы хотим говорить? Но для того, чтобы ускорить вот эту вот смену входов-выходов, в этом работа человека, насколько он связан со средой, окружением, насколько он связан со своей десяткой, насколько он ищет все время, как видеть своих товарищей как великими, получать от них воодушевление. Тогда личные состояния, которые он проходит, неважно какие, это может быть не очень положительное. Он оттуда получает силу, силу для продвижения поверх всех этих состояний. Вчера мы слышали от Рава на уроке, что человек не подменяет желания, он поднимается над ними на более высокий уровень своих личных состояний, страданий, горького, сладкого. Пока он не выходит на этот уровень, он не может подняться над этими состояниями. Тогда мы все время будем зависеть от состояний. Получил наслаждение, все, я туда. Страдания, я убегаю. Мы хотим подняться над всем этим. В истину и ложь. Выяснение, как Раф объясняет. Латинская Америка, 7.
8: Ya, buenas noches. Partiendo de que el creador es el bien que hace el bien, ¿cuál es la ventaja
2: de este estado
8: de doble ocultación? ¿Cómo este estado ayuda al desarrollo? ¿Cómo podemos usar
2: este estado? Существует состояние двойного скрытия. Как оно помогает нам развиваться и как им воспользоваться для приближения к Творцу. И десятка, как может помочь Творцу, человеку, находящемуся в двойном скрытии. Вот как раз для этого и существует двойное скрытие. Ты говоришь, Творец добр, творящий добро. В состоянии двойного скрытия это просто лозунг. Так вот, как ты раскрываешь, что он добрый, творящий добро? При двойном скрытии состояние, когда ты с трудом видишь, что нет никого, кроме него. Как Рав сказал, что ты открываешь книгу и можешь раскрыть Решимо, когда вдруг понимаешь, что нет никого, кроме него. То есть при двойном скрытии ты видишь, что есть пустое, есть слепая природа, и для чего нужны такие состояния? Исправление, нам нужно исправиться. Надо завершать урок, это тоже исправление. Наверное, присылайте, попросим Дуди разослать всем. Нет, вопрос. Насколько форма такого урока вам понравилась, подходит? Напишите, пожалуйста, по этому адресу. Нам кажется, что работа с текстами очень важная, потому что на протяжении дня и днем не уверен, что человек в состоянии оторваться от жизни и посвятить время тому, чтобы обработать текст. Может быть, во время урока, часть урока, это то, что мы будем делать. Поэтому отреагируйте.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем изучать урок «Я Рава» от 12 мая 2004 года. Урок основан на статьях «Скрытие и раскрытие Творц, Лика Творца Первое». Мы вместе будем читать статью в десятке. В нашем распоряжении 10 минут. Начинаем.
1: Скрытие и раскрытие Лика Творца 1.
2: Эстер Алеф.
1: Первое скрытие. Описание. Когда Лик Творца не раскрыт, то есть Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добро. А страшно сказать наоборот, ведь он получает от него страдания, или он не имеет заработка, и многочисленные кредиторы огорчают его жизнь, и весь день он полон забот и хлопот. Или он неровен час страдает от болезней и не пользуется уважением людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. И целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Знаете, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает ему все эти вещи, или как наказание за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы и от природы, страшно сказать, без расчета и знания. А он укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. Получается, что как бы то ни было, он видит обратную сторону, Ахураим Творца.
2: Эстер Бет.
0: Второе скрытие. Второе скрытие, то есть то, что называется в книгах скрытием

0: Внутри скрытия означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураим Творца, а говорит, что Творец оставил его и не наблюдает за ним. А все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получил их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до отрицания веры. То есть он молится и занимается благотворительностью, на все, в виде реакции на все свои беды, и не получает совершенно никакого ответа. И как раз, когда он прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление и поступать хорошо, удача поворачивается к нему спиной, и он с большой жестокостью отбрасывается назад. А когда он перестает верить и начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью.
1: Ему не удается зарабатывать по-честному, а получается только обманывая людей или оскверняя субботу и тому подобное. Или все его знакомые, соблюдающие Тору и заповеди, страдают от бедности и многочисленных болезней и вызывают огромное презрение людей. И эти его знакомые, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы и глупы от рождения и большие лицемеры до такой степени, что ему противно быть в их обществе даже мгновение.
0: А все его знакомые грешники, которые издеваются над его верой, как раз-таки являются самыми успешными и совершенно здоровыми, не знающими никакой болезни, умными, обладающими хорошими свойствами и симпатичными во всех отношениях. Нет у них заботы, они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия, ибо тогда не ровен час он ляжет под своей ношей и не сможет больше продолжать укрепляться, чтобы верить, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает и теряет веру, говоря, не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, от судьбы и от природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны, Ахураим.
1: Описание раскрытия лика. Поиск человека, как укрепиться в вере в то, что Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книг и Торы, чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот это свечение, это понимание, которое он получает благодаря Торе, называется словами Тора «приправа», пока они не достигнут определенные меры, и Творец не сжалится над ним и не изольет Дух свыше, то есть высшее благо. Однако это происходит после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек притягивает в свое тело благодаря укреплению в вере в Творца, ибо тогда он становится готов к управлению раскрытием лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добро.
0: Имя Творца показывает нам, что Творец добр и творит добро всем своим творением, то есть всеми способами сотворения добра, достаточными для разных получателей в народе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение и благо одного не похоже на наслаждение и благо другого. Например, занимающийся наукой не получит наслаждения от почести и богатства, а не занимающийся наукой не получит наслаждения от постижений и великих изобретений в этой науке. И, разумеется, этому Творец дает богатство и почести, а тому дает замечательные постижения в науке. Получается, что он получает от Творца великое благо и покой, и постоянно испытывает душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот и притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за то, за что бы ни взялся, он преуспевает.
1: Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. И когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере. А когда не усерден, находим, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают и не знают болезни. И они пользуются огромным уважением людей, и нет у них никаких забот. И целый день они постоянно пребывают в покое и великом спокойствии. И они умные, честные и красивые, так что находящиеся в их обществе благословенно испытывают огромное наслаждение.
0: А все его знакомые, не идущие путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах, ни одного мгновения не могут вздохнуть полной грудью, страдают от болезни, терпят множество страданий и вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми и жестокими людьми, лицемерами, наполненными ложью до такой степени, что ему противно находиться в их обществе.
2: Дубар аль-Халаким Шиешбану, Коля Хелек, Нистар Ахат.
1: Это часть, которая есть в нас, каждая часть, одинарное скрытие, скрытие, скрытие, даже раскрытие лика есть внутри нас. Мы должны только привести это в действие, только помочь друг другу, как пойти по Баласуламу. Сейчас и схватить именно это высшее, что такое раскрытие лика, оттуда быть.
0: Да, статья краткое, но мощное. Там есть, очевидно, такое требование к высшей силе, насколько мы хотим, чтобы она раскрылась в каждом состоянии, в каждом человеке. И все скрытие формирует в нас вот этот хиссарон.
1: Да, в части описания раскрытия лика поиск Творца усиливается во время скрытия. Просто как можно просить время скрытия, как можно вообще прийти к состоянию, что человек выходит из этого состояния, когда он думает, что так Творец уже оставил его и не управляет ему, даже не показывает ему свое умение, плохую сторону.
0: Да, и в двойном скрытии. Я все-таки чувствую, что я в скрытии есть Творец, но он скрыт от меня. Здесь мы работаем над верой выше знания.
1: Да, картинка состояния, когда он получает воздействие высшего света и не видит, в каком состоянии он находится.
0: Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 мая 2004 года. Доброе утро, мировое кли. Мы

0: и многочисленные теряют веру.
1: Я добавил здесь также, что мы видим внутри этого описания Бар-Исулама, он сокращен, это не всем Бар-Исулам, это переработано. То есть человек не чувствует даже обратную сторону Ахураим Творца, то есть совершенно оторван. Но чувствует ли он, что он даже не чувствует обратную сторону Творца? Нет, он не чувствует. Если бы он чувствовал обратную сторону Творца, то он здесь бы было написано иначе. Обратная сторона Творца называется, что мы чувствуем негатив от него, потому что Творец добрый, творящий добро. Если человек чувствует доброго, творящего добро и связывает его с Творцом, это называется, что он знаком с Паним, с ликом. В лике тоже есть открытый лик и неоткрытый лик. Но даже неоткрытый, не раскрытый лик. В любом случае, это ощущение, что у меня есть что-то хорошее, и это добро приходит от Творца, от высшей силы, с которой у меня есть связь, и он обращается ко мне, так он относится ко мне. Тоже в состояниях домах, также в состояниях домах сома мы удостаиваемся иногда ощутить так. Тогда как, когда человек чувствует себя на себе страдания, ощущение страданий тоже может быть таким, что он чувствует, что эти страдания приходят к нему от Творца, но тогда называется, что он чувствует Творца через Ахураим, обратную сторону, то есть не согласно отношению Творца к нему правильному, когда он добрый, творящий добро, а Ахураим. Что значит Ахураим, обратная сторона? Есть Творец, от которого, от его лика, сходят хорошие вещи, а от его задней стороны, Ахор, сходят плохие вещи. Он что такое, двуличный? Нет. Можно сказать, что Паним и Ахураим — это мы делаем в восприятии ощущения Творца. Когда я нахожусь с ним в подобии, по форме, когда я понимаю его, когда я считываю его правильно. Это называется, что я и он находимся по ним бы по ним. Он в отдаче, я в отдаче. И тогда, когда у нас есть те же по ним отдачи друг к другу, я начинаю ощущать, согласно этому, действительно добро, которое он имеет в виду ко мне. И тогда действительно называется, что он светит мне своим ликом. Тогда как, если я чувствую страдания и чувствую, что они исходят от него, это называется, что я не нахожусь в точности по ним к нему. То есть мое отношение к нему не согласно подобию по форме. То есть что я не нахожусь в отдающих килим. Если бы я был в отдающих килим над моим желанием получать, я бы вообще не чувствовал, что приходит что-то плохое от него никогда. Поэтому называется, что Творец, он всегда ликом ко мне, по ним. Только я нахожусь к нему сейчас в Ахураим, обратной стороне. Не в отдаче, а в получении. Но из-за того, что мы говорим со стороны человека, мы не говорим о том, что человек изменяется в своих по ним, то есть в отдаче, в подобии по форме к Творцу, или в своем Ахураим, в неподобии по форме к Творцу, и из этого чувствует или добро или зло. А человек как будто всегда смотрит на реальность, которая приходит к нему, и поэтому определяет, что Творец хорош к нему или плох к нему. Не связывает это с тем, что он сам находится в Паним Ахураим по отношению к Творцу. Он говорит, что этот Творец находится к нему или хорошей стороной, или плохой стороной. Далее. Так, двойное скрытие, что он вообще не чувствует что-то, что это истекает от Творца. Он чувствует, что Творец покинул его и не обращает внимания.

0: на него.
1: А свои страдания он приписывает к природе, приписывает судьбе в слепой природе. А из-за того, что отношение Творца к нему он чувствует как очень запутанное отношение, он теряет веру. То есть страдания приходят, доходят до таких больших состояний, что они путают человека. Так что он теряет вообще связь с Творцом и связывает тогда свое состояние с природой и со случаем. С природой это называется, что все, что угодно, кроме Творца, потому что нет никого, кроме него. Творец является корнем всего, но если этот корень исчезает, то вместо этого корня мы начинаем видеть всю реальность другую, которую он создал, кроме него. Это называется природа. А кроме него есть 1001 фактор, который может представляться по отношению ко мне, выглядеть по отношению ко мне как причина моих состояний. Почему страдания скрывают Творца, а наслаждения также могут скрывать Творца, а могут не скрывать его? Со стороны Творца или со стороны творения приходит к нам это скрытие? У нас есть закон, который вытекает еще от существования первой стадии, четырех стадий прямого света. В кли раскрывается наслаждение, а внутри этого наслаждения раскрывается корень наслаждения, свойство корня в первой стадии раскрывается. А мы говорим, что первая стадия, кроме того, что чувствует наслаждение, свет, который наполняет ее, также начинает ощущать корневую стадию, более высокую, высокое свойство, высокую стадию, начинает чувствовать, кто наполняет ее, хозяин. То есть Творец раскрывается внутри наслаждение, как источник этого наслаждения. И тогда из этого кли, желание получать, начинает гнаться за Создателем, за корнем. Это уже заложено в нас, отпечатано в нас. Желание получать, когда чувствует корень, как более возвышенный, более важный, видит в этом еще большее наслаждение, видит в этом еще более высокие, большие вещи и начинает стремиться к корню. До такой степени, что уподобиться корню, быть связанным с ним, это большее наслаждение, чем наслаждение, которое наполняет желание получать, чистое желание получать само. А если, допустим, у нас есть вторая стадия, то есть кли хочет быть как Творец, подобным Творцу. И из этого начало, ощутило, что Творец наполняет его как источник наслаждения. Но если, допустим, сейчас, когда я получаю наслаждение от хозяина, я чувствую самого хозяина, если я начинаю сейчас ощущать, что наслаждения уменьшаются, исчезают, начинаю ли я также в соответствии с этим обращать меньше внимания на хозяина? И, соответственно, тому, насколько наслаждения постепенно исчезают из моего ощущения, также и образ хозяина, как доброго, творящего добро, как властвующего, великого, высокого, тоже исчезает у меня. Или я могу в каком-то усилии оставаться, даже если наслаждения исчезают, в осознании добра хозяина, и сказать, С хозяином я не готов расстаться. Я хочу, чтобы корневая стадия оставалась во мне навечно. А наслаждения могут ощущаться во мне или не ощущаться, или даже когда не ощущаются, с них будут ощущаться страдания. На это я готов. Я даже заинтересован, может быть, чтобы это было так, чтобы проверить себя, что я не завишу от наслаждения. Пусть исчезнут. Пусть будут наоборот относительно моего желания получать. Возможно ли это? Или иначе, можно спросить, возможно ли это со стороны творения желать, чтобы это было так? Возможно ли с нашей стороны получить такие силы, чтобы мы не зависели вообще от ощущения желания получать, а образ хозяина, образ Творца будет наполнять нас вместо наслаждений силой и наслаждением гораздо большим, чем предшествующие наслаждения. И тогда, после того, как я совершенно не завишу от ощущения наслаждений или страданий, для меня вообще это то же самое. Это называется, что я умерщвляю мое желание получать, как будто его нет. Я обрел свойство бины, веры, высшего преодоления, итгабрут, над желанием получать. После этого я могу вновь сказать, я готов играть с моим желанием получать в направлении минус наслаждения, в направлении плюс наслаждения, неважно как, только ради хозяина. Что он хочет? Он хочет, чтобы я наслаждался, я буду наслаждаться. Он хочет, чтобы я не зависел от наслаждений. Пусть их не будет. И тогда я начинаю быть свободным, как он, и видеть творение, как сказано, все, что создал хозяин, он создал для меня, чтобы взять все творение, которое он создал, все желание получать, всю реальность, и сделать из нее все только для того, чтобы уподобиться ему, то есть отдавать ему. Отдавать ему. Так он пока что рассказал нам о том, что человек находится в состоянии двойного скрытия. Если он находится в двойном скрытии, что называется двойным скрытием? Это все люди, которые находятся в мире, могут сказать так, что они находятся тоже в двойном скрытии? Нет. Это человек, который был в каком-то как бы раскрытии и в определенных ощущениях развития. Поскольку у него есть решимот от разных вещей, уже отпечатались у него разные впечатления от Творца, его отбрасывают из разных состояний и в разные состояния, и одно из этих состояний — это двойное скрытие. Верно, что он в том состоянии сейчас совершенно опустошился от ощущения Творца. Верно, что он не чувствует источника, чувствует только страдания. Но если он сейчас возьмет книгу или послушает из какого-то источника, или получит какое-то как бы напоминание. В его разуме вдруг возникнет какая-то мысль о его состоянии. И тогда он сможет расшифровать правильным образом свое состояние и понять, что он был в двойном скрытии. В тот момент, когда он начнет различать, это уже не будет как скрытие, но он будет знать, в чем он был, из-за того, что в нем раскрылись решимот от нескольких состояний, которые были до этого. Не в двойном скрытии, потом он вошел в двойное скрытие, в бессознательное состояние, а сейчас как бы возвращается к жизни, то есть он осознает, к чему он возвращается, и из этого определяет, что он был в бессознательном состоянии. Ладно, посмотрим дальше описание. Что происходит с человеком, который начал ощущать состояние двойного скрытия? Еще раз, человек, который входит из раскрытия или из простого скрытия в двойное скрытие, что он чувствует? Описание. Когда он молится о своих бедах, и делает добрые дела. То есть он знает, что он собирается делать добрые дела и молиться, и хочет в каком-то виде, благодаря или внутреннему, или внешнему, улучшить свое состояние. То есть он знает в каком-то виде, то есть он слышал, помнит, или ему напомнили, что стоит тебе сделать какие-то добрые дела, они приведут тебя к хорошая реакция. Потому что он чувствует беды. И так ты сможешь, может быть, избавиться от этих бед. Он не получает ответ. Может быть, наоборот даже. Если он делает хорошие вещи, добрые дела, и видит от этого негативные результаты. Когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. То есть, наоборот, прекращает соединяться с помощью возвращения к связи с Творцом. То есть оставляет учебу, оставляет у товарищей, отдаляется от группы. Разные вещи, как бы необходимые для продвижения, когда он оставляет их, как раз видит себя преуспевающим. Когда он преодолевает себя и верит в высшее управление и исправляет свои дела, то есть хочет в любом случае просто всеми силами войти в группу и то, что в твоих силах делать, делай. Тогда успех обращается к нему обратной стороной, и его отбрасывают обратно, безжалостно. То есть мы видим здесь, со стороны Творца, направленное отношение к человеку, согласно совершенно другой формуле. То человек старается приблизиться, а Творец как будто отталкивает его в соответствии с тем, насколько он пытается приблизиться. Когда он прекращает верить и делает плохие дела, лишь тогда он видит успех и покой. Деньги свои он не достигает честным путем, а только обманом. И кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Это ощущение человека. Мы видим так. Человек, допустим, оставляет группу. Я помню, у нас был кто-то, кто жил в Бет-Шемеш, и так начал ощущать в конце своего пути. Вы помните, о ком я говорю? То есть, что мне делать рядом с этими ребятами, я немножечко с ними был. Они не великие, не высокие, не уважаемые, не особо культурные, не философы, ученые, люди культуры, вообще кто они по специальности, по своим достижениям в жизни. Нет в них ничего особых достижений в никаких областях, которые человечество уважает. А, так он начинает измерять свое окружение. Кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Мы чувствуем это на себе и чувствуем это на людях, которые проходят у нас и так утверждают. Кажется ему, что те, кто не идет путем Творца, преуспевают, здоровые, спокойные, умные, добрые сердцем, милые, уверенные в себе. Можно сказать, что каждый человек находится до того, как он переходит Махсом, всегда какой-то частью своих состояний, также и в двойном скрытии, может пробудить в себе это ощущение и понять, что это существует. А когда высшее управление пробуждает в человеке такое чувство, он предпочитает убежать от мыслей и страданий, приходящих к нему от Творца. И это приводит его к потере веры. Значит, к потере веры, что Творец вообще управляет творением. Это называется, что он прекращает верить. Вере — это ощущение Творца как управляющего моим состоянием и всей реальностью. Это называется вера. Он говорит нам это в статье в книге Шамати, что вера — это ощущение Творца. Пятая или шестая статья, не помню. Так здесь человек совершенно прекращает верить, прекращает ощущать, что Творец вообще управляет творениями. А он верит, что все, что приходит к нему, это только в руках судьбы и природы. Кроме Творца, это называется судьба или природа. Есть вопросы об этом? Пожалуйста. Это все описание состояние двойного скрытия. Я не вижу всего зала. Жаль, покажи. Еще больше. Я не вижу рук. Да, Гилад, вижу, что он. Да, пожалуйста.
0: Раф, вы слышите?
1: Да.
0: Слышите вопрос? Вопрос такой. Кажется, что это очень высокое состояние, вот это двойное скрытие, дает возможность человеку, несмотря на все сопротивление, все-таки придерживаться Творца.
1: Нет. Прежде всего, я хочу снова пройти, поговорить к вопросу, что состояние двойного скрытия — это очень высокое состояние, которое помогает в любой возможности снова вернуться к ощущению Творца. Это неверно. Это двойное скрытие. Одинарное скрытие называется лик. Еще раз, я начал с этого объяснения. Может быть, я не совсем дал точное определение. По ним лик, это называется добро. Я чувствую хозяина и чувствую от него добро. Одинарное скрытие, это называется, что я верю в хозяина. Я не вижу его в точности, но я только знаю, что он существует, и чувствую, что от него исходит разная путаница. Но я эту путаницу тоже связываю с ним. Мое кли не исправлено. Я не могу ощутить, что я нахожусь в связи с ним и что я получаю от него все благо. У меня нет экрана на мои желания. У меня нет на все мои желания наслаждаться намерения ради отдачи. И тогда я, с одной стороны, чувствую, что Творец управляет реальностью, но с другой стороны, я не чувствую этого. Я как будто ощущаю, как сказать, это называется обычное скрытие. Я все-таки не вижу управления в ясном виде, но у меня есть понимание, что это исходит от него. Это называется обычное скрытие. Мы можем в течение дня, допустим, быть в разных состояниях, в разных ситуациях, не очень приятных, и тем не менее думать, что мы находимся в них в управлении Творца, что благодаря этому у него есть разные планы относительно нас. Он хочет, чтобы я был оторван от моего желания получать. Он посылает мне разные помехи, чтобы я поднялся благодаря им от моего желания получать. Я не хочу зависеть от него, зависеть от них и так далее. То есть
2: Эстер Рагиль.
1: Обычное скрытие, это называется, что я не отрываю себя ни в мысли, ни в ощущении, в мысли, что есть хозяин, и у меня есть от него какие-то как бы страдания. Я иногда могу сказать, что эти страдания вызываются тем, что я нахожусь в недостаточном исправлении, а иногда я могу сказать, что нет. Эти страдания приходят от хозяина для того, чтобы запутать меня, исправить меня. Есть у него в этом какое-то хорошее намерение. Но если я все-таки не оторван от Творца в мысли, по крайней мере, это признак того, что я думаю о нем хорошо. Это признак, что все-таки я оправдываю его не в моем ощущении, ощущение мое нехорошее. Я не могу сказать, что я получаю от него наслаждение. Но я говорю, я получаю от него вещи нехорошие. Из-за того, что этим он хочет вырастить меня. Или я могу сказать, что от него приходят вещи хорошие, но эти вещи мне представляются плохими из-за того, что я нахожусь в противоположности по форме от него. То есть хорошая вещь, которая исходит от него, ощущается у меня как противоположное, плохое. И все это называется одинарное скрытие, обычное скрытие.
2: Они мавсик.
1: Когда я прекращаю совершенно думать о Творце в плохом ощущении. Допустим, я находился в обычном скрытии, и я говорил, да, Творец посылает мне разные беды и проблемы для того, чтобы воспитать меня, чтобы сделать меня более мудрым, больше понимающим, сильнее. Но если эти беды усиливаются, и просто я вхожу в состояние, когда я забываю о Творце, эти беды просто захватывают меня. И тогда это называется двойное скрытие. То есть есть ноль, и от нуля к минус один — это в ощущении бед, это обычное скрытие, а минус два — это двойное скрытие. Что определяет, что это обычное скрытие или двойное скрытие? Величина бед. Есть какой-то уровень определенные, в человеке, когда он готов терпеть страдания, и внутри них, допустим, сказать, что это приходит мне из-за того, что я не нахожусь в подобии по форме с Творцом, из-за того, что творит добрый, творящий добро, но хочет также привести меня к этому состоянию, когда я буду добрый, творящий добро, и так далее, то он оправдывает в каком-то виде не свое состояние, а для Творца. И это все еще называется обычным скрытием. Если он совершенно пребывает в страданиях настолько больших, что они не способны дать ему быть в связи с какой-то причиной этих страданий, он не может оправдать Творца ни в каком виде. У него исчезает тогда связь с Творцом. И тогда все зависит от случая, судьбы, природы, окружения. Да, Ицек.
0: Когда человек входит в одно скрытие, это когда страдание усиливается или также и в наслаждениях?
2: Аим гамми ми минус эхат ли минус штайм.
0: От минус один к минус двум мы можем войти в двойное скрытие, или от плюс одного к плюс два мы можем войти в двойное скрытие. Что это значит? Двойное скрытие — это когда я совершенно не ощущаю Творца, а я ставлю это в зависимость от судьбы. Или, и неважно тогда, большие наслаждения или большие страдания. То есть есть у нас состояние в кли, когда кли, скажем, в первой стадии, в четырех стадиях прямого света, когда кли ощущает себя как наслаждающийся, больше или меньше, или даже страдает, то есть чувствует наполнение, и кли чувствует также стадию шорыш в первой стадии. Шорыш — корень, создателя, того, кто наполняет его. И тогда мы должны как-то относиться к этому кли, отношения между ними, насколько наполнение или отсутствие наполнения влияет на то, что я обращаю внимание на хозяина или не обращаю внимания, настолько, что он просто исчезает, и я нахожусь только в ощущении кли. И это отношение кли, насколько оно наполнено, или насколько его не хватает, или хозяин, насколько ощущается во мне или не ощущается, это говорит об уровне человека, на каком уровне я нахожусь. И, конечно же, и страдания, и наслаждения, когда они выше ощущения хозяина, в данный определенный момент, они отрывают меня от хозяина. Я вижу миллион долларов, я забываю о Творце и краду. Я, не дай Бог, нахожусь совершенно в противоположном состоянии, потерял миллион долларов. Я забываю о Творце и плачу. И нет у меня ничего в мире, кроме этой потери.
2: А Гамкин Рофим...
0: Также врачи, физиологи говорят, что внутри тела нет разницы между тем, когда человек плачет или смеется. Работа, тело — та же работа. Мы говорим по модулю. Вы знаете, да, в математике, что такое модуль? То есть не учитывая, это положительное или отрицательное, мы говорим об уровне воодушевление, насколько воодушевление внутри, желание получать большое, неважно, положительное или отрицательное, которое отрывает меня от хозяина. И вот это воодушевление, вот это впечатление, оно управляет мной.
2: О,
0: Еще вопрос Авил, по-моему, да?
1: Когда человек находится в двойном скрытии, что переводит его в одинарное скрытие? Когда он находится в одинарном скрытии, что переводит его в двойное скрытие? Где поворотная точка между этими состояниями?
0: Когда человек находится в двойном скрытии, как он может перейти в одиночное скрытие, с помощью чего? Когда он находится там в простом скрытии или в двойном скрытии также. То есть это уже относится к высшему управлению. Мы говорим только о том, что происходит с нами, и то, как мы впечатляемся от того, что находится в нас. Есть в нас, как в кли, которое создано, и нет, кроме этого, есть только два понятия. Есть наполнение и тот, кто наполняет, нет другого. Об этом мы говорим. И о наполнении мы можем говорить отдельно. О Творце мы можем говорить отдельно, который является корнем, наполняющим, и отношения между ними. Мера исправления человека называется, насколько он не зависит от наполнения. И не то, что не зависит от наполнения вначале, пока он не зависит от наполнения, называется, что он обретает гагальт и вейнаем, отдающий келим, намерение ради отдачи, а затем даже использует свое наполнение как негативное или позитивное. Это очень тяжело. В ради отдачи. Здесь мы, может быть, даже можем сказать немного, какой уровень трудности в нахождении получения бесконечных наслаждений и быть в намерении ради отдачи? Почему мы вообще способны находиться в огромных страданиях, как страдания Йова? Говорят, что это не создано, потому что невозможно выйти из них. Они настолько велики, что кли совершенно пусто. Это как пропасть мира бесконечности после сокращения, но в ощущении, что этого не достает ему. В мире бесконечности там все-таки сокращение было в совершенстве того, что он хотел приблизиться, уподобиться Творцу. И вопрос: работать ради отдачи. Из того, что кли совершенно пустое, и ощущать себя в бесконечных страданиях. Или работать ради отдачи. В том, что кли полностью наполнено в бесконечных наслаждениях и готово обратить их также в отдачу. Где большая работа? Мы пройдем эту статью. Может быть, отсюда мы поймем, почему самые большие ступени работы ради отдачи, то есть преданность буквально, она приходит от самых больших наслаждений. Одним словом, если мы не дойдем до этого, я скажу, где ключик. Наша проблема в том, что мы не созданы желанием бежать от страданий, а мы созданы как желание наслаждаться наслаждениями. То есть изначально желание, оно наслаждаться. И отсутствие наслаждения ощущается у нас уже как страдание. Поэтому Настоящая работа ради отдачи, она из наслаждений. Еще раз. Почему вообще есть этот вопрос? Потому что мы на пути к исправлению отрываемся совершенно и от наслаждений, или от страданий, и появляется как бы этот вопрос. Может быть, я иду на страдания, несмотря на них, я поднимаю себя на уровень ради отдачи, когда я думаю о Творце, и все равно нахожусь в слиянии с Ним. Я могу это делать, но это только половина пути. Это только знак исправления Килим, но мне нечего давать. И действительно, мое желание получать, тогда оно не работает как желание получать. Ладно, продолжим. Одиночное скрытие, обычное скрытие. Творец скрыт. Что это значит? Он не раскрывается как абсолютное добро. Творец называется добром. У нас нету иначе в нем никакого постижения. Добрый и посылающий свое добро, наслаждение миру, то есть мера его блага раскрывается, и мы говорим то, что мы знаем о нем, он добр и творит добро. И только об этом можно сказать, что это Творец. Имя Творец Боре называется добрый, творящий добро. И нет никакого другого определения. Но он не раскрывается как абсолютное добро, а как доставляющий страдания. Но раскрывается как доставляющий страдания. То есть это может быть такое или нет? Это Творец, если он раскрывается как источник страданий? Конечно, не Творец, потому что он не может быть добрым и творящим добро. Но здесь есть посередине что-то, что портит мне правильное ощущение его, потому что если это исходит от него, то должно быть хорошо. Если это ощущается во мне как зло, но я все-таки чувствую, что это приходит от него, то что-то портит. Кто может испортить, если есть только я и он? Так я пока еще в своих неисправленных свойствах настолько неисправлен, что то, что приходит от него, ощущается во мне как плохое. Но мы знаем, допустим, ребенок, не дай бог, болен, приходит мама, хочет дать ему лекарство. Настоящее лекарство, оно всегда горькое. Но сейчас мы в нашем лживом мире. Нам удается делать лекарства вкусными, но на самом деле лекарство, оно невкусно. И ребенок думает, что мама, она плохая, она причиняет ему зло, плачет, обратно бьет ее в ответ, не хочет принимать это лекарство. Ему трудно поверить, что у мамы есть добрые намерения к нему, потому что ему не хватает познания мамы. Это называется, что он не раскрывается как абсолютное добро. Мама не совсем хорошая, иногда может быть плохой. Ну, как доставляющий страдания. То есть у меня нет выбора. Я думаю о Творце из своих килим. То, что раскрывается в них от Него. Это называется, что человек видит обратную сторону, Ахураим Творца, поскольку он видит, что он получает от Него страдания. Видит, что получает от Него страдания. Но, несмотря на это, он верит, что все не приходит к нему от слепой судьбы или природы, а это Творец, который так к нему относится. Почему Творец к нему относится так? Либо это приходит как наказание за его действие. Нужно понимать, что такое наказание. Конечно, такого нет в наших отношениях с Творцом. Это только в нашем мире есть наказание. И эти наказания, они никогда ничего не исправляют, мы это видим. Потому что невозможно исправить прошлое. Если я сделал в прошлом, когда я был в другом духовном состоянии, некое действие, исходя из того, что я был неисправлен, то сейчас я готов исправить прошлое состояние и быть исправленным. А прошлое состояние тогда, с помощью того, что мне раскрылось зло, раскрылись страдания. И сейчас я как раз-таки поэтому именно понимаю их и исправляю. И тогда благодаря этому прошлое состояние сейчас становится исправленным. Но что может быть наказанием? Если я исправляю себя, то я исправил себя. Наказание может быть только как помощь свыше, что если я сделал что-то нехорошее, и я не вижу в этом нехорошее, то может быть в качестве помощи свыше, что в этом нехорошем действии мне дают ощущение еще более нехорошее, и тогда я чувствую, что я нахожусь в этом зле, и я его исправляю. Тогда это называется наказание, это называется помощь. Это называется исправление. То есть не может быть, чтобы свыше приходило к нам что-то, кроме исправлений, которые ощущаются вследствие нашего неисправленного состояния как наказание. Итак, как наказание за его действия, он думает, что это приходит к нему, потому что изначально он был неисправленным, и поэтому он видит, что то, что приходит от Творца, это сейчас как наказание, как добавка зла. И тогда, может быть, с помощью этого он входит из обычного скрытия в двойное скрытие, или чтобы привести его к хорошему. Тогда он правильно читает это. Он говорит, это не наказание, это исправление, которое приходит к Творцу. Он колет меня еще больше, чтобы я почувствовал горечь в этом, и чтобы я не остался в этом состоянии, чтобы я пошел на исправление. И теперь здесь поворотная точка. Либо наказание за действие, либо чтобы не привести к добру. Как в этой точке, на этих весах человек стоит, и как он склоняет себя на какую чашу? На чашу заслуг или чашу вины? Он думает о Творце. Это наказание, Творец не обращает на меня внимания, еще больше страданий, проблем. И так он еще больше отдаляется от того, чтобы оправдывать это ощущение, падает двойное скрытие, либо говорит, нет, это приходит для того, чтобы укрепить меня, поддержать, пробудить меня, чтобы я вышел из этого. Я должен войти в группу, к товарищам, чтобы помогли мне, чтобы подействовали на меня, чтобы быстрее начали воздействовать на меня, и тогда я выйду из этого. Либо, может, с помощью учебы. Как человек способен ли он вообще в этом состоянии определить, на какую сторону он склонится, когда страдание усиливается? Либо сказать, что это наказание за его действие, либо сказать, что это помощь, чтобы вытащить его из плохого состояния. Это зависит от подготовки. В то время человек ничего не может определить. Но в предварительной подготовке, если он вокруг себя приготовил группу, учебу, когда приходит каждый день, каждое утро, будильник его будет, какие-то там телефоны, которые он получает от товарищей в течение дня, как бы там ни было. Все это окружение, и главное, это группа, которая все время думает о том, чтобы продвигаться все больше и больше, и она излучает ему эту мысль, эту силу, которая помогает человеку в той мере, в которой он влияет на группу. Он также тоже укрепляет группу в своих хороших состояниях. Тогда группа влияет на него и может здесь, вместо того, чтобы сказать, что это наказание за его действия, он говорит, что это приходит, чтобы вызволить, спасти его от падения. И тогда он укрепляется в своей вере. Что значит, в какой своей вере? Что это то, как Творец управляет им. Описание состояния. Его заработок человек, ему и не достает его недостаточно. Он не может закончить месяц. Творец держит нас так, на коротке. Он полон забот, беспокойств, этот человек. Страдает от болезни. Люди его не уважают. У него ничего не получается. И

0: он не находит покоя. То есть все, что мы можем сказать, что это относится к наполнению кли, в том, в чем человек находится. Здесь наслаждение, семья, деньги, почести, знания. Там он чувствует себя буквально в состоянии неудовлетворенном, так мягко говоря. Но вместе с этим он знает, не то что чувствует, но знает, что Творец управляет им. Он только относится к нему так. Это состояние большинства тех, которые находятся перед Махсомом, и это состояние, в котором мы должны воевать. Воевать против него, воевать с ним. То есть, снова я повторю это, как наказание за его действия или для того, чтобы привести его к добру. Здесь поставьте акцент. Человек должен ощущать себя, что он находится всегда в выборе. В выборе. Именно оправдывает себя весь мир. Да? Что от Творца получает только благо. И все время старается быть праведником в оправдании, несмотря на неприятное ощущение всего, что есть у него в жизни, благодаря тому, что старается это делать, он тогда приходит к раскрытию. Есть вопросы? Ребята, есть вопросы? Да, там Юваль в конце я вижу.
1: По сути дела, ощущение воспринимают как страдание или как наказание, как подготовка. Это тоже мы направляем цель страданий с помощью группы, как вы сейчас сказали.
0: Мы не можем сейчас войти в больший анализ этих состояний. Когда мы будем в этом чуть больше, и у нас будет то, что называется инструменты, вот эти рабочие, мы сможем больше говорить об этом и сделать из этого буквально исследования, поработать в этом и показать все богатство, которое есть в человеке, в ощущении Творца. Люди начинают ощущать страдания или наслаждения. Это называется животное. Что значит животное? Оно оторвано от ощущения Творца, от мысли о Творце. Я не говорю о людях верующих, то, что называется, религиозных, в разных религиях. Я говорю, у нас это тоже называется, что у них нет связи с Творцом. Связан с его управлением, что это может быть только через приближение, через то, чтобы уподобиться Творцу. Люди чувствуют либо хорошо, либо плохо, когда начинают с помощью науки Каббала стараться отыскать источник добра и зла, тогда можно начинать говорить о раскрытии, скрытии, двойном или простом. Тогда мы уже говорим о внутренней работе человека, о том, как связать ощущение добра и зла, или то, что у нас называется правда и ложь, с реальностью Творца, с присутствием Творца. То, что есть у меня в моем кли, с тем, кто дает мне это. Это все, что есть в нашей реальности. У нас нет ничего другого, кроме этого. Только это мы в сущности исследуем. Ну, я вижу, что мы снова, у нас связь наладилась. Я надеюсь, что мы усилим связь между нами, и тогда у нас и технических тоже падений не будет. Мы продолжим завтра с Божьей помощью описание раскрытия лик. Хотел бы сказать еще раз, на чем мы закончили выяснение наше, как наказание за его действия или для того, чтобы дать ему благо. То есть вот этот отрывок, часть этого предложения мы должны узнать. И зависит от нас, насколько мы стремимся в течение дня. Это называется входы и выходы. Оправдывать Творца за все, что происходит с нами, неважно, в каком состоянии мы находимся. Пытаться, стараться помнить о нем, что он тот, кто делает все, что я и все, что во мне, насколько мы будем связаны в корне один, единый, единственный, что нет никого, кроме него. Это называется, что мы работаем над выбором, над решением, которое приводит нас к раскрытию. И только после того, как человек все время стремится раскрыть Творца как доброго и начинает стремиться к Нему как к источнику наслаждений, как к источнику управления. Согласно как, тому, как Бааль Сулам описывает в письме с 70-й страницы, в письмах, тот, кто любит, стремится к источнику своей любви, пока что не дает ему покоя и сна. И после того, как человек, как он описывает в письмах, наполняет свою меру, достигает своей меры тем, что все время, насколько может, в каждом случае, в каждом состоянии он связывает его с Творцом, что только он организует ему весь внутренний мир в разуме, в сердце, в ощущении и в мысли. И в этом человек постепенно приходит к состоянию, как он пишет здесь в начале раскрытия лика, то есть укрепление в вере во время скрытия, что Творец управляет всем миром. Это приводит его к книгам. Оттуда он получает свечение, свет исправления, понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И тогда он действительно приходит к тому, что Творец дает ему веру. Что такое вера? Ощущение себя. Что Творец открывает человеку себя, и тогда человек уже связан с корнем доброго и творящего добро. Не получает от него благо и может получать как бы зло, якобы, а в том, что он старается всегда оправдать Творца, который посылает добро, и в этом не то, что он хочет чувствовать себя хорошо, но он начинает ощущать, что он не хочет злословить на Творца, что он хочет любить его. И вот это ощущение плохое, оно мешает ему. Тут есть много разных описаний, отношений. Главное, это придет, когда человек работает, стремится, тогда Творец раскрывает себя, и человек уже находится в раскрытии, то есть он обретает ощущение Творца как источник блага, и тогда он не может никогда ощущать зло. Мы будем говорить, тогда что такое работа клипот, и переходит в Максон. И тогда начинает

0: 15, но должны быть и думать, для чего предназначена учеба, а не просто так сама учеба.
1: Подытожим, что мы получили на уроке и как мы готовимся. Что можно взять из этого урока к реализации на конгрессе? 6 минут, подытоживаем конгресс.
2: Действительно, очень сильный урок. Мы учили, что такое вера, что такое работа в десятке. Это как раз то, что мы хотим строить. Мы хотим строить сильное окружение не собственными силами, я почувствовал высшую силу, а именно товарищи дали мне пример и величие Творца и так далее, и так далее. И мы строим такое окружение, что мы только на связи с Ним через объединение.
1: Со стороны человека Творец не меняется. Он смотрит на реальность и отмеряет, насколько Творец несет ему добро или зло. Если брать это по отношению к конгрессу, то я воспринимаю реальность, насколько участвует в ней Творец, насколько есть молитва, насколько усиливаю веру в Творца во время скрытия.
3: Паним Вестер, ваше Рава Марш.
2: Паним Вестер, лик и обратная сторона, то, что Рав сказал, это мое восприятие, метод восприятия Творца. Творец всегда ко мне обращен лицом. Это я к нему могу повернуться спиной. Почему спиной? Потому что я забочусь о себе. Когда я начинаю заботиться о товарищах, как вот мы сейчас и готовимся к конгрессу, то я начинаю переходить состояние, когда я тоже обращаюсь лицом к нему.
1: Но эта статья как внутренняя карта, насколько творение и человек могут раскрыть Творца в мире. Что значит раскрыть его? Это видеть его управление как доброго творящего добро. И что он может сделать для того, чтобы продвигать себя к тому, чтобы больше это видеть, то, что Творец есть, нет никого, кроме Него, Он добр, творящий добро. И так, как творение, можем прийти к этому только через объединение, тем более на конгрессе, можем прилагать усилия в этом направлении. Как усиливать связи между нами в Его управлении, как доброго и творящего добро, и нет никого, кроме Него. Все наши усилия, чтобы раскрыть все это.
2: И все эти состояния, неважно какие, мы можем распознать как помощь от Творца, и тогда мы держимся за веру. И вопрос только в том, что как в тот момент, когда ко мне что-то приходит, как я вообще это все воспринимаю, но это определяется подготовкой. Это результат подготовки, и это то, что мы в десятке делаем все время, что насколько я вкладываюсь в группу, то группа помогает мне в таких состояниях, когда мне тяжело, и надо только давать и вкладывать как можно больше.
1: Отличие между двойным скрытием и одиночным — количество страданий, которое передает Творец. Если слишком много, тело человека не в состоянии принять и правильно на это отреагировать. Творец всегда обращается к творению. А творение иногда чувствует, что Творец приближается или удаляется. То есть Творец своим отношением к Творцу может это почувствовать. Творец открыться все время со своей стороны и раскрывается как вознаграждение или наказание. Так человек может прийти к исправлению, и только тогда может увидеть, что Творец несет лишь доброе. Все это сделаем, и тогда будем готовы к конгрессу.
2: Но мы в десятке помогаем друг другу удерживать связь с Творцом. В течение дня все время быть связанными. И не зависит от наполнения. Как Раб сказал, в мире исправления, насколько мы вообще не зависим от ощущения наполнения, от состояния.

0: всегда стремимся к тому, чтобы усилить связь, работу с Творцом.
1: Интересный урок этот проходил 20 лет назад, но насколько он остался актуален и сегодня. Можно взять его на всю жизнь. Если уменьшается наслаждение, означает ли это, что хозяин исчезает? Или своими усилиями я должен оставить присутствие хозяина? То есть это основа для ощущения Творца. Потом я тоже делаю выяснение, по какой причине все это. Это важнее или то, что я беру за основу, когда исчезают наслаждения, как я отношусь к такому состоянию.
0: Ну, а если речь идет о конгрессе, то нам надо сейчас готовиться так, что все состояния, которые мы пройдем, конечно же, это против желания получать. Мы ведь не захотим давать воодушевление товарищам, а все зависит от подготовки. Будем готовить себя, получим окружающий свет.
1: Концеров сказал красиво, вся цель — приобрести некоторую меру веры. И тогда мы будем то, что называется, на коне. Возможно это сделать только если десятка и группа помогут, окружение поможет. Как я буду направлять все свои усилия на то, чтобы почувствовать, что Творец — Он добрый, творящий добро? Только если окружение на меня подействует, потому что я чувствую разного вида страдания.
0: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Мы приветствуем всех. Мы должны поблагодарить Творца за то, что у нас есть учитель, великий такой учитель. И вот этот конкретный урок, который мы видели сегодня, это урок 2004 года. Это то время, когда Рав был в Москве. И урок это тоже из Москвы. Да, когда Рав делал докторскую диссертацию, мы это как бы статьи изучали, как бы научные статьи, может быть, люди так ощущали. И ту статью, которую Рав читал, он сам это обработал. Есть целая серия статей, которые Рав обработал, так как он считал, как их необходимо обработать. Мы будем читать вот эту вот обработанную статью. И вообще мы постараемся сегодня реализовать тот совет, который мы много лет получали от Рава, пытаться работать с текстом. Каждый, кто слушает уроки Рава и слышит, как Рав рассказывает, то, как он работает с текстом, запятые расставляет, знаки препинания, редактирует какие-то вещи для того, чтобы соединиться с текстом. И вот эта вот связь — это то, что каждый из нас хочет тоже попробовать, построить и выстроить для себя. Поэтому мы постараемся это сделать сегодня. Мы читали статью «Раскрытие скрытия лика Творца». Там есть две части, первая и вторая. Сегодня мы видели первую часть. И вот эта статья очень сложная. Сложная статья. Мы изучали много раз в течение многих лет, и Рав придает этому огромную важность и относится, да, в разных, соотносится с этим во многих местах. И всегда, когда мы это изучали, были, в общем-то, такие вызовы. Ну, Бальсулям, то, как Бальсулям, это очень такой точный и однозначный путь. И тот, кто еще не является Бальсулямом, ему это кажется все очень сложным. И Рав помогает нам соединиться с этой статьей. То, что мы постараемся сделать сегодня. У нас есть время сегодня. Мы сейчас будем работать со статьей. Так вот, что особенного в этом процессе?
2: Да, думаю, неделю назад Рав на одном из уроков, которые мы смотрим, сказал, для кого он делал эти статьи. Мы думаем сейчас, как их использовать. То есть он сам обработал статьи, наши товарищи перевели эти статьи на иврит, в оригинале, Рав делал это на русском языке, но брал религиозные термины и сократил. Он оставил суть. И мы сегодня постараемся сделать упражнение. Мы почитаем часть статьи, почитаем источник, как он есть. И мы постараемся выполнить ту работу, которую сделал Рав, переработать эту статью. Затем сравним, каждый сможет сравнить с тем, что делал Рав, и то, как он это сделает. Можно будет представить себе аудиторию учеников, так же, как Рав это сделал, что он сделал это для учеников, и мы будем обращаться с нашей работой к ученикам. И пусть каждый проверит себя, насколько его версия похожа на версию, которую сделал Рав.
0: Так, то, что мы сейчас будем делать, то, чего мы не особенно делали в последнее время, как в прошлом мы это делали, Рав нам давал такое задание. Мы постараемся использовать его совет. Сейчас возьмем 10 минут и попросим каждого открыть эту статью, первоисточник. У кого есть труды Бальсуляма, это 766-я страница. У кого книги нет, то понятно, что это есть в учебном материале. Открывать учебный материал. Мы читаем первую часть, которая называется «Одинарное скрытие». Каждый берет лист бумаги, карандаш, и постарается обработать ту часть, то, как он это чувствует, как он это понимает, как ему кажется правильным, что неправильно для него. 10 минут для каждого. Каждый делает это сейчас сам. Это не 10, работа в десятке. Работа в десятке — это как бы мы все вместе, но каждый сейчас будет работать сам с текстом, берет бумагу, ручку, неважно, или это он будет работать с компьютером или таблетом, и постарается обработать эту часть. Что значит обработать? Переработать. То есть перед вами сидит ученик, новичок. Это не то, что там статья куда-то там в газете, это не для улицы. Да, одинарное скрытие не волнует человека с улицы, а ученика волнует. Поэтому он старается как-то это переработать. Взять всю вот эту вот часть, не одну строчку, а всю вот эту часть. Давайте 10 минут и посмотрим, как мы продвигаемся. Итак, такой семинар, работа с текстом, одинарное скрытие и перерабатывает. Каждый пишет на своем удобном ему языке. Пожалуйста, 10 минут.
3: Эстер Алеф. Циор. שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו, שאין השם מתנהג עמו.
2: Раскрытие, скрытие Творца.
3: הטוב ומטיב. אלא חס ושלום
2: להפך. Двойное скрытие. Не ощущает даже обратную сторону.
0: Первое скрытие. Одинарное скрытие. Когда лик Творца не раскрыт, Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый, творящий добро, а наоборот, получает от него страдания, нет у него заработка, многочисленные кредиторы огорчают его жизнь, весь день он полон забот и хлопот, или он не ровен час страдает от болезней, не пользуется уважением людей. За какой бы план бы он ни взялся, у него не получается завершить, и целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Ну, разумеется, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает, подстраивает ему все эти вещи, или в виде наказания за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает, наставляет. Также и праведники в начале их же страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы или от природы, страшно сказать, без расчета и знания. Но он укрепляется, верит, что Творец устраивает ему все это своим управлением, и получается, что как бы то ни было, он видит обратную сторону Ахураим Творца. Второе скрытие, двойное скрытие. Второе скрытие, что называется в книгах скрытие, внутри скрытие, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураим Творца, но говорит, что Творец покинул его, не наблюдает и не управляет им. А все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получает от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными. Настолько, что таким образом доводят вплоть до, страшно сказать, полного отрицания веры. Описание. То есть он молится, занимается благотворительностью, добрыми делами. На свои беды не получает никакого ответа, а как раз прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. И всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление, поступает хорошо, удача поворачивается к нему спиной и еще с большей жестокостью отбрасывает назад. А когда он, страшно сказать, перестает верить, начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью. Ему не удается зарабатывать по-честному, но только лишь обманывая людей или нарушая субботу, и тому подобное. Или же все его знакомые, соблюдающие Тору, заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, вызывают огромное презрение людей. И вот они, все соблюдающие заповеди, ему кажется, что они невежливы, глупы от рождения, лицемеры до такой степени, что ему противно быть их в обществе даже на секунду. И все его знакомые, грешники, которые насмехаются над его верой, как раз они и являются самыми успешными, совершенно здоровы, не знают никакой болезни, умные, обладают хорошими свойствами, симпатичны во всех отношениях. Нет у них ни забот, и они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия. И вот тогда неровен час, он падает под своей ношей и не может больше продолжать укрепляться, чтобы верить, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает, теряет веру, говоря неровен час, что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, страшно подумать, это от судьбы и природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны. Ахураим. Теперь описание лика, раскрытие лика. Поиск человека, как укрепиться в вере и в то, как Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книг и Торы, чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И вот этот свет и это понимание, которое он получает благодаря Торе, называются Тора приправа, пока они не достигнут определенной меры, и Творец не сжалится над ним и не прольет дух свыше, то есть высший свет. Однако, после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек пропитывается всем своим телом благодаря укреплению веры Творца, когда становится готов к управлению раскрытия лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своего имени, добрый и творящий добро. Где имя Творца показывает нам, что Он добрый, творит добро со всеми своими творениями, то есть всеми способами сотворения этого добра, достаточными для разных получателей в общности Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение блага одного не похоже на наслаждение блага другого. Например, тот, кто занимается наукой, он не получит наслаждения от почести, богатства, а тот, кто не занимается наукой, не получит наслаждения от постижений, великих открытий в этой науке. Но, разумеется, одному он дает богатство и почести, а другому дает замечательные постижения в науке. Описание. Получается, что он получает от Творца великое благо и покой, и постоянно испытывает душевное удовлетворение. Ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением людей, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за что бы ни взялся, он преуспевает. А когда ему чего-либо не хватает, он молится, получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. И когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере. А когда неусерден, находит, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают, не знают болезней и пользуются огромным уважением людей. Нет у них никаких забот. Целый день он постоянно пребывает в покое и великом спокойствии. они умны, честны, красивы. Так что находящийся в их обществе благословенен испытывает огромное наслаждение. А все его знакомые, которые не идут путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах, ни одного мгновения не могут вдохнуть полной грудью, страдают от болезней, терпят множество страданий, вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми, жестокими с людьми, лицемерами, полны лжи до такой степени, что ему противно находиться в их обществе. Конец статьи.

0: На одном из уроков, когда Раф объяснял, как работать со статьей, так он сказал следующее. То, что тебе непонятно, какая статья, да прочитай 10 раз, 20 раз. Читай только его со всем терпением. Читай, читай, читай. И каждый раз постараться прочитать как-то по-новому. Вначале с карандашом, с листом бумаги, потом на компьютере. Постарайся выстроить слова в разные моменты. И он сказал, я также работаю тоже так с текстами. У меня, то есть я порчу первоисточник, пока я не вернусь к нему уже, пройдя очень большой круг. И Рав сказал, это называется усердием, усилием. Я хочу соединиться с автором, прочувствовать его, понять его, войти в его разум, в его ощущения. Вот так я хочу. Вот мы тоже хотим соединиться с автором, соединиться с Равом, который дал нам этот совет и ведет нас тому, и учит нас, как учиться. Мы сейчас вместе почитаем вот эту вот обработанную часть, то, что Рав сделал со статьей, где это у нас есть избранные отрывки, избранные отрывки, можно открыть учебный материал, избранные отрывки, там есть линк туда. Рав, когда сделал вот эту вот обработанную статью Бальсуляма, это начинается с первого. А когда он сделал эту статью, он начал со второго скрыти, потом первое скрыти. Поэтому попадем с обычного скрыти, это обработанная часть статьи, первой части. Итак, одинарное скрытие. Пишет Рав, творец скрыт, не проявляется как абсолютно добрый, но источник страданий. И значит, что считается, что человек видит обратную сторону Творца, Ахурайм Творца, так как он видит, получает от него страдания. Русский перевод не совсем точный. Но несмотря на это, человек верит, что все приходит к нему не по воле слепого случая или природы, а это то, что Творец, а то, что это Творца, который так относится к нему. Наказание за совершенное или чтобы привести его к добру. И он укрепляется в вере, таким образом, что Творец так управляет им. Потом описание идет, и Рав написал так. «Человеку не хватает заработка, он полон забот и хлопот, страдает от болезней, люди его не уважают, ничего у него не получается, и нет у него покоя». Давайте прочитаем еще раз. Это как бы обработка Рава. Одинарное скрытие. В учебном материале есть это третий абзац после двойного скрытия. Творец скрыт, то есть не проявляется как абсолютно добрый, но как источник страданий. Это называется, что человек видит противоположную сторону, обратную сторону Творца, так как он видит, что получает от него страдания. Но несмотря на это, человек верит, что все приходит к нему не по воле слепого случая или от природы, а то, что это Творец, который так относится к нему, в наказание за совершенное или чтобы привести его к добру. И он укрепляется в вере, что Творец таким образом управляет им. И описание. Человеку не хватает заработка. Он полон забот и хлопот, страдает от болезней, люди не уважают его, ничего у него не получается, и нет у него покоя. Давайте посмотрим клип номер один, где Рав дает нам немножко так ориентацию по отношению к статье, и потом продолжим работу со статьей. Так, клип номер один.
1: Человек находится
2: маком шейникра буре.
1: в месте, которое называется Творец, природа. Элоким, числовом значении гематрия означает природа. Мы находимся внутри природы, не выше, как может нам показаться, находясь в нашем мире, что мы хозяева всему, всей природе. Нет, мы находимся внутри природы, внутри Творца. Вопрос, насколько нам это раскрыто и насколько нет. И если это природа, Творец, не раскрыты, в той же мере человек получает страдания. Что значит раскрывает или нет? Раскрываются планы творения, раскрывается действующая сила, причины для действий. Сами по себе действия, как они проходят на все, через все творение и проходят через время и место от края до края. Цель для чего и почему? И если все это не раскрыто, а это называется раскрытие Творца, то что все исходит, исходя из блага, из доброго творящего добро, или человек чувствует противоположность, потому что у него противоположные качества. Он противоположен дающему. И то, что дает ему Творец, ему кажется, что что-то наоборот. По мере исправления своих качеств в подобии дающему, он начинает чувствовать дающего более правильно. То, что Творец дает ему только добро. Тогда человек, все еще находящийся в противоположных свойствах Творцу, чувствует Творца скрытым или вообще чувствуешь, что Творца нет, ощущая лишь себя и этот мир, то есть все это скрытие Творца. И тогда его жизнь ему кажется именно так, что плохо, болезни, не хватает всего, ему тяжело. То есть все идет плохо. Он не видит, для чего он живет и ради какой цели. Вообще ничто. Просто несчастный. Такое состояние называется скрытием, одиночным скрытием. Есть несколько видов скрытий.
2: Рав
1: говорил о одиночном скрытии, и мы сейчас в десятках хотим прояснить, что такое одиночное скрытие, опираясь на объяснение Рава, на то, что мы услышали. Что такое одиночное скрытие в десятке? Приведите конкретные примеры. Что такое в десятке одиночное скрытие? 6 минут, пожалуйста.
0: Так что такое одинарное скрытие в десятке? То, что мы раскрываем в соответствии с нашим желанием, то, как товарищи как бы ведут себя, то за ними Творец. Тут вопрос, берем ли мы это в расчет все время, или это находится за пределами нашего восприятия. Это очень важно для того, чтобы мы могли исправлять наши свойства относительно Творца.
1: Написано очень просто, что Творец не добрый, творящий добро, потому что получает человек страдания. Мы ощущаем страдания. И это его скрывает. Так же, как сказал Гадим, у нас критика по отношению к товарищам. Мы от них получаем страдания, хотя мы видим, что Творец стоит за каждым из товарищей вдруг, мы не принимаем товарищей. И это называется скрытием, одиночным скрытием.
0: Да, вопрос тяжелый. Одиночное скрытие, что нет достаточно таких сил видеть, что действует Творец, что наше соединение еще не совершенно, это то, что мы чувствуем в нашем объединении.
1: И если это в десятке, то чувствуется, что каждый товарищ хочет сделать что-то хорошее всей десятке. А если нет, то, по-видимому, от меня что-то скрыто.
0: Да, всегда есть ощущение, что я делаю что-то серьезное, а товарищи недостаточно серьезно работают. То есть требования, чтобы работали еще сильнее, лучше работали.
1: Ступень одиночного скрытия, ну, тут еще говорится про вознаграждение и наказание, и то, что то, в чем находится большинство людей. Есть два состояния. Или наказание за все, что я сделал. Или Творец хочет меня приблизить к добру, таким образом действует. Тем не менее, человек не может увидеть в таком состоянии управление его как доброго и творящего добро, как нет никого, кроме него. И вот тут одиночное скрытие. Мы должны или продвигаться к этому, или... Затем двойное скрытие, когда Творец скрыт вообще, исчезает полностью его управление миром. Мы всегда говорим про человека и уровни отношения человека к управлению Творца.
0: Если продолжать примеры в десятке, я, скажем, недоволен каким-то товарищем, то я понимаю. Ну, скажем, то, как он говорит, или там его поведение. Ну, мне неприятно. Так я понимаю, что вот это вот раздражение — это то, что посылает мне Творец, чтобы я поднялся над этим, чтобы увидеть, что это именно игры Творца, чтобы подняться над эгоизмом.
1: Одиночное скрытие, когда я понимаю, что Творец всем управляет, и то, что цель объединения между нами достичь его, но практически чувствую противоположное, чувствую изнутри, что это не то, чего я хочу, что не так должно быть, что все приходит от него, но чувствую реально, что я противоположен.
0: Ну да, и работа в том, как вести Творца, несмотря на то, что он в скрытии, все равно его надо завести туда, потому что он приводит нам все состояния, все, что происходит в десятке, и то, как ведет себя как товарищ. И хотя я этого не чувствую, но я делаю усилия, чтобы связать, да, вот с таким вот отношением, с управлением Творца. Насколько удается, то тогда товарищи...
1: Опираясь на объяснение Рава, одиночное скрытие — это его доброе отношение неявно. Человек чувствует страдания, потому что считает, что это или наказание, или чтобы продвигать его с обратной стороны. Но, тем не менее, он верит, что Творец все это ему устроил. Такое состояние. А в десятке кто-то что-то сказал, и я очень обиделся, и чувствую, что сейчас страдание, чувствую сейчас какое-то опустошение в теле. Я ощущаю, принимаю это или как наказание, или как то, что должен ему ответить.
0: А то, что нам раскрывает, он раскрывает свои свойства. Яков сказал, тогда есть такой уровень, когда мы можем ощутить этот вот уровень, чтобы мы не впали в двойное скрытие. Зависит от того, сколько ты вкладываешь в десятку.
1: Я вижу, что это обратная сторона Творца, и то, что это не слепая судьба.
0: Мы сейчас продолжим наше упражнение, перейти к следующей части, которая называется «Двойное скрытие». Постараемся тоже его так обработать, да, чтобы... Давайте послушаем Рава, почему важна эта работа, работа с текстом. Мы слышали это, конечно же, на протяжении долгих лет. Ну, давайте просто вот пару строчек. Рав называет это «прожевывать текст». И он говорит так: то, что мы сейчас читаем, необходимо прочитать даже 10 раз, пока мы не начинаем понимать, о чем идет речь. и главным образом в понимании из того, что мы будем говорить друг с другом и будем вместе читать статью, перепрожевываем его все больше и больше, прожевываем зубами. Знаете, что такое прожевать, жевать? Да, берется из кусочка еды, ты делаешь то, что ты можешь потом проглотить, впитать, что этим ты, на этом ты можешь потом жить. И вот то, что мы хотим сделать, да, вместе прожевать эту статью, да, притянуть свет, возвращающий к источнику, соединиться с Рам, с Бальсулямом. Еще 12 минут. Двойное скрытие. Этого времени достаточно или это мало времени? Достаточно? Ну, хорошо. Я надеюсь, что и ребятам по всему миру достаточно. Итак, вы на своем языке, у вас есть там компьютер, у вас есть там ручка, бумага. Итак, двойное скрытие. Это вторая колонка в книге. Заголовок «Двойное скрытие». Давайте постараемся это тоже обработать. Насколько мы понимаем, как Рав нас учит, как постараться проживать текст, чтобы найти связь с автором. Как Рав сказал, это есть усилие, и мы с помощью этого усилия хотим привлечь свет в защиту к источнику. Неважно, насколько я умный такой, сколько я понимаю, опытный, умею писать, не умею. Главное — желание. Итак, «Двойное скрытие», постараемся это поработать над этим, пожалуйста. Тихонечко. 12 минут.

Прочитаем еще раз статью «Скрытие раскрытия Творца». Описание. Лик Творца не раскрыт. То есть имя Творца, то есть Творец ведет с ним, не ведет в соответствии с его именем. Добрый. Несущий добро, но наоборот, и он получает от него страдания или не имеет заработка. Многочисленные кредиторы огорчают его, делают его жизнь горькой. Весь день он полон забот и хлопот. Или же он не ровен час, страдает от болезни, не пользуется уважением твоих людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. Целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким вот образом человек не видит доброго лика Творца. Ну, разумеется, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает ему все эти вещи, или как результат наказания за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает, наставляет. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это приходит к нему от слепой природы, слепой судьбы или природы, страшно сказать, без расчета и знания, но укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. И получается, что он, как бы то ни было, видит обратную сторону, все-таки видит Ахурайм, Творца. Двойное скрытие. Двойное скрытие, то, что в книгах называется «скрытие внутри скрытия», означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахурайм, Творца. Но говорит, что Творец покинул его, не управляет им, а все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получает их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до того, страшно сказать, отрицание веры, описание, то есть он молится, занимается добрыми делами, молится на свои беды, не получает никакого ответа. А когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление, поступает хорошо, удача оборачивается к нему спиной и еще с большей жестокостью отбрасывает назад. А когда он, страшно сказать, перестает верить, начинает поступать плохо, начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью. Ему не удается зарабатывать по-честному, но только лишь обманывая людей или нарушая субботу или тому подобное. Или же все его знакомые, те, кто соблюдает Тору в заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, вызывают огромное презрение людей, и они, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы, глупы от рождения, большие лицемеры, до такой степени, что ему противно быть в обществе даже секунду. А вот все его знакомые грешники, которые насмехаются над его верой, как раз и являются самыми успешными, совершенно здоровы, не знают никаких болезней, умны, обладают хорошими свойствами, симпатичны во всех отношениях. Нет у них ни заботы, они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И вот когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытием внутри скрытия, ибо тогда не ровен час,
Он падает под своей ношей и не может больше продолжать укрепляться, видеть, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает и теряет веру, говоря не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, страшно подумать, это от судьбы и от природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны Творца, Ахураим. Описание раскрытия лика. Поиск человека, как укрепиться в вере в то, что Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книги Торы. Чтобы взять оттуда свет и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот этот свет, и вот это вот понимание, которое он получает благодаря Торе, называется Тора приправа, пока не достигнут определенной меры. Творец не жалится над ним и не зальет дух свыше, то есть высший свет. Однако это после того, как он полностью раскрыл

0: приправу, то свет Торы, который человек пропитал все свое тело благодаря укреплению веры в Творца, тогда он становится готов к управлению, к раскрытию лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своего имени. Добрый, творящий добро. А имя Творца показывает нам, что Он добрый, творит добро всем своим творением, то есть всеми способами добра, достаточными для разных получающих в обществе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение блага одного не похоже на наслаждение блага другого. Например, тот, кто занимается наукой, он не будет получать наслаждение от почести и богатства. А кто не занимается наукой, не получит наслаждение от постижений великих открытий в этой науке. Но, разумеется, этому дает ему богатство и почести, а тому дает замечательное постижение в науке. Описание. Получается, что получает от Творца великое благо и покой, постоянно испытывает это душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением людей, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за что бы ни взялся, преуспевает. Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу же. Итак, мы сейчас хотим прочитать обработанный текст Рава, той части, которая называется «Двойное скрытие». Обработанный текст Рава, это можно показать также в титрах, это избранные отрывки, это есть в лайнапе ведущих. Итак, давайте почитаем. Нам Рав говорит так, двойное скрытие, в скобках, скрытие в скрытии. Человек не ощущает даже обратную сторону Творца, что вообще что-либо исходит от Творца. Ощущает, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Страдания относят за счет судьбы и слепой природы, поскольку отношение Творца к нему ощущается крайне спутанным, приходит к неверию. Теперь описание. Рав всегда делит на объяснение и на описание. Описание. Когда молится о своих бедах, совершает хорошие поступки, но не получает ответа. Когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. Когда преодолевает себя, верит в высшее управление, исправляет свои действия, нет удач, безжалостно отбрасывается назад. Когда перестает верить, совершает плохие поступки, приходит удача и покой. Деньги приходят не честным путем, а только обманом. Кажется, что идущие путем Творца бедны, больны, презренны, некультурны, глупы, лицемерны. Кажется, что не идущие путем Творца, преуспевающие, здоровы, спокойны, умные, добры, симпатичны, уверены. Когда высшее управление вызывает такое ощущение, человек стремится уйти от мыслей, что страдания приходят от Творца. Это ведет к потере веры в то, что Творец вообще управляет творениями, и верит, что все, что приходит к нему, приходит по воле судьбы и природы.
1: Статья для нас очень релевантна. Это как раз те состояния, которые мы проходим перед раскрытием, двойное вскрытие, одиночное вскрытие. Давайте сейчас поработаем над вопросами. Не уверен, что будут ответы, но, по крайней мере, давайте проводим вопросы. Я помню, что эта статья всегда пробуждает много вопросов, потому что это близко к тому, что мы

0: проходим к нашим состояниям. И в зале, и в системе Арвут, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы.
1: Я в первую очередь хочу сказать, что вы вообще это, да, пробудили вы нас, да, во мне. Потому что я как бы не привычен к исследованиям, к анализу, да и язык не очень-то понятный. И в обоих было написано «ощутить». И в первой части, и во второй. Человек должен почувствовать. Теперь я понимаю, что человек, который ощущает Творца, ну, уже ощущает его. Так вот, мне кажется, что это уже постижение. Так что значит «ощутить»?
0: Смотри, человек, он чувствительное существо. Все что угодно он чувствует, даже если нам кажется, что это только в разуме. Разум только анализирует чувства, ты прежде всего чувствуешь. Может, по каким углом проверь. То, что нет никого кроме него, и то, что он добрый, творящий добро. Это два подхода. И есть состояние, когда ты чувствуешь, что нет никого кроме него, то, что существует одна действующая сила. Например, как сейчас товарищ в фокус-группе говорили в десятке, ты вдруг видишь, что товарищ за товарищем находится Творец. Ты в разуме, тебе удается это понять. Но оправдать товарища ты не можешь. Ты не думаешь, что Творец, он добрый, творящий добро. То, что эта сила действует тебе во благо. Потому что если ты видишь, что и нет никого, кроме него, и добр, творящий добро, это уже раскрытие. Если же ты видишь, что да, нет никого, кроме него, есть только одна сила, то невозможно сказать, что можно сказать, что это скрытие одиночное. Ты все еще оправдать Творца не можешь. Но все-таки ты связываешь все с ним. Ну, конечно, на нашем уровне под Максомом. Но всегда речь о чувствах. И то, что ты сказал по тексту. Да, мы очень рекомендуем найти, ну, может, разошлем еще, найти эти статьи и, конечно, всем начинающим, лет 10 в пути, просто обязательно читать статьи, которые обрабатывал Рав. Для этого он это и делал, чтобы человек прежде всего воспринял суть дела в статье. Потому что очень непросто пробиться в тексты, которые пишет Бааль Сулам. Если еще это не твой родной язык, а даже если и знаешь язык, то все равно очень тяжело. Рав даже потреблял такое слово «мост». Ты прочел статью, более-менее понял. Намного проще понять то, что написал Рав. А потом уже ты можешь читать источник. Там ты уже сможешь лучше проводить свет, возвращающий к источнику, потому что иначе не понимаешь, что это. Но понимание тоже важно. Поэтому почитайте обработанные статьи.
1: Я бы добавил, вообще, то, что это родной язык, это не добавляет вообще к пониманию. Потому что каждый думает, что он говорит на этом языке, думает, что он это чувствует и понимает. Только вот небольшая добавка, Рав как бы объяснил на уроке, что ощущение — это вера Творца. То есть вера в Творца — это ощущение. Да, это есть. Он рекомендовал статью в Шамате. Так мы хотим. Вена, там, ага, собрались в Вене, и вчера был сбор. Давайте, пожалуйста, Вена.
2: Ребят, здравствуйте, доброе утро. Мы собрались вместе, чтобы объединяться на подготовку на конгресс, который стоит в конце октября. Наш вопрос такой, просто статья Бааль Сулама выходит, что много товарищей в нашей группе, которые были, участвовали, вкладывали много усилий, старались оправдать Творца, как-то Творца им не раскрылся, и они как-то это сбили из пути. Как мы можем, как группа десятка, помогать каждому в нашей обществе, в нашей группе, и тоже в них, чтобы они остались дальше на пути и просто могли всегда видеть не охрану Творца, а наоборот, его обратная сторона. Спасибо.
3: Паним,
2: да.
4: כן, אז כדי להצדיק את הבורא

0: Ты, может быть, уверен, что ты уже не заботишься о себе? Вот такое состояние.
1: Где-то в конце своего объяснения Рав говорил о принятии окончательного решения. То есть человек должен прийти к решению, к точке принятия решения. Он говорил о войне, что человек должен воевать состоянием. И какие средства у нас есть, чтобы принять решение? И он сказал, что это решение, средство — это окружение, другого средства нет. Рав, наш учитель, тексты. Сегодня мы делали работу с текстами, со статьей Бальсуляма. Это вообще не важно, легко это, тяжело ли, раздражает ли это, или наоборот радует. Люблю я это, не люблю. Вот это вот усилие, это притягивает свет, силу, которая называется свет, возвращаясь к источнику. Мы делаем работу не для того, чтобы там наслаждаться или не наслаждаться. А товарищи, я не знаю, что значит, что у товарищей получается, не получается, но товарищи — это средство, которое толкает человека и строит в нем окружение, строит защиту перед всякими этими личными состояниями. То есть как будто мы видим тут, что вот это противостояние человека с Творцом. А мы видим, что человек не может там противостоять. То есть полная невозможность оправдать Творца раз за разом. Он падает в скрытие, в одинарное или в двойное скрытие. Но единственное, что может помочь ему, когда он находится в скрытии, это окружение, это товарищи, это рамки, это постоянная учеба, это роль, которую он распространение, подготовка конгресса, эти вещи, которые его направляют на цель, без всякого вообще связи с его меняющимися ощущениями. Венгрия, Польша.
2: Good morning, thank you. The question is, what is the root cause of the double concealment, if I may ask? Thank you.
0: Каков корень, приводящий к тому, что есть двойное скрытие?
1: Что корень чего, источник?
2: Как?
0: Ну-ка. Каков источник двойного скрытия?
3: Да,
0: вообще источник скрытия, как мы изучали в течение 10 сферот, это стыд.
3: Стыд.
0: Мы хотим исправить стыд, мы не можем принять раскрытие в прямом виде, иначе почувствуем недостаток подобия по свойствам, почувствуем несвободными себя. Мы не раз слышали, что ощущение стыда — это и есть истинный ад. Человек просто сгорает от недостатка подобия по свойствам, видя, насколько Творец о нем заботится, а он противоположный, то и хочет его использовать. Это ощущение невыносимо, как пишут каббалисты. И поэтому необходимо его покрыть скрытием. И это делает Творец. Он себя скрывает, чтобы не было разбиения также. Поэтому мы, когда мы снизу, пробуждение снизу, то, что называется, приобретаем экран и покрываем наше эго самостоятельно от Творца, то мы тогда как бы достойны раскрытия. Почему достойны? Потому что я покрываю свое эго. Вместо того, чтобы Творец скрывал мое эго через скрытие, и я его скрываю с помощью экрана, тогда я могу раскрыть Творца. Процесс очень необходимый.
1: Киев 3.
0: Процесс скрытия.
1: Киев 3.
4: Вітаю, шановні викладачі. Таке запитання. Секунду, перепрошую. Щодо одинарного приховання написано. І увесь день ходить вона, не маючи душевного спокою. Отже, таким
0: чином. Первого... Скрытие, скажем, что человек идет без удовлетворения, таким образом человек не видит добрый лик Творца. Но в самом конце написано, что он не устает верить, что Творец обустраивает все, и считается, что в любом случае он видит обратную сторону Творца. Вот в таком состоянии человек уже видит, что за всем стоит Творец.
1: Так в чем вопрос?
0: В таком состоянии человек видит, что это Творец?
1: А, то есть человек видит, что это уже Творец?
0: Ну, то, что он чувствует, верит в это.
5: לא ברור לנו סימן שאלה. אתה יכול לשאול רק את השאלה?

0: Нам не совсем понятен вопрос.
1: Ты можешь только как бы вопрос задать, вот сам вопрос.
2: Ну, людина в стані одинарного приховання, вона вже бачить, що це творець спричинює ці стани, чи вона лише вірить?
0: В першому стані скритий чоловік чувствує, що творець все підстраює. Он это видит или он в это верит?
1: В одиночном скрытии он видит, что Творец это ему все устраивает, или он просто верит?
0: Может, кто-то хочет ответить?
3: Гумник, я вообще.
1: Он тут пишет, одно четко он пишет, вот он пишет в конце этой части, но он укрепляется, чуть-чуть раньше. Он уже не может говорить, что это приходит от слепой судьбы или природы, а он как раз укрепляется в том, чтобы верить, укрепляется в вере, что Творец устраивает его своим управлением. Все это, да, как вы сказали, тут есть работа, которую надо сделать, укрепляться в вере. А я бы еще добавил из того, что Рав сказал. Рав спрашивает там в конце объяснения, ну, что такое вера. Что такое вера? Вопрос ставит Рав. И Рав же отвечает. Это ощущение, что Творец открывает человеку себя. И тогда Творец уже связан с этим корнем добра. То есть не то, что он может получать от него добро или зло, но тем, что старается все время оправдать Творца, который несет, что он несет добро. И этим не то, что он хочет ощущать себя в хорошем состоянии, а он хочет почувствовать, что он не хочет злословить о Творце, он хочет любить его. А злое, вот это плохое ощущение только мешает ему. То есть Рав полностью отсоединяет ощущение хорошо-плохо человека с желанием человека оправдать Творца. Не обязательно успех, но вот эти вот усилия оправдывать Творца. И даже если Творец еще скрыт, но он уже знает, что если Творец скрыт, но человек уже знает, что Творец, он подстраивает ему все вот эти вот действия. Он понимает, что он его не оправдывает, его, но очень хочет оправдывать. Тут очень много слоев в этом ощущении. Это не что-то такое однозначное, там, да, белое-черное, хорошо-плохо, а вот связь с ним.
0: Тут стоит сказать, что эти состояния двойного и одиночного скрытия, они можно тоже как бы связывать их с состоянием до Махсома и после Махсома, поэтому твой вопрос, он сложный. В любом случае, человек после Махсома, находящийся в одиночном и двойном скрытии, отличается от человека, который находится до Махсома. Но оба этих состояния могут быть и там, и там.
4: Так же,
0: как нам, допустим, предпочтительнее, как относительно до Махсома. Человек верит, и даже написано, что он молится Творцу. То есть он признает то, что Творец — это единственная сила, нет никого, кроме него, но он не чувствует, что она добрая, творящая добро.
1: Да, он не может его оправдать еще во всем.
5: Мне
0: кажется, Рав объяснил это, что корень всему этому, то, что уже в первой стадии, почувствовал полное наслаждение, но и почувствовал также, что есть дающий, захотел быть как он, быть в подобии. И отсюда всегда эта двойственность. И поэтому не может быть, он вопрос задал, почему Творец не может раскрыться через страдания? Раскрытие. То есть Творец дает наслаждение, и поэтому раскрытие Творца должно быть наслаждением. Не может быть, что ты страдаешь, и это сопровождает раскрытие Творца. И поэтому он говорит, не нужно связывать это с Творцом, связывать это с самим собой. А твое отношение к Творцу еще не исправлено, еще не находишься в подобии по свойствам. И это причина страданий. До тех пор, пока есть страдания, наверняка нет раскрытия. Не может быть иначе. Когда же есть подобие по свойствам, то из подобия можно уже раскрыть, что такое наслаждение, и даже что, как можно ответить наслаждением Творцу. Но все начинается с корня, как первая стадия Бхина Алиф относится к Творцу. И это является началом второй стадии. Да, это хорошее измерение, как можно узнать, есть ли раскрытие. Ты узнаешь очень хорошо, ты не чувствуешь страданий. То есть при раскрытии не может быть, что ты воспринимаешь Творца плохо.
3: Selam öğretmenlerim. Makalede kişi ilahi takdire inanmaya başlayıp eylемлени ıslah ettikçe acımasızca
1: написано в статье, что человек, который начинает верить в управление Творца, начинает получать как бы его отталкивают. И управление как бы исправляет его действия, когда толкает его назад. И когда человек приходит в таком состоянии, как он может справиться с этим, снова включиться в десятку к Творцу, чтобы снова не падать в эти отрицательные состояния. Я думаю, что не падая, как вот ты сказал, такого не бывает. Рав говорил о том, что мы все время находимся в состоянии вход-выход, вход-выход. То есть мы все время находимся в процессе. И он говорит так, он говорит, от нас зависит, насколько мы будем стремиться в течение всего дня. Это называется вход-выход. Оправдывать Творца со всем, что с нами происходит, неважно, в каком состоянии мы находимся, пытаться постараться вспоминать о нем, что он — это тот, кто делает все то, что и я, и во мне. Пока, насколько мы не станем связаны с корнем, один, единственный, единый, нет никого, кроме него. Это значит, что мы работаем над решением. Решение, перевес. Раф вот подчеркнул в статье тоже. Все время повторить этот урок. Урок очень глубокий, ну как любой урок, но тут очень много слоев. Как можно, не выпадая в негативное состояние, мы ведь не ищем, конечно, отрицательных состояний. Мы ищем, как давать Творцу, чтобы доставить ему наслаждение, а по дороге мы проходим разные состояния, входы, выходы, уход света. Выход света делает кли, способный к действию. И, как Рав сказал, все начинается с четырех стадий прямого света. Первое сокращение — стыд, там много глубины во всем процессе. Вопрос, о чем мы хотим говорить? Но для того, чтобы ускорить вот эту вот смену входов-выходов, в этом работа человека, насколько он связан со средой, окружением, насколько он связан со своей десяткой, насколько он ищет все время, как видеть своих товарищей как великими, получать их в них воодушевление. Тогда личные состояния, которые он проходит, неважно какие, это может быть не очень положительное. Оттуда получает силу, силу для продвижения поверх всех этих состояний. Вчера мы слышали от Рава на уроке, что человек не подменяет желания, он поднимается над ними на более высокий уровень своих личных состояний, страданий, горького, сладкого. Пока он не выходит на этот уровень, он не может подняться над этими состояниями. Тогда мы все время будем зависеть от состояний. Получил наслаждение, все, я туда. Страдания, я убегаю. Мы хотим подняться над всем этим в истину и ложь. Выяснение, как Раф объясняет. Латинская Америка, 7.
4: Kenny. Ya, buenas noches. Partiendo de que el creador es el bien que hace el bien, ¿cuál es la ventaja
0: de este estado
4: de doble ocultación? ¿Cómo este estado ayuda al desarrollo? ¿Cómo podemos usar
0: todo este estado? Существует состояние двойного скрытия. Как оно помогает нам развиваться и как им воспользоваться для приближения к Творцу. И десятка, как может помочь Творцу, человеку, находящемуся в двойном скрытии. Вот как раз для этого и существует двойное скрытие. Ты говоришь, Творец добрый, творящий добро. В состоянии двойного скрытия это просто лозунг. Так вот, как ты раскрываешь, что он добрый, творящий добро? При двойном скрытии состояние, когда ты с трудом видишь, что нет никого, кроме него. Как Рав сказал, что ты открываешь книгу и можешь раскрыть решимо, когда вдруг понимаешь, что нет никого, кроме него. То есть при двойном скрытии ты видишь, что есть пустое, есть слепая природа, и для чего нужны такие состояния? Исправление, нам нужно исправить Надо завершать урок, это тоже исправление. Наверное, присылайте, попросим Дуди разослать всем. А, нет, вопрос. Насколько так, форма такого урока вам понравилась, подходит? Напишите, пожалуйста, по этому адресу. Нам кажется, что работа с текстами очень важная, потому что на протяжении дня и днем не уверен, что человек в состоянии оторваться от жизни и посвятить время тому, чтобы обработать текст. Может быть, во время урока, часть урока, это то, что мы будем делать. Поэтому отреагируйте.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем изучать урок «Я Рава» от 12 мая 2004 года. Урок основан на статьях «Скрытие и раскрытие Творц, Лика Творца первое». Мы вместе будем читать статью в десятке. В нашем распоряжении 10 минут. Начинаем.
1: Скрытие и раскрытие Лика Творца 1.
2: Эстер Алеф.
1: Первое скрытие. Описание. Когда Лик Творца не раскрыт, то есть Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добро. А страшно сказать наоборот, ведь он получает от него страдания, или он не имеет заработка, и многочисленные кредиторы огорчают его жизнь, и весь день он полон забот и хлопот. Или он неровен час страдает от болезни и не пользуется уважением людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. И целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Разумеется, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает ему все эти вещи, или как наказание за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы и от природы, страшно сказать, без расчета и знания. А он укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. Получается, что как бы то ни было, он видит обратную сторону, Ахураим Творца.
2: Эстер Бет.
0: Второе скрытие. Второе скрытие, то есть то, что называется в книгах скрытием внутри скрытия, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураим Творца, а говорит, что Творец оставил его и не наблюдает за ним. А все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получил их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до отрицания веры. То есть он молится и занимается благотворительностью, на все виде реакции на все свои беды и не получает совершенно никакого ответа. И как раз, когда он прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление и поступать хорошо, удача поворачивается к нему спиной, и он с большой жестокостью отбрасывается назад. А когда он перестает верить и начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью.
1: Ему не удается зарабатывать по-честному, а получается только обманывая людей или оскверняя субботу и тому подобное. Или все его знакомые, соблюдающие Тору и заповеди, страдают от бедности и многочисленных болезней и вызывают огромное презрение людей. И эти его знакомые, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы и глупы от рождения и большие лицемеры до такой степени, что ему противно быть в их обществе даже мгновение.
0: А все его знакомые грешники, которые издеваются над его верой, как раз-таки являются самыми успешными и совершенно здоровыми, не знающими никакой болезни, умными, обладающими хорошими свойствами и симпатичными во всех отношениях. Нет у них заботы, и они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия, ибо тогда не ровен час он ляжет под свои ноши и не сможет больше продолжать укрепляться, чтобы верить, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает и теряет веру, говоря, не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, от судьбы и от природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны, Ахураим.
1: Описание раскрытия лика. Поиск человека, как укрепиться в вере, в то, что Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книг и Торы, чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот это свечение, это понимание, которое он получает благодаря Торе, называется словами Тора «приправа», пока они не достигнут определенные меры, и Творец не сжалится над ним и не изольет Дух свыше, то есть высшее благо. Однако это происходит после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек притягивает в свое тело благодаря укреплению в вере в Творца, ибо тогда он становится готов к управлению раскрытием лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добро.
0: Имя Творца показывает нам, что Творец добрый, творит добро всем своим творением, то есть всеми способами сотворения добра, достаточными для разных получателей в народе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение и благо одного не похоже на наслаждение и благо другого. Например, занимающийся наукой не получит наслаждения от почести и богатства, а не занимающийся наукой не получит наслаждения от постижений и великих изобретений в этой науке. И, разумеется, этому Творец дает богатство и почести, а тому дает замечательные постижения в науке. Получается, что он получает от Творца великое благо и покой, и постоянно испытывает душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за то, за что бы ни взялся, он преуспевает.
1: Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. И когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере. А когда не усерден, находим, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают и не знают болезней. И они пользуются огромным уважением людей, и нет у них никаких забот, и целый день они постоянно пребывают в покое и великом спокойствии. И они умные, честные и красивые, так что находящиеся в их обществе благословенно испытывают огромное наслаждение.
0: А все его знакомые, не идущие путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах. Ни одного мгновения не могут вздохнуть полной грудью, страдают от болезни, терпят множество страданий и вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми и жестокими людьми, лицемерами, наполненными ложью до такой степени, что ему противно находиться в их обществе.
3: Это
1: часть, которая есть в нас, каждая часть, одинарное скрытие, скрытие, скрытие, даже раскрытие лика есть внутри нас. Мы должны только привести это в действие, только помочь друг другу, как пойти по Баля Суламу. Просто сейчас и схватить именно это высшее, что такое раскрытие лика, оттуда быть.
0: Да, статья краткая, но мощная. Там есть, очевидно, такое требование к высшей силе, насколько мы хотим, чтобы она раскрылась в каждом состоянии, в каждом человеке. И все скрытие формирует в нас вот этот хисарон.
1: Да, в части описания раскрытия лика поиск Творца усиливает свое время скрытия. Просто как можно просить время скрытия, как можно вообще прийти к состоянию, что человек выходит из этого состояния, когда он думает, что так Творец уже оставил его и не управляет им, и даже не показывает ему свое умение, плохую сторону.
0: Да, и в двойном скрытии. Я все-таки чувствую, что я в скрытии есть Творец, но Он скрыт от меня. Здесь мы работаем над верой выше знания.
1: Да, картинка состояния, когда он получает воздействие высшего света и не видит, в каком состоянии он находится.
0: Сейчас, друзья, перейдем к уроку Рава от 12 мая 2004 года. Доброе утро, мировое Кли. Мы начинаем читать статью «Скрытие и раскрытие Творца». Скрытие и раскрытие Творца. Двойное скрытие, скрытие внутри скрытия. Человек не чувствует, человек не чувствует, что Творец оставил его, не ведет себя с ним согласно своему имени добрый, творящий добро, и наоборот, получает от него страдания, или не имеет заработка и многочисленные теряет веру.
1: И добавил здесь также, что мы видим внутри этого описания Баля Сулама, он сокращен, это не всем Баля Сулам, это переработано. То есть человек не чувствует даже обратную сторону Ахураим Творца, то есть совершенно оторван. Но чувствует ли он, что он даже не чувствует обратную сторону Творца? Нет, он не чувствует. Если бы он чувствовал обратную сторону Творца, то он здесь бы было написано иначе. Обратная сторона Творца называется, что мы чувствуем негатив от него, потому что Творец добрый, творящий добро. Если человек чувствует доброго, творящего добро, и связывает его с Творцом, это называется, что он знаком с Паним, с ликом. В лике тоже есть открытый лик и неоткрытый лик. Но даже неоткрытый нераскрытый лик. В любом случае, это ощущение, что у меня есть что-то хорошее, и это добро приходит от Творца, от высшей силы, с которой у меня есть связь, и он обращается ко мне, так он относится ко мне. Тоже в состояниях домах, также в состояниях домах сома мы удостаиваемся иногда ощутить так. Тогда как, когда человек чувствует себя на себе страдания, ощущение страданий тоже может быть таким, что он чувствует, что эти страдания приходят к нему от Творца, но тогда называется, что он чувствует Творца через Ахураем, обратную сторону, то есть не согласно отношению Творца к нему правильному, когда он добрый, творящий добро, а Ахураем. Что значит Ахураем, обратная сторона? Есть Творец, от которого, от его лика сходят хорошие вещи, а от его задней стороны Ахор сходят плохие вещи. Он что такое, двуличный? Нет. Можно сказать, что Паним и Ахураем — это мы делаем в восприятии ощущения Творца. Когда я нахожусь с ним в подобии, по форме, когда я понимаю его, когда я считываю его правильно. Это называется, что я и он находимся по ним бы по ним. Он в отдаче, я в отдаче. И тогда, когда у нас есть те же по ним отдачи друг к другу, я начинаю ощущать, согласно этому, действительно добро, которое он имеет в виду ко мне. И тогда действительно называется, что он светит мне своим ликом. Тогда как, если я чувствую страдания и чувствую, что они исходят от него, это называется, что я не нахожусь в точности по ним к нему. То есть мое отношение к нему не согласно подобию по форме. То есть что я не нахожусь в отдающих килим. Если бы я был в отдающих килим над моим желанием получать, я бы вообще не чувствовал, что приходит что-то плохое от него никогда. Поэтому называется, что Творец, он всегда ликом ко мне, по ним. Только я нахожусь к нему сейчас в Ахураем, обратной стороне. Не в отдаче, а в получении. Но из-за того, что мы говорим со стороны человека, мы не говорим о том, что человек изменяется в своих по ним, то есть в отдаче, в подобии по форме к Творцу, или в своем Ахураем, в неподобии по форме к Творцу, и из этого чувствует или добро или зло. А человек как будто всегда смотрит на реальность, которая приходит к нему, и поэтому определяет, что Творец хорош к нему или плох к нему. Не связывает это с тем, что он сам находится в Паним Ахураем по отношению к Творцу. Он говорит, что этот Творец находится к нему или хорошей стороной, или плохой стороной. Далее. Так, двойное скрытие, что он вообще не чувствует что-то, что это истекает от Творца. Он чувствует, что Творец покинул его и не обращает внимания на него. А свои страдания он приписывает к природе, приписывает судьбе в слепой природе. А из-за того, что отношение Творца к нему он чувствует как очень запутанное отношение, он теряет веру. То есть страдания приходят, доходят до таких больших состояний, что они путают человека. Так что он теряет вообще связь с Творцом и связывает тогда свое состояние с природой и со случаем. С природой это называется, что все, что угодно, кроме Творца, потому что нет никого, кроме него. Творец является корнем всего. Но если этот корень исчезает, то вместо этого корня мы начинаем видеть всю реальность, другую, которую он создал, кроме него. Это называется природа. А кроме него есть 1001 фактор, который может представляться по отношению ко мне, выглядеть по отношению ко мне как причина моих состояний. Почему страдания скрывают Творца, а наслаждения также могут скрывать Творца, а могут не скрывать его? Со стороны Творца или со стороны творения приходит к нам это скрытие? У нас есть закон, который вытекает еще от существования первой стадии, четырех стадий прямого света. В кли раскрывается наслаждение, а внутри этого наслаждения раскрывается корень наслаждения, свойство корня. В первой стадии раскрывается. А мы говорим, что первая стадия, кроме того, что чувствует наслаждение, свет, который наполняет ее, также начинает ощущать корневую стадию, более высокое свойство, высокую стадию. Начинает чувствовать, кто наполняет ее, хозяин. То есть Творец раскрывается внутри наслаждение, как источник этого наслаждения. И тогда из этого кли, желание получать, начинает гнаться за Создателем, за корнем. Это уже заложено в нас, отпечатано в нас. Что желание получать, когда чувствует корень, как более возвышенный, более важный, видит в этом еще большее наслаждение, видит в этом еще более высокие, большие вещи и начинает стремиться к корню. До такой степени, что уподобиться корню, быть связанным с ним, это большее наслаждение, чем наслаждение, которое наполняет желание получать, чистое желание получать само. А если, допустим, у нас есть вторая стадия, то есть кли хочет быть как Творец, подобным Творцу. И из этого начало, ощутило, что Творец наполняет его как источник наслаждения. Но если, допустим, сейчас, когда я получаю наслаждение от хозяина, я чувствую самого хозяина. Если я начинаю сейчас ощущать, что наслаждения уменьшаются, исчезают, начинаю ли я также в соответствии с этим обращать меньше внимания на хозяина? И, соответственно, тому, насколько наслаждения постепенно исчезают из моего ощущения, также и образ хозяина, как доброго, творящего добро, как властвующего, великого, высокого, тоже исчезает у меня. Или я могу в каком-то усилии оставаться, даже если наслаждения исчезают, в осознании добра хозяина, и сказать, с хозяином я не готов расстаться, я хочу, чтобы корневая стадия оставалась во мне навечно. А наслаждение могут ощущаться во мне или не ощущаться, или даже когда не ощущаются, с них будут ощущаться страдания. На это я готов. Я даже заинтересован, может быть, чтобы это было так, чтобы проверить себя, что я не завишу от наслаждения. Пусть исчезнут. Пусть будут наоборот относительно моего желания получать. Возможно ли это? Или иначе, можно спросить, возможно ли это со стороны творения желать, чтобы это было так? Возможно ли с нашей стороны получить такие силы, чтобы мы не зависели вообще от ощущения желания получать, а образ хозяина, образ Творца будет наполнять нас вместо наслаждений силой и наслаждением гораздо большим, чем предшествующие наслаждения. И тогда, после того, как я совершенно не завишу от ощущения наслаждений или страданий, для меня вообще это то же самое. Это называется, что я умерщвляю мое желание получать, как будто его нет. Я обрел свойство бины, веры, высшее преодоление, эдгабрут, над желанием получать. После этого я могу вновь сказать, я готов играть с моим желанием получать в направлении минус наслаждения, в направлении плюс наслаждения, неважно как, только ради хозяина. Что он хочет? Он хочет, чтобы я наслаждался, я буду наслаждаться. Он хочет, чтобы я не зависел от наслаждений. Пусть их не будет. И тогда я начинаю быть свободным, как он, и видеть творение, как сказано, все, что создал хозяин, он создал для меня, чтобы взять все творение, которое он создал, все желание получать, всю реальность, и сделать из нее все только для того, чтобы уподобиться ему, то есть отдавать ему. Отдавать ему. Так он пока что рассказал нам о том, что человек находится в состоянии двойного скрытия. Если он находится в двойном скрытии, что называется двойным скрытием? Это все люди, которые находятся в мире, могут сказать так, что они находятся тоже в двойном скрытии? Нет. Это человек, который был в каком-то как бы раскрытии и в определенных ощущениях развития. Поскольку у него есть решимот от разных вещей, уже отпечатались у него разные впечатления от Творца, его отбрасывают из разных состояний и в разные состояния, и одно из этих состояний — это двойное скрытие. Верно, что он в том состоянии сейчас совершенно опустошился от ощущения Творца. Верно, что он не чувствует источника, чувствует только страдания. Но если он сейчас возьмет книгу или послушает из какого-то источника, или получит какое-то как бы напоминание, в его разуме вдруг возникнет какая-то мысль о его состоянии, и тогда он сможет расшифровать правильным образом свое состояние и понять, что он был в двойном скрытии. В тот момент, когда он начнет различать, это уже не будет как скрытие, но он будет знать, в чем он был, из-за того, что в нем раскрылись решимот от нескольких состояний, которые были до этого. Не в двойном скрытии, потом он вошел в двойное скрытие, в бессознательное состояние, а сейчас как бы возвращается к жизни, то есть он осознает, к чему он возвращается, и из этого определяет, что он был в бессознательном состоянии. Ладно, посмотрим дальше описание. Что происходит с человеком, который начал ощущать состояние двойного скрытия. Еще раз, человек, который входит из раскрытия или из простого скрытия в двойное скрытие, что он чувствует? Описание. Когда он молится о своих бедах и делает добрые дела, то есть он знает, что он собирается делать добрые дела и молиться, и хочет в каком-то виде, благодаря или внутреннему, или внешнему, улучшить свое состояние. То есть он знает в каком-то виде, то есть он слышал, помнит, или ему напомнили, что стоит тебе сделать какие-то добрые дела, они приведут тебя к хорошей реакции. То есть он чувствует беды, и так ты сможешь, может быть, избавиться от этих бед. Он не получает ответ. Может быть, наоборот даже. Если он делает хорошие вещи, добрые дела, и видит от этого негативные результаты. Когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. То есть наоборот, прекращает соединяться с помощью возвращения, возвращения к связи с Творцом. То есть оставляет учебу, оставляет у товарищей, отдаляется от группы. Разные вещи, как бы необходимые для продвижения, когда он оставляет их, как раз видит себя преуспевающим. Когда он преодолевает себя и верит в высшее управление, и исправляет свои дела. То есть хочет в любом случае просто всеми силами войти в группу, и то, что в твоих силах делать, делай. Тогда успех обращается к нему обратной стороной, и его отбрасывает обратно. Безжалостно. То есть мы видим здесь, со стороны Творца, направленное отношение к человеку, согласно совершенно другой формуле. То человек старается приблизиться, а Творец как будто отталкивает его в соответствии с тем, насколько он пытается приблизиться. Когда он прекращает верить, и делает плохие дела, лишь тогда он видит успех и покой. Деньги свои он не достигает честным путем, а только обманом. И кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Это ощущение человека. Мы видим так. Человек, допустим, оставляет группу. Я помню, у нас был кто-то, кто жил в Бет-Шемеш, и так начал ощущать в конце своего пути. Вы помните, о ком я говорю? То есть, что мне делать рядом с этими ребятами? Я немножечко с ними был. Они не великие, не высокие, не уважаемые, не особо культурные, не философы, ученые, люди культуры, вообще кто они по специальности, по своим достижениям в жизни. Нет в них ничего особых достижений в никаких областях, которые человечество уважает. Так он начинает измерять свое окружение. Кажется ему, что идущие путем Творца нищие, больные, презренные, некультурные, глупые и лицемерные. Мы чувствуем это на себе и чувствуем это на людях, которые проходят у нас и так утверждают. Кажется ему, что те, кто не идет путем Творца, преуспевают, здоровые, спокойные, умные, добрые сердцем, милые, уверенные в себе. Можно сказать, что каждый человек находится до того, как он переходит Махсом, всегда какой-то частью своих состояний, также и в двойном скрытии, может пробудить в себе это ощущение и понять, что это существует. А когда высшее управление пробуждает в человеке такое чувство, он предпочитает убежать от мыслей и страданий, приходящих к нему от Творца. И это приводит его к потере веры. Значит, к потере веры, что Творец вообще управляет творением. Это называется, что он прекращает верить. Вере — это ощущение Творца как управляющего моим состоянием и всей реальностью. Это называется вера. Он говорит нам это в статье в книге Шамати, что вера — это ощущение Творца. Пятая или шестая статья, не помню. Так здесь человек совершенно прекращает верить, прекращает ощущать, что Творец вообще управляет творениями. А он верит, что все, что приходит к нему, это только в руках судьбы и природы. Кроме Творца, это называется судьба или природа. Есть вопросы об этом? Пожалуйста. Это все описание состояния двойного скрытия. Я не вижу всего зала. Жаль, покажи. Еще больше. Я не вижу рук. Да, Гилад, вижу, что он. Да, пожалуйста.
0: Раф, вы слышите?
1: Да.
0: Слышите вопрос? Вопрос такой. Кажется, что это очень высокое состояние, вот это двойное скрытие, дает возможность человеку, несмотря на все сопротивление, все-таки придерживаться Творца.
1: Нет. Прежде всего, я хочу снова пройти, поговорить к вопросу, что состояние двойного скрытия — это очень высокое состояние, которое помогает в любой возможности снова вернуться к ощущению Творца. Это неверно. Это двойное скрытие. Одинарное скрытие называется лик. Еще раз, я начал с этого объяснения. Может быть, я не совсем дал точное определение. По ним лик, это называется добро. Я чувствую хозяина и чувствую от него добро. Одинарное скрытие, это называется, что я верю в хозяина. Я не вижу его в точности, но я только знаю, что он существует, и чувствую, что от него исходит разная путаница. Но я эту путаницу тоже связываю с ним. Мое кли не исправлено. Я не могу ощутить, что я нахожусь в связи с ним и что я получаю от него все благо. У меня нет экрана на мои желания. У меня нет на все мои желания наслаждаться намерения ради отдачи. И тогда я, с одной стороны, чувствую, что Творец управляет всей реальностью, но с другой стороны, я не чувствую этого. Я как будто ощущаю, как сказать, это называется обычное скрытие. Я все-таки не вижу управления в ясном виде, но у меня есть понимание, что это исходит от него. Это называется обычное скрытие. Мы можем в течение дня, допустим, быть в разных состояниях, в разных ситуациях, не очень приятных, и тем не менее думать, что мы находимся в них в управлении Творца, что благодаря этому у него есть разные планы относительно нас. Он хочет, чтобы я был оторван от моего желания получать, и он посылает мне разные помехи, чтобы я поднялся благодаря им от моего желания получать, и не хочу зависеть от него, зависеть от них и так далее. То есть обычное скрытие, это называется, что я не отрываю себя ни в мысли, ни в ощущении, в мысли, что есть хозяин, и у меня есть от него какие-то как бы страдания. Я иногда могу сказать, что эти страдания вызываются тем, что я нахожусь в недостаточном исправлении, а иногда я могу сказать, что нет. Эти страдания приходят от хозяина для того, чтобы запутать меня, исправить меня. Есть у него в этом какое-то хорошее намерение. Но если я все-таки не оторван от Творца в мысли, по крайней мере, это признак того, что я думаю о нем хорошо. Это признак, что все-таки я оправдываю его не в моем ощущении, ощущение мое нехорошее. Я не могу сказать, что я получаю от него наслаждение, но я говорю, я получаю от него вещи нехорошие из-за того, что этим он хочет вырастить меня. Или я могу сказать, что от него приходят вещи хорошие, но эти вещи мне представляются плохими из-за того, что я нахожусь в противоположности по форме от него. То есть хорошая вещь, которая исходит от него, ощущается у меня как противоположное, плохое. И все это называется одинарное скрытие, обычное скрытие. Когда я прекращаю совершенно думать о Творце в плохом ощущении. Допустим, я находился в обычном скрытии, и я говорил, да, Творец посылает мне разные беды, проблемы для того, чтобы воспитать меня, чтобы сделать меня более мудрым, больше понимающим, сильнее. Но если эти беды усиливаются, и просто я вхожу в состояние, когда я забываю о Творце. Эти беды просто захватывают меня. И тогда это называется двойное скрытие. То есть есть ноль, и от нуля к минус один — это в ощущении бед, это обычное скрытие, а минус два — это двойное скрытие. Что определяет, что это обычное скрытие или двойное скрытие? Величина бед. Есть какой-то уровень определенный в человеке,

0: может оправдать Творца ни в каком виде. У него исчезает тогда связь с Творцом. И тогда все зависит от случая, судьбы, природы, окружения. Да, Ицек.
1: Когда человек входит в одно скрытие, это когда страдание усиливается или также и в наслаждениях? От минус один к минус двум мы можем войти в двойное скрытие, или от плюс одного к плюс два мы можем войти в двойное скрытие. Что это значит? Двойное скрытие — это когда я совершенно не ощущаю Творца, а я ставлю это в зависимость от судьбы. Или, и неважно тогда, большие наслаждения или большие страдания. То есть есть у нас состояние в кли, когда кли, скажем, в первой стадии, в четырех стадиях прямого света, когда кли ощущает себя как наслаждающийся, больше или меньше, или даже страдает, то есть чувствует наполнение, и кли чувствует также стадию шорыш в первой стадии. Шорыш — корень, создатель, того, кто наполняет его. И тогда мы должны как-то относиться к этому кли, отношения между ними, насколько наполнение или отсутствие наполнения влияет на то, что я обращаю внимание на хозяина или не обращаю внимания, настолько, что он просто исчезает, и я нахожусь только в ощущении кли. И это отношение кли, насколько оно наполнено, или насколько его не хватает, или хозяин, насколько ощущается во мне или не ощущается, это говорит об уровне человека, на каком уровне я нахожусь. И, конечно же, и страдания, и наслаждения, когда они выше ощущения хозяина, в данный определенный момент, они отрывают меня от хозяина. Я вижу миллион долларов, я забываю о Творце и краду. Я, не дай Бог, нахожусь совершенно в противоположном состоянии, потерял миллион долларов. Я забываю о Творце и плачу. И нет у меня ничего в мире, кроме этой потери. Также врачи, физиологи говорят, что внутри тела нет разницы между тем, когда человек плачет или смеется. Работа, тело — та же работа. Мы говорим по модулю. Вы знаете, да, в математике, что такое модуль? То есть не учитывая это положительное или отрицательное, мы говорим об уровне воодушевление, насколько воодушевление внутри, желание получать большое, неважно, положительное или отрицательное, которое отрывает меня от хозяина. И вот это воодушевление, вот это впечатление, оно управляет мной. Еще вопрос Авиу, по-моему, да?
0: Когда человек находится в двойном скрытии, что переводит его в одинарное скрытие? Когда он находится в одинарном скрытии, что переводит его в двойное скрытие? Где поворотная точка между этими состояниями?
1: Когда человек находится в двойном скрытии, как он может перейти в одиночное скрытие, с помощью чего? Когда он находится там в простом скрытии или в двойном скрытии также. То есть это уже относится к высшему управлению. Мы говорим только о том, что происходит с нами.

0: нами и то, как мы впечатляемся от того, что находится в нас. Есть в нас как в кли, которое создано, и нет, кроме этого, есть только два понятия. Есть наполнение и тот, кто наполняет, нет другого. Об этом мы говорим. И о наполнении мы можем говорить отдельно, о Творце мы можем говорить отдельно, который является корнем, наполняющим, и отношения между ними. Мера исправления человека называется, насколько он не зависит от наполнения. И не то, что не зависит от наполнения вначале, пока он не зависит от наполнения, называется, что он обретает гагаль тивейнаем, отдающий келим, намерение ради отдачи, а затем даже использует свое наполнение как негативное или позитивное. Это очень тяжело. Ради отдачи. Здесь мы, может быть, даже можем сказать немного, какой уровень трудности в нахождении получения бесконечных наслаждений и быть в намерении ради отдачи. Почему мы вообще способны находиться в огромных страданиях, как страдания Йова? Говорят, что это не создано, потому что невозможно выйти из них. Они настолько велики, что кли совершенно пусто. Это как пропасть мира бесконечности после сокращения, но в ощущении, что этого не достает ему. В мире бесконечности там все-таки сокращение было в совершенстве того, что он хотел приблизиться, уподобиться Творцу. И вопрос: работать ради отдачи. Из того, что кли совершенно пустое, и ощущать себя в бесконечных страданиях. Или работать ради отдачи. В том, что кли полностью наполнено в бесконечных наслаждениях и готово обратить их также в отдачу. Где большая работа? Мы пройдем эту статью. Может быть, отсюда мы поймем, почему самые большие ступени работы ради отдачи, то есть преданность буквально, она приходит от самых больших наслаждений. Одним словом, если мы не дойдем до этого, я скажу, где ключик. Наша проблема в том, что мы не созданы желанием бежать от страданий, а мы созданы как желание наслаждаться наслаждениями. То есть изначально желание, оно наслаждаться. И отсутствие наслаждения ощущается у нас уже как страдание. Поэтому настоящая работа ради отдачи, она из наслаждений. Еще раз. Почему вообще есть этот вопрос? Потому что мы на пути к исправлению отрываемся совершенно и от наслаждений, или от страданий, и появляется как бы этот вопрос. Может быть, я иду на страдания, несмотря на них, я поднимаю себя на уровне ради отдачи, когда я думаю о Творце, и все равно нахожусь в слиянии с Ним. Я могу это делать, но это только половина пути. Это только знак исправления, килим, но мне нечего давать. И действительно, мое желание получать, тогда оно не работает как желание получать. Ладно, продолжим. Одиночное скрытие, обычное скрытие. Творец скрыт. Что это значит? Он не раскрывается как абсолютное добро. Творец называется добром. У нас нету иначе в нем никакого постижения. Добрый и посылающий свое добро, наслаждение миру. То есть мера его блага раскрывается, и мы говорим, то, что мы знаем о нем, он добр и творит добро. И только об этом можно сказать, что это Творец. Имя Творец Боре называется добрый, творящий добро. И нет никакого другого определения. Но он не раскрывается как абсолютное добро, а как доставляющий страдания. Но раскрывается как доставляющий страдания. То есть это может быть такое или нет? Это Творец, если он раскрывается как источник страданий? Конечно, не Творец, потому что он не может быть добрым и творящим добро. Но здесь есть посередине что-то, что портит мне правильное ощущение его, потому что если это исходит от него, то должно быть хорошо. Если это ощущается во мне как зло, но я все-таки чувствую, что это приходит от него, то что-то портит. Кто может испортить, если есть только я и он? Так я пока еще в своих неисправленных свойствах настолько неисправлен, что то, что приходит от него, ощущается во мне как плохое. Но мы знаем, допустим, ребенок, не дай бог, болен, приходит мама, хочет дать ему лекарство. Настоящее лекарство, оно всегда горькое. Но сейчас мы в нашем лживом мире. Нам удается делать лекарства вкусными, но на самом деле лекарство, оно невкусно. И ребенок думает, что мама, она плохая, она причиняет ему зло, плачет, обратно бьет ее в ответ, не хочет принимать это лекарство. Ему трудно поверить, что у мамы есть добрые намерения к нему, потому что ему не хватает познания мамы. Это называется, что он не раскрывается как абсолютное добро. Мама не совсем хорошая, иногда может быть плохой. Ну, как доставляющий страдания. То есть у меня нет выбора. Я думаю о Творце из своих келим. То, что раскрывается в них от Него. Это называется, что человек видит обратную сторону, Ахураим Творца, поскольку он видит, что он получает от Него страдания. Видит, что получает от Него страдания. Но, несмотря на это, он верит, что все не приходит к нему от слепой судьбы или природы, а это Творец, который так к нему относится. Почему Творец к нему относится так? Либо это приходит как наказание за его действия. Нужно понимать, что такое наказание. Конечно, такого нет в наших отношениях с Творцом. Это только в нашем мире есть наказание. И эти наказания, они никогда ничего не исправляют, мы это видим. Потому что невозможно исправить прошлое. Если я сделал в прошлом, когда я был в другом духовном состоянии, некое действие, исходя из того, что я был неисправлен, то сейчас я готов исправить прошлое состояние и быть исправленным. А прошлое состояние тогда, с помощью того, что мне раскрылось зло, раскрылись страдания. И сейчас я как раз-таки поэтому именно понимаю их и исправляю. И тогда благодаря этому прошлое состояние сейчас становится исправленным. Но что может быть наказанием? Если я исправляю себя, то я исправил себя. Наказание может быть только как помощь свыше, что если я сделал что-то нехорошее, и я не вижу в этом нехорошее, то, может быть, в качестве помощи свыше, что в этом нехорошем действии мне дают ощущение еще более нехорошее, и тогда я чувствую, что я нахожусь в этом зле, и я его исправляю. Тогда это называется наказание, это называется помощь. Это называется исправление. То есть не может быть, чтобы свыше приходило к нам что-то, кроме исправлений, которые ощущаются вследствие нашего неисправленного состояния как наказание. Итак, как наказание за его действия, он думает, что это приходит к нему, потому что изначально он был неисправленным, и поэтому он видит, что то, что приходит от Творца, это сейчас как наказание, как добавка зла. И тогда, может быть, с помощью этого он входит из обычного скрытия в двойное скрытие, или чтобы привести его к хорошему. Тогда он правильно читает это. Он говорит, это не наказание, это исправление, которое приходит к Творцу. Он колет меня еще больше, чтобы я почувствовал горечь в этом, и чтобы я не остался в этом состоянии, чтобы я пошел на исправление. И теперь здесь поворотная точка. Либо наказание за действие, либо чтобы не привести к добру. Как в этой точке, на этих весах человек стоит, и как он склоняет себя на какую чашу? На чашу заслуг или чашу вины? Он думает о Творце. Это наказание, Творец не обращает на меня внимания, еще больше страданий, проблем. И так он еще больше отдаляется от того, чтобы оправдывать это ощущение, падает в двойное скрытие, либо говорит, нет, это приходит для того, чтобы укрепить меня, поддержать, пробудить меня, чтобы я вышел из этого. Я должен войти в группу к товарищам, чтобы помогли мне, чтобы подействовали на меня, чтобы быстрее начали воздействовать на меня, и тогда я выйду из этого. Либо, может, с помощью учебы. Как человек, способен ли он вообще в этом состоянии определить, на какую сторону он склонится, когда страдание усиливается? Либо сказать, что это наказание за его действие, либо сказать, что это помощь, чтобы вытащить его из плохого состояния. Это зависит от подготовки. В то время человек ничего не может определить. Но в предварительной подготовке, если он вокруг себя приготовил группу, учебу, когда приходит каждый день, каждое утро, будильник его будет, какие-то там телефоны, которые он получает от товарищей в течение дня, как бы там ни было, все это окружение, и главное, это группа, которая все время думает о том, чтобы продвигаться все больше и больше, и она излучает ему эту мысль, эту силу, которая помогает человеку в той мере, в которой он влияет на группу. Он также тоже укрепляет группу в своих хороших состояниях. Тогда группа влияет на него и может здесь, вместо того, чтобы сказать, что это наказание за его действия, он говорит, что это приходит, чтобы вызволить, спасти его от падения. И тогда он укрепляется в своей вере. Что значит, в какой своей вере? Что это то, как Творец управляет им. Описание состояния. Его заработок человек, ему и не достает его недостаточно. Он не может закончить месяц. Творец держит нас так, на коротке. Он полон забот, беспокойств, этот человек. Страдает от болезни. Люди его не уважают, у него ничего не получается, и он не находит покоя. То есть все, что мы можем сказать, что это относится к наполнению кли, в том, в чем человек находится. Здесь наслаждение, семья, деньги, почести, знания. Там он чувствует себя буквально в состоянии неудовлетворенном, так мягко говоря. Но вместе с этим он знает, не то что чувствует, но знает, что Творец управляет им. Он только относится к нему так. Это состояние большинства тех, которые находятся перед Махсомом, и это состояние, в котором мы должны воевать. Воевать против него, воевать с ним. То есть, снова я повторю это, как наказание за его действия или для того, чтобы привести его к добру. Здесь поставьте акцент. Человек должен ощущать себя, что он находится всегда в выборе. В выборе. Именно оправдывает себя весь мир. Да? Что от Творца получает только благо. И все время старается быть праведником в оправдании, несмотря на неприятное ощущение всего, что есть у него в жизни, благодаря тому, что старается это делать, он тогда приходит к раскрытию. Есть вопросы? Ребята, есть вопросы? Да, там Юваль в конце я вижу.
1: По сути дела, ощущение воспринимают как страдание или как наказание, как подготовка. Это тоже мы направляем цель страданий с помощью группы, как вы сейчас сказали.
0: Мы не можем сейчас войти в больший анализ этих состояний. Когда мы будем в этом чуть больше, и у нас будет то, что называется инструменты, вот эти рабочие, мы сможем больше говорить об этом и сделать из этого буквально исследования, поработать в этом и показать все богатство, которое есть в человеке, в ощущении Творца. Люди начинают ощущать страдания или наслаждения. Это называется животное. Что значит животное? Оно оторвано от ощущения Творца, от мысли о Творце. Я не говорю о людях верующих, то, что называется, религиозных, в разных религиях. Я говорю, у нас это тоже называется, что у них нет связи с Творцом. Связан с его управлением, что это может быть только через приближение, через то, чтобы уподобиться Творцу. Люди чувствуют либо хорошо, либо плохо, когда начинают с помощью науки Каббала стараться отыскать источник добра и зла, тогда можно начинать говорить о раскрытии, скрытии, двойном или простом. Тогда мы уже говорим о внутренней работе человека, о том, как связать ощущение добра и зла, или то, что у нас называется правда и ложь, с реальностью Творца, с присутствием Творца. То, что есть у меня в моем кли, с тем, кто дает мне это. Это все, что есть в нашей реальности. У нас нет ничего другого, кроме этого. Только это мы, в сущности, исследуем. Ну, я вижу, что мы снова, у нас связь наладилась. Я надеюсь, что мы усилим связь между нами, и тогда у нас и технических тоже падений не будет. Мы продолжим завтра с Божьей помощью описание раскрытия лик. Хотел бы сказать еще раз, на чем мы закончили выяснение наше, как наказание за его действия или для того, чтобы дать ему благо. То есть вот этот отрывок, часть этого предложения мы должны узнать. И зависит от нас, насколько мы стремимся в течение дня. Это называется «входы и выходы». Оправдывать Творца за все, что происходит с нами, неважно, в каком состоянии мы находимся. Пытаться, стараться помнить о нем, что он тот, кто делает все, что я и все, что во мне, насколько мы будем связаны в корне один-единственный, что нет никого, кроме него. Это называется, что мы работаем над выбором, над решением, которое приводит нас к раскрытию. И только после того, как человек все время стремится раскрыть Творца как доброго и начинает стремиться к Нему как к источнику наслаждений, как к источнику управления, согласно как, тому, как Бааль Сулам описывает в письме с 70-й страницы, в письмах, тот, кто любит, стремится к источнику своей любви, пока что не дает ему покоя и сна. И после того, как человек, как он описывает в письмах, наполняет свою меру, достигает своей меры тем, что все время, насколько может, в каждом случае, в каждом состоянии он связывает его с Творцом, что только он организует ему весь внутренний мир в разуме, в сердце, в ощущении и в мысли. И в этом человек постепенно приходит к состоянию, как он пишет здесь в начале раскрытия лика, то есть укрепление в вере во время скрытия, что Творец управляет всем миром. Это приводит его к книгам. Оттуда он получает свечение, свет исправления, понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И тогда он действительно приходит к тому, что Творец дает ему веру. Что такое вера? Ощущение себя. Что Творец открывает человеку себя, и тогда человек уже связан с корнем доброго и творящего добро. Не получает от него благо и может получать как бы зло, якобы, а в том, что он старается всегда оправдать Творца, который посылает добро, и в этом не то, что он хочет чувствовать себя хорошо, но он начинает ощущать, что он не хочет злословить на Творца, что он хочет любить его. И вот это ощущение плохое, оно мешает ему. Тут есть много разных описаний, отношений. Главное, это придет, когда человек работает, стремится, тогда Творец раскрывает себя, и человек уже находится в раскрытии, то есть он обретает ощущение Творца как источник блага, и тогда он не может никогда ощущать зло. Мы будем говорить тогда, что такое работа клипот, и переходит в Максон. И тогда начинает входить в мир полного добра. Там тоже есть разные состояния: падение, подъемы, левая линия, правая линия, клипот. Много. Все настоящие состояния, которые начинаются тогда и далее, но это уже другие состояния. После того, как человек обретает некую степень веры. На этом мы завершим первую часть нашего урока, и завтра с Божьей помощью мы будем читать о раскрытии лика. И снова я напоминаю, что 15 минут перед учебой, может быть, 5 минут, не 15, но должны быть и думать, для чего предназначена учеба, а не просто так, сама учеба.
2: Друзья, подытожим, что мы получили на уроке и как мы готовимся. Что можно взять из этого урока к реализации на конгрессе? 6 минут подытоживаем конгресс.
3: Действительно, очень сильный урок. Мы учили, что такое вера, что такое работа в десятке. Это как раз то, что мы хотим строить. Мы хотим строить сильное окружение не собственными силами, я почувствовал высшую силу. А именно товарищи дали мне пример и величие Творца, и так далее. И мы строим такое окружение, что мы только на связи с Ним через объединение.
2: Со стороны человека Творец не меняется. Он смотрит на реальность и отмеряет, насколько Творец несет ему добро или зло. Если брать это по отношению к конгрессу, то я воспринимаю реальность, насколько участвует в ней Творец, насколько есть молитва, насколько усиливаю веру в Творца во время скрытия.
3: По ним Эстер, лик и обратная сторона, то, что Рав сказал, это мое восприятие, метод восприятия Творца. Творец всегда ко мне обращен лицом, это я к нему могу повернуться спиной. Почему спиной? Потому что я забочусь о себе, когда я начинаю заботиться о товарищах. Как вот мы сейчас и готовимся к конгрессу, то я начинаю переходить из состояния, когда я тоже обращаюсь лицом к нему.
2: Но эта статья как внутренняя карта, насколько творение и человек могут раскрыть Творца в мире. Что значит раскрыть его? Это видеть его управление как доброго творящего добро. И что он может сделать для того, чтобы продвигать себя к тому, чтобы больше это видеть, то, что Творец есть, нет никого кроме Него, Он добр, творящий добро. И так, как творение, можем прийти к этому только через объединение, тем более на конгрессе, можем прилагать усилия в этом направлении. Как усиливать связи между нами в Его управлении, как доброго и творящего добро, и нет никого кроме Него. Все наши усилия, чтобы раскрыть все это.
3: И все эти состояния, неважно какие, мы можем распознать как помощь от Творца, и тогда мы держимся за веру. И вопрос только в том, что как в тот момент, когда ко мне что-то приходит, как я вообще это все воспринимаю, но это определяется подготовкой. Это результат подготовки, и это то, что мы в десятке делаем все время, что насколько я вкладываюсь в группу, то группа помогает мне в таких состояниях, когда мне тяжело, и надо только давать и вкладывать как можно больше.
2: Отличие между двойным скрытием и одиночным — количество страданий, которое передает Творец. Если слишком много, тело человека не в состоянии принять и правильно на это отреагировать. Творец всегда обращается к творению. А творение иногда чувствует, что Творец приближается или удаляется. То есть Творец своим отношением к Творцу может это почувствовать. Творец открыться все время со своей стороны и раскрывается как вознаграждение или наказание. Так человек может прийти к исправлению, и только тогда может увидеть, что Творец несет лишь доброе. Все это сделаем, тогда будем готовы к конгрессу.
3: Но мы в десятке помогаем друг другу удерживать связь с Творцом. В течение дня все время быть связанными. И не зависит от наполнения. Как Раб сказал, в мире исправления, насколько мы вообще независим от ощущения наполнения, от состояния, всегда стремимся к тому, чтобы усилить связь, работу с Творцом.
2: Интересный урок этот проходил 20 лет назад, но насколько он остался актуален и сегодня. Можно взять его на всю жизнь. Если уменьшается наслаждение, означает ли это, что хозяин исчезает? Или своими усилиями я должен оставить присутствие хозяина? То есть это основа для ощущения Творца. Потом я тоже делаю выяснение, по какой причине все это. Это важнее или то, что я беру за основу, когда исчезают наслаждения, как я отношусь к такому состоянию.
3: Ну, а если речь идет о конгрессе, то нам надо сейчас готовиться так, что все состояния, которые мы пройдем, конечно же, это против желания получать. Мы ведь не захотим давать воодушевление товарищам, а все зависит от подготовки. Будем готовить себя, получим окружающий свет.
2: Концеров сказал красиво, вся цель — приобрести некоторую меру веры. И тогда мы будем то, что называется, на коне. Возможно это сделать только если десятка и группа помогут, окружение поможет. Как я буду направлять все свои усилия на то, чтобы почувствовать, что Творец — Он добрый, творящий добро? Только если окружение на меня подействует, потому что я чувствую разного вида страдания.
3: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
2: Мы приветствуем всех. Мы должны поблагодарить Творца за то, что у нас есть учитель, великий такой учитель. И вот этот конкретный урок, который мы видели сегодня, это урок 2004 года. Это то время, когда Рав был в Москве. И урок это тоже из Москвы. Да, когда Рав делал докторскую диссертацию, мы это как бы статьи изучали, как бы научные статьи, может быть, люди так ощущали. И ту статью, которую Рав читал, он сам это обработал. Есть целая серия статей, которые Рав обработал, так как он считал, как их необходимо обработать. Мы будем читать вот эту вот обработанную статью. И вообще мы постараемся сегодня реализовать тот совет, который мы много лет получали от Рава, пытаться работать с текстом. Каждый, кто слушает уроки Рава и слышит, как Рав рассказывает, то, как он работает с текстом, запятые расставляет, знаки препинания, редактирует какие-то вещи для того, чтобы соединиться с текстом. И вот эта вот связь — это то, что каждый из нас хочет тоже попробовать, построить и выстроить для себя. Поэтому мы постараемся это сделать сегодня. Мы читали статью о раскрытии скрытия лика Творца. Там есть две части, первая и вторая. Сегодня мы видели первую часть. И вот эта статья очень сложная. Сложная статья. Мы изучали много раз в течение многих лет, и Рав придает этому огромную важность и относится, да, в разных, соотносится с этим во многих местах. И всегда, когда мы это изучали, были, в общем-то, такие вызовы. Ну, Бальсулям, то, как Бальсулям, это очень такой точный и однозначный путь. И тот, кто еще не является Бальсулямом, ему это кажется все очень сложным. И Рав помогает нам соединиться с этой статьей. То, что мы постараемся сделать сегодня. У нас есть время сегодня. Мы сейчас будем работать со статьей. Так вот, что особенного в этом процессе?
0: Да, думаю, неделю назад Рав на одном из уроков, которые мы смотрим, сказал, для кого он делал эти статьи. Мы думаем сейчас, как их использовать. То есть он сам обработал статьи. Наши товарищи перевели эти статьи на иврит в оригинале. Рав делал это на русском языке. Но брал религиозные термины и сократил. Он оставил суть. И мы сегодня постараемся сделать упражнение. Мы почитаем часть статьи, почитаем источник, как он есть. И мы постараемся выполнить ту работу, которую сделал Рав, переработать эту статью, и затем сравним. Каждый сможет сравнить с тем, что делал Рав, и то, как он это сделает. Можно будет представить себе аудиторию учеников, так же, как Рав это сделал, что он сделал это для учеников, и мы будем обращаться с нашей работой к ученикам. И пусть каждый проверит себя, насколько его версия похожа на версию, которую сделал Рав.
2: Так, то, что мы сейчас будем делать, то, чего мы не особенно делали в последнее время, как в прошлом мы это делали, Рав нам давал такое задание, мы постараемся использовать его совет. Сейчас возьмем 10 минут и попросим каждого открыть эту статью, первоисточник, у кого есть труды Бальсуляма, это 766-я страница. У кого книги нет, то понятно, что это есть в учебном материале. Открывает учебный материал. Мы читаем первую часть, которая называется «Одинарное скрытие». Каждый берет лист бумаги, карандаш, и постарается обработать ту часть, то, как он это чувствует, как он это понимает, как ему кажется правильным, что неправильно для него. 10 минут для каждого. Каждый делает это сейчас сам. Это не 10, работа в десятке. Работа в десятке — это как бы мы все вместе, но каждый сейчас будет работать сам с текстом,

0: берет бумагу, ручку, неважно, или это он будет работать с компьютером или таблетом, и постарается обработать эту часть. Что значит обработать? Переработать. То есть перед вами сидит ученик, новичок. Это не то, что там статья куда-то там в газете, это не для улицы. Да, один, наверное, скажите, не волнует человека с улицы, а ученика волнует. Поэтому он старается как-то это переработать. Взять всю вот эту вот часть, не одну строчку, а всю вот эту часть. Давайте 10 минут и посмотрим, как мы продвигаемся. Итак, такой семинар, работа с текстом, одинарное скрытие и перерабатывает. Каждый пишет на своем удобном ему языке. Пожалуйста, 10 минут.
1: Эстер Алеф. Циор. שאין פניו יתברך מגולים. דהיינו, שאין השם יתברך מתנהג עמו.
2: Раскрытие, скрытие Творца.
1: הטוב ומטיב. אלא חס ושלום להפך.
2: Двойное скрытие. Не ощущай даже обратную сторону.
0: Первое скрытие. Одинарное скрытие. Когда лик Творца не раскрыт, Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый, творящий добро, а наоборот, получает от него страдания, нет у него заработка, многочисленные кредиторы огорчают его жизнь, весь день он полон забот и хлопот, или он не ровен час страдает от болезней, не пользуется уважением людей. За какой бы план бы он ни взялся, у него не получается завершить, и целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Ну, разумеется, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает, подстраивает ему все эти вещи, или в виде наказания за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает, наставляет. Также и праведники в начале их же страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы или от природы, страшно сказать, без расчета и знания. Но он укрепляется, верит, что Творец устраивает ему все это своим управлением, и получается, что как бы то ни было, он видит обратную сторону Ахураим Творца. Второе скрытие, двойное скрытие. Второе скрытие, что называется в книгах скрытие, внутри скрытие, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураим Творца, но говорит, что Творец покинул его, не наблюдает и не управляет им, а все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получает от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до, страшно сказать, полного отрицания веры. Описание. То есть он молится, занимается благотворительностью, добрыми делами, на свои беды не получает никакого ответа, а как раз прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. И всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление, поступает хорошо, удача поворачивается к нему спиной и еще с большей жестокостью отбрасывает назад. А когда он, страшно сказать, перестает верить и начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью. Ему не удается зарабатывать по-честному, но только лишь обманывая людей или нарушая субботу и тому подобное. Или же все его знакомые, соблюдающие Тору, заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, вызывают огромное презрение людей. И вот они, все соблюдающие заповеди, ему кажется, что они невежливы, глупы от рождения.

лицемеры до такой степени, что ему противно быть их в обществе даже на секунду. И все его знакомые, грешники, которые насмехаются над его верой, как раз они и являются самыми успешными, совершенно здоровы, не знают никакой болезни, умны, обладают хорошими свойствами, симпатичны во всех отношениях. Нет у них ни забот, и они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия. И вот тогда неровен час, он падает под своей ношей и не может больше продолжать укрепляться, чтобы верить, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает, теряет веру, говоря неровен час, что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, страшно подумать, это от судьбы и природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны. Ахураим. Теперь описание лика, раскрытие лика. Поиск человека, как укрепиться в вере и в то, как Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книг и Торы, чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управлении Творца. И вот этот свет и это понимание, которое он получает благодаря Торе, называются Тора приправа, пока они не достигнут определенной меры, и Творец не сжалится над ним и не прольет дух свыше, то есть высший свет. Однако, после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек пропитывается всем своим телом благодаря укреплению веры Творца, когда становится готов к управлению раскрытия лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своего имени, добрый и творящий добро. Где имя Творца показывает нам, что Он добрый, творит добро со всеми своими творениями, то есть всеми способами сотворения этого добра, достаточными для разных получателей в общности Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение блага одного не похоже на наслаждение блага другого. Например, тот, кто занимается наукой, он не получит наслаждения от почести, богатства. А тот, кто не занимается наукой, не получит наслаждения от постижений, великих открытий в этой науке. Но, разумеется, одному он дает богатство и почести, а другому дает замечательные постижения в науке. Описание. Получается, что он получает от Творца великое благо и покой, и постоянно испытывает душевное удовлетворение. Ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением людей, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за что бы ни взялся, он преуспевает. А когда ему чего-либо не хватает, он молится, получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. И когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере, а когда неусерден, находит, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают, не знают болезней и пользуются огромным уважением людей. Нет у них никаких забот. Целый день он постоянно пребывает в покое и великом спокойствии. Они умны, честны, красивы, так что находящийся в их обществе благословенен испытывает огромное наслаждение. А все его знакомые, которые не идут путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах, ни одного мгновения не могут вдохнуть полной грудью,
страдают от болезней, терпят множество страданий, вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми, жестокими с людьми, лицемерами, полны лжи до такой степени, что ему противно находиться в их обществе. Конец статьи.

На одном из уроков, когда Раф объяснял, как работать со статьей, так он сказал следующее. То, что тебе непонятно, какая статья, да прочитай 10 раз, 20 раз. Читай только его со всем терпением. Читай, читай, читай. И каждый раз постараться прочитать как-то по-новому. Вначале с карандашом, с листом бумаги, потом на компьютере. Постарайся выстроить слова в разные моменты. И он сказал, я также работаю тоже так с текстами. У меня, то есть я порчу первоисточник, пока я не вернусь к нему уже, пройдя очень большой круг. И Рав сказал, это называется усердием, усилием. Я хочу соединиться с автором, прочувствовать его, понять его, войти в его разум, в его ощущения. Вот так я хочу. Вот мы тоже хотим соединиться с автором, соединиться с Равом, который дал нам этот совет и ведет нас тому, и учит нас, как учиться. Мы сейчас вместе почитаем вот эту вот обработанную часть, то, что Рав сделал со статьей, где это у нас есть избранные отрывки, избранные отрывки, можно открыть учебный материал, избранные отрывки, там есть линк туда. Рав, когда сделал вот эту вот обработанную статью Бальсуляма, это начинается с первого. А когда он сделал эту статью, он начал со второго скрытия, потом первое скрытие. Поэтому попадем с обычного скрытия, это обработанная часть статьи, первой части. Итак, одинарное скрытие. Пишет Рав, творец скрыт, не проявляется как абсолютно добрый, но источник страданий. И значит, что считается, что человек видит обратную сторону Творца, Ахурам Творца, так как он видит, получает от него страдания. Русский перевод не совсем точный. Но несмотря на это, человек верит, что все приходит к нему не по воле слепого случая или природы, а это то, что Творец, а что это Творца, который так относится к нему, наказание за совершенное или чтобы привести его к добру. И он укрепляется в вере таким образом, что Творец так управляет им. Потом описание идет, и Рав написал так. «Человеку не хватает заработка, он полон забот и хлопот, страдает от болезней, люди его не уважают, ничего у него не получается, и нет у него покоя». Давайте прочитаем еще раз. Это как бы обработка Рава. Одинарное скрытие. В учебном материале есть это третий абзац после двойного скрытия. Творец скрыт, то есть не проявляется как абсолютно добрый, но как источник страданий. Это называется, что человек видит противоположную сторону, обратную сторону Творца, так как он видит, что получает от него страдания. Но несмотря на это, человек верит, что все приходит к нему не по воле слепого случая или от природы, а то, что это Творец.

0: человек находится
1: маком шеникра буре,
0: в месте, которое называется Творец, природа. Элоким, в числовом значении гематрия означает природа. Мы находимся внутри природы, не выше, как может нам показаться, находясь в нашем мире, что мы хозяева всему, всей природе. Нет, мы находимся внутри природы, внутри Творца. Вопрос, насколько нам это раскрыто и насколько нет. И если это природа, Творец, не раскрыты, в той же мере человек получает страдания. Что значит раскрывает или нет? Раскрываются планы творения, раскрывается действующая сила, причины для действий. Сами по себе действия, как они проходят на все, через все творение и проходят через время и место от края до края. Цель для чего и почему? И если все это не раскрыто, а это называется раскрытие Творца, то что все исходит, исходя из блага, из доброго творящего добро, или человек чувствует противоположность, потому что у него противоположные качества. Он противоположен дающему. И то, что дает ему Творец, ему кажется, что что-то наоборот. По мере исправления своих качеств в подобии дающему, он начинает чувствовать дающего более правильно. То, что Творец дает ему только добро. Тогда человек, все еще находящийся в противоположных свойствах Творцу, чувствует Творца скрытым или вообще чувствуешь, что Творца нет, ощущая лишь себя и этот мир, то есть все это скрытие Творца. И тогда его жизнь ему кажется именно так, что плохо, болезни, не хватает всего, ему тяжело. То есть все идет плохо. Он не видит, для чего он живет и ради какой цели. Вообще ничто. Просто несчастный. Такое состояние называется скрытие, одиночным скрытием. Есть несколько видов скрытий.
2: Рав
0: говорил о одиночном скрытии, и мы сейчас в десятках хотим прояснить, что такое одиночное скрытие, опираясь на объяснение Рава, на то, что мы услышали, что такое одиночное скрытие в десятке. Приведите конкретные примеры. Что такое в десятке одиночное скрытие? 6 минут, пожалуйста.
3: Так что такое одинарное скрытие в десятке? То, что мы раскрываем в соответствии с нашим желанием. То, как товарищи как бы ведут себя, то за ними Творец. Тут вопрос, берем ли мы это в расчет все время, или это находится за пределами нашего восприятия. И это очень важно для того, чтобы мы могли исправлять наши свойства относительно Творца.
0: Написано очень просто, что Творец не добрый, творящий добро, потому что получает человек страдания. Мы ощущаем страдания. И это его скрывает. И так же, как сказал Гадим, у нас критика по отношению к товарищам. Мы от них получаем страдания, хотя мы видим, что Творец стоит за каждым из товарищей вдруг. Мы не принимаем товарищей. И это называется скрытием, одиночным скрытием.
3: Да, вопрос тяжелый. Одиночное скрытие, что нет достаточно таких сил видеть, что действует Творец, что наше соединение еще не совершенно, это то, что мы чувствуем в нашем объединении.
0: И если это в десятке, то чувствуется, что каждый из товарищей хочет сделать что-то хорошее всей десятке. А если нет, то, по-видимому, от меня что-то скрыто.

0: эмоция, Машу.
1: Да, всегда есть ощущение, что я делаю что-то серьезное, а товарищи недостаточно серьезно работают. То есть требования, чтобы работали еще сильнее, лучше работали.
2: Ступень одиночного скрытия. Ну, тут еще говорится про вознаграждение и наказание. И то, что то, в чем находится большинство людей. Есть два состояния. Или наказание за все, что я сделал. Или Творец хочет меня приблизить к добру, таким образом действует. Тем не менее, человек не может увидеть в таком состоянии управление его как доброго и творящего добро, как нет никого, кроме него. И вот тут одиночное скрытие. Мы должны или продвигаться к этому, или... Затем двойное скрытие, когда Творец скрыт вообще, исчезает полностью его управление миром. Мы всегда говорим про человека и уровни отношения человека к управлению Творца.
1: Если продолжать примеры в десятке, я, скажем, недоволен каким-то товарищем, то я понимаю, ну, скажем, то, как он говорит, или там его поведение, ну, мне неприятно. Так я понимаю, что вот это вот раздражение — это то, что посылает мне Творец, чтобы я поднялся над этим, чтобы увидеть, что это именно игры Творца, чтобы подняться над эгоизмом.
2: Одиночное скрытие, когда я понимаю, что Творец всем управляет, и то, что цель объединения между нами достичь его, но практически чувствую противоположное, чувствую изнутри, что это не то, чего я хочу, что не так должно быть, что все приходит от него, но чувствую реально, что я противоположен.
1: Ну да, и работа в том, как вести Творца, несмотря на то, что он в скрытии, все равно его надо завести туда. Потому что он приводит нам все состояния, все, что происходит в десятке, и то, как ведет себя как товарищ. И хотя я этого не чувствую, но я делаю усилия, чтобы связать, да, вот с таким вот отношением, с управлением Творца. Насколько удается, то тогда, товарищи.
2: Опираясь на объяснение Рава, одиночное скрытие — это его доброе отношение неявно. Человек чувствует страдания, потому что считает, что это или наказание, или чтобы продвигать его с обратной стороны, но тем не менее он верит, что Творец все это ему устроил, такое состояние. А в десятке кто-то что-то сказал, и я очень обиделся, и чувствую, что сейчас страдание, чувствую сейчас какое-то опустошение в теле. Я ощущаю, принимаю это или как наказание, или как то, что должен ему ответить.
1: А то, что нам раскрывает, он раскрывает свои свойства. Яков сказал, тогда есть такой уровень, когда мы можем ощутить этот вот уровень, чтобы мы не впали в двойное скрытие. Зависит от того, сколько ты вкладываешь в десятку.
2: Я вижу, что это обратная сторона Творца, и то, что это не слепая судьба.
1: Мы сейчас продолжим наше упражнение, перейти к следующей части, которая называется «Двойное скрытие». Постараемся тоже его так обработать, да, чтобы... Давайте послушаем Рава, почему важна эта работа, работа с текстом. Мы слышали это, конечно же, нам на протяжении долгих лет. Ну, давайте просто вот пару строчек. Рав называет это «прожевывать текст». И он говорит так, то, что мы сейчас читаем, необходимо прочитать даже 10 раз, пока мы не начинаем понимать, о чем идет речь. и главным образом в понимании из того, что мы будем говорить друг с другом и будем вместе читать статью, перепрожевываем его все больше и больше, прожевываем зубами. Знаете, что такое прожевать, жевать? Да, берется из кусочка еды, ты делаешь то, что ты можешь потом проглотить, впитать, что этим ты на этом ты можешь потом жить. И вот то, что мы хотим сделать, да, вместе прожевать эту статью, да, притянуть свет, возвращающий к источнику, соединиться с Рам, с Бальсулямом. Еще 12 минут. Двойное скрытие. Этого времени достаточно или это мало времени? Достаточно? Ну, хорошо. Я надеюсь, что и ребятам по всему миру достаточно. Итак, вы на своем языке, у вас есть там компьютер, у вас есть там ручка, бумага. Итак, двойное скрытие. Это вторая колонка в книге. Заголовок «Двойное скрытие». Давайте постараемся это тоже обработать. Насколько мы понимаем, как Рав нас учит, как постараться проживать текст, чтобы найти связь с автором. Как Рав сказал, это есть усилие, и мы с помощью этого усилия хотим привлечь свет в защиту к источнику. Неважно, насколько я умный такой, сколько я понимаю, опытный, умею писать, не умею. Главное — желание. Итак, «Двойное скрытие», постараемся это поработать над этим, пожалуйста. Тихонечко. 12 минут.

0: Прочитаем еще раз статью «Скрытие и раскрытие Творца». Описание. Лик Творца не раскрыт. То есть Творец ведет с ним, не ведет в соответствии с его именем. Добрый, несущий добро, но наоборот, и он получает от него страдания или не имеет заработка, многочисленные кредиторы огорчают его, делают его жизнь горькой, весь день он полон забот и хлопот, или же он не ровен час, страдает от болезни, не пользуется уважением твоих людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. Целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким вот образом человек не видит доброго лика Творца. Ну, разумеется, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает ему все эти вещи, или как результат наказания за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает, наставляет. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это приходит к нему от слепой природы, слепой судьбы или природы, страшно сказать, без расчета и знания, но укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. И получается, что он, как бы то ни было, видит обратную сторону, все-таки видит Ахураим, Творца. Двойное скрытие, то, что в книгах называется «скрытие внутри скрытия», означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураим, Творца. Но говорит, что Творец покинул его, не управляет им, а все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получает их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до того, страшно сказать, отрицание веры. Описание, то есть он молится, занимается добрыми делами, молится на свои беды, не получает никакого ответа. А когда он прекращает молиться о своих бедах, получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление, поступает хорошо, удача оборачивается к нему спиной и еще с большей жестокостью отбрасывает назад. А когда он, страшно сказать, перестает верить, начинает поступать плохо, начинает особенно преуспевать, и может дышать полной грудью. Ему не удается зарабатывать по-честному. Но только лишь обманывая людей или нарушая субботу или тому подобное, или же все его знакомые, те, кто соблюдает Тору, заповеди, страдают от бедности, многочисленных болезней, вызывают огромное презрение людей, и они, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы, глупы от рождения, большие лицемеры, до такой степени, что ему противно быть в обществе даже секунду. А вот все его знакомые грешники, которые насмехаются над его верой, как раз и являются самыми успешными, совершенно здоровы, не знают никаких болезней, умны, обладают хорошими свойствами, симпатичны во всех отношениях. Нет у них ни заботы, они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И вот когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытием внутри скрытия, ибо тогда не ровен час, Он падает под своей ношей и не может больше продолжать укрепляться, видеть, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает и теряет веру, говоря не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями. А все, что выпадает на его долю, страшно подумать, это от судьбы и от природы. И это потому, что он не видит даже обратной стороны Творца, Ахураим. Описание раскрытия лика. Поиск человека, как укрепиться в вере в то, что Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книги Торы. Чтобы взять оттуда свет и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот этот свет, и вот это вот понимание, которое он получает благодаря Торе, называется Тора-приправа, пока не достигнут определенной меры. Творец не жалится над ним и не зальет дух свыше, то есть высший свет. Однако это после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек пропитал все свое тело благодаря укреплению веры в Творца, тогда он становится готов к управлению, к раскрытию лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своего имени. Добрый, творящий добро. А имя Творца показывает нам, что он добрый, творит добро всем своим творением, то есть всеми способами добра, достаточными для разных получающих в обществе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение блага одного не похоже на наслаждение блага другого. Например, тот, кто занимается наукой, он не будет получать наслаждение от почести и богатства. А кто не занимается наукой, не получит наслаждение от постижений великих открытий в этой науке. Но, разумеется, этому дает ему богатство и почести, а тому дает замечательное постижение в науке. Описание. Получается, что получать от Творца великое благо и покой, постоянно испытывает душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью, сполна, никогда не знает забот, притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением людей, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за что бы ни взялся, преуспевает. Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу же. Итак, мы сейчас хотим прочитать обработанный текст Рава к той части, которая называется «Двойное скрытие». Обработанный текст Рава, это можно показать также в титрах, это избранные отрывки, это есть в лайнапе ведущих. Итак, давайте почитаем. Нам Рав говорит так, двойное скрытие, в скобках, скрытие в скрытии. Человек не ощущает даже обратную сторону Творца, что вообще что-либо исходит от Творца. Ощущает, что Творец покинул его, не обращает на него внимания. Страдания относят за счет судьбы и слепой природы, поскольку отношение Творца к нему ощущается крайне спутанным, приходит к неверию. Теперь описание. Рав всегда делит на объяснение и на описание. Описание. Когда молится о своих бедах, совершает хорошие поступки, но не получает ответа. Когда перестает молиться о своих несчастьях, получает ответ. Когда преодолевает себя, верит в высшее управление, исправляет свои действия, нет удач, безжалостно отбрасывается назад. Когда перестает верить, совершает плохие поступки, приходит удача и покой. Деньги приходят нечестным путем, а только обманом. Кажется, что идущие путем Творца бедны, больны, презренны, некультурны, глупы, лицемерны. Кажется, что не идущие путем Творца, преуспевающие, здоровы, спокойны, умные, добры, симпатичны, уверены. Когда высшее управление вызывает такое ощущение, человек стремится уйти от мыслей, что страдания приходят от Творца. Это ведет к потере веры в то, что Творец вообще управляет творениями, и верит, что все, что приходит к нему, приходит по воле судьбы и природы.
1: Статья для нас очень релевантна. Это как раз те состояния, которые мы проходим перед раскрытием, двойное вскрытие, одиночное вскрытие. Давайте сейчас поработаем над вопросами. Не уверен, что будут ответы, но, по крайней мере, давайте пробудим вопросы. Я помню, что эта статья всегда пробуждает много вопросов, потому что это близко к тому, что мы проходим, к нашим состояниям. И в зале, и в системе Арвут, пожалуйста, пожалуйста, вопросы.
0: Я в первую очередь хочу сказать, что вы вообще это, да, пробудили вы нас, да, во мне. Потому что я как бы не привычен к исследованиям, к анализу, да и язык не очень-то понятный. И в обоих было написано «ощутить». И в первой части, и во второй. Человек должен почувствовать. Теперь я понимаю, что человек, который ощущает Творца, ну, уже ощущает его. Так вот, мне кажется, что это уже постижение. Так что значит «ощутить»?
1: Смотри, человек, он чувствительное существо. Все что угодно он чувствует, даже если нам кажется, что только в разуме. Разум только анализирует чувства, ты прежде всего чувствуешь. Может, каким углом? Проверь. То, что нет никого, кроме него, и то, что он добрый, творящий добро. Это два подхода. И есть состояние, когда ты чувствуешь, что нет никого, кроме него. То, что существует одна действующая сила. Например, как сейчас товарищи в фокус-группе говорили в десятке, ты вдруг видишь, что товарищ за товарищем находится Творец. Ты в разуме, тебе удается это понять. Но оправдать товарища ты не можешь. Ты не думаешь, что Творец, он добрый, творящий добро. То, что эта сила действует тебе во благо. Потому что если ты видишь, что и нет никого, кроме него, и добрый, творящий добро, это уже раскрытие. Если же ты видишь, что да, нет никого, кроме него, есть только одна сила, то невозможно сказать, что можно сказать, что это скрытие одиночное. Ты все еще оправдать Творца не можешь. Но все-таки ты связываешь все с ним. Ну, конечно, на нашем уровне под Махсомом. Но всегда речь о чувствах. И то, что ты сказал по тексту. Да, мы очень рекомендуем найти, ну, может, разошлем еще, найти эти статьи и, конечно, всем начинающим лет 10 в пути просто обязательно читать статьи, которые обрабатывал Рав. Для этого он это и делал, чтобы человек прежде всего воспринял суть дела в статье. Потому что очень непросто пробиться в тексты, которые пишет Бааль Сулам. Если еще это не твой родной язык, а даже если и знаешь язык, то все равно очень тяжело. Рав даже потреблял такое слово «мост». Ты прочел статью, более-менее понял. Намного проще понять то, что написал Рав. А потом уже ты можешь читать источник. Там ты уже сможешь лучше проводить свет, возвращающий к источнику, потому что иначе не понимаешь, что это. Но понимание тоже важно. Поэтому почитайте обработанные статьи.
0: Я бы добавил, вообще то, что это родной язык, это не добавляет вообще к пониманию. Потому что каждый думает, что он говорит на этом языке, думает, что он это чувствует и понимает. Только вот небольшая добавка, Рав как бы объяснил на уроке, что ощущение — это вера Творца. То есть вера в Творца — это ощущение. Да, это есть. Он рекомендовал статью в Шамате. Так мы хотим... Вена, там, ага, собрались в Вене, и вчера был сбор. Давайте, пожалуйста, Вена.
2: Ребят, здравствуйте, доброе утро. Мы собрались вместе, чтобы объединяться на подготовку на конгресс, который стоит в конце октября. Наш вопрос такой, просто статья Бааля Сулама выходит, что, что много товарищей в нашей группе, которые были, участвовали, вкладывали много усилий, старались оправдать Творца, как-то Творца им не раскрылся, и они как-то это их сбили из пути. Как мы можем, как группа десятка, помогать каждому в нашей обществе, в нашей группе, и тоже в них, чтобы они остались дальше на пути и просто могли всегда видеть не охраняем Творца, а наоборот, его обратная сторона. Спасибо.
3: Паним.
4: Да,
1: для того, чтобы оправдать Творца, нам необходимо поручительство между нами в десятке. Без поручительства оправдать Творца невозможно. В одиночку человек не сможет. Дело измер силы. Оправдать Творца имеется в виду, что ты уже находишься в подобии по свойствам с ним. То, что ты воспринимаешь, нет никого, кроме него, есть одна действующая сила, и эта сила, она добрая, действующая и несущая добро. Это означает, ты оправдываешь. И это возможно в раскрытии. А раскрытие возможно только, когда у тебя твои свойства в подобии. Это, в свою очередь, возможно через поручительство, когда товарищи поддерживают эту идею, поддерживают тебя, связывают. Ты можешь быть уверен, что ты уже не заботишься о себе. Вот такое состояние.
0: Где-то в конце своего объяснения Рав говорил о принятии окончательного решения. То есть человек должен прийти к решению, к точке принятия решения. Он говорил о войне, что человек должен воевать состоянием. И какие средства у нас есть, чтобы принять решение? И он сказал, что это решение, средство — это окружение, другого средства нет. Рав, наш учитель, тексты. Сегодня мы делали работу с текстами, со статьей Бааля Сулама. И это вообще не важно, легко это, тяжело ли, раздражает ли это, или наоборот радует. Люблю я это, не люблю. Вот это вот усилие, это притягивает свет, силу, которая называется светом, за щечку источнику. Мы делаем работу не для того, чтобы там наслаждаться или не наслаждаться. А товарищи, я не знаю, что значит, что у товарищей получается, не получается, но товарищи — это средства, которые толкают человека и строят в нем окружение, строят защиту перед всякими этими личными состояниями. То есть как будто бы мы видим тут, что вот это противостояние человека с Творцом. А мы видим, что человек не может там противостоять. То есть полная невозможность оправдать Творца раз за разом. Он падает в скрытие, в одинарное или в двойное скрытие. Но единственное, что может помочь ему, когда он находится в скрытии, это окружение, это товарищи, это рамки, это постоянная учеба, это роль, которую он распространение, подготовка конгресса, эти вещи, которые его направляют на цель, без всякого вообще связи с его меняющимися ощущениями. Венгрия, Польша.
5: Good morning, thank you. The question is, what is the root cause of the double concealment, if I may ask? Thank you.
1: Каков корень, приводящий к тому, что есть двойное скрытие?
0: Что корень чего, источник?
5: Как?
0: Ну-ка.
1: Каков источник двойного скрытия?
4: Да,
1: вообще источник скрытия, как мы изучали в течение 10 сферот, это стыд.
4: Стыд.
1: Мы хотим исправить стыд, мы не можем принять раскрытие в прямом виде, иначе почувствуем недостаток подобия по свойствам, почувствуем несвободными себя. Мы не раз слышали, что ощущение стыда — это и есть истинный ад. Человек просто сгорает от недостатка подобия по свойствам, видя, насколько Творец о нем заботится, а он противоположный, то и хочет его использовать. Это ощущение невыносимо, как пишут каббалисты. И поэтому необходимо его покрыть скрытием, и это делает Творец, он себя скрывает, чтобы не было разбиения также. Поэтому мы, когда мы снизу, пробуждение снизу, то, что называется, приобретаем экран и покрываем наше эго самостоятельно от Творца, то мы тогда как бы достойны раскрытия. Почему достойны? Потому что я покрываю свое эго. Вместо того, чтобы Творец скрывал мое эго через скрытие, и я его скрываю с помощью экрана, тогда я могу раскрыть Творца. Процесс очень необходимый. Процесс скрытия.
0: Киев 3.
3: Вітаю, шановні викладачі. Таке запитання. Секунду, перепрошую. Щодо одинарного приховання написано, і увесь день ходить вона, не маючи душевного спокою. Отже, таким
1: относительно первого скрытия скажем, что человек идет без удовлетворения, таким образом человек не видит добрый лик Творца. Но в самом конце написано, что он не устает верить, что Творец обустраивает все. И считается, что в любом случае он видит обратную сторону Творца. Вот в таком состоянии человек уже видит, что за всем стоит Творец.
0: Так в чем вопрос?
1: В таком состоянии человек видит, что это Творец?
0: А, то есть человек видит, что это уже Творец?
1: Ну, то, что он чувствует, верит в это. Нам не совсем понятен вопрос.
0: Ты можешь только как бы вопрос задать, вот сам вопрос.
3: Ну, людина в стані одинарного приховання, вона вже бачить, що це творець спричинює ці стани, чи вона лише вірить?
1: В первом состоянии скрытия человек чувствует, что творец все подстраивает. Он это видит или он в это верит?
0: В одиночном скрытии он видит, что Творец это ему все устраивает, или он просто верит?
1: Может, кто-то хочет ответить?
4: Гумник, я вакша.
6: Укотев это бепируш.
0: Он тут пишет, четко он пишет, вот он пишет в конце этой части, но он укрепляется, чуть-чуть раньше. Он уже не может говорить, что это приходит от слепой судьбы или природы, а он как раз укрепляется в том, чтобы верить, укрепляется в вере, что Творец устраивает его своим управлением. Все это, да, как вы сказали, тут есть работа, которую надо сделать, укрепляться в вере. А я бы еще добавил с того, что Рав сказал. Рав спрашивает там в конце объяснение, ну, что такое вера. Что такое вера? Вопрос ставит Рав. И Рав же отвечает. Это ощущение, что Творец открывает человеку себя. И тогда Творец уже связан с этим корнем добра. То есть не то, что он может получать от него добро или зло, но тем, что старается все время оправдать Творца, который несет, что он несет добро. И этим не то, что он хочет ощущать себя в хорошем состоянии, а он хочет почувствовать, что он не хочет злословить о Творце, он хочет любить его. А злое, вот это плохое ощущение только мешает ему. То есть Рав полностью отсоединяет ощущение хорошо-плохо человека с желанием человека оправдать Творца. Не обязательно успех, но вот эти вот усилия оправдывать Творца. И даже если Творец еще скрыт, но он уже знает, что если Творец скрыт, но человек уже знает, что Творец, он подстраивает ему все вот эти вот действия. Он понимает, что он его не оправдывает, его, но очень хочет оправдывать. Тут очень много слоев в этом ощущении. Это не что-то такое однозначное, там, белое-черное, хорошо-плохо, а вот связь с ним —
1: Тут стоит сказать, что эти состояния двойного и одиночного скрытия, они можно тоже как бы связывать их с состоянием до Махсома и после Махсома, поэтому твой вопрос, он сложный. В любом случае, человек после Махсома, находящийся в одиночном и двойном скрытии, отличается от человека, который находится до Махсома. Но оба этих состояния могут быть и там, и там. Так же, как нам, допустим, предпочтительнее, как относительно до Махсома. Человек верит, и даже написано, что он молится Творцу. То есть он признает то, что Творец — это единственная сила, нет никого кроме него, но он не чувствует, что она добрая, творящая добро.
0: Да, он не может его оправдать еще во всем.
7: Мне
1: кажется, Рав объяснил это, что корень всему этому, то, что уже в первой стадии, первая стадия почувствовала полное наслаждение, но и почувствовала также, что есть дающий, захотела быть как он, быть в подобии. И отсюда всегда эта двойственность. И поэтому не может быть, он вопрос задал, почему Творец не может раскрыться через страдания? Раскрытие. То есть Творец дает наслаждение, и поэтому раскрытие Творца должно быть наслаждением. Не может быть, что ты страдаешь, и это сопровождает раскрытие Творца. И поэтому он говорит, не нужно связывать это с Творцом, связывать это с самим собой. А твое отношение к Творцу еще не исправлено, еще не находишься в подобии по свойствам. И это причина страданий. До тех пор, пока есть страдания, наверняка нет раскрытия. Не может быть иначе. Когда же есть подобие по свойствам, то из подобия можно уже раскрыть, что такое наслаждение, и даже что, как можно ответить наслаждением Творцу. Но все начинается с корня, как первая стадия Бхина Алиф относится к Творцу. И это является началом второй стадии. Да, это хорошее измерение, как можно узнать, есть ли раскрытие. Ты узнаешь очень хорошо, ты не чувствуешь страданий. То есть при раскрытии не может быть, что ты воспринимаешь Творца плохо.
8: Selam öğretmenlerim. Makalede kişi ilahi takdire inanmaya başlayıp eylemlerini ıslah ettikçe acımasızca...
0: Написано в статье, что человек, который начинает верить в управление Творца, начинает получать, как бы его отталкивают. И управление как бы исправляет его действия, когда толкает его назад. И когда человек приходит к такому состоянию, как он может справиться с этим? Снова включиться в десятку к Творцу, чтобы снова не падать в эти отрицательные состояния. Я думаю, что не падая, как вот ты сказал, такого не бывает. Рав говорил о том, что мы все время находимся в состоянии вход-выход, вход-выход. То есть мы все время находимся в процессе. И он говорит так, он говорит, от нас зависит, насколько мы будем стремиться в течение всего дня. Это называется вход-выход. Оправдывать Творца со всем, что с нами происходит, неважно, в каком состоянии мы находимся, пытаться постараться вспоминать о нем, что он — это тот, кто делает все то, что и я, и во мне. Пока, насколько мы не станем связаны с корнем, один, единственный, единый, нет никого кроме него. Это значит, что мы работаем над решением. Решение, перевес. Рав подчеркнул в статье тоже. Все время повторить этот урок. Урок очень глубокий, но как любой урок, но тут очень много слоев. Как можно, не выпадая в негативное состояние, мы ведь не ищем, конечно, отрицательных состояний. Мы ищем, как давать Творцу, чтобы доставить ему наслаждение, а по дороге мы проходим разные состояния, входы, выходы, уход света. Выход света делает кли, способный к действию. И, как Рав сказал, все начинается с четырех стадий прямого света. Первое сокращение, стыд, там много, много глубин. глубины во всем процессе. Вопрос, о чем мы хотим говорить. Но для того, чтобы ускорить вот эту вот смену входов-выходов, в этом работа человека, насколько он связан со средой, окружением, насколько он связан со своей десяткой, насколько он ищет все время, как видеть своих товарищей как великими, получать их них воодушевление. Тогда личные состояния, которые он проходит, неважно какие, это может быть не очень положительное. Оттуда получает силу, силу для продвижения поверх всех этих состояний. Вчера мы слышали от Рава на уроке, что человек не подменяет желания, он поднимается над ними на более высокий уровень своих личных состояний, страданий, горького, сладкого. Пока он не выходит на этот уровень, он не может подняться над этими состояниями. Тогда мы все время будем зависеть от состояний. Получил наслаждение, все, я туда. Страдания, я убегаю. Мы хотим подняться над всем этим. В истину и ложь. Выяснение, как Раф объясняет. Латинская Америка, 7.
7: Кенни. Да, buenas noches. Partiendo de que el Creador es el bien que hace el bien, ¿cuál es la ventaja
1: de este estado
7: de doble ocultación? ¿Cómo este estado ayuda al desarrollo? ¿Cómo podemos usar
1: то, для чего существует состояние двойного скрытия? Как оно помогает нам развиваться и как им воспользоваться для приближения к Творцу? И десятка, как может помочь Творцу, человеку, находящемуся в двойном скрытии. Вот как раз для этого и существует двойное скрытие. Ты говоришь, Творец добрый, творящий добро. В состоянии двойного скрытия это просто лозунг. Так вот, как ты раскрываешь, что он добрый, творящий добро? При двойном скрытии состояние, когда ты с трудом видишь, что нет никого, кроме него. Как Рав сказал, что ты открываешь книгу и можешь раскрыть Эришимо, когда вдруг понимаешь, что нет никого, кроме него. То есть при двойном скрытии ты видишь, что есть пустое, есть слепая природа, и для чего нужны такие состояния? Исправление, нам нужно исправить. Надо завершать урок, это тоже исправление. Наверное, присылайте, попросим Дудер заслать всем. А, нет, вопрос, насколько форма такого урока вам понравилась, подходит? Напишите, пожалуйста, по этому адресу. Нам кажется, что работа с текстами очень важная, потому что на протяжении дня и днем не уверен, что человек в состоянии оторваться от жизни и посвятить время тому, чтобы обработать текст. Может быть, во время урока, часть урока, это то, что мы будем делать. Поэтому отреагируйте.

0: Строим духовное окружение. Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем изучать урок Я Рава от 12 мая 2004 года. Урок основан на статьях «Скрытие и раскрытие лика Творца первое». Мы вместе будем читать статью в десятке. В нашем распоряжении 10 минут. Начинаем.
1: Скрытие и раскрытие лика Творца 1.
2: Эстер Алеф.
1: Первое скрытие. Описание. Когда лик Творца не раскрыт, то есть Творец не ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добро. А страшно сказать наоборот, ведь он получает от него страдания, или он не имеет заработка, и многочисленные кредиторы огорчают его жизнь, и весь день он полон забот и хлопот, или он неровен час страдает от болезни и не пользуется уважением людей. За какой бы план он ни взялся, у него не получается его завершить. И целый день он ходит, не испытывая душевного удовлетворения. И вот таким образом человек не видит доброго лика Творца. Разумеется, если он верит, что как бы то ни было, Творец устраивает ему все эти вещи, или как наказание за преступление, которое он совершил, или чтобы насладить его в конце его дней, как сказано, кого любит Творец, того наказывает. Также и праведники вначале получают страдания, ибо в конце Творец желает дать им великое спокойствие. Однако он не впадает в заблуждение, говоря, что все это пришло к нему от слепой судьбы и от природы, страшно сказать, без расчета и знания. А он укрепляется в вере, что Творец устраивает ему все это своим управлением. Получается, что как бы то ни было, он видит обратную сторону Ахураим Творца.
2: Эстер Бет.
0: Второе скрытие. Второе скрытие, то есть то, что называется в книгах скрытием внутри скрытия, означает, что он не видит даже и обратной стороны Ахураим Творца, а говорит, что Творец оставил его и не наблюдает за ним. А все страдания, которые он получает, он связывает с тем, что получил их от слепой судьбы и природы. И это потому, что пути управления становятся для него необыкновенно сложными, настолько, что таким образом доводят вплоть до отрицания веры. То есть он молится и занимается благотворительностью на все виде реакции на все свои беды и не получает совершенно никакого ответа. И как раз, когда он прекращает молиться о своих бедах, тогда получает ответ. Всякий раз, когда он пересиливает себя, чтобы поверить в управление и поступать хорошо, удача поворачивается к нему спиной, и он с большой жестокостью отбрасывается назад. А когда он перестает верить и начинает поступать плохо, он начинает особенно преуспевать и может дышать полной грудью.
1: Ему не удается зарабатывать по-честному, а получается только обманывая людей или оскверняя субботу и тому подобное. Или все его знакомые, соблюдающие Тору и заповеди, страдают от бедности и многочисленных болезней и вызывают огромное презрение людей. И эти его знакомые, соблюдающие заповеди, как ему кажется, невежливы и глупы от рождения и большие лицемеры до такой степени, что ему противно быть в их обществе даже мгновение.
0: А все его знакомые грешники, которые издеваются над его верой, как раз-таки являются самыми успешными и совершенно здоровыми, не знающими никакой болезни, умными, обладающими хорошими свойствами и симпатичными во всех отношениях. Нет у них заботы, они весь день постоянно пребывают в уверенности и великом спокойствии. И когда управление так выстраивается по отношению к человеку, это называется скрытие внутри скрытия, ибо тогда не ровен час он ляжет под свои ноши и не сможет больше продолжать укрепляться, чтобы верить, что страдания приходят к нему от Творца по какой-то скрытой причине, вплоть до того, что не выдерживает и теряет веру, говоря, не ровен час, что Творец никак не управляет своими творениями, а все, что выпадает на его долю, от судьбы и от природы, и это потому, что он не видит даже обратной стороны, Ахураим.
1: Описание раскрытия лика. Поиск человека, как укрепиться в вере, в то, что Творец управляет миром во время скрытия, приводит его к изучению книг и Торы, чтобы взять оттуда свечение и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И вот это свечение, это понимание, которое он получает благодаря Торе, называется словами Тора «приправа», пока они не достигнут определенные меры, и Творец не сжалится над ним и не изольет Дух свыше, то есть высшее благо. Однако это происходит после того, как он полностью раскрыл эту приправу, то есть свет Торы, который человек притягивает в свое тело благодаря укреплению в вере в Творца, ибо тогда он становится готов к управлению раскрытием лика Творца, что означает, что Творец ведет себя с ним согласно своему имени, добрый и творящий добро.
0: Имя Творца показывает нам, что Творец добрый, творит добро всем своим творением, то есть всеми способами сотворения добра, достаточными для разных получателей в народе Израиля. Ведь нет сомнения, что наслаждение и благо одного не похоже на наслаждение и благо другого. Например, занимающийся наукой не получит наслаждения от почести и богатства, а не занимающийся наукой не получит наслаждения от постижений и великих изобретений в этой науке. И, разумеется, этому Творец дает богатство и почести, а тому дает замечательные постижения в науке. Получается, что он получает от Творца великое благо и покой, и постоянно испытывает душевное удовлетворение, ведь он добывает свой заработок с большой легкостью и сполна, никогда не знает забот и притеснений, не знает никаких болезней, пользуется большим уважением, легко добивается завершения разных планов, которые у него возникают, и за то, за что бы ни взялся, он преуспевает.
1: Когда ему чего-либо не хватает, он молится и получает ответ сразу на месте, ибо Творец всегда отвечает ему на все, чего он требует у него. Ни одна молитва не возвращается пустой. И когда он умножает добрые дела, успех его растет в существенной мере. А когда не усерден, находим, что в той же мере успех его тает. Все его знакомые, ведущие себя честно, хорошо зарабатывают и не знают болезни. И они пользуются огромным уважением людей, и нет у них никаких забот. И целый день они постоянно пребывают в покое и великом спокойствии. И они умные, честные и красивые, так что находящиеся в их обществе благословенно испытывают огромное наслаждение.
0: А все его знакомые, не идущие путем Торы, лишены заработка, увязли в многочисленных долгах. Ни одного мгновения не могут вздохнуть полной грудью, страдают от болезни, терпят множество страданий и вызывают огромное презрение людей. И они кажутся ему неразумными, невежливыми, злыми и жестокими людьми, лицемерами, наполненными ложью до такой степени, что ему противно находиться в их обществе.
3: Часть,
1: которая есть в нас, каждая часть, одинарное скрытие, скрытие в скрытии, даже раскрытие лика есть внутри нас. Мы должны только привести это в действие, только помочь друг другу, как пойти по Баласуламу. Сейчас и схватить именно это высшее, что такое раскрытие лика, оттуда быть.
0: Да, статья краткая, но мощная. Там есть, очевидно, такое требование к высшей силе, насколько мы хотим, чтобы она раскрылась в каждом состоянии, в каждом человеке. И все скрытие формирует в нас вот этот хиссарон.
1: Да, в части описания раскрытия лика поиск Творца усиливает во время скрытия. Просто как можно просить время скрытия, как можно вообще прийти к состоянию, что человек выходит из этого состояния, когда он думает, что так Творец уже оставил его и не управляет ему, даже не показывает ему свое умение плохую сторону.
0: Да, и в двойном скрытии. Я все-таки чувствую, что я в скрытии есть Творец, но Он скрыт от меня. Здесь мы работаем над верой выше знания.
1: Да, картинка состояния, когда он получает воздействие высшего света, и не видит, в каком состоянии он находится.
2: Сейчас, друзья,

0: наоборот, получает от него страдания, или он не имеет заработка. И многочисленные теряют веру.
1: Я добавил здесь также, что мы видим внутри этого описания Бар-Сулама. Он сокращен, это не всем Бар-Сулам, это переработано. То есть человек не чувствует даже обратную сторону Ахураим Творца, то есть совершенно оторван. Но чувствует ли он, что он даже не чувствует обратную сторону Творца? Нет, он не чувствует. Если бы он чувствовал обратную сторону Творца, то он здесь бы было написано иначе. Обратная сторона Творца называется, что мы чувствуем негатив от него, потому что Творец добрый, творящий добро. Если человек чувствует доброго, творящего добро и связывает его с Творцом, это называется, что он знаком с Паним, с ликом. В лике тоже есть открытый лик и неоткрытый лик. Но даже неоткрытый, не раскрытый лик. В любом случае, это ощущение, что у меня есть что-то хорошее, и это добро приходит от Творца, от высшей силы, с которой у меня есть связь, и он обращается ко мне, так он относится ко мне. Тоже в состояниях домах, также в состояниях домах сома мы доставимся иногда ощутить так. Тогда как, когда человек чувствует себя на себе страдания, ощущение страданий тоже может быть таким, что он чувствует, что эти страдания приходят к нему от Творца, но тогда называется, что он чувствует Творца через Ахураим, обратную сторону, то есть не согласно отношению Творца к нему правильному, как он добрый, творящий добро, а Ахураим. Что значит Ахураим, обратная сторона? Есть Творец, от которого, от его лика, исходят хорошие вещи, а от его задней стороны, Ахур, исходят плохие вещи. Он что такое, двуличный? Нет. Можно сказать, что Паним и Ахураим — это мы делаем в восприятии ощущения Творца. Когда я нахожусь с ним в подобии, по форме, когда я понимаю его, когда я считываю его правильно. Это называется, что я и он находимся по ним бы по ним. Он в отдаче, я в отдаче. И тогда, когда у нас есть те же по ним отдачи друг к другу, я начинаю ощущать, согласно этому, действительно добро, которое он имеет в виду ко мне. И тогда действительно называется, что он светит мне своим ликом. Тогда как, если я чувствую страдания и чувствую, что они исходят от него, это называется, что я не нахожусь в точности по ним к нему. То есть мое отношение к нему не согласно подобию по форме. То есть, что я не нахожусь в отдающих килим. Если бы я был в отдающих килим, над моим желанием получать, я бы вообще не чувствовал, что приходит что-то плохое от него никогда. Поэтому называется, что Творец, он всегда ликом ко мне, по ним. Только я нахожусь к нему сейчас в Ахураим, обратной стороне. Не в отдаче, а в получении. Но из-за того, что мы говорим со стороны человека, мы не говорим о том, что человек изменяется в своих по ним, то есть в отдаче, в подобии по форме к Творцу, или в своем Ахураим, в неподобии по форме к Творцу. И из этого чувствует или добро или зло. А человек как будто всегда смотрит на реальность, которая приходит к нему, и поэтому определяет, что Творец хорош к нему или плох к нему. Не связывает это с тем, что он сам находится в Паним Ахураим по отношению к Творцу. Он говорит, что этот Творец находится к нему или хорошей стороной, или плохой стороной. Далее. Так, двойное скрытие, что он вообще не чувствует

0: что-то истекает от Творца. Он чувствует, что Творец покинул его и не обращает внимания на него. А свои страдания он приписывает к природе, приписывает судьбе в слепой природе. А из-за того, что отношение Творца к нему он чувствует как очень запутанное отношение, он теряет веру. То есть страдания приходят, доходят до таких больших состояний, что они путают человека. Так что он теряет вообще связь с Творцом и связывает тогда свое состояние с природой и со случаем. С природой это называется, что все, что угодно, кроме Творца, потому что нет никого, кроме него. Творец является корнем всего, но если этот корень исчезает, то вместо этого корня мы начинаем видеть всю реальность, другую, которую он создал, кроме него. Это называется природа. А кроме него есть 1001 фактор, который может представляться по отношению ко мне, выглядеть по отношению ко мне как причина моих состояний. Почему страдания скрывают Творца, а наслаждения также могут скрывать Творца, а могут не скрывать его? Со стороны Творца или со стороны творения приходит к нам это скрытие? У нас есть закон, который вытекает еще от существования первой стадии, четырех стадий прямого света. В кли раскрывается наслаждение, а внутри этого наслаждения раскрывается корень наслаждения, свойство корня в первой стадии раскрывается. А мы говорим, что первая стадия, кроме того, что чувствует наслаждение, свет, который наполняет ее, также начинает ощущать корневую стадию, более высокое свойство, высокую стадию. Начинает чувствовать, кто наполняет ее, хозяин. То есть Творец раскрывается внутри наслаждение, как источник этого наслаждения. И тогда из этого кли, желание получать, начинает гнаться за Создателем, за корнем. Это уже заложено в нас, отпечатано в нас. Что желание получать, когда чувствует корень, как более возвышенный, более важный, видит в этом еще большее наслаждение, видит в этом еще более высокие, большие вещи, и начинает стремиться к корню. До такой степени, что уподобиться корню, быть связанным с ним, это большее наслаждение, чем наслаждение, которое наполняет желание получать, чистое желание получать само. А если, допустим, у нас есть вторая стадия, то есть кли хочет быть как Творец, подобным Творцу. И из этого начало, ощутило, что Творец наполняет его как источник наслаждения. Но если, допустим, сейчас, когда я получаю наслаждение от хозяина, я чувствую самого хозяина, если я начинаю сейчас ощущать, что наслаждения уменьшаются, исчезают, начинаю ли я также в соответствии с этим обращать меньше внимания на хозяина? И, соответственно, тому, насколько наслаждения постепенно исчезают из моего ощущения, также и образ хозяина, как доброго, творящего добро, как властвующего, великого, высокого, тоже исчезает у меня. Или я могу в каком-то усилии оставаться Даже если наслаждения исчезают, в осознании добра хозяина, и скажет, с хозяином я не готов расстаться, я хочу, чтобы корневая стадия оставалась во мне навечно. А наслаждения могут ощущаться во мне или не ощущаться, или даже когда не ощущаются, с них будут ощущаться страдания. На это я готов. Я даже заинтересован, может быть, чтобы это было так, чтобы проверить себя, что я не завишу от наслаждения. Пусть исчезнут. Пусть будут наоборот относительно моего желания получать. Возможно ли это? Или иначе, можно спросить, возможно ли это со стороны творения желать, чтобы это было так? Возможно ли с нашей стороны получить такие силы, чтобы мы не зависели вообще от ощущения желания получать, а образ хозяина, образ Творца будет наполнять нас вместо наслаждений силой и наслаждением гораздо большим, чем предшествующие наслаждения. И тогда, после того, как я совершенно не завишу от ощущения наслаждений или страданий, для меня вообще это то же самое. Это называется, что я умерщвляю мое желание получать, как будто его нет. Я обрел свойство бины, веры, высшее преодоление, габрут, над желанием получать. После этого я могу вновь сказать, я готов играть с моим желанием получать в направлении минус наслаждения, в направлении плюс наслаждения, неважно как, только ради хозяина. Что он хочет? Он хочет, чтобы я наслаждался, я буду наслаждаться. Он хочет, чтобы я не зависел от наслаждений. Пусть их не будет. И тогда я начинаю быть свободным, как он, и видеть творение, как сказано, все, что создал хозяин, он создал для меня. Чтобы взять все творение, которое он создал, все желание получать, всю реальность, и сделать из нее все только для того, чтобы уподобиться ему, то есть отдавать ему. Отдавать ему. Так он пока что рассказал нам о том, что человек находится в состоянии двойного скрытия. Если он находится в двойном скрытии, что называется двойным скрытием? Это все люди, которые находятся в мире, могут сказать так, что они находятся тоже в двойном скрытии? Нет. Это человек, который был в каком-то как бы раскрытии и в определенных ощущениях развития. После того, как у него есть решимот от разных вещей, уже отпечатались у него разные впечатления от Творца, его отбрасывают из разных состояний, и в разные состояния, и одно из этих состояний — это двойное скрытие. Верно, что он в том состоянии сейчас совершенно опустошился от ощущения Творца. Верно, что он не чувствует источника, чувствует только страдания. Но если он сейчас возьмет книгу или послушает из какого-то источника, или получит какое-то как бы напоминание, в его разуме вдруг возникнет какая-то мысль о его состоянии. И тогда он сможет расшифровать правильным образом свое состояние и понять, что он был в двойном скрытии. В тот момент, когда он начнет различать, это уже не будет как скрытие, но он будет знать, в чем он был, из-за того, что в нем раскрылись решимот от нескольких состояний, которые были до этого. Не в двойном скрытии, потом он вошел в двойное скрытие, в бессознательное состояние, а сейчас как бы возвращается к жизни, то есть он осознает, к чему он возвращается, и из этого определяет, что он был в бессознательном состоянии. Ладно, посмотрим дальше описание. Что происходит с человеком, который начал ощущать состояние двойного скрытия? Еще раз, человек, который входит из раскрытия или из простого скрытия в двойное скрытие, что он чувствует? Описание. Когда он молится о своих бедах, и делает добрые дела. То есть он знает, что он собирается делать добрые дела и молиться, и хочет в каком-то виде, благодаря или внутреннему, или внешнему, улучшить свое состояние. То есть он знает в каком-то виде, то есть он слышал, помнит, или ему напомнили, что стоит тебе сделать какие-то добрые дела, они приведут тебя к хорошей реакции. Потому что он чувствует беды. И так ты сможешь, может быть, избавиться от этих бед. Он не получает ответ. Может быть, наоборот даже.
1: Проверка звука.
2: Проверка звука.
1: Нормально.

колонии творится. Живые, что-то. Что-то человек барьер придет.

день за днем, неустанно, из своей любви, из своей заботы о нас, Творец посылает нам возможность, утренний урок, чтобы, собравшись вместе, с одной единственной целью — помочь друг другу, объединиться в одно целое и уподобиться Творцу, для того, чтобы мы смогли снизу пробудить. Снизу — это от нас к Нему. И сегодня мы находимся еще в процессе большой подготовки, где мы приближаемся, когда этот свет, эти искры соединятся по всему миру, на всех континентах, и все мы будем находиться в радости, в объятиях друг с другом и в объятии с Творцом.

0: Рабаш, статья 913. И Тору его изучает он. Чтобы человек пришел к Лишма, что означает не ради получения вознаграждения, ему дается работа в вере, ибо тогда можно говорить о выборе. То есть, несмотря на то, что он не видит и не чувствует никакого наслаждения в работе, тем не менее он работает из-за заповеди. В то же время, если бы он ощущал вкус в Торе и заповедях, у него не было бы никакой возможности работать без вознаграждения. Ведь нет большей награды, чем когда он чувствует вкус и подъем духа в работе. И только когда работа опирается на свойства веры, можно говорить о выборе. Тогда можно говорить, что он работает лишма, то есть из-за заповеди Творца. А когда его работа направлена лишма, тогда для него исполняется высказывание Раби Мейера, то есть он удостаивается многого. И Тору его изучает он. Чтобы человек пришел к лишма, что означает не ради получения вознаграждения, ему дается работа в вере, ибо тогда можно говорить о выборе. То есть, несмотря на то, что он не видит и не чувствует никакого наслаждения в работе, тем не менее он работает из-за заповеди. В то же время, если бы он ощущал вкус в Торе и заповедях, у него не было бы никакой возможности работать без вознаграждения. Ведь нет большей награды, чем когда он чувствует вкус и подъем духа в работе. И только когда работа опирается на свойства веры, можно говорить о выборе. Тогда можно говорить, что он работает лишма, то есть из-за заповеди Творца. А когда его работа направлена лишма, тогда для него исполняется высказывание Раби Мейера, то есть он удостаивается многого.
1: Активный семинар. Что значит, что основой нашей работы является вера? Активный семинар. Что значит, что основой нашей работы является вера?
2: Нахну.
3: Мы все время находимся в поиске и проверке, где мы можем поддержать друг друга и наше общее кли. Самый-самый правильный и надежный путь — это создать существенное кли, которое будет требовать Творца. Это увеличивать силу веры, важность цели и необходимость милости Творца. И в этом наше поручительство друг по отношению к другу.
4: То, что мы не ожидаем видеть никакого вознаграждения или результатов получающих келим, мы просим только добавить в работе.
3: Это основа отдачи, намерения не для себя. В этом основа нашей работы.
4: Основа работы на фундаменте веры, когда мы держимся за нет никого, кроме Него, Он действует, Он делает, мы должны уподобиться Ему.
3: Это значит, что мы действуем не только из величия цели, которая раскрыта нам, но и стараемся пробудиться снизу, то, что сейчас должен сделать Конгресс, выстроить величие цели между нами, внутри группы, в пустом месте.
4: Истина проявляется через желание отдачи, а не получения. И как мы можем в этом участвовать?
3: Да, вера, что все, что Творец дает, это надо оправдывать.
1: Семинар в молчании. Просим, чтобы наша работа основывалась на вере. Просим, чтобы наша работа основывалась на вере.

0: Здравствуйте. На первой части мы будем слушать урок Рава от 18 марта 2003 года. Урок основан на статье «Итуру его изучает он». Статья находится в книге «Труды Рабаша», третий том. Мы вместе прочитаем эту статью в десятках. У нас 22 минуты, пожалуйста. И Тору его изучает он. Кто ли Творца желание его, и Тору его изучает он. И наши мудрецы объяснили здесь, до того, как учится, а здесь после того, как учится. Чтобы понять это в отношении Торы Творца, почему сказано желание его? Чтобы понять это, нам надо посмотреть на то, что нам выглядит в том, что находится у учащихся в ешиве, которые учатся день и ночь. Какова причина, которая обязывает их, что они изучают Тору? Мы видим здесь много причин. Первое. Сразу же, в начале учебы, первая причина состоит в том, что отец заставляет его вкладывать все усилия, чтобы заниматься Торой и заповедями. А если он не будет слушаться его, он накажет его. Поэтому он является обязывающим. И тогда получается, что он занимается Торой и заповедями не ради Творца, а лишь ради своего отца. Второе. Когда он вырос и привык ходить в школу, тогда учитель, то есть рабби или наставник, заставляют его. Если он не будет слушаться их, они накажут его. Третье. Когда он становится взрослым, он начинает думать о будущей жизни. И он уже видит, что если он не будет ученым, ему будет тяжело найти достойную невесту или получить должность, важную в глазах людей, чтобы они оказывали ему уважение, которое оказывают изучающим Тору. И здесь тоже причины, заставляющие его заниматься Торой и заповедями, это люди, подобные им.
1: Согласно этому выходит, что он учит не Тору Творца, а Тору Творений. Иными словами, можно сказать об этом, что даже если та Тора, которую он учит, не будет Торой Творца, он все равно должен соблюдать ее, поскольку вышеназванные люди заставляют его соблюдать. Иначе они накажут его. Однако из лолишма приходит лишма. Поэтому, если он в здравом уме и отдает себе отчет, что он делает здесь, в этом мире, он начинает верить, что у столицы есть правитель. И тогда он верит, что Тора, которую он учит, есть Тора Творца. И тогда он может соблюдать ее. Но только кто ли Творца желания его, то есть это Тора Творца, а не Тора Творений. И тогда он исполняет Тору в свойстве заповеди, а не в свойстве Торы. Заповедью называется свойство веры, а Торы называется свойство подарка. Заповедь, являющаяся свойством веры, есть свойство милостыни, цдака. Как сказано, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность, цдака.
0: А причина того, что вера называется милостыней или праведностью, состоит в том, что, как правило, мы видим, что когда человек делает какое-либо дело, и у него нет наслаждения от самого действия, он способен совершать его только взамен на вознаграждение, почести, или деньги, и тому подобное. А если он совершает действие, но не получает вознаграждение, это называется милостыней, так как он не получает за него компенсацию. Поэтому о вере можно говорить именно во время скрытия, И тогда у него нет наслаждения от совершения этого действия. Поэтому вера называется милостыней. Тогда как в подарке он наслаждается самим действием. То есть он наслаждается тем подарком, который он получает. А если он не наслаждается этим подарком, тогда это не считается подарком. А поскольку Тора называется подарком, матана на иврите, как сказано, а из матаны в нахлеэль, следует знать, что именно когда он наслаждается Торой, Тора называется подарком. Тогда как если он не удостоился ощутить вкус сладости в Торе, то есть для него еще не исполнились слова о невожделении золота, золота червонного и слаще меда, сот сочащийся. Нельзя говорить, что Тора у него находится в свойстве подарка.
1: Однако, когда он занимается Торой, он ожидает, что ему заплатят компенсацию за его труды в Торе. Получается, что тогда Тора пребывает в свойстве заповеди. То есть, если он занимается Торой не ради получения вознаграждения, она считается для него свойством милости, где имеется в виду, что он учится только лишь в свойстве заповеди, что называется верой. Мы видим, что в дарении подарка, чтобы была радость полной, то есть и со стороны дающего, и со стороны получающего, это зависит от двух факторов. Первое, чтобы дающий считал получающего достойным такого большого подарка. Если получающий считается, является важным человеком, он дает ему важный подарок, имеющий большую ценность. А если тот не настолько важен для него, он не потратит много денег, чтобы дать ему подарок. Второе, со стороны получающего. Получающий не может радоваться подарку больше, чем величина его потребности в нем. И здесь не важно, что подарок стоит много денег.
0: Ведь иногда мы видим, что когда мальчик отмечает бар-мицву, существует обычай, что каждый дарит ему подарок. А иногда бывает, что если этому мальчику эта вещь не нужна, она не только не доставляет ему радости, а наоборот, вызывает у него неприятные чувства, когда приходится принимать этот подарок. И это вызвано только тем, что ему не нужен этот подарок. Ведь бывает, что если какой-то дядя подарил ему золотые часы, которые стоят 100 лир, он без сомнения радуется этим часам, поскольку эта вещь стоит много денег. Ведь обычно дарят подарки, которые стоят 5, 10 или 20 лир. Разумеется, если тот дарит ему подарок стоимостью в 100 лир, он, естественно, будет очень рад. Но потом приходит другой дядя и тоже дарит ему часы, которые стоят 100 лир. Он уже не слишком радуется, ведь что ему делать с двумя часами? А продать часы нехорошо, потому что некрасиво продавать подарок, который дарит ему товарищ. Ведь это дается на память, что он всегда помнил, что у него есть друг, и он не дарил ему это, имея в виду, что продаст его.
1: Получается, что он испытывает неприятные чувства. Но все-таки еще не страшно. Ведь он может надеть одни на правую руку, другую на левую. Но если придет еще один дядя и тоже подарит ему часы, он уже злится, так как он не знает, что делать с третьими часами. Но все-таки он находит вариант, что он будет носить их в субботу. Но когда приходит четвертый дядя и дарит ему часы, он уже в замешательстве и не знает, что делать. В конце концов, они стоят 100 лир. И он мог бы радоваться какой-либо вещи, которая стоит 100 лир. А сейчас он не может радоваться. Выходит, что он очень сильно рассержен, и он не знает, что делать. И он мысленно уходит в мир фантазий до такой степени, что забывает, что он сидит сейчас на празднике среди уважаемых гостей, которые пришли оказать ему уважение и разделить его радость. И он уже не сидит с ними вместе, а погрузился в боль страданий. И это вызвано только тем, что у него нет потребности в подарке, который он получил.
0: Мы видим, что невозможно радоваться подарку, даже если он имеет большую ценность, если у него нет потребности в этой вещи. И здесь мы видим, что у нас есть два аспекта. Первый — со стороны дарящего. Дому собрания, дорогой подарок, этот подарок стоит не 100 лир, а гораздо больше. Ведь он знает ценность того общества, которому нужно дать дорогой подарок. Второй. Также и со стороны получающих подарок есть потребность в свитке Торы. И нельзя говорить, что есть достаточно свитков Торы, потому что любой свиток Торы, который есть в Доме Собрания, добавляет святость и дает высшее вдохновение, умножает силу и величие намерения, оберегает от дурных ситуаций и дарует жизнь, мир, богатство и славу. Изобилие богатства в доме его и праведность его пребывают вовеки. Рав Уна и Рав Хизда, один сказал, это тот, кто учит Тору и преподает ее. Другой сказал, это тот, кто пишет Тору и дает ее взаймы другим.
1: Здесь мы видим, что у нас есть обе эти вещи. Место учебы, то есть свойства изучающего Тору и преподающего ее, а теперь еще и внесение нового свитка Торы, что называется «Тот, кто пишет Тору, пророки Писания, Танах, и дает их взаймы другим». Хоть он и не дает взаймы, а дарит жителям квартала, он, безусловно, исполнится. Изобилие и богатство в доме его, и справедливость его пребывает вовеки. Следует спросить. Первое, а что добавляет к изобилию и богатству? Праведность его пребывает вовеки. Человеку достаточно, если за труды его ему дадут изобилие и богатство. Зачем ему праведность? И что он выиграет от того, что праведность его пребывает вовеки? Второе. В чем разногласие между Равом Хуны и Равом Хиздой? Известно, что работа должна прийти к совершенству цели, для которой человек и был создан, что называется